0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пресвятая Богородица, земляна мачеха, и как мачеха на нас смотрит. Смотрит на нас, как на пасынков, как на пришельцев и подкидышей, пока не сделает нас рабами своими. День и ночь на нее гнем спины свои. Она же платит нам своим худым имением, грехами, болезнями и смертью. Кто лишь ее хлебом питается, не узнать тому сытости. И чем больше ест, тем больше алчит. И чем усерднее пляшет под дудку ее, печаль все больше давит сердце его. Словно зверь в яму угодивший, роет землю все глубже, спастись пытается, и, удаляясь от спасения, думает, что все ближе к нему. Таковы воистину и чада земные, излишне уповающие на труды земные и по трудам своим судящие о близости спасения. К чему все глубже в прах себя зарываете? Чады человеческие, спасение ваше осталось за спинами вашими. Говорите, вот немного еще осталось нам копать, и выйдем к свету. Меня послушайте. Насколько углубитесь в землю, настолько дальше от света будете. Говорите, вот еще завтра и еще один день. Закончим мы некоторые дела свои, и царство добра будет построено. Меня послушайте. Все здания ваши из праха земного падут на головы вам. А завтра и вновь мучительно руины копать будете, чтобы спасти свои головы. Отцы ваши тем же себя утешали и умерли среди развалин и дел незаконченных. Лествица нужна вам, не что иное, как лествица, чтобы подняться из ямы, в которую упали, чтобы бежать из холодных объятий мачехи. Дева есть лествица. Держит она свечу небесную, чтобы указать вам путь из тьмы. Прозорлива она и знает то, что вами забыто. Отверглась она земли и сдружилась с небом. Не имеющая в себе тьмы, обличена она во свет. Сквозь нее небо смотрит на вас. Сквозь нее вы небо увидеть можете. Осторожна она к советам вашим. В ее разуме правда, в ее утробе мудрость небесная, огонь священный в сердце ее. Из нее исходит лекарь и лекарство, от ее чресел исходит и путь, и указующий. Она мать, а не мачеха, и не обещает сыну своему больше того, чем может дать. Ее обещание – даяние ее, даяние же мачехи в одних обещаниях. Мачеха нам земля, о Богородица, и смотрит на нас, как мачеха. Вуалью черной сокрыла тебя от глаз наших, чтобы невидимы тебя думали, что ты мертва. Потому род человеческий веками жмется к мачехе и целует руку ее жесткую. Мати Божия, блесни ликом своим, и бежит мачеха, и рабы станут чадами».

0: Светлое радио. Нина Радостная. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: Береза. Родная деревня. Дом и береза рядом. Береза, выросшая в центре деревни, для всех нас была родной. Когда дети возвращались домой из школы, глаза сразу же встречались с густой зеленой кроной. Она первой приветствовала нас, иногда легким шуршанием листьев, иногда молчанием. Видели березу на горизонте, и на душе становилось тепло. Скоро дом. Весной первым от снега освобождался маленький пятачок у березы. И мы, дети, выбегали на солнышко порадоваться весне. Потом рядом с нашей любимицей зацвела черемуха. Чуть позднее яблоня. Летом часто неожиданно на родную землю приезжали те, у кого здесь в деревне была родина. И в какой-то момент их под своей кроной снова собирала береза.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Лидии Чарской «За что?» 1887 год. Город Шлиссельбург. Маленькая девочка с большим, но не умеющим прощать и смиряться сердцем, решила: «Убегу к цыганам и с ними доберусь до Петербурга, к моим милым тетям. На первых же порах цыгане обманули и ограбили меня, а потом не захотели отпустить. Как безумная выбежала я на берег, изо всей силы сорвала веревку, которую была зацеплена лодка к колышку, и, оттолкнув ее от берега, прыгнула в нее. Волны моментально унесли лодку далеко от берега, и когда мои преследователи очутились на берегу, лодка успела уже доплыть до середины реки и неслась с необычайной скоростью по бушевавшим в эту ночь волнам. Жгучая жажда жизни заговорила во мне. Господи, сделай так, чтобы я жила. Господи, спаси меня. Дай мне увидеть еще раз солнышко, папу, тетей, большого Джона, Петрушу, Верочку, всех моих институтских подруг и даже ее. Да, даже ее, мою мачеху, из-за которой я теперь неслась по волнам, хотела я видеть в эти минуты. Ах, жизнь так прекрасна! Только не умереть! Оставь мне жизнь, Господи, оставь!» Перед моим насмерть испуганным взором черными огромными головами торчали из воды скользкие мокрые чудовища, пересекая всю реку от берега до берега. Я разом поняла, что это были ивановские пороги, которые на Неве считаются самым гибельным и опасным местом. Что могла я сделать без руля и весел моими слабыми ручонками? А между тем лодка мчалась теперь с безумной быстротой прямо на гибельные камни. «Папа! Папа!» — закричала я. «Держись! Идем!» Пронесся мне ответом с левого берега чей-то грубый голос, и я увидела большую рыбачью лодку с тремя фигурами в ней, гребущими изо всех сил в мою сторону. «Спасение! Боже мой, спасение! Благодарю тебя, Создатель!» — прошептала я.

звездами вышит парус мой, высокий, белый и тугой. Лик Богоматери меж них сияет благостен и тих. И что мне в том, что берега уже уходят от меня? Душа полна, душа строга, и тонко светятся рога молодой луны в закате дня. Иван Бунин.

0: мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Было тихое летнее утро, когда священник Иоанн приехал в одно из отдаленных сел Архангельской губернии. Он сам был родом из этих мест, и теперь, после нескольких лет жизни близ шумной столицы, возможность немного побыть в тишине родных лесов, послужить в старых деревянных сельских храмах, казалось ему поистине Господним даром. Прямо с дороги отец Иоанн отправился в церковь. Но на его удивление к службе собралось всего несколько человек. «Почему же так мало народа в храме?» – растерянно спросил священник церковного старосту. «Эх, батюшка, засуха у нас нынче лихая. Леса горят, с ночи все на пожаре, не ворочались еще». Отец Иоанн с вниманием и сочувствием выслушал старосту и взволнованно обратился к тем немногим, кто находился в храме. «Давайте от всего сердца помолимся Господу. Быть может, Он смилуется и пошлет нам дождь». Так горячо и искренне жители села давно уже не молились. А после литургии, едва они вышли из храма, на землю упали первые тяжелые капли. Через несколько минут хлынул настоящий ливень. Леса были спасены. Люди плакали от радости и благодарили священника. А отец Иоанн Кронштадтский, по молитвам которого совершалось множество чудес, говорил: «На молитве только помысли сердечно о Боге, только пожелай сердечного соединения с Богом, и Он сейчас с тобой. И ни стены дома, ни горы, ни пропасти не воспрепятствуют этому соединению. Молясь Господу, всегда твердо верь и помни, что у Бога не останется бессильным никакое слово».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: Некоторые люди считают, что счастье, здоровье и долголетие может принести только богатство. Но это не так. Хочу поделиться с вами наставлениями святителя Игнатия Брянчанинова из аскетической проповеди. Продолжительность земной жизни и благополучие ее истекают не от многого имущества. Они истекают от благословения Божия. Когда отступит милость Божия от человека, то бедствия неотразимые и страшные приступают к нему, поражают его среди всего обилия его, среди всего могущества его, с холодностью смотрит богатство на мнимого обладателя своего, когда карает его рука Божия, и несострадательным взором отвечает на его страдальческие, прощальные взоры, которые он кидает, расставаясь против воли с тленным достоянием.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок схиигумени Марии Дахтаровой. «Годы странничества». 1919 год. Черногория. Когда я сошла на берег православной страны, показалось, что я как бы зыби вод вступила на твердую почву. Услышав про святого Василия Острожского, захотела поклониться его святым мощам. Пошла в монастырь святого Василия Острожского. Незабвенное, святое, блаженное, благодатное место. Маленькая церковь в скале, рака со святыми мощами. Сердце мое наполнилось любовью, неизреченной милостью. Не хотелось уходить. Стала осматривать окрестности. Недалеко от монастыря, на той же горе, но повыше, набрела на одно красивейшее место. Это была площадка, окруженная липами, и пещера. Я села там отдохнуть. Долго со слезами молилась Господу и святому Василию. Куда мне идти? Куда податься? И мне захотелось остаться на этом месте. Думала, здесь помощь святого Василия, в пещере и поселюсь. Молилась: «Господи, не остави меня без милости, укажи волю свою». Решила тянуть жребий и поступить так, как Господу угодно. Выпало остаться. Пещера узкая, можно было лечь, сложив руки. Господь отъял от меня страх. Приходила в монастырскую церковь на утреннюю и вечернюю, а потом уходила. С вечера я ложилась спать. Потом часов в 11-12 вставала на молитву. День проводила в чтении и молитвенных трудах. Кроме сухого хлеба и воды, ела лук, что рос неподалеку. Наконец, из митрополии пришло разрешение, позволявшее мне там жить. Господь укреплял мою душу. Я чувствовала как бы руку Божию, которая держит меня. Душа была в крайнем напряжении, но и утешение подавалось, полное, осязательное, как отчая любовь и просвещение, неизъяснимое словами.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В XIX веке было невозможно встретить преуспевающего купца, который не занимался бы благотворительностью. А если бы такой нашелся, его бы обрекли на одиночество. Во всяком случае, в приличное общество не приняли бы. В те времена не помогать бедным считалось дурным тоном. Вера Фирсанова, московская предпринимательница, родилась в семье купца. Ее отец заработал огромное состояние благодаря своей смекалке. Все торговые операции Фирсанова приносили ему высокие доходы. Одни сандуновские бани, владельцем которых он был, чего стоили. Вера унаследовала от батюшки предпринимательский талант. А что касается добрых дел, то отец с дочерью преуспели и здесь. Иван Григорьевич регулярно жертвовал крупные суммы на строительство церквей, больниц и школ. Помогал богадельням и детским домам. За 2 года до смерти он затеял проект, о котором мечтал много лет – дом для вдов и сирот. Осуществить задуманное купец не успел. За него это сделала Вера. Ее воспитывали как оранжерейный цветок. Девочка знала иностранные языки, музицировала и росла красавицей. Отец и подумать не мог, что его дочь станет первой в России бизнес-леди. Но именно так и случилось. Получив наследство, Вера недолго пребывала в недоумении относительно того, как ей распорядиться банями, лавками и домами отца. Она повела дела так, что видавшие виды купцы назвали ее предпринимательской бабой. Это грубоватое выражение в их устах было наивысшей похвалой. Первым делом Вера исполнила мечту отца. Вдовы с детьми, одинокие, больные и старые женщины. Таких на улицах Москвы было много, но именно на улицах. А Вера переселила их в 4-этажный дом дешевых или бесплатных квартир на 400 человек. Фирсанова вложила в строительство 700 тысяч рублей и стала пожизненной попечительницей дома, в котором открыла еще и первую в Москве школу для слепых детей. Вера не жалела денег на развитие культуры. В год отдавала по 500 000 рублей на поддержку артистов, художников, музыкантов. Ее подмосковное имение Середняково стало настоящим центром искусств. Здесь Вера организовывала благотворительные концерты, на которых пел Федор Шаляпин и играл Сергей Рахманинов. Сюда приезжали, когда им было негде жить, знаменитые впоследствии художники. В имение ездили по Николаевской железной дороге. На свои деньги Вера Ивановна построила рядом с Середняковым полустанок. Он так и называется – Фирсановский. В одной из окрестных деревень жили мастера-краснодеревщики. Руки у них были золотые, но взгляды на мебель устаревшие. Вера Ивановна договорилась с педагогами Строгановского училища и открыла в деревне курсы. После них мебель сельских умельцев шла на расхват даже за границей. Само Середняково изначально принадлежало Аркадию Столыпину, брату бабушки Лермонтова. Поэт, будучи мальчиком, часто здесь гостил. Фирсанова много сделала для того, чтобы сохранить память о Михаиле Юрьевиче. Установила в имении 2 памятника. К столетию Лермонтова открыла школу и назвала ее именем поэта. Сама закупала для учеников книги, готовальни, карандаши. Всем детям заказывала форму, а к каждому празднику обязательно привозила подарки. Еще одну школу Фирсанова построила в селе Легачево, а в Москве при церкви Ильи Обыденного открыла приходскую школу и содержала ее до революции. Новая власть жестоко расправилась с Верой Ивановной, отобрав у нее все и оставив умирать в нищете. Спас Фирсанову старый друг Шаляпин, устроил ее гримершей в театр. С ним Вера Ивановна уехала на гастроли за границу и обратно не вернулась. Осталась в Париже, где успешно работала. Французские промышленники считали честью получить у нее консультацию. Фирсанова получала удовольствие от того, что делала. Именно поэтому у нее получалось все, что она задумывала. Еще совсем недавно были живы старушки, которые знали, как они говорили барыню еще с детства. И все без исключения поминали Веру Ивановну добрым словом.
0: Имена, имена милосердия.

сермяжные холсты, угрюмые просторы.

0: вера.
1: Бедный друг, истомил тебя путь, темен взор и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где была и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я, любя. Только имя мое назовешь, молча к сердцу прижму я тебя. Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви. Владимир Соловьев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. С греческого языка слово «ангел» переводится как «посланник» или «вестник». Ангелы возвещают волю Божию, помогают Творцу в управлении миром. Священное Писание говорит, что ангелы – это бесплотные духи, то есть, с нашей точки зрения, конкретного облика они не имеют. Являясь людям, посланники Божии принимают различные образы, понятные человеческому сознанию. Во времена Ветхого Завета ангелы представали перед человеческими глазами в виде старых или молодых мужчин, а иногда принимали образ причудливых созданий, например, вид существ с четырьмя лицами или огромных колес с множеством глаз. Во времена Нового Завета ангелы стали избирать более мирный облик, например, архангел Михаил явился в IV веке жителям города Колоссы в виде прекрасного юноши, от которого исходило свечение неземной благодати. Архангелами называют 8 старших главных ангелов. Один из них – Михаил. Имя Михаил переводится с древнееврейского языка «кто как Бог». Перед творением мира среди ангелов произошел бунт. Деница, самый могущественный небесный дух, поднял восстание против Творца. В результате этот ангел был низвергнут и превратился в дьявола. По повелению Божьему, ангельские силы для отпора Деницы возглавил архангел Михаил, поэтому Церковь чтит его как архистратига, то есть предводителя ангелов. Об этой миссии могущественного ангела говорит нам Кандак, одно из богослужебных песнопений в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Православная Церковь верит, что ангелы, так же, как и люди, и животные, были сотворены Богом, а появились они еще до творения нашего мира. «Сотворил Бог небо и землю», читаем мы в Библии. Под этим небом, сотворенным Богом,

0: полезное нам и спросите, и великую милость, как бесплодных архистратиги». Текст Кондака призывает нас подражать архангелу Михаилу и ангелам в их святости и желании служить Богу.
1: Кондак архангелу Михаилу – неотъемлемая часть богослужения, совершаемого в его честь 21 ноября по новому стилю. В этот день Православная Церковь напоминает прихожанам о существовании мира ангелов и призывает православных христиан молиться им о даровании духовной чистоты и святости. Послушаем кондак архангелу Михаилу в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

Богослужебные песнопения православного храма. Радио для тех, кто хочет

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На колени, племена и народы, на колени перед величием Божиим. Быстро падаете вы ниц перед правителями земными, а пасть к ногам всемогущего медлите. Как же, говорите вы, разве нас таких малых накажет Господь? Сотворил бы Он нас могущественными и сильными, тогда бы и казнил. А сейчас посмотри, мы чуть больше колючки на обочине необъятной вселенной. А ты грозишь, что накажет нас Тот, чье величие несравнимо с нами? Безумцы, когда правители ваши зовут вас на злое, от которого содрогается вселенная, не говорите вы, мы слишком малы. Только от дел света изворачиваетесь вы своей малостью и ничтожностью. Да, невелики вы видом своим, но великим именем вписаны вы в книгу судеб. Праотец ваш величием и ликом сияющим архангельским обладал, посему и вам определен венец архангельский или казнь архангельская. Когда в сердце праотца вашего неслышно закралось желание познания творения без Творца, потемнел лик архангельский, словно земля,

а величие его в пыль рассыпалось. Вы же семя его. Ибо пожелал он познать меньшее, вот и рассыпался на частицы мелкие, чтобы смог в мелкое войти, испробовать и исследовать его. Все осколки, все частицы, все пылинки должны воссоединиться и, отвратившись от земного, обратиться к Творцу, чтобы и праотец ваш архангел воссоздался из частиц, и лик его вновь засиял, словно зеркало чистое, солнце отражающее. Господи, сотворивший меня, воссоздай человека таким, каким ты сотворил его от начала. Тот человек, который существует сейчас, не твое творение. Имя ему — болезнь. Откуда болезнь в руках твоих? Имя ему — страх. Откуда страх у того, кто всякий страх гонит?

0: слушаете радио «Вера». Владимир Короленко. «Лес шумит». Читает Людмила Максакова.
1: Глава первая. В лесу всегда стоял шум. Ровный, протяжный, как отголосок дальнего звона. Спокойный и смутный, как тихая песня без слов, как неясные воспоминания о прошедшем. В нем всегда стоял шум, потому что это был старый дремучий бор, которого не касались еще пила и топор лесного барышника. Высокие столетние сосны с красными могучими стволами стояли хмурой ратью, плотно сомкнувшись вверху зелеными вершинами. Внизу было тихо, пахло смолой. Сквозь полог сосновых игл, которыми была усыпана почва, пробились яркие папоротники. В сырых уголках тянулись высокими стеблями зеленые травы. Белая кашка склонялась отяжелевшими головками, как будто в тихой истоме. А вверху, без конца и перерыва, тянул лесной шум, точно смутные вздохи

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марии Желноваковой, дочери писателя Сергея Фуделя. Когда в 1946 году арестовали папу, у нас в доме был обыск. В это время в доме находились две святыни, спасенные кем-то из разрушенной церкви и переданные нам на сохранение. Этими святынями были крест с мощами святых и чаша для причастия. Крест был большой, деревянный, в киоте под стеклом, с дверцей, закрывающейся маленьким замочком. По полотну его были прикреплены подобие капсул с отверстиями, в которых в капле воска находились крошечные частицы мощей. Чаша была закопана в подвале под домом, а крест висел на стене, чуть ниже угла с иконами. Во время обыска иконы сняли, ризы с них сняли, книги горой лежали на столе, их листали, просматривали, изучали со всех сторон. Обыск проводили очень медленно, скрупулезно и тщательно. Все перерыли, переворошили, проглядели. Остался только один крест в киоте на стене. Я сидела рядом с мамой как раз напротив него и с ужасом ждала, что сейчас будет. Я представила себе, что сейчас начнут снимать его, откроют дверцу, доберутся до капсул с воском. А там ничего нет, кроме крошечных частичек святых мощей. Они их не найдут, уронят или просто побросают. И что же тогда будет? Единственный раз мне стало страшно. А крест висел над ними, и солнечные лучи иногда вспыхивали на стекле киота, вызывая красноватые отблески. К кресту никто не прикоснулся. Они его не увидели. Крест с мощами важных святых из разоренного храма остался неприкосновенным в нашем доме во время обыска. «Мама», — приставала я после, — «как же это так? Крест-то не тронули, но как же это могло быть?» «А я и не удивляюсь», — ответила она мне спокойно. «Так и должно было быть». Мама никогда не удивлялась чуду. Оно у нас вызывало только одно чувство — чувство радости.

0: Светлое радио.
1: К тебе с горячей мольбою я прибегаю, Боже мой, не дай в борьбе с житейской тьмою блеснуть падучею звездой. Рассей тяжелые сомнения и дух надежды оживи. Прости душевные томления и пей.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Протоиерей Василий Биксей.
1: «Если бы мы соблюдали правила, как я хочу, чтобы другой поступал со мной, так и я буду поступать с ним, тогда царила бы на земле правда Божия. Никто бы ни с кем не враждовал. Но наши грехи и страсти не дают нам соблюдать заповедь Божией о любви. И пока мы их не победим, не прекратятся на земле войны и распри. Хочу поделиться с вами словами митрополита Антония Суровского. Если мы не умеем нашей любви распространить на тех, которые нам враги, это значит, что мы еще помним только себя, и что все наши действия, все наши чувства исходят от непреображенного еще человеческого сознания, которое находится вне тайны Христа. Митрополит Антоний Суровский.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди», 1919 год. Среди книг и рукописей епископа Херсонского Иннокентия Солотчина оказалась копия письменного доклада томскому архиерею, пославшему его обследовать необыкновеннейшее чудо. В одном алтайском селе нужно было совершить крещение новообращенного. Возле стоял и восприемник, бывший прежде язычником. Когда священник зачитал молитвы, где и спрашивалось об освящении воды наитием Святого Духа, то восприемник испуганно закричал, прерывая священника. «Это и со мною так было! Это и со мною было!» Едва успокоили его, заставили замолчать. Что же оказалось? Когда священник молился о наитии Святого Духа, сей бывший язычник, а теперь христианский восприемник, ничего не думая и, конечно, не разумея даже слов молитвы, вдруг явно увидел Духа Божия, спускавшегося из-под купола на чан с водою, в виде огня Пятидесятницы. И огонь этот растаял в воде. Вот тут-то и закричал созерцатель этого чуда. О совершившемся донесено было архиерею, а тот и назначил ответственным следователем епископа Херсонского Иннокентия Солотчина. Он под присягой допросил всех свидетелей, и все подтвердилось с несомненной достоверностью.
0: Голоса

0: все вера. Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Не с числа благотворителям Российской империи 19-го столетия. Но совсем немного тех, кто, занимая посты мэров, оставили по себе добрую память. Их дела служат примером того, как должно управлять городами. Именно таким человеком был градоначальник Одессы Григорий Морозли. Про него говорили: «Одесса у Морозли в крови». Истинная правда. Григорий Григорьевич родился в этом прекрасном городе. Его отец был коммерсантом, приехавшим из Греции и сколотившим состояние на поставках в Европу зерна. Как ни странно, Морозли-старший не хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Мальчика воспитывали настоящим аристократом. Григорий учился в лучшем лицее города. Отлично стрелял, фехтовал, рисовал и танцевал. Юношей прожил несколько лет в Париже, а вернувшись в Одессу, поступил на государственную службу. Отец не был от этого в восторге, и уж тем более не вызвало у него восторга решение сына заняться предпринимательством. Но Григорий Иванович повздыхал и признал поражение, рассудив, что гены взяли свое. Он еще больше убедился в этом, когда сын занялся благотворительностью. Морозли-старший был известным в Одессе филантропом, но едва ли он сделал даже десятую часть того, что сумел сделать его наследник. Особенно, когда Григория Григорьевича избрали городским главой. На этой должности он прослужил почти 20 лет. Его щедрость называли королевской. Правда, и фундамент для нее был чрезвычайно крепким. Отец завещал сыну 12 миллионов золотом. Приумножив свое наследство, Морозли буквально преобразил Одессу. При нем город получил электрическое освещение и конно-железную дорогу. По инициативе и при поддержке Морозли на месте сгоревшего театра был построен новый, оперный, «Гордость Одессы». Этот театр до сих пор считается вторым в мире по красоте. Один из самых благоустроенных в стране парков для прогулок и отдыха – Александровский, тот, что раскинулся над морем, тоже разбили на средства Морозли. Он вложился в создание грязевых лечебниц на одесских лиманах, открывал больницы, народные училища и школы, строил церкви, приюты и дома престарелых. Морозли купил за 100 тысяч рублей дворец в центре города и подарил его Одессе как здание для будущего музея изобразительных искусств. Музей стал одним из самых интересных в России. В Одессе всегда были проблемы с чистой питьевой водой. До Морозли никто и не пытался решать их кардинально. Григорий Григорьевич создал первую в стране бактериологическую станцию. Больше город мог не бояться эпидемий чумы и холеры. Чтобы профинансировать задуманные проекты, Морозли продавал личное имущество. Бывало, целый год не получал жалования, вкладывая его в очередное строительство. Он раздал примерно 12% своего огромного состояния. Кстати сказать, собственный дом миллионер Морозли купил только к старости, на 17-м году службы городским главой. Благодарные одесситы назвали его именем одной из самых красивых улиц. Так и получилось, что одесский градоначальник стал единственным подданным Российской империи, чье имя при жизни увековечили на карте города. На гербе великого гражданина Одессы, дворянина Морозли, было написано «Честь паче почести». Мало того, что Григорий Григорьевич всю жизнь следовал этому девизу, так еще и о списке своих дел во славу города и на благо его жителей сказал, что перечень слишком мал, и своим будущим преемникам завещал. Такие же списки у каждого из них должны быть хоть на строчку, но длиннее, чем у предшественника.
0: Имена, имена милосердия.

Люблю дымок спаленой жнивы. В степи ночующий обоз и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. Михаил Лермонтов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православное богослужение складывалось веками и имеет к настоящему времени довольно сложную структуру. Песнопения, звучащие в православных храмах, делятся на несколько типов. Один из них называется «стихира». Данный вид песнопений назван так из-за особенности своего исполнения на богослужении. Пение любой стихиры всегда предваряет стих из текста Библии. Отсюда и название «стихира». Стихиры бывают разные. В одних говорится о смысле церковного праздника, в других прославляются святые, память которых совершается в этот день. В начале каждого вечернего богослужения поются стихиры на «Господи воззвах». Об особенностях этого вида песнопений рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Стихиры на «Господи воззвах» как элемент богослужения состоят из двух частей. Первая часть – четыре особых псалма. Номера, под которыми они значатся в Библии – 140-й, 141-й, 129-й и 116-й. Если служба праздничная, то хор поет стихи из всех четырех псалмов. А вот если служба простая, то обычно поются только первые два стиха 140-го псалма, в честь которых, в общем-то, и названы стихиры. «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя, Господи». Переводятся они на русский язык так: «Господи, я воззвал к Тебе, услыши меня, Господи». Псалмы 140-й, 141-й, 129-й и 116-й были написаны пророком Давидом во время его скитаний. Давид был гоним жестоким царем Саулом, видевшим в пророке не избранника Божия, а политического конкурента. Четыре упомянутых псалма представляют собой молитву находящегося в смертельной опасности человека, который просит Господа уберечь его от опасностей и лютой кончины. А еще в этих псалмах содержится молитва, чтобы опасная ситуация, в которой находится человек, не привела его к совершению греховного поступка.
1: Вторая часть «Господи воззвах» – собственно стихиры. Их количество может быть разным, но обязательно четным. Количество стихир зависит от того, праздничная служба или нет, в какой день недели она совершается. Самое большое число стихир на «Господи воззвах» – 10, полагается только на богослужение в субботу вечером. Во время пения «Господи воззвах» диакон или священник, если служит без диакона, обязательно совершает полное каждение храма. Оно является обязательным, потому что служит иллюстрацией для слов псалма 140-го. «Да исправится молитва моя, яко кадила пред тобою». Давайте послушаем исполнение стихир на «Господи воззвах» хором Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Несколько дней на оленях по тундре. Столько приходится ехать иеромонаху Тихону Воробьеву, руководителю миссионерского отдела Якутской епархии, чтобы навестить отдаленные села Якутии. Из-за труднодоступности и плохих погодных условий такая поездка может растянуться на недели. И первое, о чем просят общины отца Тихона,

0: то есть стоянками кочевников. Местные жители увидели, что церковь готова разделять их заботы. Они понимают, что главная поддержка, которую мы можем дать, все-таки духовная. Но люди должны видеть, что ты приехал не просто поддержать словами, а готов помочь делом, говорит помощница отца Тихона, монахиня Елизавета Синчукова. Из-за отдаленности вопрос снабжения для местных народов – один из ключевых. Сейчас социальному и миссионерскому отделу якутской епархии нужны средства, чтобы купить 80 флаконов вакцины для оленей, запас круп и консервов на 50 человек, а также теплую одежду для детей и технические средства для кочевого образа жизни. Отвести гуманитарную помощь необходимо уже в июле, чтобы не попасть в паводки. Помочь собрать посылку доброты и внести лепту в ее доставку вы можете на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Человек, есть ли среди прожитых тобой дней те, что ты хотел бы вернуть? Дни эти манили тебя, как манит нежное прикосновение шелка, но, соблазнив тебя, превращались в паутину. Словно чаши, полные меда, встречали они тебя, но обращались в зловоние, полные обмана и греха. Смотри, как лужи при лунном свете напоминают чистые зеркала, а дни твоей беззаботности — прозрачные стекла. Но когда скользил ты из одного дня в другой, обманчивые стекла разбивались, как тонкий лед, и ты брел по воде и грязи. Может ли называться днем время, ограниченное словно вратами утром и вечером? Господи, свете мой, об одном лишь дне тоскует душа моя, истерзанная обманом, о дне, который не закрывается вратами вечера, о дне твоем, который был и моим днем, когда я был одно с тобою. Человек, печалишься ли ты о минувшем счастье твоей жизни? Вспомни былые сладости прошлого. Какая из них принесла тебе больше горечи? И вот, с досадой отворачиваешься ты от вчерашнего счастья. Даны тебе лишь мгновения счастья, чтобы опечалить тебя воспоминанием о том ушедшем истинном счастье, когда ты был под покровом источника счастья. Даны тебе столетия скорби, чтобы пробудить

Тебя и вырвать из плена царства лжи. Господи, счастье мое единственное, готовишь ли Ты прибежище измученному страннику своему? Господи, вечная юность души моей, омоешь Ты очи мои, и засияют они светом ярче солнечного. Господи, бережно собираешь Ты слезы праведников, и как дождем мир ими освежаешь.

0: Вы слушаете радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Есть что-то такое, что не скажешь, и не покажешь, и не докажешь. Оно проливается вдруг в ласковом слове, нечаянной улыбке. Оно в той мелодии, что звучит внутри. И ты эту мелодию не можешь ни утаить, ни припрятать. Оно в этом дне, в нависших над храмом небесах, в этом море, сливающемся с небом размытой линией горизонта, в этих кораблях на рейде, без слов. Просто услышишь биение жизни, пульсацию. Нет, не агонию, а отражение того небесного, что звучит громче, чем все проповеди.

0: радио для тех, кто хочет верить. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Сурожского Антония Блума. Лет 30 тому назад в больнице очутился человек, как казалось, с легким заболеванием. Его обследовали и нашли, что у него неисцелимый рак. Это сказали его сестре и мне. Я его навестил. Он лежал в постели, крепкий, сильный, полный жизни, и он мне сказал: «Сколько мне надо еще в жизни сделать? И вот я лежу, и мне даже не могут сказать, сколько это продлится». Я ему ответил: «Сколько раз вы мне говорили, что мечтаете о возможности остановить время? Вы этого не сделали. Бог сделал это за вас». Я указал ему, что болезнь и смерть зависят не только от физических причин, от бактерий и патологий, но также от всего того, что разрушает нашу внутреннюю жизненную силу. От того, что можно назвать отрицательными чувствами и мыслями. От всего, что подрывает внутреннюю силу жизни в нас, не дает жизни свободно изливаться чистым потоком. И я предложил ему разрешить не только внешне, но и внутренне все, что в его взаимоотношениях с людьми, с самим собой, с обстоятельствами жизни было не то, начиная от настоящего времени. Когда он выправит все в настоящем, идти дальше и дальше в прошлое, примиряясь со всем и со всеми, развязывая всякий узел, вспоминая все зло, примиряясь через покаяние, через приятие, с благодарностью со всем, что было в его жизни. А жизнь-то была очень тяжелая. Итак, месяц за месяцем, день за днем, мы проходили этот путь. Он примирился со всем в своей жизни. И я помню, в самом конце жизни он лежал в постели, слишком слабый, чтобы самому держать ложку, и говорил мне с сияющим взором: «Мое тело почти умерло, но я никогда не чувствовал себя так интенсивно живым, как теперь». Он обнаружил, что жизнь зависит не только от тела, что он не только тело, хотя тело — это он. Обнаружил в себе нечто реальное, чего не могла уничтожить смерть тела.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Во всем, о Боже мой, как видно на небе, на земле вокруг, и мощный, и благой Твой Дух. И как же нам, земным, не стыдно не слушаться и не любить Тебя, а все своим носиться.

0: В эфире радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иоанн Клименецкий.
1: Новгородский купец Иван Климентов плыл в парусной лодке по Онежскому озеру. Он возвращался домой из карельского поселка Повенец с большим грузом соли, которую надеялся выгодно продать на ближайшей ярмарке. Мысли Ивана были заняты подсчетами возможной прибыли. За этими думами купец не заметил, как небо затянулось тучами, поднялся ветер, пошел дождь. Озеро заволновалось, началась буря. Лодку кидало с волны на волну, и Ивану казалось, что пучина вот-вот поглотит неуправляемое судно. Так прошел день и ночь, буря не утихала. И тогда до нитки вымокший, продрогший купец стал молиться Богу. «Господи!» — взывал он. «Коли останусь в живых, все богатство свое положу на строительство святой обители и сам постриг приму». В тот же миг лодка села на мель, и сквозь завесу ливня Иван различил очертания берега. Благодаря Богу купец сошел на землю. Он узнал остров Клименец, где прежде не раз бывал. «Здесь и построю обитель», — решил Иван. После всего случившегося его сердце совершенно переменилось. Мысли о выгоде больше не преследовали купца. Теперь он всей душой желал посвятить свою жизнь Богу. Вернувшись в Новгород, Иван раздал часть своего богатства нищим, после чего принял монашеский постриг с именем Иона и с оставшимися деньгами приехал на Клименец, где начал строительство монастыря. Так, в 1520 году на острове появилась Свято-Троицкая Клименецкая обитель, в которой Иона прожил всю оставшуюся жизнь. Не тогда впрок богатство, когда его приумножаешь, а тогда, когда с другими разделяешь и Господу в угоду приносишь, говорил Иоанн Клименецкий, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иоанн Клименецкий.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Дудин.
1: Каждый из нас несет ответственность за благополучие наших потомков. От нас с вами, от нашего благочестия зависит то, как будут жить наши дети и внуки. Хочу поделиться с вами духовными рассуждениями религиозного философа XX века протоиерея Павла Флоренского. Род есть единый организм и имеет единый целостный образ. В этом едином родовом организме может из поколения в поколение накапливаться благодать Святого Духа, укрепляющая каждого члена этого рода в перенесении болезней и жизненных обстоятельств, а может и бездарно растрачиваться, что непременно скажется на последующих поколениях нагромождением невероятных несчастий и даже приводит к ослаблению и пресечению рода. Благодать накапливается молитвой, церковными таинствами и добрыми, бескорыстными делами.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы 20 века». Расскажу о Михаловне. Так у нас ее все звали. Потом мы узнали, что имя Михаловны – Мария. Но Михаловна – это имя очень шло к ее доброму, простому, бесхитростному, спокойному лицу. Михаловне было около 70 лет. Она разносила по домам масло для лампад. Этим и жила. Мы, дети, очень любили, когда приходила Михаловна. Полюбуешься ее лицом, послушаешь ее разговор и получишь зарядку для души. Входя в квартиру, она всегда говорила: «Мир этому дому! Бог милости прислал!» Однажды ее спросили: «Михаловна, какие же милости прислал Бог?» А Бог всегда присылает милости. Вот сейчас Он прислал деревянные маслица, значит, будут гореть перед иконами лампадки. Милости Божии всегда идут к нам. Только мы их не замечаем, и как малые дети все капризничаем. Вот когда в жизни задумаешься, как же быть? Пойди в храм Божий, и там получишь ответ на свою думу. И пошлет тебе Господь в нужный час нужного человека. И все устроится к лучшему, и даже лучше, чем было. От кого же в храме получишь ответ, Михаловна? Да от Господа. Только слушай внимательно службу и молись, и получишь ответ. Я тебе скажу хоть о себе. Муж помер, осталась я одна. И стала я думать, как же мне жить. Задумала открыть лавку, и все смекаю, как и чем торговать, да где товары брать. Стала я молиться: «Господи, вразуми, Матерь Божья, настави». Пришла в церковь, и там молюсь еще усерднее. И тут слышу ответ. Диакон Евангелие читает: «Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе, едино же есть на потребу. Марии же благую часть избра, я же не отымется от нея». Вот и думаю, куда же я в суету лезу, когда нужно избрать благую часть, больше слушать Слово Божье. Стану торговать, некогда будет и в храм Божий сходить, все будешь стремиться на торговлю свою. Забросить надо эту свою думу о торговле, а заниматься тем, что к Богу ближе. Так и решила, о лавке больше не думать. И сразу как будто камень с меня свалился. Легко на душе стало. Значит, дошел до меня Божий голос. Вот так я и получила в церкви ответы на мои думы. И послал мне вскоре Господь нужного человека, и стала я разносить масло по домам. Слава тебе, Господи! Голоса.

0: милосердия.
1: Добрых людей, которые остро переживают беды и страдания ближних, великое множество. Но не так уж много тех, кто готов прийти на помощь и поделиться не только советом, но и деньгами. Князь Дмитрий Голицын делился. Дмитрий Михайлович Голицын, потомок одного из древних русских княжеских родов, начал службу барабанщиком в Семеновском полку, дослужился до генерал-поручика и перешел на дипломатическую работу. Он служил послом в Париже, потом в Вене, а, выйдя в отставку, решил осесть там навсегда. В Вене Голицына любили. Он слыл добрым человеком, а его дом всегда был открыт и для друзей, и для просителей. Последних хватало. Весь город знал о том, что русский дипломат помогает бедным, стоит только к нему обратиться. А еще Голицына знали как щедрого мецената. Он покровительствовал художникам, помогал им продавать свои произведения. Да и сам собрал великолепное собрание картин. В галерее Голицына висели полотна Тициана, Рембрандта, Рубенса, Рафаэля, Пуссена. Князь достаточно поздно женился. Ему и его избраннице Екатерине Кантемир было уже по 30 лет. Про слабую здоровьем Екатерину врачи говорили, что она вряд ли сможет стать матерью. По этой причине красавица отказывала женихам. И только Голицыну отказать не сумела, настолько он был настойчив. Князь женился на Катеньке. Доктора советовали Дмитрию Михайловичу увезти ее из России. Голицыны переехали в Париж, где при попытке родить ребенка Екатерина умерла. В память о жене Дмитрий Михайлович стал заниматься организацией больниц, жертвовать деньги на научные исследования в области медицины и поддерживать талантливых врачей. Самым значительным благотворительным проектом Голицына стала больница, которую он мечтал построить в Москве. Сам князь сделать это не успел, но вместе с огромным состоянием завещал последнее дело своей жизни кузену Александру Голицыну. Александр сделал все, как хотел любимый брат. Получил разрешение императора на строительство клиники, заказал разработку проекта лучшим архитекторам. Большая часть капитала Дмитрия Голицына ушла на возведение больницы, и она получилась уникальной, одной из лучших в Европе. Первым отделением клиники, которое открылось в 1802 году, стала акушерская, названная в память Екатерины Голицыной. Постепенно больница расширялась, мест и отделений в ней становилось все больше. Построили богадельню для неизлечимых пациентов. В клинику принимались все – бедные, русские, иностранцы, всякого пола, звания, вероисповедания. Причем бедняки лечились бесплатно, а богатые за услуги врачей платили. Больницу укомплектовали новейшей техникой. Александр Голицын построил и церковь, так как считал, что человеку, лечащему свои недуги, в первую очередь нужно очищаться духовно. Кроме того, учитывалось, что не последнюю роль в выздоровлении играют положительные эмоции, а их может дать созерцание произведений искусства. Поэтому картинная галерея Дмитрия Голицына переехала из Вены в двухэтажный корпус на территории больницы. Галерею бесплатно посещали не только пациенты, но и простые горожане. 8 лет картины радовали глаз, а потом Голицыной коллекцию продали, чтобы построить новые корпуса и обновить оборудование клиники. До 1917 года больница содержалась на деньги семьи Голицыных. Директорами клиники могли быть только представители этого рода. У них и традиция существовала. Каждый новый попечитель должен давать средства на поддержку 30 неизлечимых больных. Основатель клиники Дмитрий Голицын был похоронен в Вене. Свое детище он так и не увидел. Но когда больницу открыли, тело князя перевезли в Москву. Дмитрий Михайлович покоится в усыпальнице на территории своей больницы. А Вена, помнящая о князе как об одном из первых русских меценатов, именем Голицына назвала улицу и гору, на которой стоял его дом. Так они до сих пор и называются – Голицын-штрассе и Голицын-берг.
0: Имена милосердия.

Радио «Вера». Есть Бог, есть мир. Они живут вовек. А жизнь людей мгновенна и убога. Но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Николай Гумилев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Большинство песнопений, звучащих в составе православного богослужения, возникло благодаря авторам греческого происхождения, что неудивительно. Христианские песнотворцы Византии изучали лучшие произведения античных драматургов. Сочиняя церковные гимны, они использовали выверенные принципы древней поэзии. Впрочем, не только греки внесли вклад в развитие богослужения. Нашлось место и для сирийских церковных поэтов. Среди сочиненных ими произведений есть, например, песнопение, названное по первым словам «Сподоби Господи». О значении этой молитвы рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитва «Сподоби Господи» возникла в Сирии примерно в VI веке. В Константинополе ее восприняли значительно позднее, примерно в столетии XII. В наши дни «Сподоби Господи» исполняется ежедневно в составе вечернего богослужения. И первая часть молитвы звучит так: «Сподоби Господи, в вечер сей без греха сохранитеся нам». «Благословен еси, Господи, Боже, Отец наших, и хвально, и прославлено имя Твое вовеки. Аминь». В этой части молитвы говорится о том, чтобы Господь дал нам вечер уходящего дня провести без греха. Вторая часть «Сподоби Господи» выглядит так: «Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя». Перевести ее на русский можно следующим образом: «Пусть милость Твоя, Господи, пребывает на нас, потому что мы надеемся на Тебя». Иными словами, эта часть молитвы содержит прошение о том, чтобы Божья милость всегда пребывала с нами. И вот третья часть «Сподоби Господи». «Благословенеси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословенеси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословенеси, Святый, просвети мя оправданием Твоими». В этой части молитвы под особыми именованиями перечисляются лица Святой Троицы: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Бог Отец называется здесь Господом, Бог Сын – Владыкой, а Святой Дух – Святым. Эта часть молитвы содержит просьбу к Богу оправдать нас от тех грехов, которые мы в течение дня совершили. Четвертая часть молитвы «Сподоби Господи» звучит так: «Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». В этой части говорится о том, что милость Божия будет с людьми всегда, и что Господь не оставит без опеки творение дел Своих, то есть всех нас. Заканчивается молитва «Сподоби Господи» особым прославлением Бога.
1: Молитва «Сподоби Господи» хорошо известна не только в православной церкви. В составе вечернего богослужения она поется в храмах Коптской и Эфиопской церквей, которые не находятся в общении с православием, но также имеют древнюю историю. А теперь давайте послушаем молитву «Сподоби Господи» в исполнении объединенного хора Свято-Успенской, Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О цели и смысле жизни. Однажды к премудрому Соломону пришел знатный горожанин и сказал: «Царь, я не знаю, что мне делать. Каждый мой день похож один на другой. Я не отличаю рассвета от заката. У меня все есть, но почему я так несчастен?» Соломон как раз сидел на берегу пруда и разглядывал рыб. «А чего ты хочешь? Какая у тебя мечта?» – спросил он горожанина. «Сначала я мечтал избавиться от рабства, и это исполнилось.

Раз достигая цели, я должен искать следующую, а когда исполнится одна заветная мечта, сразу же думать о другой? Да, сказал Соломон, только в пути человек обретает свое счастье.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
7: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Я сейчас скажу то, что может категорически не понравиться многим родителям. Заповедь о почитании родителей всего лишь пятая из 10 заповедей. Ни первая, ни вторая и даже не третья. И это не случайность, это ее настоящее место в структуре заповедей. Ну а на первом месте стоит заповедь о почитании Бога. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Христос подтвердил эту иерархию заповедей, и сделал он это в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах

0: отрывки из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
1: «Иже любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин».
2: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их».
1: «И проповедуйте во городах их».
0: Монашество – это путь радикального исполнения Христовых заповедей. Иногда монашеский радикализм доходит до своего предела. К примеру, есть масса историй про монахов, которые после пострига отказывались общаться с родителями и с другими своими родственниками. Мол, они умерли для мира, устремлены лишь ко Христу, и у них теперь нет земных родителей. В какой-то степени такой подход может быть оправдан. Особенно если мы будем держать в памяти первую строку только что прозвучавшего евангельского отрывка. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Но если бы церковь считала, что эти Христовы слова необходимо понимать как отказ от родителей, то такой отказ стал бы повсеместным требованием для монашествующих. Если же такого требования нет, то и слова Спасителя стоит понимать не так радикально. Но как же их понимать? Господь, как он сам о том сказал, пришел не для того, чтобы нарушить закон Ветхого Завета. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Следовательно, его слова необходимо понимать в контексте заповеди Ветхого Завета. Первая же и главнейшая заповедь – это заповедь о почитании Бога и любви к Нему. Все прочие вытекают из нее и имеют ее своим фундаментом. Если человек любит Бога, то для такого человека имеет смысл все, что говорит Бог. Бог для него – абсолютный, безоговорочный приоритет. Родители и близкие люди, безусловно, важны, но не в сравнении с Богом. В практическом же смысле слова Христова означают, что воля Божия для нас должна иметь приоритет перед волей родителей. И воля родителей – это вовсе не синоним воли Божией. Даже самые благочестивые, любящие и богобоязненные родители могут ошибаться. Бог же – никогда. Родители по своей любви, желая блага детям – при определенных обстоятельствах могут начать противоречить Евангелию. И в таком случае надлежит исполнять Евангелие, а не родительскую волю. Да, это всегда непросто. Но ведь и весь прозвучавший сегодня отрывок Евангелия от Матфея говорит о том, что следование за Христом – это постоянное, ежесекундное попрание своего ветхого естества ради постепенного восхождения к свободе славы детей Божиих.

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. Нарисовать рассвет. Алексей, 18-летний студент Суриковского училища, приехал в Переславль-Залесский на неделю специально для того, чтобы писать рассветы. Он помнил их с детства. Бывал здесь с родителями. Забирался на гору, любовался солнцем, восходящим над городом, над полоской озера. Это было несказанно красиво. И именно здесь, в Переславле, маленький Алёша решил стать художником. Прошло 10 лет, и вот он с этюдником, с набором пастельных мелков, поднимается на знакомую гору, располагается у стены древнего монастыря. Город внизу, как на ладони. Блестят в лучах утреннего солнца купола церквей, переливается озеро, отражая небо. А небо — просто чудо, словами не описать. Алексей пытается запечатлеть это чудо на бумаге, но получается совсем не то. Те же цвета, но недостает чего-то главного. Так происходит и в первое утро, и во второе, и в последующие. На пятый день рядом с Алешей расположился с этюдником худощавый смуглый человек. Спокойно перекрестился, прищурился, глядя вдаль. А потом на его холсте возникло чудо. За какой-то час мастер смог сделать то, чего молодой художник так и не добился за рабочую неделю. Так Алеша познакомился с Павлом, ставшим его другом и наставником на долгие годы. А главный свой секрет Павел открыл ему сразу же, по пути с горы, когда художники вместе спускались по узкой тропке среди высоких трав. «Помни, не ты художник, а Господь. И проси Его, чтобы позволил красоту Его запечатлеть. Без Бога у нас не получится ничего».

0: Актуальная тема.
1: Сегодня 18 июля. Об ретении честных мощей преподобного Сергия Радонежского, который перед Куликовской битвой благословлял великого князя Дмитрия Донского такими словами: «Без всякого сомнения, господине, с дерзновением пойди противу свирепства их». О значении священнического благословения лирик московского храма 40 севастийских мучеников протоиерей Максим Первозванский.
2: Преподобный Сергий благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Это общеизвестный факт, и поэтому рассматривается он всегда так, что это благословение великого старца и победа русского воинства, они неразрывно слиты в единое событие. И у нас возникает вопрос, насколько важно и нужно брать благословение перед началом того или иного важного дела. Хочу, однако, напомнить, что Дмитрий Донской многократно испрашивал благословение преподобного Сергия на борьбу с игом, под которым тогда находились московские княжества. Но преподобный Сергий никогда не благословлял его, чем вызывал часто его и несогласие, возмущение. Как же так? Мы должны победить, мы должны, соответственно, их разгромить. Но в этом случае преподобный сделал исключение. Почему и как это произошло? Дело в том, что у нас может возникнуть странное ощущение, что если мы взяли или получили на что-то благословение, значит, Бог обязательно будет с нами. Тогда как это совершенно не всегда так. Обычный священник, я, например, когда ко мне обращаются за благословением на какое-то хорошее дело, я, конечно, человека благословляю. Значит ли это, что все будет хорошо и все получится? Тоже совсем не обязательно. Я не знаю воли Божией. Отличие преподобного Сергия от обычного священника состояло в том, что старец знал волю Божию и благословил великого князя на то сражение, на которое эта воля была, и не благословлял в тех случаях, когда такой воли со стороны Господа не было. И нам тоже важно понимать, что благословение священника, благословение старца, то есть старого священника, вовсе не обязательно гарантирует нам успех в исполнении того или иного дела. Очень важно, чтобы с нами был Бог. Поэтому важно самому сначала оценивать, насколько может быть благоугодно Богу то или иное наше начинание. Здесь мы можем спрашивать и совета священнослужителя, например, как вы думаете, батюшка, вот я задумываю такое-то дело. Не насколько оно будет коммерчески успешным, не насколько оно будет правильным с практической точки зрения, да, а с духовной точки зрения, насколько это правильное деяние. Если это правильное, то, конечно, просить благословения и помощи Божией на это дело.
0: Актуальная тема. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Живут такие люди.
3: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Помню день, когда я впервые увидела море. Произошло это в Крыму. Мы с родителями ехали по горному серпантину в сторону побережья. Было очень жарко, и казалось, что дорога никогда не закончится. Но в какой-то момент вдали показалась синяя гладь воды, по которой скользило солнце. Удивительная картина. Хотелось поскорее спуститься к морю и с разбега нырнуть в чистую воду. Люблю вспоминать этот день и с радостью смотрю на счастливые лица детей, которые, как и я когда-то, впервые увидели морской простор. Думаю, такой же восторг испытали ребята из Свердловского интерната для инвалидов-колясочников, когда отправились в свое первое в жизни путешествие. организовали его волонтеры регионального благотворительного движения «Про добро». Они часто навещают этих детей и за время работы очень к ним привязались. Стараются поддерживать своих маленьких друзей, радовать вниманием и лаской. Однако им хотелось сделать для ребят что-то особенное. Именно тогда волонтеры решили подарить воспитанникам детского интерната первую в их жизни поездку на море. Такое путешествие требовало немалых затрат, но отступать перед трудностями никому не хотелось. Сотрудники проекта «Про добро» самостоятельно нашли лагерь для детишек с особенностями, где согласились бесплатно принять ребят. Нужно лишь было оплатить билеты на самолет до Сочи и обратно. Требовалось собрать более 200 тысяч рублей. Волонтеры благотворительной организации разместили пост с просьбой о помощи в соцсетях. Они искренне рассказали про своих маленьких друзей из интерната для инвалидов-колясочников и про общую большую мечту – отправить их в долгожданную поездку на море. Ребята молились от всего сердца и надеялись, что их задумка обязательно воплотится в жизнь. Меньше чем за сутки удалось собрать всю необходимую сумму. Дети отправились в свое первое в жизни путешествие на море и привезли с отдыха массу ярких и радостных впечатлений. А еще новые полезные навыки. Например, один мальчик научился говорить, а другой малыш стал увереннее двигаться. Участники благотворительного движения с благодарностью к Богу и к людям вспоминают эту историю. Они часто пересматривают яркие фотографии, сделанные в той самой поездке, и счастливые лица детей согревают их сердца. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Сегодня, 18 июля, церковь вспоминает преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия игумена Радонежского, преподобно-мученицу великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару, преподобно-исповедника монаха Агапита Таубе. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемый Экономисса. Преподобный Афанасий Афонский родился в Трапезунде в X веке. Святой рано осиротел, и его воспитывала монахиня. Получив образование в Византии, преподобный Афанасий стал учителем. В 960 году Афанасий поселился пустынником на святой горе Афон. Позднее преподобный основал там общежительный монастырь со строгим уставом и стал его игуменом. За свою святую жизнь преподобный Афанасий получил от Бога дар чудотворения. Крестным знаменем он мог исцелять больных. Преподобный заранее знал, когда и при каких обстоятельствах он умрет, и просил братьев не соблазняться о том, что произойдет. Однажды, помолившись, он зашел вместе с 6 монахами наверх храма осмотреть строительство. И тут церковь неожиданно обрушилась. Монахи вместе со своим игуменом погибли под завалом. После смерти преподобного в монастыре, который он основал, иноки стали вести раздельное хозяйство. Каждый стал владеть своим имуществом. И только в июле 1981 года, после многих веков, лавра вернулась к общежительному уставу. В день, когда на Афоне праздновали это событие, на стекле Киота иконы, что стоит у могилы преподобного Афанасия, выступила благоуханная «Миро», свидетельствуя об одобрении святого. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах. В этот день мы вспоминаем преподобного Афанасия Афонского и от всего сердца просим: Святой преподобный Афанасий, моли Бога о нас».

0: 60-е годы 20 века конкурсы красоты в СССР были в диковинку. Один из первых проводился в Ереване и привлек внимание всей творческой элиты страны, в том числе и знаменитого тогда уже композитора Арно Бабаджаняна. Вполне естественно, ему захотелось написать на эту тему песню. Как впоследствии вспоминал Арно Арутюнович, он сразу же представил ее в исполнении Муслима Магомаева. Первая проблема возникла со стихами. Тема выбора красавицы довольно скользкая, так как миллионы влюбленных мужчин вообще не интересуются кем-то выбранными красотками, разгуливающими по подиуму. А женщины просто из ревности стараются не обращать на них внимания. К написанию текста привлекли поэта Анатолия Горохова. Про него достаточно сказать, что знаменитые слова песни «Наша служба и опасна и трудна» к советскому сериалу «Следствие ведут знатоки» написано именно им. Первый вариант стихов про некоего экскурсовода и музей не понравился ни композитору, ни самому поэту, который вообще решил отказаться от этой работы. Но Арно Арутюнович и его жена-пианистка были против, и она сумела уговорить Горохова продолжить. Когда была сформулирована главная мысль о том, что для любого мужчины есть только одна королева красоты, его возлюбленная, стихи возникли почти мгновенно. Второй проблемой стал музыкальный жанр песни – твист. Союз композиторов СССР осудил чуждый советским людям стиль, и оставалось только привести приговор в исполнение, положить песню на полку. Но неожиданно на ее защиту встали чиновники высокого ранга. В частности, главный редактор всесоюзного радио Николай Чаплыгин, который благосклонно относился и к композитору, и к певцу. Королева красоты зашагала по стране, а потом даже перешагнула границы. Но главное, появился творческий тандем двух титанов эстрадной песни – Муслима Магомаева и Арно Бабаджаняна.
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Мы привыкли порой думать, что полноценная религиозная жизнь – это перестать совершать явные грехи, начать исполнять молитвенное правило и посещать храм, когда положено. Однако проходит время, и мы с удивлением замечаем, что даже изменив внешнее поведение, внутри мы нередко остаемся теми же. Возникает чувство, что упускаешь что-то важное. О том, что это может быть, говорится в отрывке из 12 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Молю бы вас, братья, щедротами Божиими».
3: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил».
2: «Як уже Бог разделил есть меру веры».
1: Только что прозвучавшем отрывке апостол Павел противопоставляет друг другу два действия. Первое он описывает глаголом «сообразовываться». В греческом языке оригинала это означает, что человек надевает определенный образ, чужую форму или же маску. Павел говорит о том, что мир постоянно навязывает нам какую-то роль. Роль семьянина, роль начальника, роль религиозного человека, роль успешного работника, роль жертвы обстоятельств и многое другое. Мы примеряем эти маски в зависимости от ситуации. Соответственно, в зависимости от ситуации меняется и наше поведение, как поведение актера на сцене. Однако внутри мы остаемся прежними. Поэтому апостол и призывает: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума». Здесь он использует тот же греческий глагол, который использован для описания преображения Христа на горе. Речь идет не просто о смене одежды, но о глубинном, сущностном изменении. И происходит оно, по словам Павла, через обновление ума. Слово «ум» в греческом языке – это не просто мозг или интеллект. Это центр нашего внимания и восприятия. То, как мы видим мир, себя и других, наши автоматические реакции, наши глубинные убеждения, наша ценностная система координат. Именно эту систему координат и предлагает перестроить Павел. Пока такой перестройки не случится, наша религиозная жизнь всегда будет чем-то напоминать актерскую игру. Роли меняются, а исполнитель все тот же. Чтобы мысль стала ясной окончательно, представим старый компьютер, который работает на устаревшей операционной системе. Он еще может включаться, но любые новые программы на нем зависают или работают с ошибками. Можно сколько угодно чистить его от вирусов и удалять лишние файлы. Но пока мы не переустановим операционную систему, он не будет работать нормально. Обновление ума – это и есть переустановка операционной системы. Это не просто удаление плохих мыслей, а полная замена того, как мы воспринимаем и обрабатываем информацию. Что же необходимо сделать для такой тотальной перезагрузки? Апостол с этого начинает. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». Образ тела, которое полностью приносится в жертву, говорит о том, что всего себя человек должен посвятить ежедневной работе по замене старого на новое. Как именно это происходит, апостол также объясняет. Служение должно быть разумным. Иными словами, моя работа заключается в ежедневном наблюдении за своими мыслями, чувствами, словами и поступками – и их сознательной замене на те, которые предлагает Евангелие. Практически я должен вырабатывать у себя навык останавливаться. В тот момент, когда жизнь предлагает мне сыграть очередную роль, то есть подчиниться привычной реакции, например, гневу, зависти, страху, угодничеству, я должен остановиться и найти в себе силы сказать: «Стоп, это старая пластинка, это то, чего хочу я, вернее, мое ветхое нутро и этот мир. А чего хочет Бог в этой ситуации?» Начиная именно с такого элементарного действия, моя вера и мое служение постепенно становятся разумными. Я все отчетливее начинаю видеть, какие роли и в каких ситуациях я отыгрываю. И в результате со временем они просто теряют надо мною власть. Я начинаю видеть, каков я без всех этих масок. Именно так можно понять слова Павла: «Не думайте о себе более, нежели должно думать». Первый признак обновленного ума – это трезвое, честное отношение к самому себе. С одной стороны, без гордости и превозношения над людьми, с другой – без ложного самоуничижения. А вместе с этим я начинаю замечать, что Господь регулярно посылает мне людей и обстоятельства, подсказывая, каким путем мне двигаться, чтобы исполнить не мою, а Его волю. Ведь для моей души она есть воля благая, совершенная и спасительная.
0: Апостольские чтения.

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный проект «Альфа-поддержка» помогает участникам специальной военной операции, вернувшимся из зоны конфликта с ранениями. Волонтеры организации трудятся в госпиталях Москвы и Подмосковья. Ухаживают за бойцами, оказывают юридическую и психологическую поддержку, привозят гуманитарную помощь в больницы и организуют досуговые мероприятия. Галина – волонтер по уходу. В госпитале, где женщина помогала раненым, она познакомилась с Александром. Он вернулся из зоны боевых действий без одной ноги и долгие месяцы провел в больничной палате. Его супруга не сразу смогла принять случившееся и не навещала мужчину. Дочери общались с Александром только по телефону. Своими переживаниями мужчина стал делиться с Галиной. Однажды Александр сказал, что будет разводиться с супругой. Женщина нашла нужные слова и поддержала подопечного. Сказала, что иногда близким необходимо время, чтобы принять новые обстоятельства жизни. Вскоре Александра выписали, а Галине пришло сообщение. Мужчина написал, что им с супругой удалось сохранить семью и поблагодарил волонтера за помощь. В проекте «Альфа-поддержка» таких историй немало. Добровольцы по уходу знают, порой душевные раны могут быть больнее физических. И если вы тоже хотите стать волонтером проекта или внести лепту в его работу, переходите на сайт фонда «Альфа-поддержка», заполните анкету или сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 18 июля, церковь вспоминает преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия игумена Радонежского, преподобно-мученицу великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару, преподобного исповедника монаха Агапита Таубе. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемый Экономисса. Когда Москва и ее окрестности подверглись нашествию татарских орд Едыгея, Троицкая обитель была опустошена и сожжена. Иноки во главе с игуменом Никоном укрылись в лесах, взяв с собой иконы, священные сосуды, книги и другие святыни, связанные с памятью преподобного Сергия. Накануне татарского набега игумену Никону во сне явился преподобный Сергий. Он известил своего преемника о грядущих испытаниях и сказал в утешение, что искушение будет непродолжительно. Святая обитель восстанет из пепла и станет великой. Действительно, вскоре иноки вернулись и задумали строительство нового храма во имя Живоначальной Троицы, взамен сожженного татарами. Тут преподобный опять явился. На этот раз некоему благочестивому мирянину и велел сказать игумену и братии: «Зачем оставляете меня столько времени в гробе, в воде, утесняющей тело мое?» И вскоре, при строительстве собора, когда рыли рвы для фундамента, были открыты нетленные мощи преподобного. Все увидели, что не только тело, но и одежды на нем были невредимы, хотя вокруг гроба действительно стояла вода. В 1426 году каменный Троицкий собор был освящен, и мощи преподобного Сергия торжественно перенесли в него. Мощи Сергия Радонежского и сейчас остаются главной святыней Троицы Сергиевой Лавры. По словам религиозного мыслителя-священника Павла Флоренского, преподобный Сергий был ликом лица России. Вглядываясь в русскую историю, в ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к преподобному. В лице его русский народ сознал себя, свое культурно-историческое место, свою культурную задачу. Чествуя святого Сергия Радонежского, мы просим его: «Святой преподобный Отче Сергия, моли Бога о нас».

0: Светлое радио. Семейные истории Стуты Ларсен.
1: Случается, что родные готовят ребенка к определенной роли или профессии, считая, что делают правильный выбор. Однако внезапный поворот судьбы может показать, что они ошибались. Главное в подобной ситуации – суметь увидеть в таком повороте промысел Божий и сделать правильные выводы. Петр I Петрович, правитель Черногории на рубеже 18-19 веков, прозванный Цетинским, был по местной традиции архиереем, митрополитом-владыкой. У него не было собственных детей, и он должен был назначить себе наследника из небольшого рода негошей, который правил страной на протяжении долгих лет. Выбирал Петр очень долго. Ошибиться он не имел права. Зависимая Черногория находилась в тяжелом положении. На нее постоянно нападали враги. С одной стороны – Османская империя, с другой – Франция и Австрия. Раздирали государство и внутренние противоречия. Управлять им мог лишь человек умный и решительный, с твердой рукой и несгибаемой волей. Петр встал во главе Черногории в смутное время, когда страна была обескровлена после правления самозванца. Митрополит-владыка многое сделал для своего народа, восстанавливал государство и противостоял врагам. Петр отлично представлял, с чем придется столкнуться его наследнику, и не желал такой судьбы ни одному из родственников. В конце концов, его выбор пал на племянника Георгия, которого с детства готовили к роли главы государства. Казалось, юноша прекрасно подходит под все требования. Он храбрый, умный, самостоятельный, неравнодушный к судьбе родины. Смущало только его чрезмерное увлечение военными науками. Но разве это помеха? Наоборот, подспорье, ведь Черногория постоянно сражалась за свою независимость. Петр долго присматривался к Георгию и решил, что лучшего правителя для страны не найти. Юношу начали готовить к будущему служению и отправили в Россию, главную союзницу Черногории, для специального обучения. Через некоторое время от Георгия пришло письмо. Он сообщал, что наконец-то принял собственное решение и отказывается от черногорского престола. Гораздо ближе ему была военная служба, и юноша предпочел карьеру офицера, посвятив себя армии. Читая его письмо, владыка Петр грустно улыбался. Георгия никогда не спрашивали, чего он хочет, хотя юноша отличался своенравностью. К счастью, он сам понял, что роль правителя ему не подходит и нашел для себя лучший путь. А митрополит Петр не стал настаивать на своем, увидев в отказе Георгия волю Божию. Теперь владыка-правитель не сомневался, что преемником должен стать другой племянник – Радивой. Такой выбор мог показаться крайне странным. Радивой родился в селе Негуши, в семье крестьян, хотя его отец был из правящего рода. До 12 лет мальчик пас овец и даже не думал об иной судьбе, кроме крестьянской. Но в один миг вся его жизнь переменилась. На предложение дяди Радивой ответил согласием. Скептики сомневались в способности такого молодого человека стать хорошим правителем. Однако митрополит Петр, заглядывая в его огромные, такие детские и невинные глаза, видел необычайную стойкость и целеустремленность. Доверившись промыслу Божию, на сей раз владыка не ошибся. Радивоя отправили в монастырскую школу, и за какой-то год он, не умевший читать и писать, обогнал в учении всех сверстников. Затем мальчик вернулся к дяде и провел рядом с ним 3 года, постигая мудрость государственного управления. Митрополит Петр Цетинский, искренне беспокоящийся о Черногории, умирал спокойно. Он знал, что у него поистине достойный преемник. После смерти дяди 17-летний Радивой принял монашество с именем Петр и взошел на престол. Он никогда не обманывал надежд дяди. Петр II продолжал его дело и защищал страну от захватчиков. Пытался излечить само сердце государства. Он открывал школы и типографии, укреплял границы, учреждал новые, более современные органы правления. Благодаря своей обширной деятельности, направленной на благо страны, Петр II, как и его дядя Петр Цетинский, считается одним из величайших правителей Черногории. Кстати говоря, великим политиком и правителем стал и двоюродный внук Петра II, первый король Черногории Никола Петрович Негош, прозванный «тестем Европы». 2 его дочери вышли замуж за великих князей из дома Романовых. На рубеже XIX-XX веков Он умело правил страной, долгое время сохранял в невероятно сложных условиях ее независимость. Впрочем, это уже отдельная семейная история. Митрополит Петр Цетинский сегодня почитается сербской православной церковью в лике святых, а его нетленные мощи находятся в Цетинском монастыре. Обсуждается вопрос и о канонизации Петра II Петровича Негоша. История рода Негошей ярко свидетельствует о том, какие удивительные, благотворные последствия не только для своей семьи, но и для целого государства, для церкви, могут быть всего лишь у одного верного решения, принятого не из желания настоять на своей родительской воле, а из любви к ребенку и доверию воле Бога.
0: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Я сейчас скажу то, что может категорически не понравиться многим родителям. Заповедь о почитании родителей – всего лишь пятая из 10 заповедей. Не первая, не вторая и даже не третья. И это не случайность, это ее настоящее место в структуре заповедей. Ну а на первом месте стоит заповедь о почитании Бога. «Я – Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Христос подтвердил эту иерархию заповедей, и сделал он это в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «Иже любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин».
3: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
2: «И проповедуйте во городах их».
1: Монашество – это путь радикального исполнения Христовых заповедей. Иногда монашеский радикализм доходит до своего предела. К примеру, есть масса историй про монахов, которые после пострига отказывались общаться с родителями и с другими своими родственниками.

мол, они умерли для мира, устремлены лишь ко Христу, и у них теперь нет земных родителей. В какой-то степени такой подход может быть оправдан. Особенно если мы будем держать в памяти первую строку только что прозвучавшего евангельского отрывка. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Но если бы церковь считала, что эти Христовы слова необходимо понимать как отказ от родителей, то такой отказ стал бы повсеместным требованием для монашествующих. Если же такого требования нет, то и слова Спасителя стоит понимать не так радикально. Но как же их понимать? Господь, как Он сам о том сказал, пришел не для того, чтобы нарушить закон Ветхого Завета. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить. Следовательно, Его слова необходимо понимать в контексте заповеди Ветхого Завета. Первая же и главнейшая заповедь – это заповедь о почитании Бога и любви к Нему. Все прочие вытекают из нее и имеют ее своим фундаментом. Если человек любит Бога, то для такого человека имеет смысл все, что говорит Бог. Бог для него – абсолютный, безоговорочный приоритет. Родители и близкие люди, безусловно, важны, но не в сравнении с Богом. В практическом же смысле слова Христова означают, что воля Божия для нас должна иметь приоритет перед волей родителей. И воля родителей – это вовсе не синоним воли Божией. Даже самые благочестивые, любящие и богобоязненные родители могут ошибаться. Бог же – никогда. Родители по своей любви, желая блага детям, при определенных обстоятельствах могут начать противоречить Евангелию. И в таком случае надлежит исполнять Евангелие, а не родительскую волю. Да, это всегда непросто. Но ведь и весь прозвучавший сегодня отрывок Евангелия от Матфея говорит о том, что следование за Христом – это постоянное, ежесекундное попрание своего ветхого естества ради постепенного восхождения к свободе славы детей Божиих.

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Кто из нас может похвалиться, что он в лесу, не в заповеднике, не в парке, видел оленя или лося, не дай бог, кабана или медведя? Немногие. Действительно, зверью, обитателям лесных чащоб, привычно сторониться человека, избегать встречи с ним, потому что сам Творец вложил инстинктивный страх в естество диких животных пред венцом творения. Но я хочу здесь поразмыслить несколько об ином – духовной пользе уединения для нас самих. Ибо молитвенная жизнь души, помимо соборных церковных служб, иногда властно требует от нас хотя бы на малое время сокрыться от шума городского и обратить ко Господу сердечное око, то есть молиться без каких бы то ни было посторонних свидетелей.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «До».

0: 18 июля Православная Церковь отмечает День памяти одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. В этот день, в 1422 году, были найдены его нетленные мощи, которые и по сей день остаются главной святыней Троицы Сергиевой Лавры. О преподобном Сергии Радонежском рассказывает митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.
1: 100 лет пролежали останки преподобного Сергия возле той церквушки в честь Святой Троицы деревянной. И когда решили построить в 422 году уже каменный Троицкий собор, ныне до сих пор простоявший, где и находится рака с мощами преподобного Сергия. Тогда как раз обрели останки преподобного Сергия Радонежского, его святые мощи. И вот это как раз событие, собственно говоря, и мы отмечаемся.
0: Преподобный Сергий в миру, Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр, позднее перебравшихся в Радонеж, близ Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась грамота, но после чудесного явления старца-монаха, благословившего его на постижение грамоты и священного писания, юноша быстро всему обучился. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном основал пустынь с церковью во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Помимо Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, он основал еще несколько монастырей, а также воспитал целое поколение учеников. На Руси преподобного Сергия всегда называли игуменом земли русской. Он положил начало новой эпохе русского монашества, а его ученики основали множество монастырей и храмов. И сегодня преподобного Сергия особо почитают верующие. Ему молятся о телесном и духовном исцелении, просят о помощи в земных заботах, обращаются с молитвой о детях и многом другом, рассказывает настоятель храма Успения Божией Матери города Ставрополя иерей Александр Копцев.
2: Традиционно мы обращаемся к Господу, нашему Иисусу Христу, но однако же в силу того, что какие-то святые в чем-то преуспели или какие-то части их жизни она была для них таким неким испытанием, они приобрели у Бога право ходатайствовать в этих особых ситуациях. Да, и вот преподобный Сергий Радонежский, в первую очередь ему молятся о даровании способности к разумению наук, то есть о помощи в учебе, и также к нему прибегают и в случаях каких-то военных ситуаций люди, которые принадлежат к воинскому званию. В силу того, что определенный исторический момент, как мы помним, на Куликовую битву, благословение преподобного Сергия, участие монахов его монастыря в этой битве, они оказали не только физическую помощь, но и в первую очередь воодушевили русское воинство, которому удалось одержать победу на Куликовом поле.
0: Сергий Радонежский – один из самых почитаемых православных святых. Неудивительно, что в России сотни храмов носят его имя. 18 июля в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом в 2014 году, когда православный мир отмечал 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью Ставрополя. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Добрые истории
1: рассказывает архитектор Евгения Трифонова.
2: Я хочу рассказать историю про моего друга-сингапурца Ганеша. С первых дней знакомства Ганеш меня удивил своей активностью, открытостью, жизнелюбием, спортивностью. Я на него все время смотрела такими глазами восхищения. И я заметила, что он всегда очень скромно жил. Он очень скромно одевался, питался. При этом он работал консультантом, финансовым аналитиком в очень крупных компаниях. То есть, будучи таким молодым человеком, он очень хорошо зарабатывал. И когда я у него спросила: «Ганеш, почему ты не тратишь деньги направо-налево?» Он мне сказал, что когда мне был 21 год, я для себя определил смысл жизни. Я решил помогать людям, которые в этом нуждаются. И он мне рассказал, как он путешествовал когда-то по Индии. И где-то по телевизору он увидел кадры, как маленький мальчик процеживал грязную глиняную воду сквозь свою рубашонку. Он поехал в эту деревню, он нашел людей, технику и построил колодец. И он решил строить такие колодцы в деревнях, где люди ходят за десятки километров для того, чтобы принести себе домой воду. И так он ездил по Индии, потом по Камбодже, по Кении. Он находил такие деревни и как раз вот делал колодцы. И он их строил на территории церкви либо школы, чтобы никто из местных жителей не мог захватить и брать с других людей деньги за пользование колодцем. И он для себя решил, что за всю жизнь он хотел бы построить 1000 колодцев. И еще такая интересная вещь, связанная с этими колодцами. Он придумал такую концепцию, что он своим друзьям никогда не дарит подарки. Ни на дни рождения, ни на свадьбы. А те деньги, которые он потратил бы на эти подарки, он как раз вкладывает в строительство колодцев. И каково было мое удивление, когда спустя 2 года после нашего знакомства на свой день рождения я получила по почте фотографию, на которой были изображены камбоджийская семья, стоящая рядом с этим колодцем, и там была табличка с моим именем. Сказать, что это был самый лучший подарок в моей жизни, это ничего не сказать. Я очень люблю рассказывать эту историю своим друзьям, знакомым, чтобы вдохновлять людей на хорошие поступки.
0: Добрые истории. Радио «Вера».
3: Сегодня, 18 июля, церковь вспоминает преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия игумена Радонежского, преподобно-мученицу великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару, преподобно-исповедника монаха Агапита Таубе. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемый Экономисса. Великая княгиня Елизавета родилась в 1864 году в семье герцога Гессен-Дармштадтского. В 20 лет она вышла замуж за великого князя Сергея Александровича и приняла православие. В 1905 году князь Сергей погиб от взрыва бомбы революционера-террориста. На третий день после гибели мужа Елизавета Федоровна поехала в тюрьму к убийце, чтобы сказать, что прощает его, и подала государю прошение о помиловании убийцы. После трагедии Елизавета Федоровна решила создать в Москве обитель труда, милосердия и молитвы. Она купила на улице Большая Ордынка участок земли с 4 домами и обширным садом. В обители, которая была названа Марфо-Мариинской, были созданы больница, аптека, в которой лекарства отпускались бедным бесплатно, детский приют и школа. Елизавета Федоровна стала настоятельницей обители. В 1918 году, на третий день Святой Пасхи, великую княгиню Елизавету Федоровну арестовали. Ее привезли в сибирский город Алапаевск. Инокиня Варвара добровольно оставалась при великой княгине. 18 июля 1918 года узниц ночью повезли на заброшенный рудник и сбросили в шахту. Несколько месяцев спустя армия адмирала Колчака заняла Екатеринбург. Тела мучениц были подняты из шахты. При отступлении Белой армии гробы с мощами преподобно-мучениц были доставлены в Иерусалим. Сейчас их мощи почивают в храме равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы. Один из лучших памятников преподобномученице великой княгине Елизавете – это возрожденная Марфо-Мариинская обитель милосердия. В ней до сих пор продолжают оказывать помощь нуждающимся людям. Мы чествуем великую княгиню Елизавету Федоровну и инокиню Варвару, пострадавшую вместе с ней, и сердечно просим их. Святые преподобномученицы Елизавета и Варвара, молите Бога о нас. –

0: Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1886 году в Санкт-Петербурге состоялась премьера второй симфонии молодого композитора Александра Глазунова. В ту пору ему был всего лишь 21 год. Симфония посвящена знаменитому венгерскому композитору Ференцу Листу, который оказывал молодому человеку поддержку и способствовал исполнению его музыки за рубежом. В своем сочинении Глазунов развил идею, заложенную в симфонических полотнах композиторов из объединения под названием «Могучая кучка», в особенности Александра Бородина. Бородин намеревался создать такую симфонию, в которой бы ярко выражалась ее национальная принадлежность, и ему это блестяще удалось. Глазунов многое перенял от стиля своего старшего коллеги и, прежде всего, истинно русский музыкальный язык. Партитура второй симфонии пронизана духом старины. Это героический эпос о прошлом русского народа, его патриотических подвигах. В музыке царят богатырские образы, величавое дыхание народных сказаний. Современники высоко оценили новое произведение молодого композитора. Критик Юрий Энгель утверждал, что в этой симфонии Глазунов предстал настоящим юным Самсоном с горячим сердцем, создавшим несомненно сильное произведение, от которого веет Русью. Фрагмент второй части второй симфонии Александра Константиновича Глазунова прозвучит в исполнении Королевского шотландского национального оркестра. Дирижер Хосе Серебрьер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Мы привыкли порой думать, что полноценная религиозная жизнь – это перестать совершать явные грехи, начать исполнять молитвенное правило и посещать храм, когда положено. Однако проходит время, и мы с удивлением замечаем, что даже изменив внешнее поведение, внутри мы нередко остаемся теми же. Возникает чувство, что упускаешь что-то важное. О том, что это может быть, говорится в отрывке из 12 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Молю бы вас, братья, щедротами Божиими».
3: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил».
2: «Як уже Бог разделил есть меру веры».
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел противопоставляет друг другу два действия. Первое он описывает глаголом «сообразовываться». В греческом языке оригинала это означает, что человек надевает определенный образ, чужую форму или же маску. Павел говорит о том, что мир постоянно навязывает нам какую-то роль. Роль семьянина, роль начальника, роль религиозного человека, роль успешного работника, роль жертвы обстоятельств и многое другое. Мы примеряем эти маски в зависимости от ситуации. Соответственно, в зависимости от ситуации меняется и наше поведение, как поведение актера на сцене. Однако внутри мы остаемся прежними. Поэтому апостол и призывает: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума». Здесь он использует тот же греческий глагол, который использован для описания преображения Христа на горе. Речь идет не просто о смене одежды, но о глубинном, сущностном изменении. И происходит оно, по словам Павла, через обновление ума. Слово «ум» в греческом языке – это не просто мозг или интеллект. Это центр нашего внимания и восприятия. То, как мы видим мир, себя и других, наши автоматические реакции, наши глубинные убеждения, наша ценностная система координат. Именно эту систему координат и предлагает перестроить Павел. Пока такой перестройки не случится, наша религиозная жизнь всегда будет чем-то напоминать актерскую игру. Роли меняются, а исполнитель все тот же. Чтобы мысль стала ясной окончательно, представим старый компьютер, который работает на устаревшей операционной системе. Он еще может включаться, но любые новые программы на нем зависают или работают с ошибками. Можно сколько угодно чистить его от вирусов и удалять лишние файлы. Но пока мы не переустановим операционную систему, он не будет работать нормально. Обновление ума – это и есть переустановка операционной системы. Это не просто удаление плохих мыслей, а полная замена того, как мы воспринимаем и обрабатываем информацию. Что же необходимо сделать для такой тотальной перезагрузки? Апостол с этого начинает. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». Образ тела, которое полностью приносится в жертву, говорит о том, что всего себя человек должен посвятить ежедневной работе по замене старого на новое. Как именно это происходит, апостол также объясняет. Служение должно быть разумным. Иными словами, моя работа заключается в ежедневном наблюдении за своими мыслями, чувствами, словами и поступками – и их сознательной замене на те, которые предлагает Евангелие. Практически я должен вырабатывать у себя навык останавливаться. В тот момент, когда жизнь предлагает мне сыграть очередную роль, то есть подчиниться привычной реакции, например, гневу, зависти, страху, угодничеству. Я должен остановиться и найти в себе силы сказать: «Стоп, это старая пластинка, это то, чего хочу я, вернее, мое ветхое нутро и этот мир. А чего хочет Бог в этой ситуации?» Начиная именно с такого элементарного действия, моя вера и мое служение постепенно становятся разумными. Я все отчетливее начинаю видеть, какие роли и в каких ситуациях я отыгрываю. И в результате, со временем, они просто теряют надо мною власть. Я начинаю видеть, каков я без всех этих масок. Именно так можно понять слова Павла: «Не думайте о себе более, нежели должно думать». Первый признак обновленного ума – это трезвое, честное отношение к самому себе. С одной стороны, без гордости и превозношения над людьми, с другой – без ложного самоуничижения. А вместе с этим я начинаю замечать, что Господь регулярно посылает мне людей и обстоятельства, подсказывая, каким путем мне двигаться, чтобы исполнить не мою, а Его волю. Ведь для моей души она есть воля благая, совершенная и спасительная.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Как тяжело терпеть несправедливое отношение к себе. Думаю, что я не одна прихожу к священникам с вопросом, что я делаю не так, когда и тут услужила, и там. А реакция людей противоположная. Больно, несправедливо. Конечно, мы знаем о невинно пострадавшем за нас Христе. Перед нами примеры подвигов святых. Распятый на перевернутом кресте, считавший себя недостойным умереть точно такой же смертью, как Христос, апостол Петр. Образец смирения и любви, невинно пострадавшая великая княгиня Елизавета Федоровна. Новомученики и исповедники российские, причинами заключения и последующей смерти которых были ложные доносы. Но то святые, а мы немощные, нам трудно, мы не можем. Почему? Я, разбираясь в себе, нашла очень простой ответ – гордыня. А еще неблагодарность. Принимая от Бога дары, которых ты совершенно не заслуживаешь – здоровье, возможность что-то создавать, особую любовь людей, которые нас окружают – мы не спрашиваем, за что нам это, не задумываемся, заслужили мы такие подарки или нет. Принимаем, например, удачное замужество, здоровых талантливых детей, интересную работу, достаток и множество других больших и малых благодеяний Божьих, не чувствуя своего несовершенства, даже порой не испытывая благодарности, забываем, что это некий аванс, и Господь тоже хочет от нас приумножения добра в этом мире. Зато как возмущают несправедливые слова или поступки в наш адрес. Я не могу сказать, что всегда выполняю задания Божии на отлично, но стараюсь в момент смущения говорить себе, а сколько ты делаешь несправедливых вещей по отношению к другим, сколько от тебя летит грубых слов в адрес окружающих, как часто ты незаслуженно думаешь о людях плохо, что-то показалось и повесило ярлык. И знаете, когда мне делают замечания или говорят что-то, что кажется несправедливым, стараюсь внутренне произносить «Слава Богу!». Пусть это будет хоть маленькая возможность покрыть то огромное количество забытых, незамеченных грехов, которые собираю в своей душе и в жизни.
0: Частное мнение. Светлое радио.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Поговорим о том, почему семью называют «малой церковью» и как движение к Богу мужа и жены отражается на семейных отношениях. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, протоиерей Максим Первозванский. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.

Радио «Вера». Сегодня, 18 июля, церковь вспоминает преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия игумена Радонежского, преподобно-мученицу великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару, преподобного исповедника монаха Агапита Таубе. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемый Экономисса. Преподобный исповедник Агапит родился в 1894 году в Санкт-Петербургской губернии в семье барона Михаила Таубе и был крещен, как и отец, с именем Михаил. Успел окончить 3 курса юридического факультета Санкт-Петербургского университета и был призван на Первую мировую войну, где получил тяжелые ранения. В 1922 году демобилизовался и стал сотрудником музея, который власти устроили в Оптиной пустыне. Здесь Михаил познакомился со старцами и принял монашеский постриг с именем Агапит. В 1925 году Агапита уволили из музея. Он жил, зарабатывая преподаванием иностранных языков. Вскоре был арестован. Обычно он ходил в светской одежде, а когда пришли его арестовывать, с радостью надел рясу, точно только и ждал этого момента. Монах Агапит долгие годы провел в тюрьмах, ссылках и лагерях. В 1936 году, освободившись из очередного заключения, он тяжело заболел. Его страдания возрастали с каждым днем. Он уже не мог ни есть, ни говорить, но при этом не терял бодрости духа. 18 июля старушка-хозяйка, у которой монах снимал угол, увидела, что Агапит лежит, не сводя глаз с иконы Божией Матери. Лицо его было сосредоточено и кротко. Ни боль, ни страх не искажали его. Он не стонал, только дыхание становилось все реже. Впоследствии хозяйка рассказала, что монах Агапит переносил свои страдания так светло, что она молится ему как святому. В 2007 году преподобный исповедник Агапит был прославлен церковью в лике святых. Стать священником в России в 20-е годы 20 века зачастую означало выбрать тюрьму, ссылку и даже смертный приговор. Подобно Спасителю, многие из них стойко пронесли свой крест до конца, подкрепляемые верой в Господа. Церковь чтит подвиг исповедничества новомучеников и обращается с просьбой к преподобному исповеднику Агапиту Таубе. «Святой праведный Агапит, моли Бога о нас!»

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: 14 веку Русь уже около 100 лет пребывала под властью монголо-татар. В 11 веке некогда единое государство распалось на множество независимых княжеств, которые постоянно боролись друг с другом за право главенствовать над остальными. Однако окончательное решение, кому из удельных русских правителей выдать ярлык, разрешение на великое княжение, принималось в Золотой Орде. В середине 14-го столетия, казалось, победу в борьбе за великокняжеский ярлык прочно одержала Москва. Большинство русских княжеств признавали ее авторитет и власть. Именно великие князья московские начали процесс объединения русских земель. Чтобы он продолжался, Москве важно было сохранить ярлык на великое княжение. Однако случилось непредвиденное. По Руси прокатилась эпидемия чумы. Великий мор, как тогда ее называли, выкосил весь московский княжеский род. В живых остался только один его представитель – 9-летний князь Дмитрий Иванович. Впоследствии он войдет в историю как Дмитрий Донской. В 1359 году он вступил на московский престол. Однако из-за малолетства не мог самостоятельно править. Впрочем, эту обязанность при Дмитрии Ивановиче временно взял на себя его опекун – московский митрополит Алексий. Тем не менее, правитель Золотой Орды, хан Навруз, посчитал, что не стоит оставлять великокняжеский ярлык в руках 9-летнего ребенка и передал его противнику Москвы, Суздальско-Нижегородскому княжеству, в лице князя Дмитрия Константиновича. Москве, казалось, оставалось лишь смириться с утратой великокняжеского ярлыка. Но внезапно междоусобная война вспыхнула в самой Золотой Орде. Она вошла в историю как «Великая Замятня». Ханы сменялись один за другим. В стремлении удержать ордынский трон им было не до Руси. Митрополит Алексий счел эти обстоятельства весьма удачными для того, чтобы попытаться вернуть великокняжеский ярлык Москве. Началось вооруженное противостояние между Московским и Суздальско-Нижегородским княжеством. Орда, занятая собственными проблемами, действительно не стала вмешиваться в междоусобную войну, из которой Москва тем временем выходила победителем. Однако победу на поле боя необходимо было каким-то образом закрепить, чтобы междоусобица не вспыхнула вновь. Другими словами, требовалось безоговорочное признание противникам право московского князя Дмитрия Ивановича на великокняжеский ярлык. Митрополит знал, что есть только один человек, которому под силу убедить в этом строптивого суздальского князя – игумен Троицкой обители Сергий Радонежский. Преподобный Сергий, которого уже тогда почитали за святого, пользовался у князей непререкаемым авторитетом. Троицкий игумен поддержал московского митрополита. Как сообщают летописные источники, игумен словом тихим и кротким сумел убедить суздальского князя Дмитрия Константиновича. После разговора с преподобным Сергием тот обязался быть в совершенной зависимости от великого князя Московского. В 1366 году примирение противников подкрепилось венчанием между 16-летним московским князем Дмитрием Ивановичем и 13-летней суздальской княжной Евдокией Дмитриевной, дочерью князя Дмитрия Константиновича. Браки в столь юном возрасте, особенно с политическими целями, в то время не были редкостью. Однако супружество юных князей оказалось не просто политическим союзом, но впоследствии стало примером истинно христианской семьи. По свидетельству исторических источников, новобрачных благословил сам Сергий Радонежский. А за несколько лет до своей кончины игумен скрепил своим благословением завещание князя Дмитрия Ивановича, в котором тот передавал отчину свою, Великое княжество Московское, сыну Василию. Таким образом был установлен принципиально новый порядок престола наследия.

0: слушаете радио «Вера». Сюжеты.
1: Священник Стахий Колотвин.
2: Когда Господь сподобил меня с женой и младшим ребенком побывать в монастыре Косьмы Италийского на месте его мученической гибели в Албании, то мне, безусловно, захотелось вернуться туда вместе со своими прихожанами в паломничество. Тем не менее, когда мы были в этом монастыре, там был один единственный монах, и он был очень как-то строгий и не очень дружелюбный. И как-то это даже немножко беспокоило, что так вроде искренне. И вот, когда уже мы двумя микроавтобусами, минивенчиками подъезжали под стены обители, то тоже как раз думаешь, ну, а как он примет вот уже паломническую группу, откроет ли нам вот он храмы? И мы раз и заезжаем на газон, а там из-за дождей образовалось небольшое болото, и машина завязла. Тут появляется этот монах в дверях обители, тоже так смотрит, молчаливо, сурово. Мне тоже думают, вот, приехали, тут грязь размесили. И думаешь, ну, как-то вот не очень он будет нам рад в такой ситуации. Как появился, так и исчезает. А потом возвращается с тросом, привязывает его молча, не проронив ни слова, к одной машине, которая стояла вне вот этой трясины, привязывает к другой. Вместе подтолкнули, подтянули, вытащили машину, пошли и помолились, и все точно так же молча нам открыл, провел, закрыл, проводил. И уже понимаешь, что первое впечатление может быть обманчиво, что тем более человек монашеского настроя, мы не очень это привыкли в мире видеть, потому что даже когда вот в наших городских монастырях, все равно мы видим монахов, которые, по сути, ведут приходскую пастырскую деятельность. А вот монах, который живет все-таки в отдалении, который живет, можно сказать, отшельником, будучи единственным, пусть и в большом, но опустевшем за годы гонений монастыре, что он, его молчание и его суровый вид – это не неприятие, а просто сохранение своего монашеского служения, даже когда к тебе приезжают люди из большого окружающего суетного мира.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Я сейчас скажу то, что может категорически не понравиться многим родителям. Заповедь о почитании родителей всего лишь пятая из 10 заповедей. Не первая, не вторая и даже не третья. И это не случайность, это ее настоящее место в структуре заповедей. Ну а на первом месте стоит заповедь о почитании Бога. «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Христос подтвердил эту иерархию заповедей, и сделал он это в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «Иже любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин».
3: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел

0: оттуда учите проповедовать в городах их.
1: И проповедуйте во городах их.
2: Монашество – это путь радикального исполнения Христовых заповедей. Иногда монашеский радикализм доходит до своего предела. К примеру, есть масса историй про монахов, которые после пострига отказывались общаться с родителями и с другими своими родственниками. Мол, они умерли для мира, устремлены лишь ко Христу, и у них теперь нет земных родителей. В какой-то степени такой подход может быть оправдан. Особенно если мы будем держать в памяти первую строку только что прозвучавшего евангельского отрывка. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Но если бы церковь считала, что эти Христовы слова необходимо понимать как отказ от родителей, то такой отказ стал бы повсеместным требованием для монашествующих. Если же такого требования нет, то и слова Спасителя стоит понимать не так радикально. Но как же их понимать? Господь, как Он сам о том сказал, пришел не для того, чтобы нарушить закон Ветхого Завета. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить». Следовательно, Его слова необходимо понимать в контексте заповеди Ветхого Завета. Первая же и главнейшая заповедь – это заповедь о почитании Бога и любви к Нему. Все прочие вытекают из нее и имеют ее своим фундаментом. Если человек любит Бога, то для такого человека имеет смысл все, что говорит Бог. Бог для него – абсолютный, безоговорочный приоритет. Родители и близкие люди, безусловно, важны, но не в сравнении с Богом. В практическом же смысле слова Христова означают, что воля Божия для нас должна иметь приоритет перед волей родителей. И воля родителей – это вовсе не синоним воли Божией. Даже самые благочестивые, любящие и богобоязненные родители могут ошибаться. Бог же никогда. Родители по своей любви, желая блага детям, при определенных обстоятельствах могут начать противоречить Евангелию. И в таком случае надлежит исполнять Евангелие, а не родительскую волю. Да, это всегда непросто. Но ведь и весь прозвучавший сегодня отрывок Евангелия от Матфея говорит о том, что следование за Христом – это постоянное, ежесекундное попрание своего ветхого естества ради постепенного восхождения к свободе славы детей Божиих.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Реклама – наш постоянный спутник. Она влияет на выбор, внушает купить товар или услугу с помощью разных приемов. Однако реклама не только побуждает к покупке, но и воздействует на речь. Мы воспринимаем яркие рекламные слоганы, хлесткие фразы и вводим их в обиход. Поколение 90-х, впервые подвергшееся активной рекламной атаке, до сих пор помнит и употребляет многие выражения из видеороликов. Например, всемирная история «Банк Империал». Банка уже давно нет, а эта фраза и сейчас может всплыть в разговоре. Но помимо утилитарной функции, реклама обладает еще одним важным свойством – меняет нашу речь. Для воздействия на юную аудиторию используется молодежный сленг. А для придания авторитетности в рекламное послание вводится научная лексика. И теперь мы все знаем про кислотно-щелочной баланс и можем рассказать про состав тефлонового покрытия. Еще одно явление – рекламные слоганы. Эти короткие, яркие фразы, подчас шутливые, быстро внедряются в нашу речь и зачастую заменяют наши собственные высказывания. Есть в этом минус. Люди отучаются сами формулировать мысль, делают свою речь примитивной. Однако есть и плюс. Появление новых крылатых выражений обогащает язык. Например, слоган «лучше жевать, чем говорить» теперь используется как синоним выражения «язык мой, враг мой». А словосочетания «два в одном» и «в одном флаконе» активно употребляются в повседневной речи. К тому же, если в обиход входит слоган из социальной рекламы, позволяющий помнить о важных вещах, то здесь я полностью за. Например, яркая социальная реклама со слоганом «позвоните родителям» является актуальной до сих пор, хотя создана 30 лет назад. Напоследок хочется сказать, что реклама – это не единственный источник пополнения личного словаря. Ведь ничто не заменит хорошей книги, качественного кино, беседы с образованным человеком. Именно это обогащает нас умственно, эстетически и духовно. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Богословие в красках.
4: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
5: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой, еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыке Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года, как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
4: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
5: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в который вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
4: Да, она угадывается.
5: Она угадывается, да. Прямо оттуда как будто идет вода. Такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь сказал, что «я дам воду живую, и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни». Вот это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прям до самых небес идет. Да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, позем. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
4: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
5: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола от Божьего, по левую Иоанн Креститель.
4: Рядом с ними кто?
5: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые, те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны, а русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит, те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они. Да? Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
4: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
5: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские, это прям видно сразу, они возле престола стоят. Ну и вот Василий Блаженный видно вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
4: Территория, да?
5: Да, территория. Да.
4: Территории.
5: Вот внизу мы видим по центру князь Владимир. И справа и слева от него это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер. Здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. Потом, значит, там смоленские вот идут цветы. Выше вот этот храм большой, и там икона, ну, размытая, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там валаамские святые, соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа с Казанской иконой Божьей Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
4: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям Радио Вера хорошего дня. До свидания.
5: До свидания.
3: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: У меня велосипед – по-настоящему необходимая вещь. Это и спортивный тренажер, и транспортное средство. Вот почему мое внимание привлекла интернет-публикация о жителях Калининграда Владимире Струдзе и Ольге Быковой. У этой истории грустное начало. У Владимира украли велосипед. Ему пришлось добираться до места работы пешком. Мужчина трудится дворником, и велосипед для него не роскошь, а средство передвижения и верный помощник, еще со времен юношеского увлечения велоспортом. Обо всем этом случайно узнала местная жительница Ольга Быкова. По утрам во время пробежек она нередко застает Владимира за работой во дворе и обменивается с ним новостями. Молодая женщина считает, что их дворник – на редкость дружелюбный человек. Всегда улыбнется, пожелает хорошего дня. Мимо него невозможно пройти без ответной улыбки. И Ольга решила сделать сюрприз доброжелательному дворнику. Ведь на свою зарплату он не мог приобрести хороший велосипед взамен украденного. Она рассказала об этом в своем блоге и объявила о сборе средств на доброе дело. Ольга Быкова – визажист в студии красоты. У нее немало подписчиков в соцсетях, и они дружно поддержали ее инициативу. Нужная сумма была собрана меньше, чем за сутки. Денег хватило не только на велосипед, но и на противоугонный замок, шлем и очки. Удивлению и радости Владимира не было предела. Внимательно осмотрев подарок, он отметил множество преимуществ нового железного коня. Благодаря широким колесам большого диаметра с глубоким протектором, велосипед оказался комфортным для езды по любым дорогам. А я, как велосипедистка со стажем, счастлива за Владимира и благодарна отзывчивым калининградцам. Они еще раз доказали, любое дело спорится, когда за него берутся всем миром, а точнее всем городом. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
3: Живут такие люди. Радио «Вера». Сегодня, 18 июля, церковь вспоминает преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия игумена Радонежского, преподобно-мученицу, великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару, преподобно-исповедника, монаха Агапита Таубе. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемый Экономисса. Икона Пресвятой Богородицы, именуемая по-гречески «Экономисса» или по-русски «Домостроительница», находится на Святой горе Афон в лавре святого Афанасия. По преданию, в X веке афонский старец Афанасий основал обитель. Но вскоре из-за сильного голода всем инокам пришлось уйти из монастыря. Последним в путь отправился сам Афанасий. Едва он успел отойти, как встретил женщину под голубым покрывалом. Старец удивился, ведь женщинам проход на Афон был запрещен. Незнакомка обратилась к нему с вопросом, почему Афанасий покидает монастырь. Она выслушала ответ и изумилась. «Только это? И ради куска хлеба ты бросаешь свою обитель? Вернись. Я помогу тебе. Только не покидай своего уединения и не оставляй своей лавры». Афанасий спросил у странницы, кто она, что так щедро дает обещание. «Я Матерь Господа твоего», — произнесла она. Недоверчивый Афанасий потребовал доказательств, что перед ним действительно Царица Небесная. Богородица велела ему стукнуть посохом по камню и добавила, что будет экономиссой, то есть домоправительницей монастыря Афанасия. Монах ударил посохом и из скалы забил источник воды. Афанасий обернулся, чтобы припасть к ногам Девы Марии, но она исчезла. Старец вернулся в обитель и обнаружил, что кладовые наполнены всем необходимым. С тех пор в монастыре нет обычной должности эконома, а есть только помощник экономисы. В память о явлении Богоматери в лавре была написана икона Пресвятой Богородицы, а вода чудесного источника до сих пор утоляет жажду паломников. По словам святителя Иоанна Златоуста, Богородица – первая преемница божественных дарований и первая раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа и милостей у нее. Чествуя икону Божией Матери, именуемую Экономисса, мы молитвенно просим Пресвятую Деву. «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

0: В 1973 году лидирующее место во многих зарубежных хит-парадах уверенно занимала песня «Вернись» в исполнении актрисы Мари Лафаре. Проникновенный голос передавал искренние страдания лирической героини. Печальная мелодия подчеркивала глубину ее переживаний. У слушателей, которые не знали французского языка, складывалось впечатление, что Лафаре поет о несчастной любви. Однако персонажем песни была девочка, отец которой ушел из семьи. Мари в интервью признавалась, что сама в детстве пережила подобную драму и не раз хотела произнести «Вернись, вернись» собственному папе. Произведения композитора Говарда Бернеса и поэта Ральфа Бернета перевели на многие европейские языки. Песня одинаково тревожила людей всех национальностей, ведь она повествовала об очень близком и важном – о ценности семьи. Детский призыв к воссоединению родителей исполнили на своих языках аргентинка Ванесса Калаюта, финн Кай Хиттинен, словак Карель Дюшан, поляк Даниэль Альбрыхский. Поэт Игорь Кохановский перевел текст песни «Вернись» на русский язык, и вокально-инструментальный ансамбль «Поющие сердца» включил эту композицию в свой репертуар.
1: Вновь, вновь, слышишь, умоляю, вновь, вновь, только ради мамы все, ей чуждо стало в жизни.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Мы привыкли порой думать, что полноценная религиозная жизнь – это перестать совершать явные грехи, начать исполнять молитвенное правило и посещать храм, когда положено. Однако проходит время, и мы с удивлением замечаем, что даже изменив внешнее поведение, внутри мы нередко остаемся теми же. Возникает чувство, что упускаешь что-то важное. О том, что это может быть, говорится в отрывке из 12 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Молю бы вас, братья, щедротами Божиими».
3: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил».
2: «Як уже Бог разделил есть меру веры».
1: Только что прозвучавшем отрывке апостол Павел противопоставляет друг другу два действия. Первое он описывает глаголом «сообразовываться». В греческом языке оригинала это означает, что человек надевает определенный образ, чужую форму или же маску. Павел говорит о том, что мир постоянно навязывает нам какую-то роль. Роль семьянина, роль начальника, роль религиозного человека, роль успешного работника, роль жертвы обстоятельств и многое другое. Мы примеряем эти маски в зависимости от ситуации. Соответственно, в зависимости от ситуации меняется и наше поведение, как поведение актера на сцене. Однако внутри мы остаемся прежними. Поэтому апостол и призывает: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума». Здесь он использует тот же греческий глагол, который использован для описания преображения Христа на горе. Речь идет не просто о смене одежды, но о глубинном, сущностном изменении. И происходит оно, по словам Павла, через обновление ума. Слово «ум» в греческом языке – это не просто мозг или интеллект. Это центр нашего внимания и восприятия. То, как мы видим мир, себя и других, наши автоматические реакции, наши глубинные убеждения, наша ценностная система координат. Именно эту систему координат и предлагает перестроить Павел. Пока такой перестройки не случится, наша религиозная жизнь всегда будет чем-то напоминать актерскую игру. Роли меняются, а исполнитель все тот же. Чтобы мысль стала ясной окончательно, представим старый компьютер, который работает на устаревшей операционной системе. Он еще может включаться, но любые новые программы на нем зависают или работают с ошибками. Можно сколько угодно чистить его от вирусов и удалять лишние файлы. Но пока мы не переустановим операционную систему, он не будет работать нормально. Обновление ума – это и есть переустановка операционной системы. Это не просто удаление плохих мыслей, а полная замена того, как мы воспринимаем и обрабатываем информацию. Что же необходимо сделать для такой тотальной перезагрузки? Апостол с этого начинает. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». Образ тела, которое полностью приносится в жертву, говорит о том, что всего себя человек должен посвятить ежедневной работе по замене старого на новое. Как именно это происходит, апостол также объясняет. Служение должно быть разумным. Иными словами, моя работа заключается в ежедневном наблюдении за своими мыслями, чувствами, словами и поступками – и их сознательной замене на те, которые предлагает Евангелие. Практически я должен вырабатывать у себя навык останавливаться. В тот момент, когда жизнь предлагает мне сыграть очередную роль, то есть подчиниться привычной реакции, например, гневу, зависти, страху, угодничеству. Я должен остановиться и найти в себе силы сказать: «Стоп, это старая пластинка, это то, чего хочу я, вернее, мое ветхое нутро и этот мир. А чего хочет Бог в этой ситуации?» Начиная именно с такого элементарного действия, моя вера и мое служение постепенно становятся разумными. Я все отчетливее начинаю видеть, какие роли и в каких ситуациях я отыгрываю. И в результате, со временем, они просто теряют надо мною власть. Я начинаю видеть, каков я без всех этих масок. Именно так можно понять слова Павла: «Не думайте о себе более, нежели должно думать». Первый признак обновленного ума – это трезвое, честное отношение к самому себе. С одной стороны, без гордости и превозношения над людьми, с другой – без ложного самоуничижения. А вместе с этим я начинаю замечать, что Господь регулярно посылает мне людей и обстоятельства, подсказывая, каким путем мне двигаться, чтобы исполнить не мою, а Его волю. Ведь для моей души она есть воля благая, совершенная и спасительная.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Когда я только воцерковлялась, очень хотелось рассказывать окружающим о том сокровище, которое я для себя открыла – о Боге. Я встречалась с друзьями и агитировала их поехать со мною в храм. Восторженно рассказывала о том, как, оказывается, устроен мир, и что духовные законы, так же, как и физические, действуют неукоснительно. Упал с высоты – получишь травмы. Согрешил – тоже будут травмы. Травмы души. А поступил правильно, непременно будет награда. Так я тогда думала. И вот происходит у нас с подругой диалог в машине. Начала я, сделала замечание. Почему она не пропустила автомобиль, который хотел перед ней перестроиться? «Оксана, вот почему ты не делаешь добро другим?» – начала я. «Потерпи неудобства, чтобы ближнему было хорошо». «Алена, эта машина из ряда в ряд мечется», – отвечала подруга. «И в соседнем ряду может проехать. А мы опаздываем. И если будем всех пропускать, вообще никуда не успеем». «Успеем! Нас Господь еще быстрее доведет. Вот увидишь», – с горячностью уверяла я. В итоге мы не сильно, но опоздали. Обещанного мною чуда, которое должно было подтвердить простейшее уравнение «делай хорошо, и тут же будет награда», не произошло. Прошло много лет, и случилось много событий, прежде чем я поняла, что не стоит с Творцом заключать договоры «ты мне, я тебе». Отношения человека с Богом намного глубже и богаче. И если я уступлю соседней машине дорогу, для меня награда будет не обязательно такой, что я быстрее доеду. Мое сердце станет более мягким, живым. Я сделаю добро и сама оттаю. Вот награда. Неземная, небесная. Спешите делать добрые дела. Это в первую очередь нужно нам, чтобы уподобляться Богу. А остальное житейское управится по воле Господа. И так, как нам полезнее.
0: Частное мнение.

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 19 июля в 10 вечера слушайте повесть Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru.
2: Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

Светлое радио. Сегодня, 18 июля, церковь вспоминает преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия игумена Радонежского, преподобно-мученицу великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару, преподобно-исповедника монаха Агапита Таубе. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемый Экономисса. Преподобный Афанасий Афонский родился в Трапезунде в X веке. Святой рано осиротел, и его воспитывала монахиня. Получив образование в Византии, преподобный Афанасий стал учителем. В 960 году Афанасий поселился пустынником на святой горе Афон. Позднее преподобный основал там общежительный монастырь со строгим уставом и стал его игуменом. За свою святую жизнь преподобный Афанасий получил от Бога дар чудотворения. Крестным знаменем он мог исцелять больных. Преподобный заранее знал, когда и при каких обстоятельствах он умрет, и просил братьев не соблазняться о том, что произойдет. Однажды, помолившись, он зашел вместе с 6 монахами наверх храма осмотреть строительство. И тут церковь неожиданно обрушилась. Монахи вместе со своим игуменом погибли под завалом. После смерти преподобного в монастыре, который он основал, иноки стали вести раздельное хозяйство. Каждый стал владеть своим имуществом. И только в июле 1981 года, после многих веков, лавра вернулась к общежительному уставу. В день, когда на Афоне праздновали это событие, на стекле Киота иконы, что стоит у могилы преподобного Афанасия, выступила благоуханная Миро, свидетельствуя об одобрении святого. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах. В этот день мы вспоминаем преподобного Афанасия Афонского и от всего сердца просим: Святой преподобный Афанасий, моли Бога о нас».

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Мамка, кроме тебя я ни к кому не могу обратиться. Я всегда тебя уважал и любил за твою заботу и помощь. Ближе и роднее тебя у меня никого нет, хотя ты и являешься посторонним человеком. Ты человек с большой буквы. Эти удивительные, трогательные строки – отрывок из письма, адресованного врачу-реаниматологу, благотворителю и филантропу Елизавете Петровне Глинке. Написал их человек без определенного места жительства. Отверженный, бродяга. Но для Елизаветы Глинки подобных слов не существовало. «Они – люди, такие же, как и мы», – говорила доктор Лиза. Так Елизавету Петровну звали те, кому она всю жизнь помогала. Но чаще всего к ней обращались родным и ласковым словом – «мама». Она действительно, как любящая и самоотверженная мать, заботилась о тех, кто оказался в беде, нужде или болезни. Доктор Лиза посвятила таким людям всю свою жизнь, в буквальном смысле до последнего вздоха. В лихие 90-е и 2000-е она открывала хосписы для неизлечимо больных, собирала и доставляла гуманитарную помощь в горячие точки и поддерживала бездомных. В этом начинании Елизавета Глинка стала в России, пожалуй, одной из первых. Она говорила: «Их называют отребьем, отбросами общества. Но знаете, у меня трое детей. И я вспоминаю, что вот этот бездомный тоже чей-то сын. Или брат, или отец». Все началось в 97-м. Неотложку, где в то время работала Глинка, вызвали на Павелецкий вокзал. Как выяснилось, к бездомному. Елизавета Петровна организовала госпитализацию. Там, на Павелецком, она воочию увидела, в каких условиях живут люди, которые в силу разных обстоятельств оказались на улице, без крова, без пищи, без документов, без возможности обратиться к кому-нибудь за элементарной помощью. Большинство из чувства брезгливости обходили отверженных стороной. А доктор Лиза запросто могла подойти, дружески обнять. Человек есть образ и подобие Божие, а потому его надлежит уважать, сострадать и оказывать помощь, даже если он находится в самом жалком состоянии. Была твердо уверена Глинка. Елизавета Петровна организовала еженедельные выезды мобильного пункта помощи бездомным. Каждую среду на Павелецком вокзале появлялась машина, в которой волонтеры во главе с доктором Лизой привозили горячую еду, предметы первой необходимости. К автомобилю неизменно выстраивалась многометровая очередь. И большинство из тех, кто в ней стоял, нуждались не только в тепле стаканчика с чаем, но и горячем человеческом участии. И Елизавета Петровна всегда давала его. Говорила о бездомных: «Я их люблю, и они любят меня». Один из постоянных обитателей Павелецкого, которого все называли Георгич, вспоминал, как впервые познакомился с доктором Лизой. «Мы разговорились, и я понял, что она меня слышит», – рассказывал он. «Я поведал ей о своей жизни, в которой много нехорошего было. Она не осудила, утешила». Елизавета Петровна Глинка, как никто другой, понимала: часто бездомным нужнее даже не еда, а общение, духовная поддержка. Живя на улице, они чувствуют себя бесконечно одинокими среди проходящих мимо людей. Такой частый для обычного человека инстинкт испытывать брезгливость, желание отстраниться, был заменен в Лизе на прямо противоположный. Чем более глубоки и страшны человеческие раны, как физические, так и душевные, тем сильнее и непреодолимее становилось желание их излечить, вспоминали коллеги Елизавета Петровна. 25 декабря 2016 года доктор Лиза вылетела из Сочи в Сирию с гуманитарным грузом, лекарствами для госпиталя. Через минуту после взлета Ту-154 рухнул в Черное море. Спастись не удалось никому из пассажиров. Елизавета Петровна погибла как боец, исполняя долг и дело всей своей жизни, говорили ее коллеги. Они подхватили эстафету доктора Лизы. И сегодня по средам на Павелецкий вокзал приезжает машина, которую хорошо знает каждый бездомный в Москве. «Любой человек способен в меру своих возможностей помочь ближнему», считала Елизавета Петровна Глинка. «Все мы, все до единого, рождаемся хорошими людьми. Плохих людей в природе не существует. Есть люди, которые просто сами от себя это скрыли», часто повторяла она.
1: «Жизнь как служение. О людях и славных деяниях».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Я сейчас скажу то, что может категорически не понравиться многим родителям. Заповедь о почитании родителей – всего лишь пятая из 10 заповедей. Не первая, не вторая и даже не третья. И это не случайность, это ее настоящее место в структуре заповедей. Ну а на первом месте стоит заповедь о почитании Бога. «Я – Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Христос подтвердил эту иерархию заповедей, и сделал он это в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «Иже любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин».
3: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
2: «И проповедуйте во городах их».
1: Монашество – это путь радикального исполнения Христовых заповедей. Иногда монашеский радикализм доходит до своего предела. К примеру, есть масса историй про монахов, которые после пострига отказывались общаться с родителями и с другими своими родственниками. Мол, они умерли для мира, устремлены лишь ко Христу, и у них теперь нет земных родителей. В какой-то степени такой подход может быть оправдан. Особенно если мы будем держать в памяти первую строку только что прозвучавшего евангельского отрывка. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Но если бы церковь считала, что эти Христовы слова необходимо понимать как отказ от родителей, то такой отказ стал бы повсеместным требованием для монашествующих. Если же такого требования нет, то и слова Спасителя стоит понимать не так радикально. Но как же их понимать? Господь, как Он Сам о том сказал, пришел не для того, чтобы нарушить закон Ветхого Завета. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Следовательно, его слова необходимо понимать в контексте заповеди Ветхого Завета. Первая же и главнейшая заповедь – это заповедь о почитании Бога и любви к Нему. Все прочие вытекают из нее и имеют ее своим фундаментом. Если человек любит Бога, то для такого человека имеет смысл все, что говорит Бог. Бог для него – абсолютный, безоговорочный приоритет. Родители и близкие люди, безусловно, важны, но не в сравнении с Богом. В практическом же смысле слова Христова означают, что воля Божия для нас должна иметь приоритет перед волей родителей. И воля родителей – это вовсе не синоним воли Божией. Даже самые благочестивые, любящие и богобоязненные родители могут ошибаться. Бог же никогда не ошибается.

Когда родители по своей любви, желая блага детям, при определенных обстоятельствах могут начать противоречить Евангелию. И в таком случае надлежит исполнять Евангелие, а не родительскую волю. Да, это всегда непросто. Но ведь и весь прозвучавший сегодня отрывок Евангелия от Матфея говорит о том, что следование за Христом – это постоянное, ежесекундное попрание своего ветхого естества ради постепенного восхождения к свободе славы детей Божиих.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во Вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Андрей Кормухин.
2: Город моего детства. Маленький, тихий, где во дворах трава пробивается сквозь потрескавшийся асфальт. За столиками пенсионеры играют в домино. По заросшим ромашкам берегам петляет речка, над которой по утрам плывет колокольный звон. Как мало здесь изменилось за 10 лет. Да, знаю, дом мой теперь совсем в другом месте, далеко отсюда. Но по привычке я зову домом этот тихий родной уголок, где прошло мое детство и откуда, словно из теплого гнезда, я выпорхнул однажды во взрослую жизнь. Вдруг я вижу ее. Стройная, высокая. Неужели это она стала такой красавицей? Моя яблоня. Та самая, которую в детстве посадил под окном. Она была такой тоненькой, беспомощной, и я выходил с огромной железной лейкой в руках, чтобы напоить ее свежей водой. Потом закрутилось. Университет, практика, работа, командировки и переезд. А теперь я снова здесь, рядом с моей яблоней. Под деревом вкопали скамеечку. На ней сидит женщина с коляской. Покачивая малыша, она читает книгу. Ветви дерева защищают ее от солнца. Я жмурюсь от его лучей. Или от нахлынувших внезапно слез. Ведь никогда не думал раньше о том, как это хорошо — посадить дерево.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.

0: Радио «Вера». Добрые истории.
1: Рассказывает писатель Наталья Сухинина.
2: Мы сейчас очень много говорим о любви. Наверное, даже больше, чем надо. Но вот сама любовь – явление редкое. Я увидела человека, который любит так, как я себе представляю первые века христианства. Без каких-то просчетов, без каких-то процентов за эту любовь. Реально, то есть вот та самая любовь, о которой я читаю святых отцов. Это батюшка, протоиерей Сергий Баранов, духовник Орского монастыря. Маленькая такая деталь, она рассказывает очень хорошо о батюшке. Мне батюшка предложил одну тему для книги о двух заключенных тюрьмы, где сидят пожизненно заключенные. Отец и сын, бывшие разбойники. И батюшка время от времени ездит к ним, чтобы их причастить, исповедовать. И он мне рассказал, что, вот, может быть, вам написать о них попробуйте. Я прилетела в Оренбург, надо было из Оренбурга уже ехать в эту тюрьму. И батюшка мне сказал: вы знаете, я тоже с вами поеду, вас поддержу. Я очень обрадовалась, потому что это все-таки встреча сложная. А батюшка в Орске, это совсем даже не близко. И он должен был на машине приехать в Оренбург. Меня там встречает его духовное чадо и говорит: вы знаете, Наталья Евгеньевна, батюшка не приедет. У него очень серьезные проблемы со спиной, он лежит пластом, ему сейчас там делают блокады, он просто, говорит, не в состоянии. И каково же было утром мое удивление, когда он мне позвонил и говорит: я еду. Я говорю: батюшка, как? Оказывается, он попросил одного монаха, чтобы тот был за рулем, а сам лежал сзади. Он приехал больной совершенно, вот как только может быть больной человек. Но о том, как он меня поддержал, даже рассказывать не надо, потому что нам дали 3 часа все это время батюшка с больной спиной стоял рядом. Зачем это сделал? По любви. И в батюшке я вижу ту самую великую христианскую любовь, о которой я только читала.
0: Добрые истории. Радио «Вера».
3: Сегодня, 18 июля, церковь вспоминает преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, преподобно-мученицу, великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару, преподобный исповедника, монаха Агапита Таубе. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемый Экономисса. Когда Москва и ее окрестности подверглись нашествию татарских орд Едыгея, Троицкая обитель была опустошена и сожжена. Иноки во главе с игуменом Никоном укрылись в лесах, взяв с собой иконы, священные сосуды, книги и другие святыни, связанные с памятью преподобного Сергия. Накануне татарского набега игумену Никону во сне явился преподобный Сергий. Он известил своего преемника о грядущих испытаниях и сказал в утешение, что искушение будет непродолжительно. Святая обитель восстанет из пепла и станет великой. Действительно, вскоре иноки вернулись и задумали строительство нового храма во имя Живоначальной Троицы, взамен сожженного татарами. Тут преподобный опять явился. На этот раз некоему благочестивому мирянину. И велел сказать игумену и братии: «Зачем оставляете меня столько времени в гробе, в воде, утесняющей тело мое?» И вскоре, при строительстве собора, когда рыли рвы для фундамента, были открыты нетленные мощи преподобного. Все увидели, что не только тело, но и одежды на нем были невредимы, хотя вокруг гроба действительно стояла вода. В 1426 году каменный Троицкий собор был освящен, и мощи преподобного Сергия торжественно перенесли в него. Мощи Сергия Радонежского и сейчас остаются главной святыней Троицы Сергиевой Лавры.
4: По словам религиозного мыслителя-священника Павла Флоренского, преподобный Сергий был ликом лица России. Вглядываясь в русскую историю, в ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к преподобному. В лице его русский народ сознал себя, свое культурно-историческое место, свою культурную задачу. чествуя святого Сергия Радонежского, мы просим его: «Святой преподобный отче Сергия, моли Бога о нас».

0: Истории великих шедевров.
1: В 1848 году немецкий композитор Роберт Шуман создал цикл из 43 небольших пьес для своих дочерей, которые только-только начали обучаться музыке, и назвал его «Альбом для юношества». Спустя 30 лет в России Петр Ильич Чайковский также решил обратиться к сочинению произведений для начинающих музыкантов. О начале этой работы известно из письма композитора к его другу и издателю Петру Ивановичу Юргенсону. «Завтра примусь я за сборник миниатюрных пьес для детей. Я давно уже подумывал о том, что не мешало бы содействовать по мере сил к обогащению детской музыкальной литературы, которая очень небогата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости и с заманчивыми для детей заглавиями, как у Шумана». Новый фортепианный цикл Чайковский назвал «Детский альбом», и в нем действительно наблюдается некоторое сходство с пьесами Шумана. Подобно немецкому композитору, Петр Ильич изображает в своих композициях природу, сказочных персонажей, детские игры, песни разных стран. Но есть в этом сборнике и свои особенности. Прежде всего, во многих миниатюрах, таких как «Русская песня», «Мужик на гармонике играет» и других, композитор воспевает свою родную страну. А еще у Чайковского, в отличие от Шумана, широко представлены танцевальные жанры. Камаринская, полька, мазурка, вальс могут вызвать ассоциации с уроками танцев или детскими балами, в которых принимали участие юные современники композитора. Памятуя о том, что его пьесы предназначены для исполнения детскими руками, Чайковский заботится о том, чтобы расстояние между клавишами было невелико. Так в вальсе аккомпанемент левой руки представляет собой традиционное чередование баса и двух аккордов, но аккорды эти маленькие, не широкие, что делает их доступными для детской ладошки. Вальс из цикла «Детский альбом» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Натальи Труль.

0: для всей семьи.
1: Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
2: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
3: Ответить не просто.

0: праведный Павел Таганрогский. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Михаил Гаврилович, детский врач на пенсии, и мой верный пес Алтай. Сейчас придут Верочка с Фомой, наши друзья и соседи. А вот и ребята.
1: Добрый день, дядя Миша.
2: Здравствуйте, Михаил Гаврилович. Привет, Алтайщи.
0: Проходите, рад вас видеть.
1: А это вам
2: к чаю.
1: Мама пирожков с грибами напекла.
0: Ух ты, здорово. Тогда быстрее мыть руки. Будем пробовать пирожки и пить чай.
2: Грибы сушеные. Мы их замочили и провернули в мясорубке.
0: Да, получилось очень вкусно.
2: Таежные.
1: Дядя Валера привез. Он только что из экспедиции вернулся.
2: У него столько впечатлений. Алтай, покажешь?
3: А это вам из моей поездки.
1: Мешочек.
2: Как пахнет! Это что?
3: Открой и посмотри.
2: Грибы сушеные.
1: Такие ароматные!
2: Спасибо, Валера. Завтра хотела пирожки испечь, как раз думала с чем. И ты подсказал. Обычно я сушеные грибы в суп кладу, но тут на все хватит.
3: Я что? Я только привез.
0: Как экспедиция? Как съездил?
3: Результаты покажут. Сами исследования прошли хорошо, и люди собрались интересные. Не только астрономы и астрофизики, но и журналисты, фотографы. А больше всего запомнился простой человек, без титулов и почетных званий.
1: Это кто?
3: Наш грузчик, Степан.
2: А чем он ученых мог удивить?
3: Мудростью. Представляете, мы могли долго спорить научным языком о тайнах Вселенной, а он одной простой фразой раз и передавал суть обсуждаемой темы. А еще он был чутким к чужим проблемам.
0: Помнишь, Лариса, в фильме «Москва слезам не верит» слесарь был? Его тоже ученые уважали.
2: Точно. На пикнике была сцена. Ученый говорит, что своей докторской диссертацией он на 70% обязан прибору, который сделал Георгий, Жора.
0: Гоша. И что он просто незаменим для всех. Когда заболел, большинство проектов остановилось.
3: Вот. Кстати, это Степан насобирал белых грибов и насушил. Поможет нам установить телескопы и в тайгу. А перед отъездом сделал подарок.
2: Таежные грибы – вкусный и полезный подарок.
3: Но знаете, что меня, атеиста, в Степане поразило больше всего?
1: Интересно, что?
3: Наш грузчик оказался искренним и мудрым, а еще глубоко верующим. Часто молился и даже на общем костре, бывало, отстранялся от беседы и тихо читал молитвослов.
0: Что ж, такие люди действительно есть и были. А один из них, тоже, кстати, грузчик, даже прославлен церковью в лике святых.
2: Что? Святой грузчик?
0: Ну, можно сказать и так.
2: Надо же! Обычно в житиях вспоминают монахов или воинов. А чем же грузчик мог угодить Богу?
1: Дядя Миша, расскажите нам о нем, пожалуйста.
0: Ну, тогда держитесь за поводок. Алтай, в путь!
2: Мы в большом старинном доме.
0: Черниговская губерния. Усадьба Павла Сташкова, недалеко от города Новгород-Северский. У этого помещика 800 душ крепостных. 1800 год.
2: Доктор, а зачем мы здесь? Здесь же нет грузчиков.
1: Крепостные. Барин богатый. Его дети опрятно одетые.
0: Смотрите дальше. Скоро поймете.
4: Вы наделали, окаянные, медный котел, ценнейшая вещь.
2: Что-то случилось на кухне.
4: Виновников во двор, немедленно. Накажу по всей строгости, чтоб другим неповадно было. Несите розги.
2: ведут двух работников.
1: Вытолкали перед всеми.
0: Следом выходит барин.
1: Работники плачут.
5: Батюшка барин, пощади. По неосторожности пробили мы этот котел. Не со зла.
6: Не наказывай нас, Павел Степанович. Случайно как-то котел выскользнул из рук. Помилуй.
5: Прости нас, грешных.
2: Дворня молчит, боятся пошевелиться.
0: Строг хозяин.
1: Виновников ставят на колени.
2: Барину приносят розги.
1: Из дома выскакивает мальчик лет 8-9.
0: Следом за ним выбегает Параскева Сташкова, его мама.
2: Пытается поймать сына, но не успевает.
1: Так и остается на крыльце в растерянности.
2: Схватилась за голову, не смеет и шелохнуться.
1: Мальчик подбегает к барину.
2: Батюшка, умоляю, не делайте этого.
1: Барин его отец?
0: Да.
2: Мальчик решительно встает между отцом и крестьянами.
4: Павлик, отойди, это не твое дело.
2: Батюшка, они не специально, накажите лучше меня. Вот это поворот.
1: Отец поражен.
2: Не знает, что ответить.
4: Против моей воли, значит? А ведь ты, сын мой, сейчас силу духа проявил, да еще при всех. Ради тебя, Павлик, прощаю их.
1: Ой!
2: Ударил розгами по воздуху.
4: И помните оба, кому обязаны.
2: Крепостные кланяются мальчику в пояс.
1: В глубокой благодарности.
2: Доктор, а где же святой грузчик?
0: Так это он и был в своем детстве.
2: Подождите, вот этот Павлик?
0: Да.
1: Но как же, сын богатых родителей.
2: Он же тогда получается наследник. У него большое поместье. Зачем ему становиться грузчиком?
0: Вот это нам с вами и предстоит выяснить. Алтай, перенеси-ка нас.
1: Мы снова во дворе усадьбы Сташковых.
0: Да, 1817 год. Павлу уже 25. Отец только что разделил имение между двумя сыновьями. Между ним и его старшим братом Иваном.
2: Так много людей, и все взгляды устремлены на крыльцо.
0: Ждут нового барина. Павлу досталось несколько сот крепостных, а также скот и 60 тысяч рублей серебром.
1: Выходит, какой-то крестьянин.
0: Это и есть Павел. Одет просто в недорогую холщовую одежду.
2: Крепостные ждут распоряжений Павла.
7: Люди добрые, братья и сестры, послушайте, что я вам сейчас скажу.
8: Что прикажешь, барин? Мы все здесь.
9: Готовы слушать твою волю?
7: Моя воля будет такова. Вы свободны. Все до единого. Никакого оброка, барщины. Живите самостоятельно и дружно.
9: Ох, как же так?
0: Староста падает на колени.
6: Барин, зачем так шутишь? За что такая немилость? Или мы чем-то тебя прогневили? В чем-то провинились?
2: Павел спускается с крыльца, подходит к старости.
1: Помогает ему встать.
7: Поднимись. Никто ни в чем не провинился. Вы люди. Я не могу и не хочу владеть вами, как вещами.
8: Как же так?
9: Как нам жить? Кто нам землю даст?
7: Живите с Богом. Трудитесь для своих семей во имя Господа. Кто боится перемен, оставайтесь крепостными у моего брата Ивана. А кто хочет быть свободным, тот получит от меня скот, деньги и надел земли.
1: Темнеет.
0: Павел подходит к отцу.
2: Тот стоит в глубокой задумчивости.
1: Опирается на трость.
4: Павел, что ж это ты? Оставляешь все?
7: Да, раздал свою часть имущества и отпустил крепостных, что ты мне выделил.
4: Решил добровольно стать бедняком?
7: Часть денег из наследства с собой возьму. Батюшка, прошу твоего благословения отправиться в дальний путь.
2: Крестит сына.
4: Да благословит тебя Господь, хоть я и не понимаю тебя. Куда пойдешь-то?
7: По святым местам.
4: Помолись и обо мне у христианских святынь.
7: Хорошо, отец.
1: Ушел в дальний путь.
2: Один, в неизвестность.
1: А что мама?
10: Мать его к тому времени уже почила.
1: Жалко. А куда он пошел?
10: По монастырям. В Киево-Печерскую лавру, Почаев, Соловки.
2: Ну, логично. Подарил имущество, ушел от мира и отправился в монастырь. Значит, захотел быть монахом.
10: В том-то и особенность. Он исходил все главные обители России, но пострига не принял. Поселился в портовом городе и стал грузчиком.
1: Удивительно.
2: Необычно. А можно посмотреть, как он там трудился?
10: Конечно. Алтай.
2: Мы в порту.
10: На Азовском море. Город Таганрог. 30-е годы 19 века.
2: Работа кипит.
1: Грузчики трудятся.
2: Переносят с корабля на берег мешки
10: с мукой. А этот крепкий мужчина в серой свитке и мужицких сапогах — наш герой Павел Сташков.
2: Свитка – это верхняя одежда?
10: Да, из простого сукна.
1: Сильный, старается.
2: Почему-то остановился. Отставил мешок в сторону. Выпрямился.
1: Услышал звон колокола. Крестится.
10: К нему подходит купец.
11: Эй, Павел, надо продолжать. Подними мешок, иначе не заплачу за сегодняшнюю работу.
7: Благовест зовет в храм.
11: На этот раз храм может и подождать. У меня срочный заказ, не обижу.
7: Ох, не ждет. Я и так уже работаю дольше условленного. Прости.
1: Покрестившись на звон колокола, Павел поднимает мешок, относит его на телегу и уходит.
2: Купец растерян.
10: К нему подходит приказчик.
12: Что, опять бросил работу?
11: Сразу, как зазвонил колокол.
12: Для него храм важнее любых денег.
11: Работник-то он хороший и человек праведный.
10: Алтай переместил нас в Успенский собор Таганрога.
1: Служба уже закончилась.
10: Но Павел здесь не уходит.
2: Протирает иконы.
1: Ставит деревянную скамеечку, чтобы дотянуться выше.
2: А в руках полотенце.
10: Давайте подойдем чуть ближе. Видите, на лампадке у иконы Спасителя надпись: «Пожертвована Павлом Павловичем».
2: И здесь на лампадке, возле образа Богородицы, такая же надпись.
1: Миша, получается, это наш грузчик Павел подарил храму лампады?
10: Да, и таких лампад с надписями было 18. Он жертвовал свечи, елей для лампад, а еще иконы, которые в народе так и стали называть — иконы Павла Павловича.
2: Он покупал это, наверное, на деньги, заработанные от разгрузки мешков?
10: Именно. И до глубокой старости носил мешки с мукой.
1: Поразительно.
10: Слух о праведном грузчике разошелся по Таганрогу, и к нему потянулись люди.
2: Где же он жил?
10: Снял небольшой домик в Депальдовском переулке.
2: А можно посмотреть?
10: Конечно. Алтай, покажи. Мы у двери того самого домика, который старец Павел арендует.
2: Павел подходит к двери.
1: Но крючок не спешит снимать.
13: Павел Павлович, отворите, это я, Федор, дело срочное.
14: Пока не сотворишь молитву, в хату не пущу.
13: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
14: Вот теперь входи. Христос посреди нас.
10: И есть, и будет.
2: Почему он просил молиться перед дверью?
10: Это норма для православных. Когда кто-то стучит в дверь, читает молитву. Православный этикет, которому старец приучал своих гостей.
1: А еще таким образом Павел говорил людям о необходимости жить с Богом.
10: Правильно, Верочка. Он многое перенял из монастырского быта и применял это в своей жизни.
2: Знаете, я, кажется, понял, почему Павел не принял постриг в монастыре.
1: Почему?
2: Жизнь во Христе можно вести и в миру.
10: Ты прав, Фома. К тому же, возможно, он не считал себя достойным монашества. Правда, со временем избу Павла стали называть кельей. А еще... Алтай, покажешь?
2: Мы опять в Успенском соборе Таганрога.
1: Идет божественная литургия.
10: Священник совершает великий вход.
1: Дядя Миша, смотрите, там в стороне у клироса Павел.
10: Вижу.
2: Он в своей обычной серой свитке.
1: Священник очень внимательно смотрит в сторону клироса.
2: Глаза батюшки широко раскрыты.
1: Пристально смотрит на Павла.
2: Почему он так удивлен? Не может отвести взгляд.
10: Сейчас все поймете. Я на минутку отойду к алтарю, попрошу его показать, что увидел священник и что не видели другие.
2: О, серая свитка словно тает.
1: На Павле сияющее золотое облачение.
10: Такое, какое носят архиереи.
2: Вокруг Павла свечение.
1: И ангелы.
2: Батюшка так изумлен.
15: Господи, ты прославляешь преподобных своих.
1: Ой, сияние меркнет.
2: Свитка снова сделалась серой. Павел даже не заметил изумления батюшки.
10: Вот так Господь открыл священнику глаза на праведность простого труженика.
2: И что дальше?
10: Батюшка стал приглашать Павла Павловича к себе в дом для бесед и относился к нему с большим почтением.
1: А другие люди тоже так же относились?
10: Да, многие искали у старца духовного наставничества. Некоторых из них он даже оставлял у себя пожить.
1: Как послушников в монастыре?
10: И да, и нет. Это были его духовные чада. Но жизнь в его доме, конечно же, была не совсем обычной.
2: Можно посмотреть?
10: Алтай?
1: Девушка моет пол в доме.
10: Входит Павел.
2: Смотрит на чистый пол и грустно вздыхает.
1: Почему он так странно реагирует?
16: Настя, я же просил не мыть пол в будний день.
17: Просто хотела сделать вам сюрприз, пока вы в храме.
16: Знаю, дитя мое, что у тебя доброе сердце и работящие руки. Но в духовной жизни надо учиться угождать Богу через смирение и послушание старшему. Иначе даже хорошее дело может стать проявлением гордыни.
17: Простите.
1: А почему нельзя в будний день мыть пол?
10: Павел не велел часто убирать дом, а только по субботам. Девушка, получается, проявила непослушание, и это правило нарушила.
1: А мне все равно ее жаль. Настя ведь так старалась.
10: Понимаю твои чувства, Верочка.
2: Ну да, зачем быть таким строгим?
10: Павел был духовным наставником. Он помогал укрепиться в вере. А для этого его духовные дети должны были проявлять смирение и терпение. Так он их воспитывал.
1: Теперь понятно.
10: И все свои поступки Павел сверял с православной традицией.
2: Это как?
10: Читал священные писания, творения святых отцов, учился у них. К Павлу приходило много паломников. Он и с ними делился прочитанным, обсуждал отрывки из Евангелия, житий.
1: А что еще они вместе делали?
10: Молились, пели акафисты.
2: Какие?
10: Господу, Пресвятой Богородице, различным святым. Особенно старец любил акафист Казанской иконе Божией Матери.
2: А почему именно его?
10: Наверное, потому что этот образ особо почитался на Руси. Много чудес происходило по молитвам перед этой иконой.
2: Да, мы про это с Верочкой читали.
10: После молитв старец проводил беседы, наставлял. И никто из его келий не уходил с пустыми руками.
1: Интересно, а с чем?
10: Давал в дорогу продукты. Бублики, лимоны. Их старец покупал мешками. Случалось, дарил одежду и обувь. А то, что был строг, так это еще и потому, что он видел то, чего другие не видели. Помыслы, тайные грехи людей, будущее.
1: Будущее?
10: Да, Павел так угодил Господу, что получил дар прозорливости.
2: И что он видел?
1: Да, и как это происходило?
10: Ну, к примеру, приходил к нему купец, с виду благочестивый. А Павел вдруг начинал его обличать. Зачем вдову обидел? Зачем сироту обсчитал?
2: А купец?
10: Тот в слезы каялся. Или, например, Павел предсказывал человеку, что с ним случится через год, через два.
1: И сбывалось?
10: В точности. И таких случаев происходило немало. Но была одна история. Она не похожа на все остальные.
2: А что в ней особенного?
10: Обычно прозорливость праведного касалась простых житейских вещей. А тут...
1: Расскажите!
2: А лучше покажите.
10: Что ж, тогда смотрите. Алтай. Мы в Троицком монастыре Таганрога. 1878 год.
2: В келье за деревянным столом двое.
1: Молодой монах в рясе
2: и старец Павел, он уже в возрасте.
10: Да, здесь ему 86 лет.
1: Сидят в тишине.
10: Только что закончилась исповедь.
2: Этот молодой монах —
10: духовник Павла, иеромонах Демиан Касатас. Ему около 30.
1: Старец смотрит на него с доброй улыбкой.
18: Ты будешь великий человек, Демиан.
2: Духовник смущен.
19: Что вы, я простой иеромонах. Куда мне до величия?
18: Не сомневайся. Терпи. Молись, служи, и Таганрог не забудь.
2: И что? Этот иеромонах, он правда стал великим?
10: Да, через 10 лет, 15 августа 1897 года, отец Демиан возглавил Иерусалимскую православную церковь.
2: Стал патриархом Иерусалимским? О, вот это да!
10: После этого, в память о Павле и о пребывании в Таганроге, в благословении жителям Донского края, патриарх Демиан передал ковчег с частицами некоторых христианских святых.
1: А интересно, каких?
10: Святого Андрея Первозванного, Георгия Победоносца, Марии Магдалины. Была также и частичка Креста Господня.
2: А где сейчас этот ковчег?
10: В Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.
2: Вот это да! Вот это история!
10: А еще Павлу, благодаря дару прозорливости, были открыты день и час его кончины. Он даже написал письмо своим близким с просьбой быть на его похоронах.
1: И они приехали?
10: К сожалению, нет. Случилось недоразумение. Письмо отдали помощнику старца, Никите. А тот увидел сон, что Павел проживет еще долго. Поверил сну и никому о письме не сообщил.
1: И Павел Павлович действительно ушел? Точно в тот день, о котором предупреждал?
10: Да, Верочка. В Великий пост 10 марта 1879 года.
2: И родные узнали о смерти старца уже после?
10: Да, такая вот ситуация из-за своеволия Никиты.
1: Жалко.
10: Кстати, незадолго до кончины к Павлу приехал праведный Иоанн Кронштадтский. Предание сохранило слова приветствия, которыми обменялись подвижники.
1: И что они сказали друг другу?
10: «Здравствуй, столпе от земли до неба», — сказал отец Иоанн. А Павел ответил: «Здравствуй ты, солнце от запада на восток».
2: О, надо же! И оба впоследствии были прославлены в лике святых.
10: Да, в Таганроге, в Свято-Никольском храме, теперь хранятся святые мощи праведного Павла Таганрогского. А в Ростовской области, в поселке Матвеев-Курган, стоит храм его имени.
2: А вот мне интересно, как святого изображают на иконах? Не в монашеской же рясе?
10: Нет, конечно, в простой свитке. А в руках у него то самое белое полотенце, которым он протирал иконы, и святая просфора. Он как бы протягивает эту просфору нам с вами.
1: Как трогательно!
2: А мне теперь стал понятнее образ того грузчика из экспедиции дяди Валеры.
1: Степана!
2: Он тоже всем помогал, обо всех заботился.
10: И таких людей немало вокруг нас.
1: Живущих с Господом.
10: Да, нам надо и самим стараться быть похожими на них. Простотой и отзывчивостью.
2: И верой. Спасибо вам, Михаил Гаврилович, за такую историю.
1: Спасибо. И тебе, Алтайка, за все, что нам показал.
10: И вам, ребята, спасибо.
2: До свидания.
10: До новых встреч, друзья. Храни вас Бог. Праведный Павел Таганрогский, моли Бога о нас.
20: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.

Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Я сейчас скажу то, что может категорически не понравиться многим родителям. Заповедь о почитании родителей всего лишь пятая из 10 заповедей. Ни первая, ни вторая и даже не третья. И это не случайность, это ее настоящее место в структуре заповедей. Ну а на первом месте стоит заповедь о почитании Бога. «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Христос подтвердил эту иерархию заповедей, и сделал он это в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «Иже любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин».
3: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
2: «И проповедуйте во городах их».
1: Монашество – это путь радикального исполнения Христовых заповедей. Иногда монашеский радикализм доходит до своего предела. К примеру, есть масса историй про монахов, которые после пострига отказывались общаться с родителями и с другими своими родственниками. Мол, они умерли для мира, устремлены лишь ко Христу, и у них теперь нет земных родителей. В какой-то степени такой подход может быть оправдан. Особенно если мы будем держать в памяти первую строку только что прозвучавшего евангельского отрывка. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Но если бы церковь считала, что эти Христовы слова необходимо понимать как отказ от родителей, то такой отказ стал бы повсеместным требованием для монашествующих. Если же такого требования нет, то и слова Спасителя стоит понимать не так радикально. Но как же их понимать? Господь, как Он сам о том сказал, пришел не для того, чтобы нарушить закон Ветхого Завета. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Следовательно, его слова необходимо понимать в контексте заповеди Ветхого Завета. Первая же и главнейшая заповедь – это заповедь о почитании Бога и любви к Нему. Все прочие вытекают из нее и имеют ее своим фундаментом. Если человек любит Бога, то для такого человека имеет смысл все, что говорит Бог. Бог для него – абсолютный, безоговорочный приоритет. Родители и близкие люди, безусловно, важны, но не в сравнении с Богом. В практическом же смысле слова Христова означают, что воля Божия для нас должна иметь приоритет перед волей родителей. И воля родителей – это вовсе не синоним воли Божией. Даже самые благочестивые, любящие и богобоязненные родители могут ошибаться. Бог же – никогда. Родители по своей любви, желая блага детям – при определенных обстоятельствах могут начать противоречить Евангелию. И в таком случае надлежит исполнять Евангелие, а не родителей.

человеческую волю. Да, это всегда непросто. Но ведь и весь прозвучавший сегодня отрывок Евангелия от Матфея говорит о том, что следование за Христом – это постоянное, ежесекундное попрание своего ветхого естества ради постепенного восхождения к свободе славы детей Божиих.

0: Даже в суете нового дня есть время для тишины и молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Кто из нас может похвалиться, что он в лесу, ни в заповеднике, ни в парке, видел оленя или лося, не дай бог, кабана или медведя? Немногие. Действительно, зверью, обитателям лесных чащоб, привычно сторониться человека и избегать встречи с ним, потому что сам Творец вложил инстинктивный страх в естество диких животных пред венцом творения. Но я хочу здесь поразмыслить несколько об ином – духовной пользе уединения для нас самих. Ибо молитвенная жизнь души, помимо соборных и церковных служб, иногда властно требует от нас хотя бы на малое время сокрыться от шума городского и обратить ко Господу сердечное око, то есть молиться без каких бы то ни было посторонних свидетелей».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Пометование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. «Жизнь как служение». Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио Вера каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостем программы будет клирик храма Преображения Господня в Курске, директор Межепархиального центра подготовки церковных специалистов Курской епархии, священник Роман Кацап.

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Всегда неприятно терять важные и нужные вещи. И как же здорово, когда находятся честные люди, готовые вернуть утраченное. Помню, еще в студенческие годы забыла в общественном месте маленький ноутбук. Обнаружила пропажу только спустя пару часов. Конечно, я очень расстроилась и уже не ожидала найти свою вещь, но оказалось, что ноутбук вовремя заметили добрые люди, а затем вернули мне. Не так давно мой знакомый рассказал подобную историю про москвичку Варю Борцову. Она чуть было не лишилась своего кошелька и вместе с ним важных документов. Случай произошел в ноябре 2018 года. Ранним утром девушка возвращалась из аэропорта домой на такси. Она была очень уставшая и как только добралась до своей квартиры, сразу легла спать. Наутро девушка с тревогой обнаружила, что по своей неосмотрительности оставила в машине кошелек с деньгами, документами и банковскими картами. Варя перепугалась. В панике она пыталась найти водителя через диспетчерскую службу, но ей это не удалось. Она совсем потеряла надежду найти свои вещи. В тот момент отец Вари случайно заметил у подъезда машину желтого цвета и мужчину, который что-то спрашивал у прохожих. Папа предложил дочери спуститься и проверить, вдруг это водитель того самого такси. И он был прав. Оказалось, что мужчина практически сразу нашел в своей машине потерянный кошелек. Он связался с диспетчерами, но из-за сбоя в системе сотрудники колл-центра не смогли найти информацию о Варе. Тогда мужчина решил вернуться к дому девушки, где и прождал ее больше 7 часов. Когда Варя наконец вышла из дома и увидела водителя, она расплакалась. А мужчина с улыбкой спросил: «Сколько можно спать? Я замерз». И по-дружески обнял девушку. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
1: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера». Вера. Сегодня, 18 июля, церковь вспоминает преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия игумена Радонежского, преподобно-мученицу великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару, преподобный исповедника монаха Агапита Таубе. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемый Экономисса. Великая княгиня Елизавета родилась в 1864 году в семье герцога Гессен-Дармштадтского. В 20 лет она вышла замуж за великого князя Сергея Александровича и приняла православие. В 1905 году князь Сергей погиб от взрыва бомбы революционера-террориста. На третий день после гибели мужа Елизавета Федоровна поехала в тюрьму к убийце, чтобы сказать, что прощает его, и подала государю прошение о помиловании убийцы. После трагедии Елизавета Федоровна решила создать в Москве обитель труда, милосердия и молитвы. Она купила на улице Большая Ордынка участок земли с 4 домами и обширным садом. В обители, которая была названа Марфо-Мариинской, были созданы больница, аптека, в которой лекарства отпускались бедным бесплатно, детский приют и школа. Елизавета Федоровна стала настоятельницей обители. В 1918 году, на третий день Святой Пасхи, великую княгиню Елизавету Федоровну арестовали. Ее привезли в сибирский город Алапаевск. Инокиня Варвара добровольно оставалась при великой княгине. 18 июля 1918 года узниц ночью повезли на заброшенный рудник и сбросили в шахту. Несколько месяцев спустя армия адмирала Колчака заняла Екатеринбург. Тела мучениц были подняты из шахты. При отступлении Белой армии гробы с мощами преподобных мучениц были доставлены в Иерусалим. Сейчас их мощи почивают в храме равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы. Один из лучших памятников преподобно-мученице великой княгине Елизавете – это возрожденная Марфо-Мариинская обитель милосердия. В ней до сих пор продолжают оказывать помощь нуждающимся людям. Мы чествуем великую княгиню Елизавету Федоровну и инокиню Варвару, пострадавшую вместе с ней, и сердечно просим их. Святые преподобно-мученицы Елизавета и Варвара, молите Бога о нас –

70-х годах 20 века отечественная мультипликация переживала творческий подъем. Художники-постановщики воодушевленно экспериментировали с техническими приемами, расширяя горизонты своих возможностей. Именно в то время Юрий Нарштейн положил начало явлению, позднее названному русской авторской анимацией. Ему удалось создать особый жанр, где череда зрительных образов складывалась в поэтическое повествование. Повторить уникальный стиль мастера никто не пытался. Однако он вдохновил многих на создание лирических мультфильмов-поэм, в которых вместо слов использовалась текучая вязь изображений. В 1979 году творческое объединение «Экран» предложило зрителям одно из таких уникальных произведений. Художник-аниматор Розалия Зельма сняла мультипликационный фильм «Девочка и дельфин», запечатленную в рисунках историю о настоящей любви. Сюжет несложный. Дельфин спасает тонущую девочку. Между ними завязывается дружба. А когда житель моря попадает в плен к людям, дочь суши помогает ему выбраться на свободу. Используя подобные фабулы, художник всегда рискует впасть в излишнюю сентиментальность и вызвать у зрителя недоверие. Розалии Зельме удалось избежать фальши. Художественное достоинство мультфильма в нарочитой ограниченности изобразительных средств. Это почти монохром, словно ребенок набросал рисунок графитовым карандашом и чуть оттенил пастелью. История, показанная детскими глазами, взмывает на невероятную высоту благодаря музыке Эдуарда Артемьева. Композитор, уже известный к тому времени по фильмам Андрея Тарковского «Солярис» и «Зеркало», а также по картинам Никиты Михалкова «Раба любви» и «Свой среди чужих, чужой среди своих», берется озвучить детский мультик и делает это виртуозно. Слова звучат в мультфильме лишь в самом конце. В музыкальный поток вливаются прозрачные стихи Алексея Кондратьева. Девочка вглядывается в горизонт в надежде увидеть друга. И голос 10-летней Ольги Рождественской передает всю пронзительность ее любви.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Мы привыкли порой думать, что полноценная религиозная жизнь – это перестать совершать явные грехи, начать исполнять молитвенное правило и посещать храм, когда положено. Однако проходит время, и мы с удивлением замечаем, что даже изменив внешнее поведение, внутри мы нередко остаемся теми же. Возникает чувство, что упускаешь что-то важное. О том, что это может быть, говорится в отрывке из 12 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Молю бы вас, братья, щедротами Божиими».
3: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил».
2: «Як уже Бог разделил есть меру веры».
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел противопоставляет друг другу два действия. Первое он описывает глаголом «сообразовываться». В греческом языке оригинала это означает, что человек надевает определенный образ, чужую форму или же маску. Павел говорит о том, что мир постоянно навязывает нам какую-то роль. Роль семьянина, роль начальника, роль религиозного человека, роль успешного работника, роль жертвы обстоятельств и многое другое. Мы примеряем эти маски в зависимости от ситуации. Соответственно, в зависимости от ситуации меняется и наше поведение, как поведение актера на сцене. Однако внутри мы остаемся прежними. Поэтому апостол и призывает: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума». Здесь он использует тот же греческий глагол, который использован для описания преображения Христа на горе. Речь идет не просто о смене одежды, но о глубинном, сущностном изменении. И происходит оно, по словам Павла, через обновление ума. Слово «ум» в греческом языке – это не просто мозг или интеллект. Это центр нашего внимания и восприятия. То, как мы видим мир, себя и других, наши автоматические реакции, наши глубинные убеждения, наша ценностная система координат. Именно эту систему координат и предлагает перестроить Павел. Пока такой перестройки не случится, наша религиозная жизнь всегда будет чем-то напоминать актерскую игру. Роли меняются, а исполнитель все тот же. Чтобы мысль стала ясной окончательно, представим старый компьютер, который работает на устаревшей операционной системе. Он еще может включаться, но любые новые программы на нем зависают или работают с ошибками. Можно сколько угодно чистить его от вирусов и удалять лишние файлы. Но пока мы не переустановим операционную систему, он не будет работать нормально. Обновление ума – это и есть переустановка операционной системы. Это не просто удаление плохих мыслей, а полная замена того, как мы воспринимаем и обрабатываем информацию. Что же необходимо сделать для такой тотальной перезагрузки? Апостол с этого начинает. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». Образ тела, которое полностью приносится в жертву, говорит о том, что всего себя человек должен посвятить ежедневной работе по замене старого на новое. Как именно это происходит, апостол также объясняет. Служение должно быть разумным. Иными словами, моя работа заключается в ежедневном наблюдении за своими мыслями, чувствами, словами и поступками – и их сознательной замене на те, которые предлагает Евангелие. Практически я должен вырабатывать у себя навык останавливаться. В тот момент, когда жизнь предлагает мне сыграть очередную роль, то есть подчиниться привычной реакции, например, гневу, зависти, страху, угодничеству, я должен остановиться и найти в себе силы сказать: «Стоп, это старая пластинка, это то, чего хочу я, вернее, мое ветхое нутро и этот мир. А чего хочет Бог в этой ситуации?» Начиная именно с такого элементарного действия, моя вера и мое служение постепенно становятся разумными. Я все отчетливее начинаю видеть, какие роли и в каких ситуациях я отыгрываю. И в результате, со временем, они просто теряют надо мною власть. Я начинаю видеть, каков я без всех этих масок. Именно так можно понять слова Павла. «Не думайте о себе более, нежели должно думать». Первый признак обновленного ума – это трезвое, честное отношение к самому себе. С одной стороны, без гордости и превозношения над людьми, с другой – без ложного самоуничижения. А вместе с этим я начинаю замечать, что Господь регулярно посылает мне людей и обстоятельства, подсказывая, каким путем мне двигаться, чтобы исполнить не мою, а Его волю. Ведь для моей души она есть воля благая, совершенная и спасительная.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Частное мнение.
1: Наталья Лангамер. Журналист, автор, режиссер телепрограмм и фильмов.
0: Частное мнение.
2: Недавно я стала расспрашивать стилиста, как сделать так, чтобы волосы лучше росли. И она вместо рецептов масок или подборки шампуней вдруг сказала: «А ты их люби. Говори им, что они хорошие, волосы твои. Ты замечала, что когда ребенок ударился, он плачет, а мама поцелует, где болит, и малыш успокаивается». Я всерьез задумалась. Это ведь не только психологический эффект. И правда исцеляет любовь. И это совсем не громкие слова. Мир был создан Богом. Бог есть любовь. И творил он мир своею любовью. А значит, и лечить может только любовь, как основа основ. Осмелюсь сравнить ее с веществом, которое замазывает трещины, сколы. Любовь заполняет собой раны, и они проходят. Когда мы с любовью ухаживаем за растениями, они расцветают. Сколько было проведено экспериментов, когда растения на одной грядке ругали, а на другой хвалили. Первые чахли, а вторые расцветали. В нацистской Германии были проведены эксперименты. Детей отнимали у матерей и растили без материнской ласки. Огромный процент этих детей вырос с психическими отклонениями. Быть любимым для человека – норма. Ребенок рождается от любви двоих, не от одного. Предположу, что именно для того, чтобы оказаться внутри любви. Мне кажется, Господь задумал семью по образу Святой Троицы, где трое любят друг друга, а для начала – новорожденного малыша любят папа и мама, и он учится любить. Любимый человек обнимет, и проходит усталость, скорбь, тревога. И все это невысокие слова. Это так логично. Любовью все восстанавливается. Как я раньше об этом не задумывалась. Любовь – это вещество, из которого мы состоим. И даря любовь друг другу, мы дарим жизнь. Господи, непостижимо и потрясающе. Слава Тебе, слава.
0: Частное мнение.
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит: игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
0: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

Радио «Вера». Сегодня, 18 июля, Церковь вспоминает преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия игумена Радонежского, преподобно-мученицу великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару, преподобного исповедника монаха Агапита Таубе. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Экономисса. Преподобный исповедник Агапит родился в 1894 году в Санкт-Петербургской губернии в семье барона Михаила Таубе и был крещен, как и отец, с именем Михаил. Успел окончить 3 курса юридического факультета Санкт-Петербургского университета и был призван на Первую мировую войну, где получил тяжелые ранения. В 1922 году демобилизовался и стал сотрудником музея, который власти устроили в Оптиной пустыне. Здесь Михаил познакомился со старцами и принял монашеский постриг с именем Агапит. В 1925 году Агапита уволили из музея. Он жил, зарабатывая преподаванием иностранных языков. Вскоре был арестован. Обычно он ходил в светской одежде, а когда пришли его арестовывать, с радостью надел рясу, точно только и ждал этого момента. Монах Агапит долгие годы провел в тюрьмах, ссылках и лагерях. В 1936 году, освободившись из очередного заключения, он тяжело заболел. Его страдания возрастали с каждым днем. Он уже не мог ни есть, ни говорить, но при этом не терял бодрости духа. 18 июля старушка-хозяйка, у которой монах снимал угол, увидела, что Агапит лежит, не сводя глаз, с иконы Божией Матери. Лицо его было сосредоточено и кротко. Ни боль, ни страх не искажали его. Он не стонал, только дыхание становилось все реже. Впоследствии хозяйка рассказала, что монах Агапит переносил свои страдания так светло, что она молится ему как святому. В 2007 году преподобный исповедник Агапит был прославлен церковью в лике святых. Стать священником в России в 20-е годы 20 века зачастую означало выбрать тюрьму, ссылку и даже смертный приговор. Подобно Спасителю, многие из них стойко пронесли свой крест до конца, подкрепляемые верой в Господа. Церковь чтит подвиг исповедничества новомучеников и обращается с просьбой к преподобному исповеднику Агапиту Таубе. «Святой праведный Агапит, моли Бога о нас».

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Среди воспоминаний и событий прошлого я выделяю одно, которое более чем все остальные послужило мне источником счастья. Писал на закате дней английский физик Майкл Фарадей, имея в виду свой брак с Сарой Барнард. С любимой супругой изобретатель электродвигателя прожил 46 лет. Любовь их была такой прочной, потому что стояла на крепком фундаменте христианской веры. Ассистент Королевского института Майкл Фарадей любил посещать маленькую протестантскую церковь на аллее Святого Павла в лондонском районе Сити. Пресвитером в общине был известный лондонский ювелир Эдвард Барнард. После одного из богослужений Майкл разговорился с дочерью пастора Сарой, и спустя несколько дней в его записной книжке появились строки: «Что приближается к нам сложным обликом? Что увлекает даже мудрых на путь глупца? Любовь». Набожный Фарадей словно испугался собственных чувств. Однако вскоре к Саре полетели уже иные по тональности послания. В одном из них Майкл признался Саре в любви и попросил ее руки. Девушка долго медлила с ответом и в итоге, не сказав ни да, ни нет, уехала с подругой в деревню. Молодой физик последовал за ней и, к своему счастью, вскоре получил желанное согласие. После свадьбы Майкл принял таинство крещения. Внимая и веря истине и выражая готовность сделать все, чтобы не указал Христос, как писал сам Фарадей, молодой ученый вместе с женой каждое воскресенье участвовал в богослужениях. Супруги поселились на верхнем этаже Королевского института и в будние дни принимали в своей личной молельной комнате. Те, кто не мог присутствовать на собраниях больных и нуждающихся, Майкл и Сара посещали на дому. В 1832 году Фарадей стал диаконом, а в 1840-м – пресвитером. Майкл совмещал служение священника с работой в Королевском институте, где совершал свои открытия в области электродинамики. Он много времени проводил в лаборатории, читал лекции для детей, сочинял научно-популярные книжки. При этом главным в жизни он считал свою маленькую семью – Сару и ее племянницу-сироту Джейн, которую воспитывали Фарадеи. Своих детей у супругов не было. Ученый старался проводить с родными каждый свободный день. Они вместе читали Священное Писание, Байрона или книги по естествознанию. Майкл ставил для близких простые опыты. В летнее время года Фарадеи отправлялись к морю, в городок Уолмер, где снимали коттедж. Они просыпались засветло и встречали рассвет над заливом Пегвелл-Бэй, а днем гуляли по округе, наблюдая за птицами. Сара и Майкл любили животных и даже хотели поселиться рядом с зоологическим садом. Любимой фразой Майкла Фарадея была: «Служение истине должно быть бескорыстным». И действительно, Сара и Майкл вели очень скромный образ жизни. Годовой доход Фарадея редко превышал 100 фунтов. Это очень небольшие деньги. Майкла Фарадея нередко мучили болезни. В 50 лет ученый вынужден был на несколько месяцев прервать работу от нервного истощения, а в 55 Фарадею начало отказывать зрение. Если бы не забота Сары, которая была для него и сиделкой, и личным секретарем, он бы не смог раз за разом возвращаться к научным занятиям. Однажды, ненадолго уехав в Бирмингем, Майкл написал жене: «Я пришел к убеждению, что нет на земле удовольствия, которое могло бы сравниться с тихим миром семейного очага. Даже здесь мне хотелось бы быть около тебя. О, как мы счастливы! Поездки, как нынешние, учат меня только еще больше ценить наше счастье».
1: Семейные истории. Радио. Сюжеты.
0: Священник Стахий Колотвин.
3: Когда Господь сподобил меня с женой и младшим ребенком побывать в монастыре Косьмы Италийского на месте его мученической гибели в Албании, то мне, безусловно, захотелось вернуться туда вместе со своими прихожанами в паломничество. Тем не менее, когда мы были в этом монастыре, там был один единственный монах, и он был очень как-то строгий и не очень дружелюбный. И как-то это даже немножко беспокоило, что так вроде искренне. И вот, когда уже мы двумя микроавтобусами, минивенчиками подъезжали под стены обители, то тоже как раз думаешь, ну а как он примет вот уже паломническую группу, откроет ли нам вот он храмы. И мы раз и заезжаем на газон, а там из-за дождей образовалось небольшое болото, и машина завязла. Тут появляется этот монах в дверях обители, тоже так смотрит, молчаливо, сурово. Мне тоже думают, вот, приехали тут, грязь размесили. И думаешь, ну как-то вот не очень он будет нам рад в такой ситуации. Как появился, так и исчезает, а потом возвращается с тросом, привязывает его молча, не проронив ни слова, к одной машине, которая стояла вне вот этой трясины, привязывает к другой, вместе подтолкнули, подтянули, вытащили машину, пошли, помолились, и все точно так же молча нам открыл, провел, закрыл, проводил. И уже понимаешь, что первое впечатление может быть обманчивым, что тем более человек монашеского настроя, мы не очень это привыкли в мире видеть, потому что даже когда вот в наших городских монастырях, все равно мы видим монахов, которые, по сути, ведут приходскую пастырскую деятельность. А вот монах, который живет все-таки в отдалении, который живет, можно сказать, отшельником, будучи единственным, пусть и в большом, но опустевшем за годы гонений монастыре, что он, его молчание и его суровый вид – это не неприятие, а просто сохранение своего монашеского служения, даже когда к тебе приезжают люди из большого окружающего суетного мира.
1: Сюжеты.

0: твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Христос подтвердил эту иерархию заповедей, и сделал он это в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
1: «Иже любит отца или мать паче мене, несть мене достоин».
2: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их».
1: «И проповедуйте во городах их».
0: Монашество – это путь радикального исполнения Христовых заповедей. Иногда монашеский радикализм доходит до своего предела. К примеру, есть масса историй про монахов, которые после пострига отказывались общаться с родителями и с другими своими родственниками. Мол, они умерли для мира, устремлены лишь ко Христу, и у них теперь нет земных родителей. В какой-то степени такой подход может быть оправдан. Особенно если мы будем держать в памяти первую строку только что прозвучавшего евангельского отрывка. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Но если бы церковь считала, что эти Христовы слова необходимо понимать как отказ от родителей, то такой отказ стал бы повсеместным требованием для монашествующих. Если же такого требования нет, то и слова Спасителя стоит понимать не так радикально. Но как же их понимать? Господь, как он сам о том сказал, пришел не для того, чтобы нарушить закон Ветхого Завета. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Следовательно, его слова необходимо понимать в контексте заповеди Ветхого Завета. Первая же и главнейшая заповедь – это заповедь о почитании Бога и любви к Нему. Все прочие вытекают из нее и имеют ее своим фундаментом. Если человек любит Бога, то для такого человека имеет смысл все, что говорит Бог. Бог для него – абсолютный, безоговорочный приоритет. Родители и близкие люди, безусловно, важны, но не в сравнении с Богом. В практическом же смысле слова Христова означают, что воля Божия для нас должна иметь приоритет перед волей родителей. И воля родителей – это вовсе не синоним воли Божией. Даже самые благочестивые, любящие и богобоязненные родители могут ошибаться. Бог же – никогда. Родители по своей любви, желая блага детям, при определенных обстоятельствах могут начать противоречить Евангелию. И в таком случае надлежит исполнять Евангелие, а не родительскую волю. Да, это всегда непросто. Но ведь и весь прозвучавший сегодня отрывок Евангелия от Матфея говорит о том, что следование за Христом – это постоянное, ежесекундное попрание своего ветхого естества ради постепенного восхождения к свободе славы детей Божиих.

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. «Человек не ученый, что топор не точеный», говорит русская пословица. Много есть у нас мудрых выражений о пользе книг и учения. Самые популярные – «век живи, век учись», «ученье – свет, а не ученье – тьма». Однако интересно, что народная мудрость рассказывает нам о разных гранях учености. Например, о том, что овладеть наукой стоит до конца. Кукушка – не ястреб, а недоучка – не мастер. Или есть пословица о том, что важен результат, а не только процесс. «Не говори, чему учился, а говори, что узнал». Есть и выражение о методах обучения. «Учи показом, а не рассказом». Повторение – мать учения. Понимание, что освоить грамоту – дело нелегкое, тоже отразилось в пословицах. «Мнится писание – легкое дело, пишут два перста, а болит все тело». На ошибках учатся. Встречается в народных выражениях и ирония, ведь иногда учение может и осложнить жизнь. «Сам не рад, что грамоте горазд». И, конечно, велико уважение людей к книге. «Книги читать – зла не пытать». Знание – солнце, книга – окно. Но и не всякая книга полезна бывает. Вот и говорят в народе: книга книги рознь, одна учит, другая мучит. Одна книга просвещает, а другая с пути совращает. Само построение пословиц бывает образным. Например, ум без книги, как птица без крыльев. Черные буквы красные дни приносят. То есть чтение делает жизнь лучше. Множество мудрых народных высказываний о книгах и учении сохранил для нас Владимир Даль в сборнике «Пословицы русского народа». Откройте их и восхититесь мудростью наших предков. А закончить я хочу такими словами. Мир освещается солнцем, а человек – знанием. С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Доброе утро».

0: 18 июля Православная Церковь отмечает День памяти одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. В этот день, в 1422 году, были найдены его нетленные мощи, которые и по сей день остаются главной святыней Троицы Сергиевой Лавры. О преподобном Сергии Радонежском рассказывает митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.
1: 100 лет пролежали останки преподобного Сергия возле той церквушки в честь Святой Троицы деревянной. И когда решили построить в 422 году уже каменный Троицкий собор, ныне до сих пор простоявший, где и находится рака с мощами преподобного Сергия. Тогда как раз обрели останки преподобного Сергия Радонежского, его святые мощи. И вот это как раз событие, собственно говоря, и мы отмечаемся.
0: Преподобный Сергий в миру, Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр, позднее перебравшихся в Радонеж, близ Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась грамота, но после чудесного явления старца-монаха, благословившего его на постижение грамоты и священного писания, юноша быстро всему обучился. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном основал пустынь с церковью во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Помимо Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, он основал еще несколько монастырей, а также воспитал целое поколение учеников. На Руси преподобного Сергия всегда называли игуменом земли русской. Он положил начало новой эпохе русского монашества, а его ученики основали множество монастырей и храмов. И сегодня преподобного Сергия особо почитают верующие. Ему молятся о телесном и духовном исцелении, просят о помощи в земных заботах, обращаются с молитвой о детях и многом другом, рассказывает настоятель храма Успения Божией Матери города Ставрополя иерей Александр Копцев.
2: Традиционно мы обращаемся к Господу, нашему Иисусу Христу, но однако же в силу того, что какие-то святые в чем-то преуспели или какие-то часть их жизни она была для них таким неким испытанием, они приобрели у Бога право ходатайствовать в этих особых ситуациях. Да, и вот преподобный Сергий Радонежский, в первую очередь, ему молятся о даровании способности к разумению наук, то есть о помощи в учебе, и также к нему прибегают и в случаях каких-то военных ситуаций люди, которые принадлежат к воинскому званию. В силу того, что определенный исторический момент, как мы помним, на Куликовую битву, благословение преподобного Сергия, участие монахов его монастыря в этой битве, они оказали не только физическую помощь, но и в первую очередь воодушевили русское воинство, которому удалось одержать победу на Куликовом поле.
0: Сергий Радонежский – один из самых почитаемых православных святых. Неудивительно, что в России сотни храмов носят его имя. 18 июля в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом в 2014 году, когда православный мир отмечал 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью Ставрополя. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: рассказывает священник Николай Конюхов.
1: Я очень боюсь зубных врачей. Это началось не вчера, а еще с детства. Когда мы с мамой шли по направлению даже еще к зубоврачебному кабинету, у меня внутри все сковывалось, и ком подступал и к сердцу, и к желудку, и ко всем остальным частям. Поэтому во взрослом возрасте, несмотря на то, что ты вроде как уже все знаешь, что это нужно, необходимо, этот страх продолжился. Но годы идут, зубы разрушаются, все равно нужно идти и их лечить. И вот я прихожу в поликлинику к незнакомому мне доктору. И, слава богу, попал, я вижу, что у нее очень много пациентов. Это непростое дело. Делать людям больно, причем на потоке. Но понимая, что им это необходимо. И я пришел, сажусь в кресло, мне достаточно, вот доктор быстро спрашивает имя, фамилию, что там болит и все остальное. И я говорю: извините, пожалуйста, можно я вам вот кое-что такое, личный вопрос? Он говорит: ну хорошо, давайте. И говорю: вот знаете, я вас боюсь. Она так на меня посмотрела, говорит: а я вас тоже боюсь. Потому что, ну, я такой с бородой сижу. Я говорю: знаете, давайте, как в советском мультике замечательном про котенка Гава, они залезли на чердак. И говорит: давай будем бояться вместе. Гроза шла. Я вот ей тоже говорю: давайте бояться вместе. Ну, она как-то развеселилась, расположилась. Ну, и я тоже, у меня немножко страх от сердца отступил. И она уже, когда делала мне что-то, говорила: ну, не переживайте, сейчас это закончится. Как-то начала меня уговаривать, как с ребеночком. Хотя я такой уже батюшка с 4 детьми. И мне это так близко было. Я ей, по правде, очень благодарен. Потому что некоторые начинают ругаться: ну что ты там, как ребенок себя ведешь, ну что там. Я даже врачей знаю, и я их прекрасно понимаю. Сам бы не выдержал, наверное. А вот она проявила какое-то такое внимание, доброту и юмор, которое в таких сложных ситуациях помогает жить.
2: Добрые истории.
3: Сегодня, 18 июля, церковь вспоминает преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия игумена Радонежского, преподобно-мученицу великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару, преподобно-исповедника монаха Агапита Таубе. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемый Экономисса. Икона Пресвятой Богородицы, именуемая по-гречески «Экономисса» или по-русски «Домостроительница», находится на Святой горе Афон в лавре святого Афанасия. По преданию, в X веке афонский старец Афанасий основал обитель, но вскоре из-за сильного голода всем инокам пришлось уйти из монастыря. Последним в путь отправился сам Афанасий. Едва он успел отойти, как встретил женщину под голубым покрывалом. Старец удивился, ведь женщинам проход на Афон был запрещен. Незнакомка обратилась к нему с вопросом, почему Афанасий покидает монастырь. Она выслушала ответ и изумилась: «Только это? И ради куска хлеба ты бросаешь свою обитель? Вернись, я помогу тебе, только не покидай своего уединения и не оставляй своей лавры». Афанасий спросил у странницы, кто она, что так щедро дает обещание. «Я — Матерь Господа твоего», — произнесла она. Недоверчивый Афанасий потребовал доказательств, что перед ним действительно Царица Небесная. Богородица велела ему стукнуть посохом по камню и добавила, что будет экономиссой, то есть домоправительницей монастыря Афанасия. Монах ударил посохом и из скалы забил источник воды. Афанасий обернулся, чтобы припасть к ногам Девы Марии, но она исчезла. Старец вернулся в обитель и обнаружил, что кладовые наполнены всем необходимым. С тех пор в монастыре нет обычной должности эконома, а есть только помощник экономисы. В память о явлении Богоматери в лавре была написана икона Пресвятой Богородицы, а вода чудесного источника до сих пор утоляет жажду паломников. По словам святителя Иоанна Златоуста, Богородица – первая преемница божественных дарований и первая раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа и милостей у нее. Чествуя икону Божией Матери, именуемую Экономисса, мы молитвенно просим Пресвятую Деву. Пресвятая Богородица, спаси нас –

0: Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1893 году 20-летний Сергей Рахманинов решил издать сборник романсов на стихи русских поэтов. Но молодой композитор был настолько требователен к себе, что долго сомневался, достойны ли его произведения публикации. Пересмотрев свои ранние сочинения и дописав несколько новых романсов, Рахманинов все же завершил работу над сборником. Каждый из 6 романсов композитор посвятил кому-то из близких друзей. Например, миниатюра на стихи Михаила Янова «Утро» адресована Юрию Сахновскому, музыканту, служившему регентом церковного хора. Возможно, поэтому в музыке романса сочетаются светлая лирика и внутренняя сосредоточенность. Образы зари и утренней росы, которую поэт сравнивает с алмазными слезами, тонко перекликаются со спокойной, прозрачной музыкой. «Утро» — одно из ранних произведений Рахманинова. Уже здесь проявились черты, которые позднее станут важной частью его стиля. Певучая мелодия, тонкая эмоциональность и особое внимание к музыкальному настроению. «Утро» из цикла 6 романсов Сергея Рахманинова прозвучит в исполнении Елены Зарембы и Антонины Кодобновой.

0: радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Мы привыкли порой думать, что полноценная религиозная жизнь – это перестать совершать явные грехи, начать исполнять молитвенное правило и посещать храм, когда положено. Однако проходит время, и мы с удивлением замечаем, что даже изменив внешнее поведение, внутри мы нередко остаемся теми же. Возникает чувство, что упускаешь что-то важное. О том, что это может быть, говорится в отрывке из 12 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Молю бы вас, братья, щедротами Божиими».
3: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил».
2: «Як уже Бог разделил есть меру веры».
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел противопоставляет друг другу два действия. Первое он описывает глаголом «сообразовываться». В греческом языке оригинала это означает, что человек надевает определенный образ, чужую форму или же маску. Павел говорит о том, что мир постоянно навязывает нам какую-то роль. Роль семьянина, роль начальника, роль религиозного человека, роль успешного работника, роль жертвы обстоятельств и многое другое. Мы примеряем эти маски в зависимости от ситуации. Соответственно, в зависимости от ситуации меняется и наше поведение, как поведение актера на сцене. Однако внутри мы остаемся прежними. Поэтому апостол и призывает: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума». Здесь он использует тот же греческий глагол, который использован для описания преображения Христа на горе. Речь идет не просто о смене одежды, но о глубинном, сущностном изменении. И происходит оно, по словам Павла, через обновление ума. Слово «ум» в греческом языке – это не просто мозг или интеллект. Это центр нашего внимания и восприятия. То, как мы видим мир, себя и других, наши автоматические реакции, наши глубинные убеждения, наша ценностная система координат. Именно эту систему координат и предлагает перестроить Павел. Пока такой перестройки не случится, наша религиозная жизнь всегда будет чем-то напоминать актерскую игру. Роли меняются, а исполнитель все тот же. Чтобы мысль стала ясной окончательно, представим старый компьютер, который работает на устаревшей операционной системе. Он еще может включаться, но любые новые программы на нем зависают или работают с ошибками. Можно сколько угодно чистить его от вирусов и удалять лишние файлы. Но пока мы не переустановим операционную систему, он не будет работать нормально. Обновление ума – это и есть переустановка операционной системы. Это не просто удаление плохих мыслей, а полная замена того, как мы воспринимаем и обрабатываем информацию. Что же необходимо сделать для такой тотальной перезагрузки? Апостол с этого начинает. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». Образ тела, которое полностью приносится в жертву, говорит о том, что всего себя человек должен посвятить ежедневной работе по замене старого на новое. Как именно это происходит, апостол также объясняет. Служение должно быть разумным. Иными словами, моя работа заключается в ежедневном наблюдении за своими мыслями, чувствами, словами и поступками и их сознательной замене на те, которые предлагает Евангелие. Практически я должен вырабатывать у себя навык останавливаться. В тот момент, когда жизнь предлагает мне сыграть очередную роль, то есть подчиниться привычной реакции, например, гневу, зависти, страху, угодничеству, я должен остановиться и найти в себе силы сказать: «Стоп, это старая пластинка, это то, чего хочу я, вернее, мое ветхое нутро и этот мир. А чего хочет Бог в этой ситуации?» Начиная именно с такого элементарного действия, моя вера и мое служение постепенно становятся разумными. Я все отчетливее начинаю видеть, какие роли и в каких ситуациях я отыгрываю. И в результате со временем они просто теряют надо мною власть. Я начинаю видеть, каков я без всех этих масок. Именно так можно понять слова Павла: «Не думайте о себе более, нежели должно думать». Первый признак обновленного ума – это трезвое, честное отношение к самому себе. С одной стороны, без гордости и превозношения над людьми, с другой – без ложного самоуничижения. А вместе с этим я начинаю замечать, что Господь регулярно посылает мне людей и обстоятельства, подсказывая, каким путем мне двигаться, чтобы исполнить не мою, а Его волю. Ведь для моей души она есть воля благая, совершенная и спасительная.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Сергей Комаров. Публицист, религиовед, музыкант.
0: Частное мнение.
2: «Идите, научите все народы», – повелел Христос Церкви. Евангелие должно быть проповедано во всех народах. Кем проповедано? Церковью. То есть нами. Церковь – это не только духовенство, но все мы. А проповедь – это слово о Боге. Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Вера от слышания, а слышание – от Слова Божия, пишет апостол Павел. Часто встречается такое мнение. Не надо никому ничего говорить, надо проповедовать самой жизнью. Дескать, если будешь жить по-христиански, люди проникнутся твоим примером и придут в церковь. Я и сам когда-то так думал, но со временем понял недостаточность, а потому и ложность этого тезиса для нашего времени. То, что христианину надо жить по-христиански, очевидно. Заповеди Божьи надо исполнять не только проповеднику, но и любому верующему. Исполнение заповедей – это христианская норма. И да, в какой-то мере праведная жизнь есть проповедь. Но христианство – религия логоса, религия слова. Наш Бог – проповедник. И Он дал Церкви заповедь проповедовать Евангелие словом. Без словесной проповеди христианства – нет. Христос постоянно говорил с людьми. Действительно, в житиях святых бывало так, что подвижники обращали в христианство одним своим видом. Но можем ли мы перенести этот принцип на нас? Думаю, никто из нас не достиг такого уровня святости, чтобы так обращать людей в православие. Никого сегодня не занимает, как живет его сосед или коллега по работе. Люди обособлены, занимаются только собой. Общинного быта, в котором люди живут как в некой большой семье, давно у нас нет. Любой культурный человек сегодня умеет быть хорошим. Сколько было историй, когда ловили опасных маньяков, и оказывалось, что на работе, на виду у всех они прекрасные, чудеснейшие люди. Вот работал я недавно в одном светском офисе. Там все люди хорошие и порядочные. А чтобы понять, кто христианин, а кто нет, надо об этом поговорить. И чтобы заинтересовать кого-то чем-то, надо поговорить. Двигает людьми слово, и оно должно быть произнесено. Кем? Нами, церковными людьми. Пока не прозвучит слово веры, никто с места не сдвинется. А пока у нас выходит так, что постоянно упоминаемая модель «проповедуй жизнью» превращается в оправдание нашей лени и равнодушия. Мы и не живем подлинно по-христиански, и никому ничего о вере не говорим. Жить надо по-христиански, да, но находить время, случай, такт, сказать слово о вере. Этого ждет от нас Господь.
0: Частное мнение.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.

Радио «Вера». Сегодня, 18 июля, церковь вспоминает преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия игумена Радонежского, преподобно-мученицу великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару, преподобно-исповедника монаха Агапита Таубе. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемый Экономисса. Преподобный Афанасий Афонский родился в Трапезунде в X веке. Святой рано осиротел, и его воспитывала монахиня. Получив образование в Византии, преподобный Афанасий стал учителем. В 960 году Афанасий поселился пустынником на святой горе Афон. Позднее преподобный основал там общежительный монастырь со строгим уставом и стал его игуменом. За свою святую жизнь преподобный Афанасий получил от Бога дар чудотворения. Крестным знаменем он мог исцелять больных. Преподобный заранее знал, когда и при каких обстоятельствах он умрет, и просил братью не соблазняться о том, что произойдет. Однажды, помолившись, он зашел вместе с 6 монахами наверх храма осмотреть строительство. И тут церковь неожиданно обрушилась. Монахи вместе со своим игуменом погибли под завалом. После смерти преподобного в монастыре, который он основал, иноки стали вести раздельное хозяйство. Каждый стал владеть своим имуществом. И только в июле 1981 года, после многих веков, лавра вернулась к общежительному уставу. В день, когда на Афоне праздновали это событие, на стекле Киота иконы, что стоит у могилы преподобного Афанасия, выступила благоуханная Миро, свидетельствуя об одобрении святого. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах. В этот день мы вспоминаем преподобного Афанасия Афонского и от всего сердца просим: святой преподобный Афанасий, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сим победиши. Программа о силе веры и крепости духа.
2: В середине XIV века Русь все еще оставалась под тяжким бременем ордынского ига. Ее земли были разобщены, князья часто враждовали между собой, а сила Золотой Орды казалась несокрушимой. Долгие годы русские избегали открытого противостояния. Слишком велик был страх перед мощью врага, который не раз доказывал свое превосходство в бою. Москва постепенно набирала силу, но решиться на прямой вызов Орде было невероятно трудно. Это могло обернуться не просто поражением, а окончательным разорением русских земель. Именно в эту напряженную эпоху великий князь Дмитрий Иванович, позднее прозванный Донским, пришел к преподобному Сергию Радонежскому. Игумен Сергий к тому времени был не просто уважаемым подвижником. Он стал духовным сердцем Руси, символом единства и нравственной опоры. К нему обращались за советом, за молитвой, за тем внутренним светом, который способен разогнать самый густой духовный мрак. Князь Дмитрий пришел в Троицкую обитель, чтобы получить благословение на военный поход против многочисленного ордынского войска во главе с ханом Мамаем. И преподобный Сергий не просто благословил князя. Он укрепил его дух, развеял колебания, которые были естественны перед лицом столь грозной опасности. Он не только дал свое согласие на битву, но и послал с князем двух иноков – Александра Пересвета и Андрея Ослябил. Это был особый знак. Сама церковь, ее святая сила шла вместе с войском. Монахи, отказавшиеся от оружия ради молитвы, теперь по благословению игумена брали мечи ради защиты Отечества. В этом им виделся высший смысл жертвенного служения. Слова, обращенные игуменом Сергием к Дмитрию, дошли до нас в разных редакциях сказания о Мамаевом побоище и житийных текстов. Но их суть всегда остается одной. Они не только о ратной силе, но и о правде и вере. Преподобный говорил князю, что победа будет не от множества воинов, а от Божьей помощи, которая дается тем, кто стоит за правое дело. Часто цитируют такие слова Сергия: «Иди, Господине, небоязненно. Господь поможет тебе на безбожных врагов». В этих словах и разрешение на бой, и утверждение, что сила князя в уповании на Бога. Название нашей программы «Сим победиши». По преданию, именно такие слова «Этим побеждай» услышал император Константин Великий, увидев в небе знамение креста перед решающей битвой. То был знак, что истинная победа приходит не только от военной мощи, но от высшей духовной силы, от стояния в правде. Благословение Сергия Радонежского для Дмитрия Донского стало таким же внутренним знамением для Руси, не просто разрешением на сражение, а утверждением, что, опираясь на веру и правду, можно одолеть даже самого грозного врага. Победа на поле Куликовом не означала быстрого освобождения от татаро-монгольского ига, однако она вернула русскому народу веру в собственные силы, а также в то, что объединение, мужество и правда способны творить чудеса. Именно эта вера стала основой для дальнейших шагов к свободе. Спустя ровно 100 лет, в 1480 году, на реке Угре Русь окончательно сбросила ордынское иго. Таким образом, благословение преподобного Сергия Радонежского стало духовным импульсом целой эпохи в истории нашей страны, причем уже не как разрозненных княжеств, а как единого крепнущего государства.
1: Сим победиши. Программа о силе веры и крепости духа.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь прибывают силы.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний писателя Сергея Аксакова. 90-е годы 18 века. Башкирия, город Уфа. Доктора и окружающие давно осудили меня на смерть. Но моя мать отвечала, что покуда искра жизни тлеется, она не перестанет делать все для моего спасения. Заметив, что дорога мне как будто полезна, мать ездила со мной беспрестанно. Один раз сделали мы большое путешествие. Отец был с нами. Дорогой принуждены были остановиться. Вынесли меня из кареты, послали постель в высокой траве лесной поляны в тени дерев и положили почти безжизненного. Плакал отец и утешал мать. Горячо она молилась, подняв руки к небу. И вдруг почувствовал себя лучше. Когда мы воротились в город, моя мать, видя, что я стал покрепче, и сообразя, что не принимал обыкновенных микстур и порошков, помолилась Богу и решилась оставить докторов. Мне становилось час от часу лучше, и через несколько месяцев я был уже здоров. Выздоровление мое считалось чудом, по признанию самих докторов. Мать приписывала его бесконечному милосердию Божию. Я приписываю мое спасение, кроме первой выше приведенной причины, без которой ничто совершиться не могло, неусыпному уходу, попечению, безграничному вниманию матери.
0: Голоса

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. На расстоянии чуть более 70 километров от Москвы по Ярославской дороге находится одна из главных святынь Русской Православной Церкви – Троица Сергиева Лавра. В Троицком соборе монастыря в Серебряной Раке покоятся мощи основателя обители Сергия Радонежского. Со всех концов света приезжают туда паломники поклониться преподобному и попросить его святых молитв. Ежедневно у мощей святого братья монастыря или певчие исполняют посвященный Сергию Радонежскому акафист – благодарственное песнопение, состоящее из 12 песен с припевами. Слово «акафист» переводится с греческого языка «неседальная песнь», то есть песнь, которую поют не садясь, стоя. Мне бы хотелось рассказать о первой песне акафиста, которую довольно часто можно услышать в храмах как отдельное песнопение, например, в дни памяти преподобного Сергия. Давайте попробуем разобраться, о чем эта молитва, и послушаем ее отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Начинается хвалебная песнь так: «Избранный царем Господом Иисусом, данный России воевода и чудотворец предивный, преподобный отче Сергий, мы, прославляющие Господа, благодарственное пение воспеваем Тебе». По-церковнославянски это звучит так: «Возбранный от царя сил Господа Иисуса, данный России воевода и чудотворче предивный, преподобне отче Сергия, прославляющие мы прославльшего Тя славы Господа, благодарственное пение воспеваем Ти». Давайте послушаем первую часть песнопения. –

0: воспеваем Ти.
1: Второй фрагмент песнопения звучит так. «Ибо молитвами Твоими от нашествия иноплеменников и скорбных обстоятельств нас навсегда избавляя, и так как имеешь дерзновение ко Господу, от всяких нас бед освободи, да зовем Тебя. Радуйся, Сергий, скорый помощник и преславный чудотворец». Церковнославянский текст второй части песнопения такой. «Ибо молитвами Твоими от нашествия иноплеменник и скорбных обстояний нас присно избавляешь, яко имея дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти. Радуйся, Сергия, скорый помощниче и преславный чудотворче». Послушаем вторую часть песнопения. –

тексте песнопения преподобный Сергий назван Богом, данным России, воеводой. Почему воеводой, задумалась я однажды? Как смиренный монах, человек кроткого и тихого нрава, как его описывают в летописях, стал одной из самых влиятельных исторических фигур на заре создания русского государства и, как сказано в песнопении, истинным воеводой России? Философ и богослов Павел Флоренский в своих трудах называл преподобного ангелом-хранителем России. Он писал: «Нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука – все эти линии русской культуры сходятся к преподобному. В лице его русский народ сознал себя, свое культурно-историческое место, свою культурную задачу и получил историческое право на самостоятельность». Мне повезло жить недалеко от Троицы Сергиевой Лавры. Однажды, находясь у святых мощей преподобного, я подумала о том, что вот здесь, в Серебряной Раке, находятся нетленные мощи человека, который жил за 7 веков до нас, во времена татаро-монгольского нашествия. Человек, который мудростью и молитвой помог собрать разрозненные русские княжества в единую силу, объединить, сплотить, собрать наших предков и заложить в нас крепкую православную нравственную основу. Давайте вместе послушаем песнопение «Возбранный от царя сил» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 18 июля, Церковь вспоминает преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия игумена Радонежского, преподобно-мученицу великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару, преподобно-исповедника монаха Агапита Таубе. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемый Экономисса. Великая княгиня Елизавета родилась в 1864 году в семье герцога Гессен-Дармштадтского. В 20 лет она вышла замуж за великого князя Сергея Александровича и приняла православие. В 1905 году князь Сергей погиб от взрыва бомбы революционера-террориста. На третий день после гибели мужа Елизавета Федоровна поехала в тюрьму к убийце, чтобы сказать, что прощает его, и подала государю прошение о помиловании убийцы. После трагедии Елизавета Федоровна решила создать в Москве обитель труда, милосердия и молитвы. Она купила на улице Большая Ордынка участок земли с четырьмя домами и обширным садом. В обители, которая была названа Марфо-Мариинской, были созданы больница, аптека, в которой лекарства отпускались бедным бесплатно, детский приют и школа. Елизавета Федоровна стала настоятельницей обители. В 1918 году, на третий день Святой Пасхи, великую княгиню Елизавету Федоровну арестовали. Ее привезли в сибирский город Алапаевск. Инокиня Варвара добровольно оставалась при великой княгине. 18 июля 1918 года узниц ночью повезли на заброшенный рудник и сбросили в шахту. Несколько месяцев спустя армия адмирала Колчака заняла Екатеринбург. Тела мучениц были подняты из шахты. При отступлении Белой армии гробы с мощами преподобных мучениц были доставлены в Иерусалим. Сейчас их мощи почивают в храме равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы. Один из лучших памятников преподобно-мученице великой княгини Елизавете – это возрожденная Марфо-Мариинская обитель милосердия. В ней до сих пор продолжают оказывать помощь нуждающимся людям. Мы чествуем великую княгиню Елизавету Федоровну и инокиню Варвару, пострадавшую вместе с ней, и сердечно просим их. Святые преподобно-мученицы Елизавета и Варвара, молите Бога о нас.
1: Светлое радио.

0: В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Краски России.
3: Специально прихожу в Ивановский художественный музей, чтобы увидеть вот эту картину «Воробьи». Как художник ловко ухватил характеры мальчишек и настроение. Вы только посмотрите. Чудо!
4: Да, это излюбленная тема Илариона Прянишникова. Сцены повседневной народной жизни.
3: Вот именно. Повседневный и народный. И единственный. Смотрю, слезы наворачиваются. Это же мое детство.
4: Сомневаюсь, что на картине может быть изображено ваше детство. Ведь написана-то она в 1883 году.
3: Я же не в буквальном смысле. Да и немного изменилось в облике русских деревень с конца 19 до 60-х годов 20 века. В нашем селе и плетень из жердей такой же был, как на картине. И те же избы дощатые, северные. Где же это художник рисовал, интересно?
4: Картину «Воробьи» Илларион Прянишников написал в Лальске Кировской области.
3: То-то чувствую родные места. И мальчишки на картине видно, что северяне, светловолосые.
4: Моя бабушка таких белыми груздочками называла.
3: Я своих друзей-приятелей в этих сорванцах узнаю. Вот этот любопытный, что прямо на нас смотрит, вылитый Санька Жуков, задира и хулиган. Троица в центре – точно братья Головкины, выдумщики, начисто лишенные злобы. А крайний справа, в расписной рубашонке, это же как будто я. С какой любовью художник их выписал и название дал картине душевное и меткое. Правда, мальчики, словно воробьи, сидят на заборе.
4: Илларион Михайлович чуткий был человек, и к ребячьим радостям и горестям имел особое сочувствие. У них жена не было детей. Они воспитывали девочку из бедной семьи, звали ее Маша. Годы, проведенные у Прянишниковых, она вспоминала позднее как самые счастливые в своей жизни.
3: Доверяли дети художнику, держась при нем свободно. Потому и на картинах у него удачно получались.
4: Прянишникову и жанровые сцены с участием взрослых удавались. Он мог отразить и азарт охотника в весеннем лесу, и трепетное волнение невесты перед свадьбой, и молитвенное сосредоточение воинов накануне ночной атаки во время обороны Севастополя.
3: Сердцеведец, значит.
4: А, пожалуй, так можно сказать. Прянишников искренне сопереживал простому люду и умел вызвать у зрителей сочувствие к героям своих картин. Он ведь был одним из основателей товарищества передвижных художественных выставок.
3: Передвижником, то есть?
4: Да. Участников этого братства и так называли. В него входили такие таланты, как Репин, Суриков, Маковский, Саврасов. Этих художников объединяло подлинное христианское сострадание к людям, жизнь которых тяжела и безрадостна. Живописцы рассказывали в своих полотнах о бедняках в надежде, что такое свидетельство повлечет за собой перемены к лучшему.
3: Они, наверное, верующими были.
4: У каждого из передвижников были свои, подчас сложные, отношения с Богом. Прянишников, да, был православным. Еще в юности они вместе с Василием Перовым по несколько месяцев жили в Троице Сергиевой Лавре. А в зрелые годы Илларион Михайлович расписывал московский храм Христа Спасителя, уничтоженный позднее большевиками.
3: Эх, жаль не увидеть нам святые образы, написанные Прянишниковым, свидетельство его веры.
4: Вы знаете, а на мой взгляд, вера художника отразилась во всем его творчестве. Вот даже в картине «Воробьи». Живописец здесь показал крестьянских мальчишек без прикрас, босыми, лохматыми, но, как вы верно заметили, с большой любовью и участием. Илларион Прянишников смотрел на них так, как Христос заповедовал людям смотреть друг на друга.
1: Картину Иллариона Прянишникова «Воробьи» можно увидеть в Ивановском областном художественном музее.
2: «Краски России».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Вера устами детей.
2: Рассуждаем о самом важном.
3: Кто такие апостолы?
4: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть и любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
5: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
6: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра. Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
5: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
6: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
5: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
7: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
8: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
9: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
10: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
5: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
11: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
12: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Напоминает, что эти беседы проходили в теплой обстановке и напоминали дружеский разговор. Такой формат пришелся по душе и священнику, и слушателям. Вот почему в своей книге отец Павел решил сохранить эту атмосферу и не стал менять стиль бесед, оставив его, в хорошем смысле, максимально приближенным к разговорному. С первых же строк автор замечает, что отнюдь не считает себя непререкаемым специалистом в делах семьи и брака. Но, имея за плечами 25-летний стаж семейной жизни и воспитав двоих детей, батюшка скромно надеется, что его опыт может оказаться кому-то полезным. Кстати, свою книгу «Малая церковь» протоиерей Павел Гумеров посвятил супруге, матушке Анне. Автор начинает разговор со взгляда на современную ситуацию и цитирует одного из героев кинофильма «Кавказская пленница». «Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к браку». Шутливой цитатой отец Павел выражает серьезное беспокойство. Согласно статистике, в России на 100 браков приходится около 70 разводов. И в этой ситуации именно церковь, уверен автор, действительно может помочь построить и сохранить счастливую семью. Потому что брак – это в первую очередь духовный союз, основанный на фундаменте веры и любви. И складывается он из множества маленьких кирпичиков, большинство из которых будущим супругам стоит заложить еще до торжественного похода в ЗАГС и венчания. Период знакомства протоиерей Павел Гумеров считает очень важным и называет «генеральной репетицией брака». И нет, для этого жениху и невесте ни в коем случае не нужно начинать совместную жизнь до свадьбы. Кстати, пагубности так называемого гражданского брака автор книги «Малая церковь» посвящает отдельную главу. Отец Павел имеет в виду совсем другое. Жених и невеста должны еще до венчания начать учиться любить, прощать, радовать друг друга, молиться друг за друга, уверен он. О том, как постичь эту науку, отец Павел расскажет в своей книге. В ней он касается и житейских аспектов брака. Например, рассматривает такие моменты, как взаимоотношения супругов и их родителей, супружеские конфликты и их преодоление, семейная иерархия, воспитание детей и многие другие. Чтобы приблизиться к евангельскому идеалу любви, которая милосердствует, долготерпит и никогда не перестает, придется проделать долгий и непростой путь, признает протоиерей Павел Гумеров. Но если супруги ступят на него вместе и пойдут, поддерживая друг друга, таким образом они и станут той самой малой церковью. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса –

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Несколько дней на оленях по тундре. Столько приходится ехать иеромонаху Тихону Воробьеву, руководителю миссионерского отдела Якутской епархии, чтобы навестить отдаленные села Якутии. Из-за труднодоступности и плохих погодных условий такая поездка может растянуться на недели. И первое, о чем просят общины отца Тихона при встрече – помолиться об их оленях. Связь человека и животного для оленеводов – одна из главных. Поэтому во время миссионерских поездок представители Якутской епархии привозят им вакцины для животных. Уберечь стадо от инфекционных заболеваний – важная мера для кочевников. Оленей они используют как транспорт. Из шкур животных шьют одежду, а мясо употребляют в пищу. Помимо вакцин, отец Тихон привозит оленеводам продукты, одежду, лекарства и другие необходимые вещи. За прошедший год миссионерский отдел Якутской епархии подружился со многими стойбищами, то есть стоянками кочевников. Местные жители увидели, что церковь готова разделять их заботы. Они понимают, что главная поддержка, которую мы можем дать, все-таки духовная. Но люди должны видеть, что ты приехал не просто поддержать словами, а готов помочь делом, говорит помощница отца Тихона, монахиня Елизавета Синчукова. Из-за отдаленности вопрос снабжения для местных народов – один из ключевых. Сейчас социальному и миссионерскому отделу Якутской епархии нужны средства, чтобы купить 80 флаконов вакцины для оленей, запас круп и консервов на 50 человек, а также теплую одежду для детей и технические средства для кочевого образа жизни. Отвести гуманитарную помощь необходимо уже в июле, чтобы не попасть в паводки. Помочь собрать посылку доброты и внести лепту в ее доставку вы можете на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: 1895 году на Владикавказской железной дороге в 50 верстах от Ставрополя появилась станция «Изобильная». Рядом с этой остановкой образовалось селение. В 1965-м оно получило статус города с названием «Изобильный». Спустя 43 года в его летописи открылась важная страница. Здесь освятили новый каменный собор в честь праздника Преображения Господня, величественный, пятиглавый. Храм сразу же стал центром молитвенной и общественной жизни города. Под сводами церкви ежедневно совершаются богослужения. В просторном зале, расположенном на нижнем этаже здания, проходят просветительские конференции, фестивали духовной музыки, рождественские и пасхальные детские праздники. При соборе открылся реабилитационный центр для людей, оказавшихся в плену алкоголизма и наркомании. Исцелиться им помогает совместная молитва, изучение духовной литературы и участие в церковных таинствах. Со всего Ставропольского края в Изобильный приезжают страждущие за помощью.
1: Радио «Вера» в Изобильном можно слушать на частоте 94.8 FM. Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на Радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 18 июля, слушайте рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Певцы» из цикла «Записки охотника» и фрагмент «Прекратите сие» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Мы привыкли порой думать, что полноценная религиозная жизнь – это перестать совершать явные грехи, начать исполнять молитвенное правило и посещать храм, когда положено. Однако проходит время, и мы с удивлением замечаем, что даже изменив внешнее поведение, внутри мы нередко остаемся теми же. Возникает чувство, что упускаешь что-то важное. О том, что это может быть, говорится в отрывке из 12 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Молю бы вас, братья, щедротами Божиими».
3: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил».
2: «Як уже Бог разделил есть меру веры».
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел противопоставляет друг другу два действия. Первое он описывает глаголом «сообразовываться». В греческом языке оригинала это означает, что человек надевает определенный образ, чужую форму или же маску. Павел говорит о том, что мир постоянно навязывает нам какую-то роль. Роль семьянина, роль начальника, роль религиозного человека, роль успешного работника, роль жертвы обстоятельств и многое другое. Мы примеряем эти маски в зависимости от ситуации. Соответственно, в зависимости от ситуации меняется и наше поведение, как поведение актера на сцене. Однако внутри мы остаемся прежними. Поэтому апостол и призывает: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума». Здесь он использует тот же греческий глагол, который использован для описания преображения Христа на горе. Речь идет не просто о смене одежды, но о глубинном, сущностном изменении. И происходит оно, по словам Павла, через обновление ума. Слово «ум» в греческом языке – это не просто мозг или интеллект. Это центр нашего внимания и восприятия. То, как мы видим мир, себя и других, наши автоматические реакции, наши глубинные убеждения, наша ценностная система координат. Именно эту систему координат и предлагает перестроить Павел. Пока такой перестройки не случится, наша религиозная жизнь всегда будет чем-то напоминать актерскую игру. Роли меняются, а исполнитель все тот же. Чтобы мысль стала ясной окончательно, представим старый компьютер, который работает на устаревшей операционной системе. Он еще может включаться, но любые новые программы на нем зависают или работают с ошибками. Можно сколько угодно чистить его от вирусов и удалять лишние файлы, но пока мы не переустановим операционную систему, он не будет работать нормально. Обновление ума – это и есть переустановка операционной системы. Это не просто удаление плохих мыслей, а полная замена того, как мы воспринимаем и обрабатываем информацию. Что же необходимо сделать для такой тотальной перезагрузки? Апостол с этого начинает. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Образ тела, которое полностью приносится в жертву, говорит о том, что всего себя человек должен посвятить ежедневной работе по замене старого на новое. Как именно это происходит, апостол также объясняет. Служение должно быть разумным. Иными словами, моя работа заключается в ежедневном наблюдении за своими мыслями, чувствами, словами и поступками и их сознательной замене на те, которые предлагает Евангелие. Практически я должен вырабатывать у себя навык останавливаться. В тот момент, когда жизнь предлагает мне сыграть очередную роль, то есть подчиниться привычной реакции, например, гневу, зависти, страху, угодничеству, я должен остановиться и найти в себе силы сказать: «Стоп, это старая пластинка, это то, чего хочу я, вернее, мое ветхое нутро и этот мир. А чего хочет Бог в этой ситуации? Начиная именно с такого элементарного действия, моя вера и мое служение постепенно становятся разумными. Я все отчетливее начинаю видеть, какие роли и в каких ситуациях я отыгрываю. И в результате со временем они просто теряют надо мною власть. Я начинаю видеть, каков я без всех этих масок. Именно так можно понять слова Павла. «Не думайте о себе более, нежели должно думать». Первый признак обновленного ума – это трезвое, честное отношение к самому себе. С одной стороны, без гордости и превозношения над людьми, с другой – без ложного самоуничижения. А вместе с этим я начинаю замечать, что Господь регулярно посылает мне людей и обстоятельства, подсказывая, каким путем мне двигаться, чтобы исполнить не мою, а Его волю. Ведь для моей души она есть воля благая, совершенная и спасительная.
0: Апостольские чтения.

Радио для тех, кто хочет верить. У порога рая мы лежим, умирая. Горюем, сердимся, что с раем не встретимся. Что жизнь у нас другая и нету рая. А рай совсем у порога. Только ступить немного. Архиепископ Иоанн Шаховской.

Вера. Светлое радио. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма Елизаветы Мейндорф матери епископа Сан-Франциского Василия Родзянко. 80-е годы 20 века. Россия. «Дорогие мои дети и внуки, не хочу оставить вас без напутствия. Вам покажется, что жизнь очень длинная. Не думайте этого. Она пронесется, как миг. И смысл ее в стяжании Духа Святого и приготовлении себя к жизни вечной. Вот что говорит святитель Игнатий Брянчанинов. Земная жизнь – мгновенное, обманчивое сновидение. Вечность неизбежна. Есть и бедственная вечность. Стяжите вечность блаженную вниманием, послушанием всесвятым словам и заповеданием Всесвятого Бога. И приходите на светлый вечный праздник, каждый в свое, самим и единым Богом непостижимо назначенное время. Перед тем, чтобы сделать мне предложение, ваш отец, Михаил Михайлович, спросил меня: «Вы верующие?» У меня никогда не было сомнений или колебаний, и я ответила «да». Потом муж признался мне: «Если бы ты сказала «нет», я бы на тебе не женился». Так на заре жизни, во главу угла, он ставил веру в Бога. Незадолго до кончины он спросил: «Довольно я сделал для церкви? Простит меня Господь?» Рассмотрите его жизнь, вспомните его конец и следуйте его примеру.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: Среди героев Библии есть категория праведников, объединенных особым служением. Это пророки. Святые, возвещавшие израильскому народу волю Бога и предсказывавшие грядущие события, прошли через всю священную историю. Авторству пророков принадлежит целый свод книг Ветхого Завета. Их имена стали частью иудейской, а позднее и христианской летописи. Существовало ли такое явление, как пророчество, в древности у других народов Ближнего Востока? Ученые попытались ответить на этот вопрос, проанализировав археологическое открытие французской экспедиции под руководством Андре Паро.
2: En 1934, pendant la campagne de fouilles de montagne Tel Hariri en Syrie.
3: В 1934 году при раскопках холма Тель-Харири на территории Сирии был обнаружен царский архив Лами Мари, правителя государства Мари. Тексты, запечатленные на 30 тысячах клинописных табличек, охватывали все сферы жизни. 50 глиняных дощечек из этого собрания оказались адресованными царю письмами с пророческими предсказаниями. Авторами посланий были чиновники, в обязанность которых входило отслеживать всю информацию, касающуюся будущности как самого Лами Мари, так и управляемого им государства. Они фиксировали прогнозы различных жрецов, гадателей, астрологов и давали оценку, кому из них следует доверять. В некоторых случаях царь получал рекомендации, каким идолам следует принести жертвы для благополучного исхода тех или иных событий. При этом личности предсказателей не играли роли в истории государства. В документах архива Мари не сохранилось даже их имен.
2: Il n'y a pas d'indication sur ces noms dans les documents de Marie.
1: Пророк Иезекииль в своей книге, вошедшей в Священное Писание, с горькой иронией описал действия правителя Вавилона Навуходоносора, готовящегося выступить в поход против Иудеи. Царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания, трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. Интересно, что все способы гадания, упомянутые Иезекиилем, подтвердились археологическими открытиями.
2: Selon les descriptions de divination trouvées dans les archives de Marie,
3: согласно описаниям гаданий, сохранившимся в архиве Мари, упомянутое иудейским пророком трясение стрел являлось ничем иным, как вытягиванием жребия. Стрелы с надписями слагали в шлем, а затем вслепую выбирали одну, принимая слова на ней как предсказание. Тот же механизм гадания использовали и при вопрошении терафимов, домашних идолов. Возле обожествляемых статуэток помещали те или иные предметы, и случайный выбор одного из них наделялся пророческим смыслом. На печени жертвенного животного гадатели также находили добрые или худые предзнаменования. В начале 20 века на севере Турции, во время раскопок руин Хаттусы, столицы империи хеттов, немецкий археолог Хуго Винклер обнаружил глиняную модель овечьей печени. Муляж был испещрен надписями с толкованиями, какие повороты судьбы сулит то или иное изменение органа. Древний тренажер стал свидетельством, что гадание на печени широко практиковалось на Ближнем Востоке.
1: Пророческая миссия в Израиле, в отличие от гаданий у иных народов, не ограничивалась предсказанием грядущих событий. Пророк был не только прорицателем, но наставником, воспитателем, обличителем народа и правителей. Его главной целью всегда оставался призыв к восстановлению чистых отношений с Богом. Если в языческом мире мерилом истинности предсказания являлась точность его исполнения, то пророк считал свою задачу выполненной, когда люди приносили покаяние и грозное предзнаменование отступало, не исполнившись. Гадание язычников при всем разнообразии форм и методов не имело ничего общего с пророческим служением израильтян. И это подтвердили научные исследования.

0: Сегодня, 18 июля, Церковь вспоминает преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия игумена Радонежского, преподобно-мученицу великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару, преподобно-исповедника монаха Агапита Таубе. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемый Экономисса. Когда Москва и ее окрестности подверглись нашествию татарских орд Едыгея, Троицкая обитель была опустошена и сожжена. Иноки во главе с игуменом Никоном укрылись в лесах, взяв с собой иконы, священные сосуды, книги и другие святыни, связанные с памятью преподобного Сергия. Накануне татарского набега игумену Никону во сне явился преподобный Сергий. Он известил своего преемника о грядущих испытаниях и сказал в утешение, что искушение будет непродолжительно. Святая обитель восстанет из пепла и станет великой. Действительно, вскоре иноки вернулись и задумали строительство нового храма во имя Живоначальной Троицы, взамен сожженного татарами. Тут преподобный опять явился. На этот раз некоему благочестивому мирянину. И велел сказать игумену и братии: «Зачем оставляете меня столько времени в гробе, в воде, утесняющей тело мое?» И вскоре, при строительстве собора, когда рыли рвы для фундамента, были открыты нетленные мощи преподобного. Все увидели, что не только тело, но и одежды на нем были невредимы, хотя вокруг гроба действительно стояла вода. В 1426 году каменный Троицкий собор был освящен, и мощи преподобного Сергия торжественно перенесли в него. Мощи Сергия Радонежского и сейчас остаются главной святыней Троице-Сергиевой лавры. По словам религиозного мыслителя-священника Павла Флоренского, преподобный Сергий был ликом лица России. Вглядываясь в русскую историю, в ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к преподобному. В лице его русский народ сознал себя, свое культурно-историческое место, свою культурную задачу. Чествуя святого Сергия Радонежского, мы просим его: «Святой преподобный Отче Сергия, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: Вы слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В послании к римлянам святой апостол Павел поднимает такую непростую тему, как соотношение закона Божия и язычников, и иудеев. Он пишет: «Братья, слава и честь и мир всякому делающему добро, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Итак, все, кто вне закона согрешили, вне закона и погибнут, ибо все, кто под законом согрешили, по закону судимы будут. Ибо праведны у Бога не слушатели закона, но исполнители закона, те оправданы будут. Ведь когда некоторые язычники, не имея закона, по природе исполняют повеление закона, то они, не имея закона, сами себе закон. Вот они и покажут, что дело закона написано в их сердцах, и свидетельствовать об этом будут также их совесть и мысли, которые, возражая друг другу, станут обвинять их или защищать. В тот день, когда Бог, согласно моему благовестию через Христа Иисуса, будет судить то, что сокрыто в людях». В своем послании апостол Павел полемизирует с иудеями, именно с теми иудеями, которые полагали главным и непременным условием спасения именно принадлежность к избранному Богом народу и признание закона Моисея как такового. Нет, апостол Павел утверждает, что непременным условием спасения является не природная, принципиально природная принадлежность к тому или иному народу и не знание закона Моисея, но исключительно вера в Иисуса Христа, в котором искуплен от рабства греху весь Адамов род. Иудеи по своей греховной воле, нарушающие данный им Богом закон, при этом ничем оказывается не лучше язычников. Ни те, таким образом, ни другие не могут претендовать на освобождение от наказания Божия. Иудей будет судим как человек, знавший закон. Язычник же будет судим как человек, которому Богом было дано хотя бы отчасти, так как говорят богословы, как бы в усеченном виде внутреннее сознание нравственного закона. Бог будет судить людей потому, что они знали, и потому, что они имели возможность знать. Как говорит один из современных богословов, Бог судить будет нас не за то, что мы не сделали, а за то, что мы могли бы сделать, но при этом не сделали. Если же нравственные требования закона в своем существе известны и язычникам, то иудеи со своей записанной Торой ни в чем не превосходят язычников. Во всяком случае, ссылка на Тору, то есть пять книг Моисея, где изложен закон, не защитит их на грядущем суде Божьем, перед которым все будут равны, ибо нет лицеприятия у Бога. Такова аргументация апостола Павла в его полемике с враждебно настроенными по отношению к его благовестию иудеями. Таким образом, всякий человек, по мысли апостола Павла, судится по его делам. Добрые они или злые, иначе говоря, праведны они или неправедны. Более того, суд Божий не такой, как суд человеческий. Как писал святой Иоанн Златоуст, люди могут судить одни явные дела, а Бог будет судить и тайны. Кто устоит перед таким судом? Перед Богом нет праведного ни одного, ни язычника, ни иудея. Так до Христа, так и вне Христа. Поэтому мы с нашими человеческими слабостями, с нашими человеческими понятиями не смеем предвосхищать решение высшего судьи, судьи с большой буквы. Кто будет оправдан, а кто осужден, нам не дано судить, а только Богу. Нам же всем христианам остается только благодарить Бога за данную нам благодать во Христе и возгревать дарованный нам дар благодати, преображающий не только наши дела, но и наши сокровенные мысли. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Это награда за сестринское служение в госпиталях. В годы русско-японской войны Варвара Алексеевна ухаживала за ранеными. А вот ее единственный фотопортрет, который сохранился до наших дней. На нем изображена женщина средних лет в иноческой одежде. Руки собраны в замок на коленях, взгляд спокойный и чуть усталый. Заботы и тревоги отразились на добром лице. Это 1913 год. Варвара Алексеевна уже четвертый год в Марфо-Мариинской обители милосердия. Она пришла сюда вместе с учредительницей сестричества Елизаветой Федоровной и стала одной из первых 17 насельниц. С матушкой Елизаветой сестра Варвара практически не расставалась. Она была не только келейницей, то есть помощницей в бытовых нуждах, но и добрым другом настоятельницы. Варвара старалась разделить бесчисленные хлопоты матушки в лазарете, амбулатории для бедных, приюте для сирот. Вместе они регулярно обходили трущобы Хитровской площади, вызволяя из нищеты беспризорных ребятишек. Полиция предупреждала Елизавету Федоровну, что не в состоянии обеспечить ей безопасность во время таких рейдов. Но матушка неизменно отвечала, что жизнь ее в руках Божиих. С этим молчаливо соглашалась и верная ее келейница. Не оставила Варвара Алексеевна свою духовную наставницу и в беде. Когда великую княгиню арестовали большевики в мае 1918 года, инокиня добровольно отправилась сопровождать ее в ссылке. В Алапаевске, куда доставили пленниц, их поселили сначала в здании школы на окраине города. Здесь сестрам выделили отдельный класс. Им позволили пользоваться личными вещами, делать записи, совершать короткие прогулки. Елизавета Федоровна и инокиня Варвара посадили возле школы деревья. Липа и береза и сейчас шумят на том месте, напоминают о последних днях двух христианок, преданных Богу в каждом шаге своей жизни. 21 июня пленниц перевели на тюремное положение. У них изъяли все имущество, запретили выходить на улицу. Впрочем, Варваре тут же объявили, что она свободна.
5: «Гражданка Яковлева, мы вас больше не задерживаем. Вы можете беспрепятственно вернуться в Москву».
6: «Простите меня, но я хотела бы остаться с матушкой Елизаветой».
5: «Вы, наверное, не понимаете, что Елизавета Романова – контрреволюционный элемент, который недостоин жалости трудящихся».
6: «На свете мало людей, которые сделали бы столько добра для бедных, больных и обездоленных, сколько сделала его Елизавета Федоровна. Сейчас, когда ей нелегко, я не могу ее оставить. Позвольте мне быть рядом с ней».
5: «Но в таком случае вы должны будете полностью разделить ее участь. И если приговор революционного суда решит применить к ней самые строгие меры...»
6: «Я готова разделить с матушкой любые страдания».
5: «И вы можете чернилами скрепить эту свою готовность».
6: «Конечно. Могу подписать свое согласие разделить судьбу Елизаветы Федоровны Романовой хоть чернилами, хоть кровью».
4: Меры, которые революционные власти применили к беззащитной матушке Елизавете, оказались не просто строгими, жестокими. В ночь на 18 июня 1918 года ее вместе с келейницей Варварой вывезли за город к одной из заброшенных шахт железного рудника. Сюда же были доставлены другие узники императорской фамилии. Пленников живыми сбросили в шахту, а затем кинули туда несколько гранат. Страдальцы какое-то время оставались живыми. Сохранились воспоминания очевидцев, что в течение нескольких дней после расправы из шахты доносилось пение молитв. Когда же через 4 месяца в город вошли части Белой армии адмирала Колчака и подняли тела мучеников на поверхность, то увидели, что и у матушки, и у ее верной келейницы пальцы правой руки были сложены для крестного знамения. Гвардейцы успели вывести останки страстотерпцев до того, как большевики вновь заняли екатеринбургские земли. Тела великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары проделали долгий путь по России, затем через Китай были доставлены в Иерусалим, где в 1921 году совершилось их погребение в подземной части церкви Марии Магдалины в Гефсиманском саду. Когда же мученицы были прославлены в лике святых, их мощи подняли на поверхность и положили в мраморных раках в храме у иконостаса. Инокиня Варвара, как и заверяла мучителей, кровью скрепила обещание не оставлять в беде любимую матушку Елизавету, и после кончины они не разлучились, упокоившись телами на святой земле. Верно, и души их в Царстве Небесном делят друг с другом радость о том, что любовь Христова сильнее боли, сильнее страданий, сильнее самой смерти.
0: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Благополучие окружено тремя опасностями, которых всемерно остерегаться должно. Первое – возношение. Второе – роскошь. Третье – немилосердная скупость. Сии пороки, как весьма противные Богу, могут в самом счастье сделать человека несчастливым. Преподобный Антоний Оптинский.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как быть, если не знаешь, как правильно поступить? И бывают ли обстоятельства, оправдывающие нарушение заповедей Христа? Американская писательница Гарриет Бичер Стоу в одном из эпизодов романа «Хижина дяди Тома» размышляет над этими вопросами. Действие в романе происходит в середине XIX века. В США существуют южные рабовладельческие и северные свободные штаты. Штат Огайо, несмотря на то, что внутри штата рабство запрещено, только что принял закон, согласно которому любая помощь, оказанная сбежавшему из соседнего штата рабу, будет караться. Узнав о новом законе, миссис Бёрд, супруга одного из сенаторов, голосовавших за этот закон, возмущается. «Разве нельзя вынести несчастным поесть, снабдить их теплой одеждой и отправить дальше? Ведь это, — говорит она, — заповедь Христа, сказавшего: «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». Сенатор объясняет, что это может спровоцировать общественное возмущение и повлечь за собой зло. «Послушание Богу не может повлечь никакого зла», — уверенно говорит миссис Бёрд. «Надежнее и безопаснее всего поступать так, как Он нам велит». Сенатор остается при своем мнении, пока в его дверь не стучится молодая женщина, негритянка по имени Элиза. Она спасается от погони. Накануне ее годовалого сына продали в другой штат, и мать отчаянно пытается спасти малыша. Мистер Бёрд колеблется. Что предпочесть? Закон, одобренный самим же сенатором, или заповедь Христа? Герой выбирает второе. Вдвоем с женой они снаряжают Элизу в дальний путь. Годы спустя Элиза, ее муж и дети смогли обрести безопасную жизнь, переселившись в Канаду. Они, конечно, не раз вспоминают всех, кто им помог, в том числе мистера и миссис Бёрд, которые поступили так, как велит Христос.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Слушайте.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
2: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Я сейчас скажу то, что может категорически не понравиться многим родителям. Заповедь о почитании родителей – всего лишь пятая из 10 заповедей. Не первая, не вторая и даже не третья. И это не случайность, это ее настоящее место в структуре заповедей. Ну а на первом месте стоит заповедь о почитании Бога. «Я – Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Христос подтвердил эту иерархию заповедей, и сделал он это в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
3: «Иже любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин».
4: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
3: «И проповедуйте во городах их».
2: Монашество – это путь радикального исполнения Христовых заповедей. Иногда монашеский радикализм доходит до своего предела. К примеру, есть масса историй про монахов, которые после пострига отказывались общаться с родителями и с другими своими родственниками. Мол, они умерли для мира, устремлены лишь ко Христу, и у них теперь нет земных родителей. В какой-то степени такой подход может быть оправдан. Особенно, если мы будем держать в памяти первую строку только что прозвучавшего евангельского отрывка. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Но если бы церковь считала, что эти Христовы слова необходимо понимать как отказ от родителей, то такой отказ стал бы повсеместным требованием для монашествующих. Если же такого требования нет, то и слова Спасителя стоит понимать не так радикально. Но как же их понимать? Господь, как Он Сам о том сказал, пришел не для того, чтобы нарушить закон Ветхого Завета. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Следовательно, его слова необходимо понимать в контексте заповеди Ветхого Завета. Первая же и главнейшая заповедь – это заповедь о почитании Бога и любви к Нему. Все прочие вытекают из нее и имеют ее своим фундаментом. Если человек любит Бога, то для такого человека имеет смысл все, что говорит Бог. Бог для него – абсолютный, безоговорочный приоритет. Родители и близкие люди, безусловно, важны, но не в сравнении с Богом. В практическом же смысле слова Христова означают, что воля Божия для нас должна иметь приоритет перед волей родителей. И воля родителей – это вовсе не синоним воли Божией. Даже самые благочестивые, любящие и богобоязненные родители могут ошибаться. Бог же – никогда. Родители по своей любви, желая блага детям, при определенных обстоятельствах могут начать противоречить Евангелию. И в таком случае надлежит исполнять Евангелие, а не родительскую волю. Да, это всегда непросто. Но ведь и весь прозвучавший сегодня отрывок Евангелия от Матфея говорит о том, что следование за Христом – это постоянное, ежесекундное попрание своего ветхого естества ради постепенного восхождения к свободе славы детей Божиих.
0: Радио «Вера».

0: Светлое радио. Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.
1: Владимирская икона Божией Матери – одна из самых древних. По преданию, ее написал апостол Лука. Изображение передает исполненное безграничной любви общение Пречистой Девы и ее Божественного Сына. Младенец Христос прижимается щекой к лику Матери, а она в ответ с нежностью склонила над ним голову. Несколько столетий святыня хранилась в Иерусалиме. В V веке при византийском императоре Феодосии II ее перенесли в Константинополь. В 1130 году греческий патриарх Иоанн Агапит прислал икону в подарок киевскому князю Мстиславу, сыну Владимира Мономаха. А спустя еще 25 лет благоверный князь Андрей Боголюбский перенес святыню из киевских пределов во Владимир. Икона получила свое историческое название – Владимирская, и вскоре распространилась по русской земле в многочисленных списках. Один из них был создан в 1572 году для Свято-Успенской Иосифа Володской обители под Волоколамском. Образ был предназначен для монастырской церкви, освященной в честь Сретения Владимирской иконы Божией Матери. Название этого праздника переводится с церковнославянского языка как «встреча». Он был установлен в память о событиях 1395 года. Тогда чудотворный образ крестным ходом перенесли из Владимира в Москву. Горожане торжественно встретили святыню, и по молитвам верующих Богородица защитила столицу от надвигающихся войск монгольского завоевателя Тамерлана. Грозный правитель увидел во сне Пречистую Деву в окружении ангелов. Он понял, сколь могущественная защитница есть у русских, и отступил от Москвы. Инициатором перенесения Владимирского образа Божией Матери в Москву был митрополит Киприан. Создавая список святыни для Сретенской церкви Иосифа Володского монастыря, иконописец представил образ святителя на полях иконы с левой стороны. Справа, симметрично, изображен еще один епископ русской церкви, митрополит Геронтий. С его именем также связаны события из летописи Владимирской святыни. Владыка призывал москвичей молиться перед чудотворной иконой Богородицы в 1480 году, во время нашествия золотоордынского хана Ахмата. Люди стали взывать к небесной заступнице, когда полчища неприятеля черной тучей приближались к столице. И произошло чудо. Подойдя к реке Угре, враги по необъяснимым причинам не стали ее форсировать и отступили. Список Владимирской иконы с ликами святителей Киприана и Геронтия прославился чудотворениями. Образ стали именовать Волоколамским, по названию города, рядом с которым расположен Иосифо-Володский монастырь. Святыня хранилась в Сретенской церкви до конца 17 века. В 1684 году ее перенесли в Новый Успенский собор. Икона несколько веков украшала иконостас этого храма. В советское время образ Богородицы стал экспонатом Московского музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Там реликвия хранится и поныне. Иосифо-Володский монастырь вновь стал действующим в конце 20 века. Для обители был создан точный список Волоколамской иконы Божией Матери.
0: Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.

Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумия и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы, не опьяненный битвой, ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой. Прости им, Господи, не знают.

Радио «Вера». Светлое радио. Покой и довольство человека не вне его, а в нем самом. Обыкновенный человек ждет хорошего или дурного извне, а мыслящий — от самого себя. Антон Чехов.

Это упражнение в покорности, которое заключает в себе больше, чем обыкновенно думают, и которое величайшие умы возлагали на себя сознательно и обдуманно, есть настоящее служение Богу. Ничто так не укрепляет дух в его верованиях, как строгое исполнение всех относящихся к ним обязанностей. Притом большинство обрядов христианской религии, внушенных высшим разумом, обладают настоящей животворной силой для всякого, кто умеет проникнуться заключенными в них истинами. Сударыня, что вы можете сделать лучшего, как не облечься в одежду смирения, которая так к лицу вашему полу? Поверьте, это всего скорее умиротворит ваш взволнованный дух и прольет тихую отраду в ваше существование».

0: Радио «Вера». Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Однажды в воскресенье мы со старшими сыновьями делали уроки. Четверть была в самом разгаре, а сил на выполнение домашнего задания уже почти не было. Дело с уроками шло тяжело, и задачи плохо поддавались решению. А потом братья и вовсе взбунтовались. «Мама, я не хочу делать математику», — возмущался один из них. «Я не понимаю, что такое этот, как его, центнер. И вообще я устал», — жаловался другой брат. В комнату зашел супруг и сказал: «Все, уроки отменяются. Есть кое-что поважнее. Одевайтесь, мы едем в Троице-Сергиеву лавру». Я даже немного опешила. Что может быть важнее уроков? Когда же их делать? Но послушалась и пошла одевать детей. По дороге муж рассказывал нам о святом преподобном Сергии Радонежском, о том, что ему молятся о помощи в учении. Рассказывал о том, как зарождалась жемчужина русского монашества, один из красивейших монастырей России и всего мира – Троице-Сергиева лавра. Первым делом мы зашли в Троицкий собор монастыря и поклонились святым мощам преподобного Сергия, Радонежского чудотворца. У раки с мощами стоял священник. Он пел тропарь, посвященный святому. Тропарь значит «гимн, прославляющее песнопение». Давайте попробуем разобраться в тексте тропаря, посвященного преподобному Сергию Радонежскому, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Вот как звучит первая часть. «С юности ты принял Христа в душу твою, преподобный, и более всего возжелал от мирской суеты уклониться, мужественно в пустыню вселился, и чадо послушания, смирения плоды в ней возрастил». По-церковнославянски первая часть тропаря звучит так: «От юности восприял еси Христа в души твоей, преподобне, и паче всего вожделел еси мирскаго мятежа уклонитеся, мужески в пустыню вселился еси, и чадо послушания в ней, плоды смирения возрастил еси». Давайте послушаем первый фрагмент. –

0: возрастилась.
1: Вторая часть песнопения звучит так. «Потому, став Троице селением, чудесами твоими ты просветил всех, приходящих к тебе с верою, и исцеление всем подаешь обильно. Отче наш Сергий, моли Христа Бога, да спасет души наши». Вот как этот отрывок звучит на церковнославянском языке. «Тем, быв Троице вселение, чудесы твоими всех просветил еси, приходящих к тебе верою, и исцеление всем подая обильно. Отче наш Сергия, моли Христа Бога, да спасет души наши». Послушаем вторую часть.

Мы всей семьей погуляли по лавре, зашли в трапезную и выпили по стаканчику ароматного травяного чая. Потом мои счастливые дети побежали кормить голубей на площади перед монастырем. А мне совсем не хотелось уезжать из этого тихого, спокойного места, где царит Божья благодать. Мы приехали домой, когда уже стемнело. «А давайте каждый день ездить в лавру», — радостно воскликнул один из сыновей, снимая куртку. «Но только не вместо уроков», — добавила я, и мы дружно рассмеялись. Предлагаю вместе послушать тропарь Сергию Радонежскому полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 18 июля, Церковь вспоминает преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия игумена Радонежского, преподобно-мученицу великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару, преподобный исповедника монаха Агапита Таубе. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемый Экономисса. Преподобный исповедник Агапит родился в 1894 году в Санкт-Петербургской губернии в семье барона Михаила Таубе и был крещен, как и отец, с именем Михаил. Успел окончить 3 курса юридического факультета Санкт-Петербургского университета и был призван на Первую мировую войну, где получил тяжелые ранения. В 1922 году демобилизовался и стал сотрудником музея, который власти устроили в Оптиной пустыне. Здесь Михаил познакомился со старцами и принял монашеский постриг с именем Агапит. В 1925 году Агапита уволили из музея. Он жил, зарабатывая преподаванием иностранных языков. Вскоре был арестован. Обычно он ходил в светской одежде, а когда пришли его арестовывать, с радостью надел рясу, точно только и ждал этого момента. Монах Агапит долгие годы провел в тюрьмах, ссылках и лагерях. В 1936 году, освободившись из очередного заключения, он тяжело заболел. Его страдания возрастали с каждым днем. Он уже не мог ни есть, ни говорить, но при этом не терял бодрости духа. 18 июля старушка-хозяйка, у которой монах снимал угол, увидела, что Агапит лежит, не сводя глаз с иконы Божией Матери. Лицо его было сосредоточено и кротко. Ни боль, ни страх не искажали его. Он не стонал, только дыхание становилось все реже. Впоследствии хозяйка рассказала, что монах Агапит переносил свои страдания так светло, что она молится ему как святому. В 2007 году преподобный исповедник Агапит был прославлен церковью в лике святых. Стать священником в России в 20-е годы 20 века зачастую означало выбрать тюрьму, ссылку и даже смертный приговор. Подобно Спасителю, многие из них стойко пронесли свой крест до конца, подкрепляемые верой в Господа. Церковь чтит подвиг исповедничества новомучеников и обращается с просьбой к преподобному исповеднику Агапиту Таубе. Святой праведный Агапит, моли Бога о нас.
1: Вера. Светлое радио.

В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Картина «Купола и ласточки» Константина Иона дарит ощущение полета. Кажется, что потолок Третьяковской галереи сейчас распахнется, и ты взмоешь туда, где только птицы купаются в синем небе. Правда, Маргарита Константиновна?
1: Да, Наташа, похоже. Такого эффекта художник добился за счет оригинального ракурса. Мы видим церковные купола так близко, как будто парим вокруг них вместе с ласточками. И зеленые крыши домов остались далеко внизу.
0: Интересно, как художнику удалось написать храм с такого труднодоступного ракурса?
1: Он работал на колокольне Троицы Сергиевой Лавры. Это вид на Успенский собор, расположенный в нескольких метрах. С этой точки Ион писал один единственный раз. Купола и ласточки выбиваются из ряда его картин, посвященных Сергиеву посаду.
0: Ион часто изображал этот город в своих работах?
1: На протяжении всей своей жизни. Художник очень любил Сергиев посад, называл его «сказочно прекрасным». В своем дневнике рассказывал, как был потрясен, когда приехал туда в первый раз. Панорама, которая открылась перед художником, оказалась такой выразительной, что в большинстве своих работ он изображал город со стороны вокзала. Воссоздавал свое первое впечатление. Хотел показать, каким посад открывается путешественнику.
0: Один и тот же вид рисовал?
1: На всех работах Константина Иона, посвященных Сергиеву посаду, узнаваем самобытный ансамбль Троицы Сергиевой Лавры. Но при этом каждая картина уникальна. Живописец стремился остановить мгновение в его неповторимости. Он рисовал людей на улицах, показывал стремительно текущую жизнь с ее хлопотами и одновременно растворенные в этом потоке приметы вечности.
0: Приметы вечности?
1: Все, что напоминает человеку о Боге. Небо, солнечный свет, церкви, увенчанные золотыми крестами.
0: Картина «Купола и ласточки» вся состоит из таких примет. На ней нет людей, только небо, церковные маковки и птицы.
1: И это неспроста. «Купола и ласточки» Константин Ион написал в 1921 году, вскоре после того, как в Троице Сергиевой Лавре прекратились богослужения. Православие было объявлено вне закона, и художник в своей картине дал понять, что не согласен с этим.
0: Поясните, пожалуйста, Маргарита Константиновна, как он это дал понять?
1: Посмотри, Наташа. Полотно поделено на две части, по горизонтали. Внизу город, над ним чистый голубой небосвод. А на переднем плане церковные купола. Четыре ослепительно белых со звездами и центральный, сияющий золотом. Они стоят на крепких барабанах и тянутся ввысь ажурными тонкими крестами, словно соединяют воедино два измерения – землю и небо, короткое человеческое бытие и пространство Бога. Так художник показал, что только с верой, только в церкви жизнь обретает смысл.
0: Хотела бы я побывать в Троице Сергиевой Лавре, подняться на колокольню, посмотреть, что изменилось с тех пор, как Ион написал свою картину.
1: Кое-что изменилось. Купола Успенского собора, например, теперь не белые, а синие. Они поменяли цвет во время очередной реставрации в середине 20 века. Но главное осталось неизменным. Старинный монастырь по-прежнему дает возможность подняться над суетой. Дарит душе чувство полета, которое образно показал Константин Ион в своей картине «Купола и ласточки», одном из ярких шедевров Третьяковской галереи.
2: Свидание с шедевром. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести».

0: 18 июля Православная Церковь отмечает День памяти одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. В этот день, в 1422 году, были найдены его нетленные мощи, которые и по сей день остаются главной святыней Троицы Сергиевой Лавры. О преподобном Сергии Радонежском рассказывает митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.
1: 100 лет пролежали останки преподобного Сергия возле той церквушки в честь Святой Троицы деревянной. И когда решили построить в 422 году уже каменный Троицкий собор, ныне до сих пор простоявший, где и находится рака с мощами преподобного Сергия. Тогда как раз обрели останки преподобного Сергия Радонежского, его святые мощи. И вот это как раз событие, собственно говоря, и мы отмечаемся.
0: Преподобный Сергий в миру, Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр, позднее перебравшихся в Радонеж, близ Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась грамота, но после чудесного явления старца-монаха, благословившего его на постижение грамоты и священного писания, юноша быстро всему обучился. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном основал пустынь с церковью во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Помимо Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, он основал еще несколько монастырей, а также воспитал целое поколение учеников. На Руси преподобного Сергия всегда называли игуменом земли русской. Он положил начало новой эпохе русского монашества, а его ученики основали множество монастырей и храмов. И сегодня преподобного Сергия особо почитают верующие. Ему молятся о телесном и духовном исцелении, просят о помощи в земных заботах, обращаются с молитвой о детях и многом другом, рассказывает настоятель храма Успения Божией Матери города Ставрополя иерей Александр Копцев.
2: Традиционно мы обращаемся к Господу, нашему Иисусу Христу, но однако же в силу того, что какие-то святые в чем-то преуспели или какие-то части их жизни она была для них таким неким испытанием, они приобрели у Бога право ходатайствовать в этих особых ситуациях. Да, и вот преподобный Сергий Радонежский, в первую очередь, ему молятся о даровании способности к разумению наук, то есть о помощи в учебе, и также к нему прибегают и в случаях каких-то военных ситуаций люди, которые принадлежат к воинскому званию. В силу того, что определенный исторический момент, как мы помним, на Куликовую битву, благословение преподобного Сергия, участие монахов его монастыря в этой битве, они оказали не только физическую помощь, но и в первую очередь воодушевили русское воинство, которому удалось одержать победу на Куликовом поле.
0: Сергий Радонежский – один из самых почитаемых православных святых. Неудивительно, что в России сотни храмов носят его имя. 18 июля в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом в 2014 году, когда православный мир отмечал 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью Ставрополя. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Представить читателям личность святого в масштабе исторических событий. Поэтому и повествование в книге выстроено не в строгой хронологии. Факты из личной жизни Сергия Радонежского перемежаются с увлекательным описанием быта Древней Руси, эпизодами княжеских хроник и попытками осмыслить духовные переживания святого. И, тем не менее, недостатков в фактическом материале не ощущается. Много нового для себя откроют и знатоки жития преподобного, и те, кому Сергий Радонежский известен разве что по картине Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Вот так, плавно, начиная с того самого юноши Варфоломея, так звали Сергия до принятия монашества, и заканчивая великим святым, провидцем, молитвенником за русскую землю и основателем Троицы Сергиевой Лавры, ведет автор читателя на протяжении целых 300 с лишним страниц. И когда закрываешь последнюю, становится жаль расставаться и с той удивительной эпохой, и, конечно, с одним из ее главных героев. Поэтому лично я после прочтения книгу далеко убирать не стала. Наверняка еще не раз захочется встретиться с Сергием Радонежским, которого Николай Борисов для многих сделал понятнее и ближе. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
3: «Литературный навигатор».

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Вера Панова. Отрывок из повести «Рабочий поселок». Где-то я читал, в средние века в Шартре строился замечательный собор. И вот идет человек и встречает на дороге трех строителей. Каждый из них толкает тачку с камнями. Прохожий у них спрашивает, у каждого: «Ты что делаешь?» Один отвечает: «Тачку тяжелую тащу, пропади она пропадом». Второй отвечает: «Зарабатываю на хлеб семейству». А третий пот с лица вытер и гордо сказал: «Я строю Шартрский собор». Вот такая притча.
2: Притча. Краткое поучение, выраженное в иносказательной форме. Такая форма устного творчества существовала во все времена у каждого народа. Из Евангелия известно, что Иисус Христос часто проповедовал вероучительные истины, рассказывая притчи. Эти емкие образные рассказы Спасителя и поныне помогают людям усвоить информацию о том, чего нельзя увидеть и осязать, о Боге и о Его Небесном Царстве. В Ветхом Завете притчи составляют отдельную книгу. Ее автором считается живший в X веке до Рождества Христова израильский царь Соломон, именуемый Премудрым.

0: расположен там, где течение Волги делает изгиб и приближается к руслу Дона. Испокон веков здесь пролегал торговый путь. Излучина позволяла купцам волоком перетаскивать судно из одной реки в другую, расширяя географию торговли. В 1589 году в месте, названном Переволокой, по указу царя Федора Иоанновича был основан острог Царицын. Город более трех столетий защищал южные рубежи России и развивался как торгово-промышленный центр. После революции 1917 года Царицын получил новое имя – Сталинград. С этим названием он выдержал ключевое сражение Великой Отечественной войны – Сталинградскую битву и был почти полностью разрушен в противостоянии с фашистами. Из многочисленных храмов, которыми славился Царицын, к 1945 году уцелела лишь церковь Казанской Божьей Матери. Былое величие город вернул лишь в конце 20-го столетия, уже с именем Волгоград. Православные храмы здесь в то время вырастали один за другим. Сегодня в Волгограде более 100 церквей, монастырей и часовен.
1: Радио «Вера» в Волгограде можно слушать на частоте 92,6 FM.
2: В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самое главное – и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
2: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
2: Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
2: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью команда «Радио Вера». Вера.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Мы привыкли порой думать, что полноценная религиозная жизнь – это перестать совершать явные грехи, начать исполнять молитвенное правило и посещать храм, когда положено. Однако проходит время, и мы с удивлением замечаем, что даже изменив внешнее поведение, внутри мы нередко остаемся теми же. Возникает чувство, что упускаешь что-то важное. О том, что это может быть, говорится в отрывке из 12 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Молю бы вас, братья, щедротами Божиими».
3: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил».
2: «Як уже Бог разделил есть меру веры».
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел противопоставляет друг другу два действия. Первое он описывает глаголом «сообразовываться». В греческом языке оригинала это означает, что человек надевает определенный образ, чужую форму или же маску. Павел говорит о том, что мир постоянно навязывает нам какую-то роль. Роль семьянина, роль начальника, роль религиозного человека, роль успешного работника, роль жертвы обстоятельств и многое другое. Мы примеряем эти маски в зависимости от ситуации. Соответственно, в зависимости от ситуации меняется и наше поведение, как поведение актера на сцене. Однако внутри мы остаемся прежними. Поэтому апостол и призывает: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума». Здесь он использует тот же греческий глагол, который использован для описания преображения Христа на горе. Речь идет не просто о смене одежды, но о глубинном, сущностном изменении. И происходит оно, по словам Павла, через обновление ума. Слово «ум» в греческом языке – это не просто мозг или интеллект. Это центр нашего внимания и восприятия. То, как мы видим мир, себя и других, наши автоматические реакции, наши глубинные убеждения, наша ценностная система координат. Именно эту систему координат и предлагает перестроить Павел. Пока такой перестройки не случится, наша религиозная жизнь всегда будет чем-то напоминать актерскую игру. Роли меняются, а исполнитель все тот же. Чтобы мысль стала ясной окончательно, представим старый компьютер, который работает на устаревшей операционной системе. Он еще может включаться, но любые новые программы на нем зависают или работают с ошибками. Можно сколько угодно чистить его от вирусов и удалять лишние файлы, но пока мы не переустановим операционную систему, он не будет работать нормально. Обновление ума – это и есть переустановка операционной системы. Это не просто удаление плохих мыслей, а полная замена того, как мы воспринимаем и обрабатываем информацию. Что же необходимо сделать для такой тотальной перезагрузки? Апостол с этого начинает. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Образ тела, которое полностью приносится в жертву, говорит о том, что всего себя человек должен посвятить ежедневной работе по замене старого на новое. Как именно это происходит, апостол также объясняет. Служение должно быть разумным. Иными словами, моя работа заключается в ежедневном наблюдении за своими мыслями, чувствами, словами и поступками и их сознательной замене на те, которые предлагает Евангелие. Практически я должен вырабатывать у себя навык останавливаться. В тот момент, когда жизнь предлагает мне сыграть очередную роль, то есть подчиниться привычной реакции, например, гневу, зависти, страху, угодничеству, я должен остановиться и найти в себе силы сказать: «Стоп, это старая пластинка, это то, чего хочу я, вернее, мое ветхое нутро и этот мир. А чего хочет Бог в этой ситуации? Начиная именно с такого элементарного действия, моя вера и мое служение постепенно становятся разумными. Я все отчетливее начинаю видеть, какие роли и в каких ситуациях я отыгрываю. И в результате, со временем, они просто теряют надо мною власть. Я начинаю видеть, каков я без всех этих масок. Именно так можно понять слова Павла. «Не думайте о себе более, нежели должно думать». Первый признак обновленного ума – это трезвое, честное отношение к самому себе. С одной стороны, без гордости и превозношения над людьми, с другой – без ложного самоуничижения. А вместе с этим – я начинаю замечать, что Господь регулярно посылает мне людей и обстоятельства, подсказывая, каким путем мне двигаться, чтобы исполнить не мою, а Его волю. Ведь для моей души она есть воля благая, совершенная и спасительная.
0: Апостольские чтения.

единение. Ваш каждый миг лелею, как зерно. Во тьме души да прорастет оно таинственным побегом вдохновенья. В былые дни страданье и вино воспламеняли сердце. Ты одно живишь меня теперь, уединенье.

Радио «Вера». Светлое радио. Строящий дом свой на чужие деньги – то же, что собирающий камни для своей могилы. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова –

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Елизаветы Шик, дочери священника Михаила Шика. «Мой отец Михаил Владимирович крестился в Киеве в 1918 году, в возрасте 31 года. При крещении он выбрал своим небесным покровителем святого мученика, князя Михаила Черниговского. Ему как-то по-особенному был близок образ князя Михаила Черниговского, замученного в Орде.

0: подается с восторгом чувств не для меня.
1: Не для меня.

0: православия.
1: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Среди православных святых есть такие, которые почитаются всеми без исключения поместными церквами. В основном это древние святые, жившие в первые века существования христианства. Абсолютное большинство принадлежит здесь, конечно, греческим подвижникам, но есть и исключения. К примеру, в ряду самых известных православных святых находится преподобный Сергий Радонежский. Сегодня в честь этого великого русского подвижника по всему миру освящено множество храмов, а его иконы можно встретить и в Греции, и в Сербии, и в Румынии. До начала 20 века преподобный Сергий почитался почти исключительно в России. Конечно, о нем и его духовных подвигах знали в иных православных церквах, особенно славянских. Но о той степени почитания, которая есть по отношению к нему в наше время, говорить тогда было нельзя. Все изменилось, как ни странно это звучит, благодаря Октябрьской революции 1917 года. Приход к власти коммунистов привел к тому, что множество наших соотечественников были вынуждены покинуть родину. Представители духовенства и религиозной интеллигенции оказались в изгнании, сначала в Сербии, а потом во Франции. Именно там, в знаменитом Париже, русскими эмигрантами был создан Православный богословский институт, духовным покровителем которого они избрали святого Сергия.

Двери вуза были открыты для всех православных студентов, а не только для русских в изгнании. И вот в Сан-Серже, как стали называть институт на французский манер, начали учиться православные греки, сербы, болгары, а еще французы, немцы и многие другие. Многонациональный студенческий состав сплачивал общий для всех язык преподавания. Лекции тогда читались по-русски, и все учащиеся русский язык активно учили. А еще их сплачивало горячее почитание святого Сергия. Студенты Сан-Сержа, возвращаясь по окончании обучения в свои родные страны, приносили это почитание с собой. Многие из них, став священниками и даже епископами, основывали потом храмы в честь великого русского святого. Так, например, в честь преподобного Сергия был построен храм на острове Крит. Настоятель этого храма учился в Сан-Серже и является большим почитателем России и русской святости. Благодаря его деятельности в греческой церкви появилась особая служба в честь святого Сергия. Ее тексты были написаны греческими авторами. И это оригинальные тексты, а не перевод нашей службы. Я привел только один пример почитания преподобного Сергия Радонежского за рубежом. Но поверьте, это далеко не единичный случай. Почитание нашего великого святого распространено теперь по миру от ЮАР и до Скандинавии, от Европы и до обеих Америк. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о почитании преподобного Сергия Радонежского за границами русской церкви.

православие. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Сегодня, 18 июля, церковь вспоминает преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия игумена Радонежского, преподобномученицу великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару, преподобного исповедника монаха Агапита Таубе. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемый Экономисса. Икона Пресвятой Богородицы, именуемая по-гречески «Экономисса» или по-русски «Домостроительница», находится на Святой горе Афон в лавре святого Афанасия. По преданию, в X веке афонский старец Афанасий основал обитель, но вскоре из-за сильного голода всем инокам пришлось уйти из монастыря. Последним в путь отправился сам Афанасий. Едва он успел отойти, как встретил женщину под голубым покрывалом. Старец удивился, ведь женщинам проход на Афон был запрещен. Незнакомка обратилась к нему с вопросом, почему Афанасий покидает монастырь. Она выслушала ответ и изумилась. «Только это? И ради куска хлеба ты бросаешь свою обитель? Вернись, я помогу тебе, только не покидай своего уединения и не оставляй своей лавры». Афанасий спросил у странницы, кто она, что так щедро дает обещание. «Я — Матерь Господа твоего», — произнесла она. Недоверчивый Афанасий потребовал доказательств, что перед ним действительно Царица Небесная. Богородица велела ему стукнуть посохом по камню и добавила, что будет экономиссой, то есть домоправительницей монастыря Афанасия. Монах ударил посохом и из скалы забил источник воды. Афанасий обернулся, чтобы припасть к ногам Девы Марии, но она исчезла. Старец вернулся в обитель и обнаружил, что кладовые наполнены всем необходимым. С тех пор в монастыре нет обычной должности эконома, а есть только помощник экономисы. В память о явлении Богоматери в лавре была написана икона Пресвятой Богородицы, а вода чудесного источника до сих пор утоляет жажду паломников. По словам святителя Иоанна Златоуста, Богородица – первая преемница божественных дарований и первая раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа и милостей у нее. Чествуя икону Божией Матери, именуемую Экономисса, мы молитвенно просим Пресвятую Деву. Пресвятая Богородица, спаси нас!
1: Радио

Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Поговорим о том, почему семью называют «малой церковью» и как движение к Богу мужа и жены отражается на семейных отношениях. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, протоиерей Максим Первозванский. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.
1: Святые в литературе.
2: О библейском царе Соломоне написано множество романов, стихотворений, поэм, но тайна его личности по-прежнему волнует воображение. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о премудром царе Соломоне и стихотворении Джона Уитьера «Царь Соломон и муравей». Место действия – Иерусалим. Время действия – 10 век до Рождества Христова. Царь Соломон, сын царя Давида, правящий Израильским царством в 10 веке до Рождества Христова, одна из легендарных личностей в истории. Он прославился строительством Иерусалимского храма, а также своим несметным богатством, щедростью, мудрым судом над подданными. В Библии, в Третьей книге царств, говорится: «И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей». О премудром царе Соломоне в истории сохранилось множество легенд. И о его перстне с начертанными на нем словами «И это пройдет», и о его встрече с царицей Савской. Царица южных земель по имени Шеба Маликат, прозванная Савской, проделала долгий путь по пустыням, чтобы узнать, чем же царь Соломон заслужил повсеместную славу и действительно ли он обладает великой мудростью. В стихотворении известного американского поэта XIX века Джона Уитьера «Царь Соломон и муравей» рассказывается об одном из уроков, которые получила царица Савская.
3: Когда-то много лет назад своей свитой окружен по полю ехал Соломон с царицей Шебой Маликат. Как хороша была она, хоть, может быть, чуть-чуть смугла, но песня песнею была, по слухам ей посвящена.
2: В Библии о царе Соломоне сказано: «И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, да и сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах». Другими словами, премудрый царь Соломон знал множество вещей, имеющих отношение к Богу как к Творцу, и был силен в естествознании. Царь Соломон даже понимал язык животных, птиц и насекомых. Эта легенда близка поэту Джону Уитьеру.
3: «А царь, он в мудрости своей был столь огромен и велик, что в совершенстве знал язык всех птиц небесных и зверей. Путь Соломона проходил по муравейнику, и вот стал этот маленький народ взывать к нему, что было сил. О, царь, ты мудр и справедлив, будь таковым и в этот раз, не погуби случайно нас, своей подошвой раздавив».
2: Когда царь Соломон перевел царице Савской просьбу муравьев, та не на шутку разгневалась. Как ничтожные насекомые вообще смеют разговаривать с великим правителем? Но премудрый царь Соломон думал иначе и возразил царице Савской:
3: «А Шеба, царский свой убор склонив, промолвила в ответ: успеха твоего секрет мне был не ясен до сих пор. О, Соломон, хвала и честь стране, чей царь тебе подстать, способен страждущих понять, не реагируя на лесть.
2: Американский поэт XIX века Джон Гринлиф Уитир был активным участником движения по отмене рабства. В стихотворении «Царь Соломон и муравей» он передает свою заветную мысль о том, что власть должна учитывать интересы всех своих граждан. Для царицы Савской история с муравьем стала важным уроком по управлению государством. В третьей книге «Царств» Ветхого Завета приводится фраза царицы Савской после встречи с царем Соломоном. «Я не верила словам, доколе не приехала, и не увидели глаза мои. И вот мне и в половину не сказано». То есть увиденное превзошло все ее ожидания. Мы не знаем, что больше всего впечатлило царицу южных земель, подаренные ей царем Соломоном сокровища или его мудрые изречения. А может быть, если верить американскому поэту Джону Уитьеру, простой неразоренный муравейник. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. В присутствии смиренного все встречаются лицом к лицу с чертами, присущими Спасителю Христу. Старец Иосиф Ватопецкий.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Мы зачастую думаем, что только злонамеренные поступки приносят вред, и порой забываем об опасности, которая таится в равнодушии и невнимательности. Анна Сьюэлл, английская писательница XIX века, в повести «Черный красавчик» рассказывает, как важно вовремя научиться бережному отношению ко всем. «Черный красавчик» — молодой здоровый конь, предан своей хозяйке миссис Гордон. Однажды та опасно заболела. Тогда конюх Джон, оседлав коня, помчался за доктором. Лошадь доктора хромает, поэтому черному красавчику приходится лететь галопом обратно, уже с доктором в седле, а конюх Джон возвращается домой пешком. Черный красавчик, словно догадавшись, что речь идет о спасении жизни его любимицы, старается изо всех сил, и доктор успевает спасти миссис Гордон. Тем временем коня отводит в конюшню мальчик Джо, помощник Джона, и совершает ряд ошибок. Не укрывает взмыленного после долгого пути красавчика попоной, поит не теплой, а холодной водой. Той же ночью конь тяжело заболевает. Расстроенный конюх винит своего помощника. Садовник защищает мальчика, говоря, что он ведь просто не знал, что поступает неверно. «Просто не знал?» — возмущается в ответ Джон. «Да половина бед в мире происходит не со зла, а от неведения и небрежности. Наверное, прежде чем взять Джо в помощники, Джон чему-то успел его обучить, и поэтому он так сердится. Возможно, мальчик знал основы ухода за лошадьми, но забыл или был недостаточно внимателен, когда Джон объяснял ему это. В любом случае, небрежение и забывчивость героя едва не привели к гибели коня. Но напрашивается вопрос: разве забывчивость греховна, если не было злого умысла? Священник и духовный писатель Александр Ельчининов, живший на рубеже 19-20 веков, считал, что слабая память – один из признаков греховного состояния человека. Не бывает беспамятных святых, потому что у святых активное отношение ко всему, сосредоточенное внимание, любовь ко всему. Возвращаясь к повести «Черный красавчик», можно заметить, что именно сосредоточенного внимания и бережного отношения к вверенному его попечению коню и не хватило маленькому Джо. История «Черного красавчика» могла бы закончиться печально, но она закончилась иначе. Конь выздоровел. А в финале повести повзрослевший Джо вспоминает, как болезнь коня научила ответственности, внимательности и бережному отношению ко всему живому.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья.
4: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Храм преподобного Сергия Радонежского берет свое начало в 2004 году, когда состоялась встреча епископа Ставропольского и Владикавказского Феофана и ректора Северокавказского государственного технического университета Синельникова Бориса Михайловича, во время которой и было достигнуто соглашение о строительстве двухуровневого храма на территории университета в честь преподобного Сергия игумена Радонежского и великомученика Георгия Победоносца. В том же году, 5 января, владыкой при большом стечении народа в присутствии ректора в основании храма был заложен первый камень. 18 апреля 2005 года настоятелем строящегося студенческого храма был назначен священник Александр Гамзяк. Строительство храма было решено начать с возведения духовно-просветительского центра, чтобы все желающие могли познавать основы православной веры. 25 апреля 2005 года был закончен первый этап строительства школы, а именно был уложен первый фундаментальный блок. 30 апреля строители закончили класть кирпичную кладку стен первого этажа, а 13 сентября было выполнено перекрытие второго этажа железобетонными плитами. 18 июля 2007 года было завершено строительство центра. Все строительно-монтажные плиты были выполнены силами военнослужащих Северокавказского особого пограничного округа. Благодаря руководству городской администрации, начальству городских служб жизнеобеспечения было организовано безвозмездное водоснабжение, отопление, газификация школы. При университете действует первый в регионе православный студенческий клуб имени преподобного Сергия Радонежского, который был создан в декабре 2004 года по благословению владыки Феофана и инициативе студентов социально-психологического факультета. Сегодня храм святого преподобного Сергия Радонежского является украшением краевой столицы. Его сияющие золотые купола и колокольный звон радуют всех жителей и гостей города. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию.
3: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Я сейчас скажу то, что может категорически не понравиться многим родителям. Заповедь о почитании родителей – всего лишь пятая из 10 заповедей. Ни первая, ни вторая и даже не третья. И это не случайность, это ее настоящее место в структуре заповедей. Ну а на первом месте стоит заповедь о почитании Бога. «Я – Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Христос подтвердил эту иерархию заповедей, и сделал он это в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «Иже любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин».
3: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
2: «И проповедуйте во городах их».
1: Монашество – это путь радикального исполнения Христовых заповедей. Иногда монашеский радикализм доходит до своего предела. К примеру, есть масса историй про монахов, которые после пострига отказывались общаться с родителями и с другими своими родственниками. Мол, они умерли для мира, устремлены лишь ко Христу, и у них теперь нет земных родителей. В какой-то степени такой подход может быть оправдан. Особенно если мы будем держать в памяти первую строку только что прозвучавшего евангельского отрывка. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Но если бы церковь считала, что эти Христовы слова необходимо понимать как отказ от родителей, то такой отказ стал бы повсеместным требованием для монашествующих. Если же такого требования нет, то и слова Спасителя стоит понимать не так радикально. Но как же их понимать? Господь, как Он сам о том сказал, пришел не для того, чтобы нарушить закон Ветхого Завета. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Следовательно, его слова необходимо понимать в контексте заповеди Ветхого Завета. Первая же и главнейшая заповедь – это заповедь о почитании Бога и любви к Нему. Все прочие вытекают из нее и имеют ее своим фундаментом. Если человек любит Бога, то для такого человека имеет смысл все, что говорит Бог. Бог для него – абсолютный, безоговорочный приоритет. Родители и близкие люди, безусловно, важны, но не в сравнении с Богом. В практическом же смысле слова Христова означают, что воля Божия для нас должна иметь приоритет перед волей родителей. И воля родителей – это вовсе не синоним воли Божией. Даже самые благочестивые, любящие и богобоязненные родители могут ошибаться. Бог же никогда. Родители по своей любви, желая блага детям, при определенных обстоятельствах могут начать противоречить Евангелию. И в таком случае надлежит исполнять Евангелие, а не родительскую волю. Да, это всегда непросто. Но ведь и весь прозвучавший сегодня отрывок Евангелия от Матфея говорит о том, что следование за Христом – это постоянное, ежесекундное попрание своего ветхого естества ради постепенного восхождения к свободе славы детей Божиих.

0: вера. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.
1: В келье монаха Корнилия в Иоанно-Богословском Крепецком монастыре, что на Псковщине, кипел самовар. На небольшом круглом столике стояли блюдца с вареньем и медом и большая миска с кусками ситного каравая. Отец Корнилий принимал гостей. К нему пришли из Пскова его давние знакомые – муж и жена. Радушный хозяин почивал гостей чаем, расспрашивал о житье-бытье, рассказывал о своей монастырской жизни. За оживленной беседой не заметили, как кипяток в самоваре закончился. Отец Корнилий собрался было поставить новый, но обнаружил, что щепа для растопки закончилась. «Василий», — обратилась к мужу гостя, — «ступай, наколи дров». Поленница лежала за дверью кельи. Василий поднялся, чтобы выйти. Отец Корнилий поспешил вслед за ним. «Что ж ты один-то будешь? Я тебе помогу», — обратился он к гостю. Но Василий наотрез отказался от помощи пожилого, плохо видящего монаха. Без раздумий он схватил колун, размахнулся и, что есть силы, ударил по бревну. Однако оно даже не треснуло. Гость ударил еще раз, бревно не поддавалось. «Пересохли они у вас, батюшка?» – озабоченно покачал головой Василий. «Видно, что так», – согласился монах. «Давай-ка я тебе все же подсоблю немного», – сказал он. Но гость снова стал отказываться от помощи. «У вас ведь, батюшка, и топор-то один», – рассмеялся он. «Ничего, Господь поможет, я камушком поколю», – ответил отец Корнилий. Василий снова рассмеялся. «Этак вы, батюшка, много наколите. Сроду не видывал еще, чтобы дрова камнем рубили». Гость был уверен, что отец Корнилий шутит, но монах действительно поднял с земли большой плоский камень. Перекрестившись, он стал молиться, потом поставил бревно на колоду, слегка замахнулся и со словами «Помоги, Господи!» ударил камнем по бревну. С приятным треском оно раскололось надвое, словно было из мягкого воска. Василий в изумлении смотрел на отца Корнилия. «Как это вы?» – только и смог произнести он. Отец Корнилий улыбнулся. «С молитвой да с помощью Божьей любое дело спорится», – ответил монах. Василий все понял. Братья монастыря и прихожане недаром почитали Корнилия за безраздельную преданность Богу и называли его старцем. «Когда всякое дело с молитвы начинаем, у самого Господа милости ищем», — говорил старец Корнилий Крепецкий. «А Господь милосердный этого от нас и ждет, и по молитвам нашим милость свою являет».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.

0: слушаете радио «Вера». Вера.
1: Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю у тебя мою, эту долю моим милым раздели, молю.

Радио «Вера». Светлое радио. Любовь – это не чувство, это добродетель. Это количество добра, которое мы делаем, невзирая на отдачу. Когда ты делаешь просто так. Петр Мамонов.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников митрополита Нестора Анисимова «Моя Камчатка. Записки православного миссионера». «Спокоен и осмотрителен был мой путь к сердцам камчедалов, находившихся в те далекие годы под влиянием шаманов. Зато как пышно, как прекрасно расцветала душа язычника, когда она познавала благодать Христову. Вот, например, случай обращения в православие одной корячки. Я совершал богослужение в Иоасафовской церкви на берегу Тихого океана. Царила молитвенная благоговейная тишина, когда вдруг раздался дикий голос корячки-язычницы. Она стояла перед распятием Христа с предстоящими Божией Матерью и Иоанном Богословом, рассматривая его, и вдруг принялась кричать и топать ногами на изображение Богородицы, приняв ее за виновницу страданий Христа. «Зачем ты повесила его на дереве? Зачем ты делаешь ему больно? Сними его с дерева! Ты видишь, у него кровь!» Все это происходило в присутствии многолюдной толпы русских матросов, пришедших в церковь с русского военного корабля, стоявшего в то время в бухте Корфа. Они были поражены увиденным. Я в это время совершал каждение по храму и, подойдя к женщине, спокойно стал объяснять ей на корякском языке значение страданий Христа. Пораженная услышанным, полудикая корячка, которая никогда в жизни не видела ничего, кроме своей тундры и юрты, которая никогда не слышала таких необыкновенных, таких чудесных слов христианского учения, вдруг озарилась его светом. Она здесь же, в храме, у распятия стала просить, молить и настойчиво требовать, чтобы я тотчас же дал ей мою веру, чтобы я окрестил ее тут же, сейчас же. Успокоив ее и объяснив, что сейчас невозможно ее окрестить, но что она уже эту веру имеет, надо лишь дать ей хотя бы начатки знаний о Христе, я продолжал богослужение. Вскоре я стал учить ее молиться, приезжая к ней в кочевье. В доступной форме я рассказывал ей о Боге, о Спасителе мира. На Пасху, когда обычно ко мне съезжались туземцы, она вместе со своей семьей была окрещена и получила имя Варвара, а сын ее — имя Иоасаф.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: голоса и глаз их, о чем поют в храме.
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Троица Сергиева Лавра – одно из самых дорогих для меня мест на земле, как и для многих, я думаю. Там, в глубине Троицкого собора, в серебряной раке, украшенной цветами и резными лампадами, находятся честные мощи преподобного Сергия Радонежского, святого подвижника, чудотворца и основателя Троицкой обители. Однажды мне довелось услышать, как в Троицком соборе несколько монахов пели молитву. Слова ее, обращенные к Богородице, надолго остались в сердце. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. По-русски оно звучит так: «О сладкого твоего голоса, Мати Христа моего! О чудной любви и твоего посещения, Владычица! О неизреченного твоего обещания о пребывании с нами!» На церковнославянском языке песнопение звучит так: «О сладкого твоего гласа, Мати Христа моего! О чудной любви и твоего посещения, Владычица! О неизреченного твоего обещания, еже с нами пребывание!» Давайте послушаем это песнопение. –

Это молитвословие исполняется в храмах в дни памяти преподобного. Возвышенные слова молитвы отсылают нас к одной из страниц жития Сергия Радонежского, когда ему явилась сама Пресвятая Дева. Однажды глубокой ночью преподобный Сергий читал акафист, то есть молитвенный гимн, посвященный Пресвятой Богородице. Внезапно, как сказано в житии святого, его осиял яркий свет, сильнее солнечного. Он увидел блистающую в неизреченной славе Божью Матерь, сопровождаемую апостолами Петром и Иоанном. Не в силах вынести чудного света, преподобный Сергий благоговейно склонился перед Божьей Матерью. И она сказала ему: «Не бойся, избранниче мой, я пришла посетить тебя. Отныне всем будет изобиловать твоя пустынь, и не только в дни твоей жизни, но и после твоего отшествия к Богу неотступно буду от твоей обители, подавая ей неоскудно все потребное и покрывая ее во всех нуждах». Древняя обитель и вправду процветает. Это и драгоценный духовный источник, и сокровище с культурной и исторической точек зрения. В Лавру приезжают паломники не только со всей России, но и из других стран. А мне повезло жить неподалеку от монастыря, всего в 30 минутах езды на автомобиле. Иногда приезжаю сюда с семьей, иногда одна. В будни, когда в Лавре немноголюдно, особенно благодатно. Какая радость помолиться здесь, в тишине. Давайте еще раз вместе послушаем песнопение «О сладкого твоего гласа» в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостем программы будет клирик храма Преображения Господня в Курске, директор Межепархиального центра подготовки церковных специалистов Курской епархии, священник Роман Кацап.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Свидание с шедевром.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день, девочка.
1: Вы не могли бы мне помочь? Вы же сотрудник Третьяковской галереи?
2: Верно. И постараюсь быть тебе полезной. Меня зовут Маргарита Константиновна.
1: А я Настя. Скажите, пожалуйста, какая из картин Нестерова самая ценная?
2: Ценная? Ты меня озадачила. Чем можно измерить ценность картины? А почему ты спросила?
1: Нам на уроке изобразительного искусства задали написать сочинение «Моя любимая картина Нестерова». А я не знаю, как можно любить картину. Решил написать про самую ценную.
2: Что ж, давай для начала рассмотрим полотно, которым особенно дорожил сам художник. Называется оно «Видение отроку Варфоломею». Скажи, что ты на нем видишь?
1: Вижу странного человека в черной одежде и мальчика-пастушка.
2: Этот мальчик святой Сергий Радонежский. Слышала о таком?
1: Да, мне мама рассказывала о нем. А где же тогда отрок Варфоломей?
2: Он и есть Варфоломей. Так Радонежского святого звали, пока он не принял монашество с именем Сергий. В детстве Варфоломею не давалась грамота. Мальчик горячо просил у Христа помощи, и ему явился Божий посланник в иноческом образе. Ангел благословил отрока, вручил кусочек просфоры, освященного хлеба, и сказал: «Возьми чадо в знамение благодати Божией и для разумения Святого Писания». С тех пор учение Варфоломею стало в радость. Именно этот фрагмент жития Сергия Радонежского проиллюстрировал Нестеров. Ангела он изобразил под видом монаха. Видишь, вокруг его головы золотое сияние.
1: А почему у художника к этой картине было особое отношение? Сергий Радонежский ему помог в чем-то?
2: В младенчестве Михаил тяжело заболел. Выжил, по свидетельству его матери, благодаря заступничеству преподобного Сергия, которому она горячо молилась. Но дело не только в этом.
1: А в чем еще?
2: Понимаешь, Настя, Михаил Нестеров не был человеком тихим и кротким. Современник и коллега художника Александр Бенуа говорил о нем: «Мучительно сложная натура». А в этой картине, в ее тематике, колорите, настроении, живописец находил покой. Работая над ней, он словно перемещался в пространство Божьего мира, где живут, как говорится, в одной молитве, во всяком благочестии и чистоте.
1: Перемещался как в Нарнию?
2: О, какое глубокое замечание! Хотя аналогия между живописью Нестерова и замечательной книгой Клайва Льюиса «Хроники Нарнии» и нельзя назвать абсолютно точной. Английский писатель предположил, как Бог мог явить себя в мире, отличном от нашего. А Нестеров в своих полотнах показывает, сколько благодатных впечатлений дарит человеку дни на земле, если он с Богом. На картине «Видение отроку Варфоломею» Михаилу Васильевичу удалось тонко отобразить момент чуда, когда земное бытие сливается с небесным и преображается.
1: А ведь правда? А это поле, и деревья, и небо на картине. Они как в деревне, где дача у нас, но особенные. Природа словно понимает, что происходит с Варфоломеем, и улыбается.
2: Знаешь, Настя, Михаил Нестеров обрадовался бы твоим словам. Он говорил: если через 30-50 лет после моей смерти отрок Варфоломей еще что-то будет говорить людям, значит, он живой, значит, жив и я. Прошло вот уже 80 лет, и ты доказала сейчас, что и вашему поколению понятно творение художника.
1: А еще я поняла, что значит любить картину. Смотришь на нее, и на душе становится теплее.
2: Ты приходи в Третьяковскую галерею почаще, Настя. Мы с тобой и с другими картинами познакомимся, и у видения отроку Варфоломею еще постоим. Это полотно помогает увидеть в преображенном свете родину. Твою, мою, Михаила Нестерова и Сергия Радонежского. И почувствовать, что наша общность в Боге.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Кирилл Марковский.
1: Земная жизнь человека наполнена страданиями, скорбями, трудами и заботами, различными страхами и болезнями. Всем этим мир как бы восстает против человека, и только вера в промысел Божий помогает не пасть духом и находить силы преодолевать все трудности. Хочу поделиться словами преподобного Серафима Вырицкого о перенесении скорбей. «Всемогущий Господь управляет миром, и все вершащееся в нем совершается или по милости Божией, или по попущению Божию. Судьба же Божия непостижима для человека. Только такое воззрение на сущность всего происходящего привлекает в душу мир, не попускает увлекаться разгорячением, направляет зрение ума к вечности и доставляет терпение в скорбях».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Рисуя портрет великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, художник Вильгельм фон Каульбах сделал 7 эскизов, после чего заявил, что ее красоту невозможно перенести на полотно. Удивительный внутренний свет, который излучала эта необыкновенная женщина, по утверждению современников, не могли в полной мере передать и фотоснимки, но его ощущали все, кто с нею соприкасался. И продолжают ощущать сегодня. Писатель Алексей Солоницын, к примеру, был настолько потрясен судьбой Елизаветы Федоровны, что посчитал буквально своим долгом изложить ее в художественной форме – повести под названием «Земной ангел». Немецкая принцесса, ставшая женой великого князя Сергея Александровича Романова, Елизавета стала русской и православной не по соображениям политического долга, а по горячему зову сердца. И осталась верной выбранному пути до последней минуты жизни. Этот путь и запечатлел Алексей Солоницын в своей книге, создав не жизнеописание или житие святой, а необычное самобытное произведение, которое читается как увлекательный роман, а после прочтения оставляет ощущение соприкосновения с подлинной святостью. За какими-то новыми сенсационными фактами из биографии Елизаветы Федоровны автор «Земного ангела» не гнался. Но то, что на сегодняшний день известно о жизни и смерти этой необыкновенной личности, сумел преподнести так, что даже осведомленный читатель, переворачивая страницы, будет с замиранием сердца ожидать развития событий. К тому же все герои повести у Солоницына прописаны необычайно тонко. Даже отрицательные. Например, террорист Каляев, совершивший чудовищный поступок. Он взорвал карету, в которой ехал супруг Елизаветы Федоровны. Но именно он стал одним из первых свидетелей духовного преображения великой княгини, которая вскоре после трагедии навестила Каляева в тюремной камере и говорила с ним без тени ненависти, желая побудить к раскаянию и спасти от смертной казни. Так получилось, что автор повести удивительным образом сумел сделать то, чего не удалось упомянутому художнику фон Каульбаху. Он ярко высветил красоту великой княгини Елизаветы Федоровны, ту самую, которую не могли ухватить ни кисть живописца, ни объектив фотоаппарата, красоту духовную. Она раскрывается перед читателями в каждой детали, в разговорах княгини со своими близкими, в трудах в ей уже созданной Марфо-Мариинской обители милосердия, где она лечила больных, давала кров бесприютным и кормила голодных, и из ворот которой в 1918 году без страха вышла навстречу своим мучителям и скорой гибели. Но когда перелистываешь последнюю страницу книги, ловишь себя на мысли, что глубоко трагичная история оставляет в душе светлые и радостные чувства. А потом понимаешь – все правильно. Ведь так относилась к жизни сама Елизавета Федоровна, всегда повторявшая «Слава Богу за все». И автор книги Алексей Солоницын со своей стороны постарался, чтобы ее отношение передалось и читателям. Он уверен, великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, земной ангел, была...
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
5: Июля Православная Церковь отмечает День памяти преподобного Сергия Радонежского, вспоминая обретение его нетленных мощей. О великом русском святом рассказывает митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
6: Преподобный Сергий Радонежский именуется игуменом земли русской, печальником земли русской. Кто такой игумен? Игумен – это начальствующий человек, ну, в данном случае над монашествующими, над монахами в монастыре. Но в отношении Сергия Радонежского, и это можно сказать, потому что уже почти 700 лет существует Троица Сергиева Лавра, в которой подвязаются тысячи, десятки тысяч монашествующих. Однажды он видел, выйдя из кельи, пролетающих птиц очень красивых мимо кельи. И вот было ему сказано, что эти птицы – это твои птенцы, твои духовные чада. И действительно, эти вот десятки тысяч человек, которые только в Троице-Сергиевой Лавре жили и живут за этот период, это птенцы преподобного Сергия, духовные птенцы. Также по благословению преподобного Сергия его учениками еще при жизни и, конечно, уже после жизни было построено огромное количество монастырей. И вблизи Москвы, и Ярославской, и Вологодской, и других областях на севере нашей Руси, удивительном нашем севере. Ну и в том числе можно назвать его игуменом земли русской не только как начальника над монашествующими, но начальника над православными верующими всей Святой Руси. Потому что кто не любит, то не почитает, то не знает имя преподобного Сергия. Возрождается обитель, появляются новые скиты и подворья Троице-Сергиевой Лавры, которых много на самом деле. Строятся новые храмы в честь преподобного Сергия. Вот преподобный Сергий еще называется печальником земли русской. Ну почему печальник? Ну, наверное, потому что он молился за всех. А тот человек, который молится, конечно, он внутренне выкладывается, внутренне страдает, печалится, видя и недостойное поведение людей, видя гибель людей во время войн, во время пожаров, во время каких-то болезней. И, конечно же, такие люди, которые вот такое огромное в себя пытаются, вот это страдание через себя пропустить, прося Бога о помощи этим людям, огромному количеству людей, как вот преподобный Сергий, как раз их можно назвать печальники. Вот он был печальником земли русской. В том числе печальником он был и Отечество в целом. Ведь он же благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Он уверил его твердым своим словом, что он победит, и что преподобные и все братья будут молиться. Двух монахов, которые когда-то, может быть, были воинами Пересвета и Ослябе, но пришли на покаяние в конец своей жизни, замаливая грехи. И вот дал в помощь князю Дмитрию. И Пересвет тогда в поединке с Челубеем, с великим воином, и он, как правило, когда выходил на единоборство, а это часто практиковалось в то время, побеждал. И, конечно, те, которых он победил, воина, самого сильного, который вышел с ним, конечно, у них сразу падала сила воли. И вот здесь они поразили друг друга, и Челубей был убит, да, и Пересвет погиб. А его же Пересвета направил преподобный Сергий. Поэтому это не только печальник за людей, это печальник за Отечество. И всегда нужно всем, особенно власть придержащим, и особенно людям малорелигиозным или неправославным, понимать, что Церковь Русская, конечно, в первую очередь, но не только борется за религиозность людей, за души людей, но заботится и о земном Отечестве, заботится и о земном благополучии, и о суверенитете страны, и о победе в битвах и искушениях, которые есть. И, конечно же, преподобный Сергий здесь наш великий молитвенник, печальник и помощник. Преподобный Отче наш Сергий, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Среди слов, имеющихся в церковнославянской Библии, есть такие, что стали настоящими символами. Символами, которые имеют за собой ряд различных значений. К таковым словам, безусловно, относится «Левиафан». О значениях, которые имеет слово «Левиафан», наша сегодняшняя программа. В эфире программа «Ларит слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «Левиафан». О слове «Левиафан» какое-то время назад не слышал только отшельник. Еще бы, ведь одноименная кинокартина вызвала в нашем обществе немало споров. Но не о фильме сегодня пойдет речь, а о самом слове «Левиафан». Левиафан в филологическом плане пришел в церковнославянский язык из иврита. На древнееврейском левиафан означает «скрученный, свитый». Современные жители Израиля левиафаном именуют кита. Их предки также считали левиафана морским существом, но имели в виду не кита, а огромного змея, который, как считали древние евреи, обитал в Средиземном море. Отсюда и древнее значение слова «левиафан» – «скрученный». На страницах Библии с левиафаном мы сталкиваемся не единожды. Например, довольно подробно его внешний вид и повадки описаны в книге Иова. Здесь левиафан предстает в образе огромного морского чудовища, справиться с которым не под силу ни одному человеку. Зловещий образ Левиафана предстает перед нами при описании последних времен в книге Исаии. В ней Левиафаном, которого сокрушает Господь, именуется дьявол. Левиафан как символ был использован философом Томасом Гоббсом в качестве названия для его трактата, посвященного принципам государственной политики. Здесь Левиафан является символом могущества власти, которым, по мнению Гоббса, должно обладать государство. Итак, запомним, что церковнославянское слово «Левиафан» обозначает древнее библейское чудовище, образ которого неоднократно использовался в различных произведениях культуры.
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Небесная заступница. Старорусская икона Богородицы в судьбах России.
1: История старорусской иконы Божией Матери восходит к печальным событиям захвата Константинополя турками в 1453 году. Многие христианские святыни в то время греки вывезли из Византии, чтобы спасти от поругания. Среди них образ Богородицы Адигитрия, по-русски «путеводительница». Величественная икона имела внушительные размеры – 260 на 190 сантиметров. Ее доставили сначала в греческую колонию Оливиополь в Северном Причерноморье, а затем, опасаясь дальнейшей турецкой экспансии, перенесли в Старую Руссу в 100 километрах от Великого Новгорода. Это произошло в 1470 году. Византийская святыня хранилась на новом месте без малого 200 лет. Она прославилась чудотворениями под названием «Старорусская». В 1655 году на северных землях Руси вспыхнула эпидемия чумы. Одному из жителей города Тихвина, пострадавшего тогда от нее, явилась Богородица. Небесная заступница сказала, что мор прекратится, если доставить в Тихвин крестным ходом ее старорусский образ. Повеление исполнили, и эпидемия закончилась. Жители Старой Руссы не раз обращались к тихвинцам с просьбой вернуть чудотворную икону. Но те не желали расстаться со святыней. В XVIII веке с образа сделали точный список. В 1768 году он был торжественно доставлен в Старую Руссу. А 17 сентября 1888 года по велению императора Александра III сюда вернулся и подлинник. Старорусскую икону поместили в Спасо-Преображенском монастыре. В 1892 году в обители построили церковь, посвященную чудотворному образу. Под сводами этого храма святыня хранилась до революции 1917 года. Безбожники, придя к власти, сняли с древней иконы драгоценный оклад, а саму ее передали в краеведческий музей. В августе 1941 года, во время немецкой оккупации, старорусский образ исчез. Где он находится, до сих пор неизвестно. А вот список, созданный в Тихвине в XVIII веке, сохранился. Во время Великой Отечественной войны верующим удалось вывести его в город Дно Псковской области. Оттуда святыня вернулась в Старую Руссу в 1946 году. Сейчас помолиться перед старинным списком старорусской иконы Божией Матери можно в городском храме Георгия Победоносца.
0: Небесная заступница. Старорусская икона Богородицы в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит: был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленам припав. Иван Бунин.

Радио «Вера». Светлое радио. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Первое послание апостола Петра.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы и художницы Ефросинии Керсновской. 1942 год. Велик

0: сын своей родины, пожелать, чтобы кто-то изловчился, подцепил ее крючком за ногу, столкнул в яму, чтобы развалить все созданное и построенное ее сыновьями, нашими отцами и дедами. И все это, чтобы свести счеты или отомстить за личные неприятности? Нет. Трижды нет. Поэтому я самым категорическим образом отвергала как нелепую клевету, приписываемую мне следователем, желание победы немцам. К счастью, сколько ни старались все юристы, какие бы каверзы они ни выдумывали, факт остался фактом. Никто и никогда от меня не услышал злого слова в адрес России, которая мне дорога, несмотря ни на что.
1: Голоса времени. Радио «Вера».

о том, о сём. Та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни, тишина, не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки.

0: Радио «Вера». На струнах псалтыри.
1: Алло, слушаю вас.
2: Андрей Борисович, привет, это Максим Сухарев.
1: Вот так сюрприз. Макс, у тебя новый номер? Мой телефон его сразу не распознал.
2: Да, у меня вообще много нового. Старого, нового, давнего, забытого. Теперь вот и растревоженного. Помнишь, я тебе говорил, что выхлопотал доступ в архив, где документы хранятся по обвинению моего деда? Помнишь?
1: А, помню, конечно. Ты тогда еще сомневался, стоит ли ворошить прошлое после реабилитации.
2: Вот не зря я сомневался. Знаешь, кто донос на деда написал, что он контрреволюцией занимался? Дядя Степа Гнилов. Не знаю, помнишь его или нет, жил он в доме из красного кирпича, как раз напротив бабкиной избы.
1: Ну еще бы не помнить. Крепкий такой старик. Мы с тобой в последний раз к вам в деревню уже взрослыми приезжали, институт заканчивали. А он нас все поучал да агитировал.
2: Точно, точно, это он. Он и в колхозе на каждом собрании речь толкал, как он много сделал для советской власти. Но я ж и представить себе не мог, какую именно подлость он подвигами величает. И ведь не стыдился, понимаешь? Наоборот, как будто гордился собой всю жизнь.

0: Ну, что я тут могу сказать, Макс? Мне только 51-й псалом сейчас на ум приходит. Что похваляешься злодейством своим сильный. Беззаконие творишь всяк день. Неправду поведал язык твой. Как бритва и заостренная стала ложь твоя. Возлюбил ты зло больше добра. Неправду больше речей правдивых. Возлюбил ты слова пагубные, язык лживый. Посему Бог сокрушит тебя в конец. Возьмет тебя и переселит тебя из жилища твоего. И корень твой исторгнет из земли живых. Увидят это праведники и убоятся. Посмеются над тобой и скажут: «Вот, человек, который не искал помощи от Бога, но уповал на великое богатство свое и закоснел в суете своей».
1: Да уж, помощи от Бога Гнилов никогда не искал. Даже помню, когда перед смертью парализованный лежал, священника позвать отказался. И про то, что корень его исторгнут из земли живых, это тоже правда. Единственный сын погиб и детей после себя не оставил. Андрюха, а о ком этот псалом? Не о Степане же Михайловиче в самом деле?
0: Я бы сказал, что он о каждом. Доносчики и клеветники на этой земле. А вообще надписание псалма говорит о том, что он создан, когда пришел Доек и Думеянин и возвестил Саулу: «Пришел Давид в дом Ахимелеха».
1: Так, а теперь объясни-ка мне, кто все эти люди? Давид, насколько я помню, это автор псалтыри, царь Израиля. Саул – это как будто его предшественник на троне, правильно?
0: Совершенно верно. Предшественник, панически боявшийся, что Давид убьет его, чтобы захватить власть. Саул преследовал ни в чем не повинного Давида с маниакальным упорством и такой же жестокостью.
1: А Доек кто такой?
0: Доек? Старший конюх Саула. Он как раз и есть тот клеветник, которого стыдит Давид в самом начале своей песни. «Что хвалишься злодейством своим сильный?» Когда псалмопевец в очередной раз был вынужден скрываться от Саула, он, голодный и усталый, пришел в Номву, город, где жил священнический род из колена Вениаминова. Давид явился к первосвященнику Ахимелеху и попросил поесть. Хозяин удивился и смутился, почему гость пришел один, знает ли о его визите Саул. Давид не стал посвящать Ахимелеха в свои несчастья, отговорившись тем, что царь дал ему поручение, выполнить которое нужно было настолько срочно, что он не успел взять с собой еду и оружие.
1: И что, первосвященник поверил?
0: Ну, поверил, не поверил, неизвестно. Скорее всего, он руководствовался законом гостеприимства. Так или иначе, Ахимелех дал Давиду освященный хлеб, поскольку другого у него не оказалось, и меч Голиафа, хранившийся в память о победе Давида над этим великаном. После этого псалмопевец вновь отправился скрываться от своего гонителя.
1: Так, а клеветник-то что сделал? Из головы вылетело, как его там звали?
0: Доек. Он присутствовал при разговоре первосвященника с Давидом и доложил об этом Саулу. Однако он преподнес все так, как будто Ахимелех вступил со своим гостем в заговор против царя. Саул пришел в страшную ярость. К нему доставили Ахимелеха. Напрасно первосвященник убеждал царя, что Давид самый верный ему человек. Саул буквально обезумел. Он велел своим телохранителям не только убить Ахимелеха, но и истребить весь его род.
1: Священнический?
0: Именно так. Слуги просто не смогли выполнить приказ потерявшего разум правителя. И только Доек со своими людьми с готовностью отправился в Номву, где убил 85 священников, а также их жен и детей. В живых остался только сын Ахимелеха, Авиафар. Он рассказал Давиду о случившемся.
1: И что же Давид?
0: Я, говорит, как увидел Доека у Ахимелеха, так и знал, что он донесет Саулу. Это я виновен в гибели жителей Номвы. И с этими словами Давид предложил Авиафару свое покровительство.
1: Так он же сам в это время был гонимым и бездомным. Какую же защиту он мог тогда гарантировать?
0: Понимаешь, Макс, Давид обладал удивительной верой. Он не сомневался, что Доика Господь за его злодейство сокрушит в конец. А про себя, находясь в экстремальных условиях, говорил: «А я, как маслина плодовитая в Доме Божием, уповаю на милость Божию вовеки, прославлю тебя вовеки за все сотворенное тобой и надеюсь на имя твое, ибо оно благо для праведных твоих». Так что его покровительство – это покровительство небес.
1: Ой, Андрюш, а ведь и дед мой, пожалуй, святым человеком был. Вся его контрреволюция в том и состояла, что он в лихие годы открыто старостой церковным оставался и в храм молиться ходил. Про него тоже ведь можно сказать, что он как маслина в Доме Божьем. И покровительство я его чувствую, хоть и видел его только на фотографиях в семейном альбоме.
0: Конечно, можно. 51-й псалом, он как раз про то, что вся злоба этого мира – ничто против святости людей, верных Богу, родных нам по крови или живших в давние времена в дальних странах, знакомых по книгам или незнакомых вовсе. И все они, все до единого, наши покровители, Макс.
2: Что хвалишься злодейством сильным? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва, он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в Доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить тебя за то, что ты соделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими».

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Жития святых. Страницы летописи. В 1335 году посреди Радонежского леса на берегу реки Кончуры появилась небольшая деревянная церковь. Скромный храм во имя Святой Троицы на холме Маковец возведен был трудами братьев Стефана и Варфоломея. Исполнив волю родителей и проводив их в последний путь, братья удалились в глухие леса и основали пустынь, чтобы жить по самому строгому монашескому уставу. Вскоре, не выдержав сурового образа жизни, старший Стефан уехал в Москву, а младший Варфоломей остался жить один в лесной чаще. Исполнив свою давнюю мечту, он призвал к себе старца игумена Митрофана, который постриг его в монашество с наречением имени Сергий. В то время Сергию было чуть больше 20 лет. Слух о духоносном иноке пошел по округе. Навещали его монахи, которые хотели поселиться рядом. Святой как мог их отговаривал, потому что жизнь в пустыне была очень трудна. Но некоторые все же настаивали, и преподобный не стал прогонять их. Оставшиеся строили себе кельи и жили во всем, подражая ему. Община разрасталась и все больше походила на монастырь, настоятелем которой братья упросила стать отца Сергия. От мира обитель была скрыта за непроходимыми дремучими лесами, но люди продолжали приходить, кто за наставлением, кто за духовной беседой, а кто за помощью в беде. И никому игумен Сергий не отказывал, а иногда помощь его была чудодейственной. У одного человека, жившего в окрестностях монастыря, опасно заболел маленький сын. Несчастный отец скорее понес дитя к преподобному.
1: «Только бы донести сына до отца Сергия. Только бы успеть. Он непременно поможет». «Отче, умоляю тебя, помолись об исцелении моего сына. Он сильно болен».
2: «Хорошо. Занеси его в мою келью». «Вот так».
1: «Но он мертв. Слишком долго я шел к тебе, отче. Не успел. Что же мне теперь делать?»
2: «Погоди. Не убивайся так. Пойди-ка в сени, успокойся немного, а я пока тут побуду».
0: Отец оставил своего мертвого ребенка у игумена и вышел из кельи. Преподобный, оставшись наедине с умершим, встал на колени и начал молиться, а когда закончил молитву, увидел, что мальчик открыл глаза и тянет к нему ручки. В это время в келью вернулся убитый горем отец.
1: «Что ж, пора мне отправляться в обратный путь».
2: «И потеплее закутай своего сына, чтоб не замерз по дороге».
1: «Не может быть. Я же собственными глазами видел. Отче, ты сотворил чудо. Значит, не зря говорят люди, что ты святой человек. Как мне тебя отблагодарить?»
2: «Меня не за что благодарить. Бога благодари. И всегда уповай на его милосердие».
0: Чем громче по городам и весям шла слава о святом, тем более скромно он жил. Люди, придя к преподобному, видели перед собой смиренного монаха в разодранной одежде, больше похожего на странника или нищего. Будучи игуменом монастыря, он продолжал сам рубить дрова, носить воду и готовить пищу для братьев. Преподобный Сергий пришел в Радонежские леса скромным юношей, с детства стремившимся к монашеской жизни, а представился прославленным старцем, посвятившим всю свою жизнь служению Богу и людям. Скит, построенный им когда-то в диких лесах, превратился в крупнейший духовный центр России – Троице-Сергиеву Лавру. А на месте маленького деревянного храма во имя Святой Троицы теперь высится Троицкий собор, где покоятся святые мощи преподобного Сергия Радонежского, чудотворца и игумена земли русской. Жития святых. Страницы

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Некоторые порок называют добродетелью и считают справедливым заблуждаться вместе с большинством. Я же говорю, большинство – плохое оправдание.
1: Это мысль святителя Мелитона Сардийского. Во II веке он был епископом города Сарды, входившего в состав Римской империи. Слова святого Мелитона о том, что мнение большинства не является критерием истины, содержатся в его апологии, адресованной императору Антонину Пию, правившему со 138 по 161 год. Они стали ответом на распространенный довод о том, что христианство, в отличие от римской религии, исповедует меньшинство, и потому оно будто бы ущербно.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «А какого размера душа?» – спросил однажды маму в храме трехлетний малыш. Один из героев романа Александра Исаевича Солженицына «Раковый корпус» тоже задумывается на эту тему. Олег Костоглотов заходит в магазин одежды. За его спиной мужчина спрашивает: «Скажите, а вот 50-й номер рубашки у вас есть с 39-м воротничком?» Олег выбегает из магазина и долго не может прийти в себя. Ведь если помнить номер воротничка, то ведь что-то надо забыть, что-то поважнее, говорит он себе. Напомним, что Олег только что выписался из онкологической больницы. Его восприятие жизни обострено, и он не может понять, как можно растрачивать силы души и памяти на номер воротничка и рубашки. Это не означает, что подбор одежды по размеру представляет собой что-то нехорошее. Суть в другом. У души тоже есть своя емкость. Она, по слову святого Паисия Афонского, одного из самых известных святых наших дней, может становиться то уже, то шире. И зашедшему в магазин Олегу захотелось сразу же из него выбежать, чтобы мысли наполнялись тем, что гораздо важнее размеров воротничков.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вечера».

0: 18 июля Православная Церковь отмечает День памяти одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. В этот день, в 1422 году, были найдены его нетленные мощи, которые и по сей день остаются главной святыней Троицы Сергиевой Лавры. О преподобном Сергии Радонежском рассказывает митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.
1: 100 лет пролежали останки преподобного Сергия возле той церквушки в честь Святой Троицы деревянной. И когда решили построить в 422 году уже каменный Троицкий собор, ныне до сих пор простоявшие, где и находится рака с мощами преподобного Сергия. Тогда как раз обрели останки преподобного Сергия Радонежского, его святые мощи. И вот это как раз событие, собственно говоря, и мы отмечаемся.
0: Преподобный Сергий в миру, Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр, позднее перебравшихся в Радонеж, близ Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась грамота, но после чудесного явления старца-монаха, благословившего его на постижение грамоты и священного писания, юноша быстро всему обучился. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном основал пустынь с церковью во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Помимо Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, он основал еще несколько монастырей, а также воспитал целое поколение учеников. На Руси преподобного Сергия всегда называли игуменом земли русской. Он положил начало новой эпохе русского монашества, а его ученики основали множество монастырей и храмов. И сегодня преподобного Сергия особо почитают верующие. Ему молятся о телесном и духовном исцелении, просят о помощи в земных заботах, обращаются с молитвой о детях и многом другом, рассказывает настоятель храма Успения Божией Матери города Ставрополя иерей Александр Копцев.
2: Традиционно мы обращаемся к Господу, нашему Иисусу Христу, но однако же в силу того, что какие-то святые в чем-то преуспели или какие-то часть их жизни она была для них таким неким испытанием, они приобрели у Бога право ходатайствовать в этих особых ситуациях. Да, и вот преподобный Сергий Радонежский, в первую очередь ему молятся о даровании способности к разумению наук, то есть о помощи в учебе, и также к нему прибегают и в случаях каких-то военных ситуаций люди, которые принадлежат к воинскому званию. В силу того, что определенный исторический момент, как мы помним, на Куликовую битву, благословение преподобного Сергия, участие монахов его монастыря в этой битве, они оказали не только физическую помощь, но и в первую очередь воодушевили русское воинство, которому удалось одержать победу на Куликовом поле.
0: Сергий Радонежский – один из самых почитаемых православных святых. Неудивительно, что в России сотни храмов носят его имя. 18 июля в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом в 2014 году, когда православный мир отмечал 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью Ставрополя. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Сани людей разных возрастов. Но в русском переводе церковнославянское «от мала до велика» звучит как «от малого до большого». Давайте процитируем этот фрагмент из Писания. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волховал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря: «Сей есть великая сила Божия». Симон этот был фокусником и чародеем. Так вот, Симон этот был настолько очарован своими успехами у народа, у взрослых и у детей, что и сам поверил в собственные силы. А народ, желая обманываться, думал, что колдовство его от Бога. Если помните, именно этот Симон хотел купить Божий дар у апостолов. В этом же значении выражения «от мала до велика» люди всех возрастов, от детей до взрослых, мы встречаем в книге «Бытия», в истории об ангелах и Лоте. «Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом и дверь заперли, а людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Два ангела, или мужа, пришли в Содом и у ворот города встретили Лота. Лот пригласил их к себе в дом, чтобы там они могли отдохнуть с дороги. Но нечестивые жители этого города, всех возрастов и положений, узнали о гостях Лота и пришли к его дому, требуя выдать им их. Лот, как и положено гостеприимному хозяину, защитил гостей, не зная, кто они на самом деле. Ангелы в благодарность за это спасли Лота, а толпу поразили слепотой. Впоследствии Содом был уничтожен, а Лот с семьей спасся. Также в Библии мы находим и другое выражение «от мала до велика». Давайте процитируем Псалтырь. «Господь помнит нас, благословляет, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими». Псалмопевец говорит, что Господь изливает свои милости на весь народ, независимо от рода и состояния, на знатных и богатых, на бедных и незнатных. В том же значении употребляет его и пророк Иеремия, говоря о печальной судьбе иудейского народа. «И умрут великие и малые на земле сей, и не будут погребены, и не будут оплакивать их, не терзать себя, не стричься ради них». Примечательно, что формы «мал» и «большой» были известны в древнерусском языке. Малыми называли людей бедных и неимущих, а большими – богатых и родовитых. Эти значения созвучны примерам из Писания, но в обиходе с 17 века оборот «от мала до велика» приобретает уже возрастную характеристику и означает людей всех возрастов – от детей до стариков.
3: Первый источник.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Среди владимирских лесов, между деревнями Платавцево, Цепнино и Барского, на берегу реки Киржач стоит колокольня. Торжественно возвышается над просторами ее купол с высоким крестом. Местность эта называется урочище Аргунова. В начале 50-х годов 20-го столетия здесь было большое село, а в нем огромный пятиглавый храм во имя святителя Николая Чудотворца. Аргуновская колокольня – все, что осталось от него сегодня. Село Аргуново было древним. Первое письменное упоминание о нем относится к 15-му столетию. Славилось оно своими искусными плотниками. Их в народе так и звали – аргуны. Потом название распространилось вообще на всех деревянных дел мастеров Владимирщины. В словаре Даля слово «аргун» толкуется именно как «владимирский плотник». Тем не менее, храм в Аргуново был каменный. Впрочем, местное предание гласит, что в 17 веке его построили как раз на месте старой деревянной церкви. Документальных свидетельств о ней, правда, не сохранилось. А вот Никольский храм мы можем даже увидеть на фотографии 19-го столетия, похоже, единственной, дошедшей до наших дней. Пятиглавый красавец, выстроенный в распространенном тогда архитектурном стиле московского или нарышкинского барокко. С высокой трехъярусной колокольней, украшенной арками и колоннами. Сохранилось уникальное свидетельство о том, как проходили богослужения в храме. Газета «Владимирские епархиальные ведомости» в 1886 году поместила на своих страницах репортаж о Пасхе в селе Аргуново. Вот что писал корреспондент. «В один момент от тысячи зажженных свечей церковь освещается необыкновенным ярким светом. Когда храм оглашается стройным пением полутысячи разнообразных голосов, трепет невольно пробегает по телу». Службы в Никольском храме шли до 1950-х годов. Не закрывался он даже тогда, когда местные власти объявили Аргуново неперспективным селом и переселили оттуда жителей. Но в начале 1960-х храм признали аварийным и постановили взорвать. А вот колокольню взрыв практически не повредил. Местные жители во главе с председателем колхоза уговорили власти не трогать уцелевшую святыню. Просьбу обосновали с практической стороны. Мол, пусть служит ориентиром для охотников и грибников. И Аргуновская колокольня осталась стоять посреди лесов. До сих пор сохранились внутри фрагменты великолепных фресок. Жители окрестных деревень приходят помолиться, а ненароком заплутавший путник отыщет глазами в небе купол с крестом и найдет дорогу домой.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Вечность. Рыба смотрит из пруда на кусты сирени, но мешает ей вода видеть их цветение. Так и души каждый день из своей ограды видят в мире только тень, только отцвет сада. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Пайдея.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». У микрофона Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Напомним, что этим замечательным и красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. Напомним, что наши беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ и детских садов, руководителей всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. В гостях у нас сегодня Ирей Роман Кацап, клирик храма Преображения Господня города Курска, директор Межепархиального центра Курской епархии, кандидат богословия. Батюшка, приветствую вас.
2: Здравствуйте, отче.
3: Добрый день.
2: Вы сегодня Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Здравствуйте все.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Да, мы сегодня, батюшка у нас дебютирует в эфире. Давайте познакомимся с ним.
2: Так тем интереснее.
1: Да. Батюшка, очень много вы тратите время не только на церковное служение, какие-то послушания, но также вы занимаетесь в том числе подготовка церковных специалистов. Вот расскажите, и я знаю то, что у вас матушка доктор медицинских наук, и она еще преподает иностранным студентам в Курске на английском языке. То есть ваша, так сказать, семья такая достаточно научная, что ли, такая тянущаяся к познанию. Расскажите, пожалуйста, Машка.
3: Немного расскажу о межепархиальном центре. Он достаточно молодой. Существуем мы с начала 2024 года. До этого у нас была Курская духовная семинария. Но потом Курская духовная семинария по ряду причин была упразднена, и вот образовался этот центр. И, конечно, сначала немного горевали, потому что семинария, она все-таки готовит священнослужителей. Но там, где есть, закрываются одни двери, открываются другие. Понимаете, межепархиальный центр, он уникален тем, что там могут учиться миряне. И у нас сейчас учатся около 25 человек. Можно сказать, немного, но это первый такой опыт, первый шаг. И самое главное, мы не ограничимся только учебой. И межепархиальный центр – это площадки, когда это площадка, где мы собираемся, встречаемся, ходим в музеи, ездим в паломнические поездки, и, в общем, это очень нравится нашим слушателям. Если говорить о моей семье, то, ну, матушка моя, она не хотела, наверное, стать матушкой. Она, как вы сказали, действительно ученый, она доктор медицинских наук, акушер-гинеколог, и, ну, никак не предполагала, что станет матушкой. Она мне сама говорит, я никогда не думала, что стану матушкой. Но вот жизнь так распорядилась, что она вот вышла замуж за семинариста, а семинарист так или иначе когда-то становится священнослужителем.
1: А вы учились в Санкт-Петербурге, да, Борька?
3: Да, учился я в Санкт-Петербургской духовной академии. И вот, ну, понятно, что после окончания вернулся в свой родной город Курск, но прошло некоторое время, и вот мы, когда уже после встречи, естественно, произошло бракосочетание, венчание, но рукоположение-то, оно не сразу происходит, бывает сразу, но вот у нас получилось так, что прошло определенное время. И вот потом я становлюсь священнослужителем, и, ну, у нас часто бывает неожиданно, владыка сказал, все, рукополагаемся, значит, владыка сказал, надо делать. Ну и, конечно, для нее это было такое вот неожиданно немножко, хотя она, конечно, когда выходила замуж за семинариста, должна была предполагать, что этим все и закончится. Но вот вся наша деятельность, она связана с образованием, потому что я работаю в межепархиальном центре, она работает в Курском государственном медицинском университете и преподает студентам-иностранцам на кафедре акушерства и гинекологии. И, конечно же, есть у нас дочка одна, но вот дочка собирается пойти тоже по стопам мамы в Курский государственный университет, как раз сейчас поступает. И вот когда мы собираемся все вместе дома, вот делимся как раз кто что,

0: Она преподает медицину, соответственно, мы преподаем богословие. Но если говорить о христианской цели воспитания и обучения, то все-таки это, наверное, привести человека к Богу, ко Христу. И обычно говорит вот образование. Образование – это что-то, когда мы хотим получить профессию. Это верно, ну, научиться какой-то профессии. Но,
1: более прикладной, скажем, да?
0: Да, более прикладной, да. Но ведь образование не только, это не только знание. Образование – это, прежде всего, когда человек внутренне получает какой-то стержень. И вот русское слово «образование», вот, оно происходит от слова «образ». Образ, ну, можно, конечно, по-разному толковать. Там этимология есть, и побуждение к обучению. Но если брать как образ, то это очень созвучно христианскому богословию, как образ Божий. То есть в каждом человеке должен быть и есть образ Божий, и, соответственно, этот образ Божий надо увидеть. И, собственно говоря, можно выучить много чего, но при этом образ Божий в чем проявляется? Это вот доброта, милосердие, любовь. Есть ли это или нет в человеке? То есть, вот мне кажется, самое главное, что наша задача – это дать, чтобы человек мог увидеть этот образ.
2: Я тут вообще узнала, что сочувствие детям прививается до 6 лет. Жалость и сочувствие до школьного возраста. Ты представляешь?
1: Чтобы у них было жалость, да, и сочувствие.
2: Да, то есть они кого-то жалели, чтобы это вот нужно им уже объяснять лет с 3, с 4, как только у них... Вообще еще лучше раньше. Как только у них появляется какое-то осознанное мышление. И меня это так удивило. Думаю, надо же, вот это да.
1: Ну, определенно есть нейронные связи, они в каждом возрасте по-своему развиваются.
2: То есть ты маму научился жалеть там вот в 6 лет и немножко ей помогать, если у нее сумка тяжелая, там еще что-то, там свою тарелку до раковины донести хотя бы, я молчу, промыть, но чтобы просто облегчить кому-то жизнь, значит, у тебя это будет всегда, а вот дальше уже тяжелее. Такой вот момент, исследования такие вот мне
1: попались. Поэтому иногда бывают очень жестокие люди, да, в какой-то степени, то, что в детстве недополучили.
2: Ну
1: в какой-то
2: степени, да, это какой-то такой вот признак, да, тоже, атрофии некой душевной.
0: Сейчас очень часто бывает так, что детей, особенно у кого один ребенок, просто залюбливает. Но любить детей надо, и действительно, и баловать детей надо. Но если мы только их балуем, но это не значит, что надо их пороть. Но надо, как вы правильно сказали, прививать чувства милосердия, сострадания. Если этого нету, то ребенок думает, что ему все обязаны, и вот все так и надо. Он перестает это ценить.
2: Очень, но это же тоже образование, то самое, о котором мы собрались поговорить. Это тот самый образ Божий, первообраз, к которому хотелось бы восходить в идеале.
0: Ну, конечно, образ Божий, он в каждом человеке, то есть с детства заложен. Другое дело, что есть еще, ну, как мы говорим, подобие, да, то есть чего надо достигнуть, и вот, ну, и образ надо увидеть, собственно, в самом себе. Иногда этот образ бывает затемнен. Затемнен, ну, как сейчас говорят в богословии, нашими грехами. Но это ведь можно и к образованию отнести. Затемнен нашей избалованностью какой-то, когда вот мы поступаем только собственным хотением. Хочу-хочу. Вот если брать ребенка. Ребенок часто хочет хочу-хочу, да? Как реагирует мама или папа часто? Ну, хочешь, на, получи.
1: А если он говорит постоянно «не хочу», причем таким выражением, очень таким...
0: А это бывает несколько позже. Когда уже он взрослеет, да, и говорит «не хочу», а, как правило, когда пока маленький, он больше говорит «хочу-хочу», да?
1: Нет, у меня наоборот, он все не хочет. Одеваемся не хочет, гулять не хочет.
2: Дух противоречия.
1: Да, характер.
2: Да. Отче, ну, расскажите, пожалуйста, о вашем опыте вот этого как раз образования для мирян, потому что, я так понимаю, не так давно это стало внедряться в духовных учебных заведениях.
1: И вот расскажите, кто такие церковные специалисты вообще?
2: Да,
1: вот
2: это
1: что это за термин такой появился? Кто это такие вообще?
0: Вы знаете, вот этот вопрос, который мне чаще всего задают, и задают и те, кто поступают, абитуриенты.
2: Видишь, мы не оригинальны.
0: Здесь не то, что не оригинальны, а потому что действительно непонятно, а кто кто такой? Да. Ну вот обозвали церковный специалист. А кто это, собственно говоря? Для чего? То есть, в принципе, если по-простому сказать, это

0: то это человек, который интересуется православной верой, ну, и совсем просто, и хочет получить, ну, всестороннее развитие именно в этом вопросе Священного Писания, в вопросах Ветхого Завета, Нового Завета, истории, патрологии, учения об отцах церкви. Но также мы даем не только историю и Священное Писание. Вот на третьем курсе будут такие предметы, вот как, допустим, построить и организовывать миссию на приходе. То есть как это проводить. То есть на самом деле, ну, предполагается, что когда человек выпустится из нашего центра, это будет прежде всего хороший, ну, скажем так, он может быть руководителем, директором, допустим, воскресной школы. Угу. Может быть учителем воскресной школы, но высокообразованным. Может быть помощником настоятеля, помощником благочинного. И это тоже очень важно, на самом деле.
1: При этом оставаться может мирянином.
0: При этом оставаться мирянином, uh-huh. что очень важно. Кстати, у нас ведь не только... Это называется отделение просветительское, а есть еще у нас и певческое отделение, и иконописное отделение. Кстати, иконописное отделение, оно существует еще со времен Курской духовной семинарии, и она считается одной из лучших, ну, я не побоюсь этого сказать, действительно, отделений, и там, правда, требования более, скажем так, жесткие, потому что у нас на просветительском отделении может действительно любой человек учиться, но у нас в очно-дистанционном формате происходит обучение, а в иконописном отделении только очно. Причем там у них там есть определенные послушания. Послушание не в плане убирать что-то, а в плане написать икону. Ну, естественно, когда человек уже достигнет определенного уровня. И все это требует, конечно, много времени, усилий. И вот поэтому пока вот мало сейчас обучающихся на иконописном отделении, потому что, ну, вот не все это выдерживают. Ну, и плюс у нас приграничная такая область. Многие просто боятся сейчас туда ехать. И такая проблема тоже есть. На певческом отделении больше учащихся, там тоже только очное, но вот матушка Екатерина, которая заведующая у нас певческим отделением, она поставила такие условия, что может человек прийти даже без музыкального образования, и ну, хотя бы у него должны быть предпосылки к этому. И, то есть это не профанация какая-то, она все равно прослушивает, но если есть у человека, ну, способности к музыкальному образованию, он берет и просто ну, этому человеку будет тяжелее, но действительно учится сначала с нуля музыкальной грамоте, а потом уже всему остальному. Но если есть желание у самого человека. Но это, конечно, намного сложнее, чем просто учиться, как у нас на просветительском отделении, очень дистанционно. Но если я возвращаюсь к тому вопросу, что все-таки кто такой церковный специалист, вот иногда вот слушатели, которые сейчас у нас учатся, говорят, мы тоже не понимали, когда шли, кто такой церковный специалист. И вот мы сейчас сделали такой проект, что вот на нашем сайте Межеперихиального центра мы публикуем такие небольшие видеоролики по одной минуте, и там рассказывают сами слушатели, во-первых, что такое Межеперихиальный центр, и кто там учится, что они учат, и сами преподаватели, ну, и, соответственно, руководители. Ну, вот так стараемся, и вот сейчас у нас идет, можно сказать, приемная кампания, так что посмотрим, какой это будет иметь эффект.
2: Пайдея.
1: Программа «Пайдея» на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Беседуем с иереем Романом Кацапом, клириком Храма Преображения Господня города Курска, директором Межеперихиального центра Курской епархии, кандидатом богословия. Вы знаете, часто бывает, звонишь батюшке, батюшка, приди на программу, приглашаем, еще что-то. Он говорит, у меня нет возможности, второй священник ушел в отпуск, а у меня такие дела, еще отчеты, богослужение, и там надо детский лагерь провести, там на лодках спуститься. Что только я не слышал за время своей работы гостевым продюсером, скажем так. И на самом деле это почему происходит? Потому что батюшка на приходе, по сути, остается в одиночестве. У него 100% есть, наверное, епархиальный там какой-нибудь совет, есть бухгалтер, И, наверное, все. Ну, и какие-то бабушки, которые следят за порядком. И это, наверное, как раз та самая главная проблема, когда приход и священник остаются, ну, по сути, вот... Ну, один на один. И здесь как раз необходимы вот эти церковные специалисты. Но а как эти церковные специалисты, скажем так, могут функционировать? Ведь это же вряд ли они могут там работать. Ведь это же, наверное, можно совместить с основной работой. И это может быть какое-то как хобби. Кстати, за границей это часто присутствует. Когда за границей есть православный храм, там община очень крепкая, она в единстве находится постоянно. И при этом все что-то делают. Батюшка порой просто служит. Вот есть такие примеры. Вот как, насколько, вот расскажите, важно действительно людям приходить в такие центры, образовываться и действительно быть полезными на приходе, не просто быть простым прихожанином.
0: Здесь могут быть разные формы, и, как вы совершенно верно говорите, иногда люди имеют основное место работы. Но это не мешает, допустим, так же, как вот на Западе, в субботу, воскресенье быть, ну, естественно, когда ты часть общины, быть помощником, помогать, проводить те же самые занятия воскресной школы, помогать петь во время богослужения. Но вообще, как это все происходит? Человек получает вообще-то после курсов это церковный диплом. Он действительный во всех приходах. То есть человек может, в принципе, прийти на любой приход, ну, в Русской Православной Церкви точно, как в своем городе, так и в любом другом. Кстати, еще надо сказать, что те, кто хочет принять священный сан, хотя это для мирян, мужчины, имеется в виду, которые не имеют канонических препятствий, они могут после окончания межпарохиального центра принять диаконский сан. Сан – это вот вполне официально. И поступать на второй или третий курс
1: уже
0: семинарии.
1: Больших семинарий, да?
0: Семинарий, да. Ну, бывают разные причины. Но, в принципе, человек может устроиться и на полный рабочий день. Это уже все индивидуально. Ну, то есть так же, как мы заканчиваем учебное заведение, мы все равно так или иначе ищем место занятости, место работы. То есть то же самое происходит здесь. Но здесь что хорошо? Когда человек учится в центре, в принципе, мы уже интересуемся, спрашиваем, куда бы он хотел пойти. Потом есть взаимодействие. Есть взаимодействие с епархией. Наш правящий архиерей, владыка Герман, митрополит Курский Рыльский, он всегда интересуется, кто учится. То есть мы так вот общаемся, встречаемся, и он говорит, может, кто-то хочет остаться, кто-то, если это певчий, допустим, на клирос пойти, то есть кто-то, может быть, преподавать, может быть, ну, то есть как-то, то есть помочь, чтобы помочь человеку, ну, если при желании самого человека, естественно, устроиться и нести пользу, и человеку польза, и он сам будет нести пользу, соответственно, матери церкви.
1: Вспоминая семинарские свои годы, мы как раз тоже, помню, матушка Ксения Чернега преподавала нам как раз, как вести приходское хозяйство. То есть она прям читала лекции о том, какой правовой статус, какой договор нужно заключать. Вот я знаю, что сейчас даже в Российском православном университете есть даже программа изучения, скажем так, образовательная программа подготовки таких же церковных специалистов, но там в области, допустим, юриспруденции, чтобы были юристы нормальные в церкви, да, то есть чтобы они понимали это, вот, скажем, помогали на приходах, епархиях, потому что действительно есть некий определенный кадровый голод в церкви, огромный, мне кажется, на данный момент, потому что если батюшки во многом сами все познают, но через метод больших проб и ошибок, да, вот я тоже вспоминаю, как я по одному вопросу, меня вызвали Роскомнадзор, нужно было там по одному издательству православного решать вопрос, я одел костюм, белую рубашку, галстук, там, пришел с покаянием, там, вроде как суд грозил. Меня встретили, говорят, а вы откуда? Я говорю, я вот оттуда, вы из церкви? Я говорю, да. Он говорит, удивительно, как вы такие пришли, вот такой, скажем, красивый, да. Он говорит, потому что обычно приходят в подрясниках и просят прощения, потому что ничего не понимают, что происходит и за что их вызвали. Это тоже проблема, на самом деле, этого в церкви очень не хватает.
3: Ну, 70 лет полной изоляции, полного полного запрета церкви все-таки сыграли свою печальную роль, и сейчас приходится как-то буквально в полях, засучив рукава, восстанавливать традицию, понимание вообще, как дела делаются. Ну и плюс, не будем забывать, время очень быстро идет вперед, и вот эта вся цифровизация, все эти новые бесконечные законы, правила и все прочее. А тут священнику надо еще и окормлять паству, быть участливым на исповеди, быть добрым, и быть понимающим, и служить с душой, и про семью не забывать, и ну как-то вот это все, конечно,
1: да,
3: только
1: этого,
3: с Божьей помощью.
1: Для этого и нужны вот такие центры, которые готовят таких специалистов, чтобы батюшке на приходе было проще, как будто бы, да, вот можно так сказать.
3: Ну вот, а помимо того, что батюшке на приходе проще, да, отче, какие еще задачи вот у этих центров все-таки? Не все же далеко идут сразу работать на приход, получив подобное образование.
0: Конечно же, это и миссионерские цели, и катехизаторские цели. Угу. Дело в том, что сейчас ведь у нас перед крещением, слава Богу, вели практику проводить вот эти беседы для тех, кто готовится, собственно, к крещению. А мы сталкиваемся с проблемой, что проводить-то часто некому. Не потому, что батюшки не знают, как их проводить, но, как вы верно заметили, священник занят за богослужением. Когда приходят в основном люди, могут прийти на беседы? В основном вечером. Ну, а вечером, ну, если это городской храм, все-таки это идет служба. Соответственно, священник, он должен либо исповедовать, либо служить. Вот у нас на приходе, как это иногда делается, у нас и священник, и диакон, и есть уже миряне проводят, ну, вот, те, кто окончил семинарию. Но вот приходится подменять тогда этого священника. То есть, ну, это нагрузка идет большая. То есть, а вот если, соответственно, будут выпускники, они также могут на приходах проводить огласительные беседы. И ведь это очень важно. Миссионерская деятельность также очень важна, потому что вот, я не знаю, как в Москве, но вот у нас, допустим, очень много сейчас, ну, различных сект. И идешь иногда, вот, ну, я даже священник, сталкиваешься, идешь, и тебе подходит, предлагает поучаствовать в опросе. Допустим, что вы думаете, что такое Царствие Божие? И варианты ответа, ну, как они себе представляют. Я говорю, а как вы, я не отвечаю на такие вопросы, просто, а как вы, вот, вы же ведете, можно сказать, нарушаете законодательство. Ну, мы же это добровольно, и мы не навязываем. Ну, как вы не навязываете? Вот вы видите, а я иду в рясе, я вот иду в рясе. То есть, ну, понятно, ну, что я священник.
3: Такой смелый заход,
1: да,
3: к священнику
1: они любят,
3: подойти,
1: кстати, поспорить, да. Да, да, да. Это для, даже для того бывает, чтобы унизить его в чем-то. Вот это же как-то
3: ничего
1: тоже по-хитрому происходит, да. Когда готовых адептов,
3: скажем. Не так давно Костя Мацану, вот такие люди к нашему соведущему.
1: Пожалели они,
3: да? Да, они пожалели, они даже обиделись.
1: Нашли кому подходить.
3: Очень насупились после их беседы. А он так заинтересовался, говорит, да-да-да-да, что вы мне скажете?
1: Всегда беседуешь с ними,
3: про Библию.
1: Во-первых, ты забираешь его время, кстати, это лайфхак.
3: Да, чтобы
1: он не тратит время на другого. Да, я постоянно так делаю.
3: Да?
1: Ну, в последнее время мало кто подходит, но обычно подходили.
3: Слушай, ну у меня уши, конечно, в трубочку сворачиваются от этого. Я моментально закипаю. Такие, как я, они не должны участвовать в
1: дебатах. То же самое, как с мошенниками. Если мне кто-то звонит из мошенников, я понимаю, что это как бы ни в коем случае не...
3: Нет,
1: я, ну вот я разговариваю.
3: Но мы не рекомендуем.
1: Конечно же. Ну, опять же, по той же простой логике,
3: да,
1: чтобы забрать его время. Он потом очень сильно обижается, когда ты его
0: Но получилось так, что он забрал и мое время, но без этого никак. Я шел причащать, причем поликлинику, там многих людей.
3: Это серьезно.
0: И я уже смотрю на время, и я уже говорю, так, мне надо идти, но вот я буду назад идти, я надеюсь, вас уже здесь не буду. Я не угрожал, просто я знаю, что они не имеют права.
1: Судя по всему, организация запрещена в России, да? Понятно.
0: Да. И когда уже шел назад, смотрю, уже нету этих, там две женщины были, не было их, ну, то есть все-таки это возымело действие. Но на самом деле ведь многие люди, ну, вот простые, они же не воцерковленные, они не понимают, вот эти листовки берут, участвуют в этих опросах, вроде бы опросах, да, потом, соответственно, их, но я не побоюсь слова, обрабатывают, да,
1: да,
0: то есть, ну, это печально заканчивается. Плюс еще вот миссия есть у нас сейчас, ну, мы знаем, что вот в Африке вот у нас...
3: Да, это очень интересно.
0: У нас, соответственно, руководитель вот этого миссионерского по Африке отдела отец Тигрий в Курске, и вот ему помощников тоже готовим.
1: Отец Тигрий?
0: Да.
1: Он из африканского региона, да?
0: Он, нет, клирик Курской епархии, но просто он по национальности армянин, да, ну, поэтому такое вот необычное имя Тигрий, православный батюшка, но вот поставили его курировать это направление, и вот он активно этим занимается. Ну, естественно, ему также нужны помощники. То есть, в принципе, сфера много, где люди действительно могут найти себя.
1: Вот, знаете, кто-то из этих отцов сказал, что богословие – это жизнь. То есть к богословию нельзя относиться как к какому-то, как можно
3: монументу.
1: Говорить, да, вот что теория. Вот мы изучили правила и расскажем, как вот, не знаю, формулы математические, либо там химические, еще что-то. Что говорить о богословии может только тот человек, ну, соответственно, миссионерствовать, проповедовать, только тот, который живет этим, для которого образ жизни совершенно. Вот он полностью идет с богословской наукой, теми знаниями, вот это полностью вкрапляется в его жизнь, и вот так он идет по жизни. Вот, а как вот это воспитать в себе на самом деле? Потому что я вот, в принципе, тоже имею там семинарское образование, понимаю какие-то вещи, но иногда так, иногда сложно говорить о многих вещах, потому что порой живешь не так, о чем нужно говорить. Это проблема, да. Ну, продолжим через некоторое время.
3: Да, как это воспитать в себе, мы узнаем после короткой паузы. А пока напомним нашим слушателям, что в студии Светлого радио священник Роман Кацап, клирик храма Преображения Господня города Курска, директор межепархиального центра Курской епархии, кандидат богословия. У микрофонов Кира Лаврентьева, Сергей Платонов. Мы очень скоро продолжим этот разговор. Не переключайтесь.
2: Пайдея.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Пайдея.
1: Продолжаем программу «Пайдея» на радио «Веру». Микрофона Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Сегодня у нас в гостях иерей Роман Кацап, клирик храма Преображения Господня города Курска, директор Межепархиального центра Курской епархии, кандидат богословия. Вот как раз говорили о том, как сделать так нашим дорогим мирянам, церковным специалистам, чтобы богословие, которое они изучают, стало их жизнью. Как этого достичь, батюшка?
2: Ну, я вообще убежден, что невозможно без личного примера говорить о богословии. То есть, действительно, это надо жить этим. Мне вот всегда приходит на ум вот цитата апостола Павла, что «носите тяготы друг друга и так исполните закон Христов». По-другому никак. Это не значит, что мы становимся автоматически святыми. Да? Нет, конечно, мы слабые люди, часто поступаем не по заповедям, но, наверное, если помнить об этих словах, то, наверное, будет легче достигнуть, во всяком случае, стремиться к этому идеалу. И вот мне кажется, что педагог, вот, кстати, если посмотреть, вы использовали в своем названии древнегреческое «пайдея», да?
3: Да.
2: А педагогос как раз это, он говорит, тот, кто, ну, у нас кто педагог? Тот, кто дает образование. А если посмотреть во времена терминологии, во времена апостола Павла античной, то есть то это тот человек, который ведет. Он не учит, то есть это детоводитель буквально. Апостол Павел так называет педагогос закон. Закон является детоводителем ко Христу, то есть тот, кто подводит буквально ко Христу. И мне кажется, это очень созвучно для нас и сейчас, потому что педагог, учитель – это не тот, кто своим образованием или своим каким-то даже опытом затмевает, да, все, а тот, кто ведет человека, он как бы показывает, действительно должен открывать вот эти двери, но сам отходить в сторону. То есть, и вот, наверное, задача своей жизнью, своим примером это показывать, то, что то, чему ты учишь, оно действительно соответствует твоей жизни. Вот если посмотреть, вот, допустим, того же преподобного Сергия Радонежского, ну, все знают...
1: Память его же ныне совершаем.
2: Которую память ныне совершаем. Ну, все помнят, конечно, то, что вот как он сначала был неграмотный, да, то есть как все чудесным образом он все-таки преодолел это. Но ведь, собственно, наверное, к нему шли и князья, и простые люди, и там и богатые, и бедные, не потому, что он очень много знал, а потому что он сам воплощал Евангелие своей жизни. То есть он был смиренным.
1: Да? При этом, можно сказать, был и жестким в некоторых своих...
2: А это одно другому не мешает.
3: Не мешает.
2: Да, вот Христос, он ведь тоже учил, как власть, да, имущий. То есть он мог и строго сказать, но всегда это была строгость, связана все равно с милосердием и с любовью. Ну, насколько это возможно. То же самое и преподобный Сергий. То есть жить по Евангелию, это не значит вот такое, ну, быть всегда добреньким, скажем так, ну, в кавычках. То есть и вот эту открытость, это смирение, мне кажется, люди чувствовали и, наверное, вот шли к нему. А вот для меня, ну, если позволите, образец все-таки это... Ну, вот у нас он малоизвестный, но святой, святой равноапостольный великомученик Косма Италийский, это греческий святой. Но почему для меня он так запал в душу? Потому что он шел вот как апостол, равноапостольными, да, и проповедовал. Он жил в 18 веке, как раз, когда вот Греция, Эллада, она была под турками. И он шел, начиная от Константинополя, и потом в другие области, и дальше там и на острова, и в Эпир, и многие другие, и не просто проповедовал, а как раз своей жизнью показывал и миссионерствовал пример. И он организовывал школы, причем он призывал чтобы богатые люди... То есть он приходил в селение, не просто говорил проповедь. Да, он начинал с проповеди, но он любил пошутить вообще. Говорит, есть ли у вас дети, допустим? Он, у него такая... Они говорят, да, конечно, есть дети. Ну, приведите их ко мне. Ну, он приводит. Сейчас я их благословлю, благословлял. А есть ли у вас школа? Да, а он говорит, дадите мне ваших детей? Они говорят, конечно, имеется в виду на духовное воспитание. Говорит, а есть ли у вас школа? Говорит, нет. Ну, тогда заберите ваших детей назад. Подобные, как свинки, мне не нужны. Ну, то есть свинки, он, конечно, шутил так, но чтобы они поняли, что без образования они уподобляются животным. То есть не хотел таким образом оскорбить. Но люди понимали, о чем он говорит, начинали собирать деньги, и он сам собирал деньги. И интересно, что организовал школы. То есть... И вот он организовал более 200 школ и учились. Вы можете представить в то время?
0: Ну да.
2: И более того, ну, ему жертвовали денег много, и он положил их, ну, насколько, на хранение, там, как бы мы сейчас сказали, в банк, да, там шли проценты. Можно ли это так делать или нет? Но он все завещал, что все это деньги и все эти проценты, они шли на организацию школы. Даже после его смерти, он мученически погиб, вот эти проценты еще долгое время шли, вот, на существование, на содержание этих школ. Это вот удивительно. То есть человек, мне кажется, пример и для нас. То есть ну, он своей жизнью как бы это... Что и нам тоже надо по мере возможности организовывать, ну, если не школу, то хотя бы обучение, показывать пример. И, ну, насколько это возможно и на наших силах.
0: Вы сказали, что без образования дети будут как свинки.
1: Я полностью согласен.
2: Это космоэталистки, это не я.
0: Да-да. Очень. Ну, вот у меня возникла такая подобная параллель от обратного, что и образование без нравственной какой-то составляющей, да, тоже превращает человека в робота, в такого роботоподобного такого вот какого-то индивидуума. И это несколько напрягает, потому что сейчас есть тенденция, что образование, вот разноплановое, разное, чтобы человек нашпиговывал себя знаниями.
1: То есть сильнее, знания ради знания.
0: Да-да-да, чем больше, тем лучше. Но при этом на второй план отходят такие слова, как взаимовыручка, сочувствие, с чего, собственно, начинали сегодняшний разговор. Раньше это было на уроке словесности, я еще застала этот прекрасный предмет. У нас учитель литературы была совершенно потрясающая.
1: Когда Ушинского читали
0: да,
1: еще,
0: да? Да-да-да, я цитирую Ушинского, Готского и вот всех этих замечательных, удивительных людей. И как-то вот откладывалось. Хочешь, не хочешь, даже если слушаешь полуха, раз такой предмет есть, значит, в этом есть какая-то правда. Ребенок же так судит. Раз ему удивляют 45 минут там, времени, значит, в этом есть какой-то смысл. А сейчас и этого нет. Я не к тому, что я сейчас тут сижу, все критикую. Видимо, просто родители должны как-то это дополнять самостоятельно. Я вот к чему говорю.
2: Ну, безусловно, семья – это база. То есть если в семье нету примера, то как можно пенять уже на школу и на все последующие образовательные учреждения? Да? Соответственно, именно родители должны показывать пример. И совершенно верно, само по себе знание, ну, как знание может надмевать, опять же, как апостол Павел говорит. То есть а ради чего, собственно, цель? Вот вообще в книге «Деяний», если вы говорите, христианство называется путь. Это путь, который необходимо пройти. Ну, путь соединения со Христом. Вот мне кажется, что необходимо это передавать и нашим слушателям, ученикам, что все-таки мы должны пройти определенный путь становления. Потому что, ну, можно и Евангелие тоже выучить наизусть, да, но это, как она откликнется в твоей душе, будет ли это для тебя примером? Можно, допустим, прийти в храм, но при этом не молиться. Можно прийти в музей, да, но уйти оттуда пустым. То есть, ну, это понятно. То есть это все зависит еще от восприятия человека. Но и, мне кажется, конечно же, от того, как мы показываем пример. Потому что как, ведь нам же обращены слова, и опять-таки же Евангелие, вы соль земли, если перестанете быть солью, то что требовать от остальных, что сделать с этим? Поэтому... Наверное, я бы вот привел пример еще, наверное, Космы Италийского. Очень мне нравится. Он когда приходил, он всегда, опять-таки же, старался включить своих слушателей в проповедь. И вот он, допустим, говорил о любви. Ну да, что Бог, да, мы любим Бога. Бог подразумевает, что если мы любим Бога, надо любить ближнего. И, допустим, обращался: вот, Костас, хочешь, я тебя благословлю? Да, хочу благословить. Ну, давайте помолимся о Костасе. Ну, все помолимся. А ты любишь, допустим, у этого ребеночка, который стоит? Он говорит: да, говорит, люблю. Говорит: нет, ты не любишь. Говорит: почему? Говорит: если бы ты любил, то там бедный ребенок стоит, то дал бы ему, у тебя две рубашки? Говорит: да, дал бы ему рубашечку. А так ты не любишь его. Вот, если ты хочешь, чтобы я тебя благословил, дай ему одну рубашечку. Дашь? Он говорит: да, давайте все помолимся о Костасе. Вот он, не то, что он заставлял прямо это делать, но он сам давал, кстати говоря, он собирал средства для платки для женщин, для крестиков, гребешки. Вот такие практические какие-то вещи, но помогал. И, кроме того, что организовал школы, соответственно, помогал вот таким бедным людям. Но он хотел, чтобы не он, только он помогал, а вот так вот как бы, чтобы они поняли, что вот давайте вместе помогать и этим детям, нуждающимся по мере возможности. Но вот, наверное, также и знания. Оно может быть напрасным и даже, как сказано в Писании, надмевать человека, если оно не имеет практического применения. Но кто как не мы? То есть мы все-таки должны показывать, прежде всего, педагоги, учителя, священники, не знаю, все должны стараться показывать пример. Вот говорите, что нету времени у священников, да и у преподавателей. Действительно, времени очень мало. Но при этом, как бы тебе не было тяжело, то есть ведь иногда все рядом, то есть какой-то обыкновенный человеческий разговор, и ты ведь можешь уделить человеку время. Это тоже пример, да? То есть все зависит от нас.
0: Спасибо огромное. Это, конечно, очень интересно, и хочется продолжать спрашивать. Не так много времени у нас осталось, и, отец Роман, я бы хотела вас вот о чем спросить. Вот мы сейчас говорим об образовании, вообще в контексте этого разговора мы очень много думаем, зачем оно нужно, и как здорово, когда есть нравственная составляющая в образовании. Вот уже несколько лет в программе «Пойдем» мы рассуждаем об этом. Но, по сути дела, к чему оно ведет, на ваш взгляд? Вот зачем нужно хорошее фундаментальное образование, которое основано не только на знаниях, но и на нравственных каких-то основах, на нравственных идеях, на духовной жизни, когда оно всеобъемлющее, всестороннее, когда оно действительно и в семье, и в школе, и в каких-то наставниках. Ну, знаете, вот такая вот идеальная картина. Вот хорошо.
1: Что потом человек в биографии про тебя получил. Написали. Да. Ну, чтобы через 50 лет он был блестяще образован.
0: Очень. Ведь вы сами кандидат богословия. Вы зачем-то это делали, вы зачем-то учились и наверняка продолжаете это делать, потому что образование все-таки непрерывный процесс. Человек всю жизнь учится. Как говорил отец Олег Стеняев, кстати говоря, был у нас в пути к священству, и я очень хорошо запомнила его фразу. Он говорит: вы знаете, я очень надеюсь, что в Царстве Божьем мы будем заниматься тем, чем мы очень хотели заниматься здесь. Ну, то есть вот такая вот божественная склонность, она же у каждого человека есть какая-то высокая такая. Mm-hmm. Мне очень, говорит, нравится познавать, мне очень нравится узнавать богословие, изучать его, жития святых, значит, вот все, что касается церкви. Я очень надеюсь, что там ограниченные возможности моего мозга наконец отойдут в сторону, и я дорвусь до вот этого знания, которым я стремился здесь всю жизнь. И отнюдь не из тщеславия, а потому что это душевная интересно. Вот такая вот огромная способность, душевный интерес, потребность. Без этого ты просто не можешь. Mm-hmm. И не потому что ты хочешь там где-то этим, значит, себе плюсики к твоему образу
1: или денег добавлять, заработать.
0: Да, или денег заработать. А потому что ты не можешь без этого. Для тебя это познание как воздух. И это, конечно, тоже интересно. Тоже, конечно, страсть какая-то, да, может быть, если в крайность увести. Но у отца Олега тогда вот это вот изречение, вот эта его мысль как-то была настолько пронзительна, что я её запомнила и каждый раз теперь вспоминаю, когда речь идет об образовании.
2: Ну, кстати говоря, мы ведь продолжаем начинаем быть учениками, я отвечу на ваш вопрос. Но, то есть, но мне кажется, что и преподавателю надо оставаться учеником, потому что если преподаватель скажет, что я уже все знаю,
0: всё, я научился.
2: Всё, значит, все, его развитие закончилось. И он на самом деле не сможет ничего больше дать, потому что это должно быть непрерывно. То же самое Евангелие. Ведь мы его, даже если мы говорим, я прочитал Евангелие уже не один раз. Ну, хорошо, прочитал, что не один раз, а дальше что? То есть для чего мы его читаем, Евангелие? Ведь каждый раз мы его читаем по-разному. Я его прочитал 20 лет, это одно, 40 лет другое восприятие, 50, 60, неважно, ведь это Слово Божие. Соответственно, мы его читаем, и каждый раз что-то открываешь для себя новое. А если ты сказал, что я прочитал Евангелие, на этом все закончилось, то это конец пути. Но а цель, наверное, все-таки это очень простой ответ. Это привести, ну, если мы говорим про христианское образование, привести человека к Богу, к Христу. И, ну, не просто так, ну, поверил, да и все. А для чего его привести? Потому что все-таки Бог есть любовь. Вот, ну, это. И, соответственно, если Бог есть любовь, то и мы, соответственно, должны стремиться этого. И Бог, он непознаваем. Соответственно, наши границы познания, они как даже превращаются бесконечно. И вот очень хорошая мысль отца Олега, то есть то, что и там мы, наверное, будем познавать до бесконечности. И наоборот, если мы здесь уже считаем, что мы все познали, то это, ну, это очень печально, просто мягко говоря.
3: Пайдея.
1: Программа «Пайдей» на Радио Вера. В гостях у нас сегодня священник Роман Кацап, клирик храма Преображения Господня города Курска, директор Межепархиального центра Курской епархии, кандидат богословия. У микрофона Сергей Платонов и Кира Лаврентьева.
0: Ну, как знаете, говорят, я изучил все религии и понял, что христианство – это не мое. У нас были какие-то священники, кстати говоря, очень тоже эрудированные. Они говорят, что если изучать действительно все религии, действительно с умом подходить к вопросу изучения каждого какого-то учения, ты понимаешь, что, по сути дела, ничего подобного христианству как раз нет. То есть нет такого, что все религии, вот они об одном, вообще отнюдь нет. И если присмотреться внимательнее, то религий как таковых их очень мало. Нет такого, я изучал, ходил по миру, их очень мало. Вот те, которые действительно вот обращают на себя внимание, они за какой-то вот захватывают определенное количество умов, да, их не так уж и много. И христианство, кстати говоря, как лидировало, так лидирует. И это действительно не может не обращать на себя внимания в течение 20 веков.
1: И, кстати, отец Олег Синяев тоже, помню, как-то говорил в одной из передач о том, что христианство – это религия умных, думающих и сильных людей, а не, как иногда преподносят нашу веру, как веру бабушек и каких-то недалеких людей.
0: Да, каких-то. Да, по-моему, отец Дмитрий Смирнов, но могу ошибаться, но это очень похоже на него, сказал, что вообще православие, но не для дураков.
1: Ну, в принципе, это тоже есть.
0: Да, то есть как бы все равно это предполагает изучение своей веры. И вот как раз мы с вами сейчас говорим об этом дополнительном духовном образовании. Оно ведь может быть не то, что дополнительным, оно может просто открывать совершенно другую часть нашей личности. И это очень важный момент.
2: Очень важный момент, совершенно верно. И вот я хочу вернуться вот к этой фразе, что христианство – это путь. Если мы обратимся к книге Деяний, то вот апостол Павел, когда проповедовал, вот апостол Павел – это апостол язычников. Угу. То есть, ну, собственно, он первый, кто стал распространять веру среди разных народов, хотя встречал противодействие со стороны определенной,
0: как мы знаем,
2: да, христианской части, да, общества, ну, христиан из иудеев, скажем так. И вот интересно, ведь в книге Деяния есть два момента, где говорится, что целый год они изучали Священное Писание. А это одно место книги Деяния. Другое говорится, что каждый день изучали Священное Писание. Но имеется в виду, конечно, Священное Писание Ветхого Завета. То есть то, о чем мы говорим, то есть очень важно, чтобы христианство, оно было разумно. Разумно. Но в то же самое время апостол Павел, он ведь показывал не только знания, он показывал пример служения. То есть И очень, кстати, много от этого пострадал. Вот апостол Павел, один, наверное, из апостолов, наверное, кто больше всего физически, я бы сказал, пострадал. То есть он сам описывает, что много раз он был бит.
0: И в тюрьме сидел.
2: И плетьми его били. И один раз так избили, что посчитали его мертвым. Ну, в конечном итоге он закончил жизнь свою мученически, ну, как и почти все апостолы. Но вот именно столько при жизни и избиений, наверное, он не терпел. Но в то же самое время мы видим, что он оказался верен до конца. И слышим Бога. То есть он имел болезни, Бог его слышал, но не исцелял от этих болезней, потому что говорил, что довольность тебе той благодати, что ты имеешь. Наверное, вот нам, наверное, тоже надо довольствоваться той благодатью, которую нам Господь дает, а нам все хочется больше, больше, больше.
1: Батюшка, вот вспоминаю тоже семинарские годы, изучали мы разные богословские школы. Вспоминаем Антиохийскую школу, Александрийскую школу. Часто сейчас нам говорят о том, что западное богословие сейчас на шаг впереди. А вот русская богословская школа, она вот какая, вот по вашему мнению? Вот что это такое? Потому что мы же и люди-то и особые русские люди, да? У нас по-другому ведь восприятие мира. Наша религиозность, она другая. А вот это сказывается ли это на нашем, скажем, богословском пути изучения?
0: Но все равно же она из византийской традиции пришла, ну, наша.
1: Так-то мы все переплетаемся, да.
2: Ну, еще была малазийская школа, и ну, вот она сочетала в себе как бы в принципе антиохийской, александрийской школы. И мне кажется, мы берем оттуда очень много. Но мне кажется, наша русская богословская школа все-таки, несмотря на все, что есть, она милостивая. Такая школа, да.
0: Интересно. Там,
2: потому что, ну вот, того же вспомнить преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского. То есть
1: любовью и единением спасемся.
2: Да. Амвросий Оптинского. Вот говорил. Представьте, Амвросий Оптинский преподобный, он лежит, бедненький этот старичок, уже сам еле-еле двигается, но к нему, ну, он и болезнью, к нему приходит, очередь стоит из людей, но когда заходят к нему люди, что он их утешает, да, то есть он же ничего такого особо не говорит. Там к нему пришел его послушник, который очень переживал за Амвросия Оптинского, а он такой был лысый. Он по лысине пошлёпал, говорит, ну что ты, старый игумен, расстраиваешься? И говорит, у меня как камень с души упал. Вот, то есть, и о нём говорили.
0: Это Дух Святой.
2: Да, но понятно, человеке, что Дух Святой. Но вот если посмотреть на наших святых, вот это они многие, вот именно как преподобный Серафим Саровский, стяжи Духу мирен, да, и тысячи вокруг.
1: А вот его тоже можно назвать богословом же?
2: Можно.
1: И Амвросий Оптинский тоже богослов.
0: Но при этом они же не оставили каких-то научных таких богословских сложных трудов. Вы же
2: понимаете, что есть разные определения богословия.
0: Поэтому давайте определим сразу.
2: Да, то есть богослов тот молится, или кто-то молится, то богослов.
1: Вот я магистр богословия, вот кто я вообще? Простите.
0: Да.
2: Богослов – это тот, наверное, все-таки тот, кто своей жизнью воплощает евангельские идеалы. Ну вот, наверное, так.
1: По-моему, Григорий Ниский об этом сказал, кажется, по-моему, богословие – это жизнь, насколько я помню. Могу ошибаться, если что, поправить.
2: Да, это святоотеческая мысль, но мне кажется, вот русской нашей, русском богословии – это словно. Это не значит, что у нас все так идеально, и все, но... В принципе, это характерная черта.
0: А научная богословская мысль, очень, поправьте меня, если не права, все-таки больше расцвела к концу 19-го, может быть, века, 18-19, когда появились философы христианские, когда все-таки Лавра дала огромный вот такой вот плод.
1: Ну, еще же, помнишь, говорили о синодальном переводе, тоже как это вот.
0: Когда святитель Филарет занялся непосредственно.
1: Все были мотивированы очень серьезной работой.
2: Да. Можно, да, вспомнить славяно-греко, латинскую академию. Ну, конечно, 19 век, переводы. И очень мало кто знает, что у нас вот на русский язык в 19 веке и в начале 20 века было очень много переводов святых отцов сделано, как византийских, так и латинских. И очень много. То есть другое дело, что не все это вот, ну, издавалось на должном уровне. И проблема еще в том, даже то, что издано, это издавалось в 19 веке. Мы до сих пор черпаем оттуда. Но раз издавалось в 19 веке, то, соответственно, язык 19 века. Но был, были те издания, которые начала 20 века, они более еще менее понятны нам. А те, которые 19-го читают, допустим, тот же перевод Иоанна Златоуста, ну, просто тяжело, хотя у него и сам слог по себе. Или того же Григория Ниска, который сама структура предложения, он начинает, и одно и предложение на целую страницу, да. И ты уже переворачиваешь, уже забыл, чего там началось. С чего началось, да? Но вот проблема в том, что у нас много переводов, но эти переводы же делались, их действительно очень много. То есть, и сейчас проблема, чтобы переводить эти переводы с русского 19 века на русский 21-го, да? Адаптировать, да.
0: Да, но во всяком случае есть чем заняться.
1: А, кстати, вот поймите, да, по такую простую мысль, просто нужно это вместить, что теперь, грубо говоря, ты был слесарем на заводе. Возможно, ты хороший сантехник, возможно, ты очень хороший программист, и при этом ты спокойно можешь взять труды Василия Великого на Златоуст и познать, конечно, эту глубину и быть активным, конечно, христианином. Собственно, да, вот то, чем мы и занимаемся, поэтому верили и православие не для дураков. И вот, кстати, Дмитрий, да, Посмирнов это сказал, и поэтому... На самом деле, в этом вся глубина наша.
0: Это не зависит от специальности, это скорее зависит. Да, да, да, да.
2: Могу сказать, что вот в нашем центре, если вот вернуться, да, в нашем центре, учатся люди разных профессий. Есть и преподаватели, есть юристы, причем разных с областей, так у нас дистанционно. У нас есть с Якутии учится человек, есть с Орла адвокат, то есть и простые рабочие. То есть это открыто, в принципе, для всех. То есть было бы только желание жить действительно по-христиански.
0: Да, и изучать все-таки, да, богословие. Я пока не училась в Московской духовной академии, я сейчас тоже там прохожу обучение.
1: Для меня так странно звучит, потому что когда я учился, там не было девушек. Вот, а вот сейчас вот, вот...
0: Кстати, как раз к нашему разговору, что все-таки, да, образование для мирян и для женщин духовное, оно теперь тоже становится доступно, и это очень большая радость для нас. И вот когда я там не училась, я думаю, ну как можно вообще подступиться даже к богословию? Ну, ты читал Игнатия Брянчанинова, ты читал Феофана Затворника.
1: Закон Божий.
0: Закон Божий, естественно, в издании Слободского, да, все мы читали. Ну, как-то, да, более-менее. Но когда ты начинаешь изучать, хотя бы чуть-чуть, немножко приступаешь, там, через замочную скважину что-то начинаешь рассматривать.
1: Вот что тебя больше всего покорило? Вот?
0: Ты знаешь, мне очень нравится системность. Вот когда ты не учишься, у тебя нет системности. Ты не понимаешь, как связано то или иное историческое событие с жизнью конкретного святого отца. Ты даже не понимаешь, что они жили в одно и то же время, например. Что труд такого, того или иного ситуации вышел, например, во времена там, смутного времени или там, 18 века. Ты не понимаешь, как некий тот или иной царь или царица относились к церкви, и как они повлияли на развитие духовной мысли богословской. Как они продвинули те самые переводы, о которых вы сейчас говорите, отец Роман. И это же тоже очень важно. Как государство и церковь относились в разные времена. Вся вот эта система, она мне очень нравится. И также там же изучаются и дохристианские, в некоторой степени тоже какие-то философы. И это создает единую эту картину, и один пазл закрывается, другой пазл закрывается. Мне вот важна вот эта системность, чтобы ты понимал, что, откуда и куда идет. Все-таки в вопросах церкви, в вопросах веры, мне кажется, это тоже все очень важно.
1: На самом деле, вот мы каждый день поем вечером за богослужением «Свети Тихий». Насколько я помню, это один из авторов этого гимна, один из императоров Римской империи.
2: Юстиниан.
1: Юстиниан, да. И на самом деле...
0: Мало кто знает.
1: А то поешь вот это произведение, ты понимаешь, что написано в 4 веке, наверное, правильно?
2: Ну,
1: примерно, начало, ну, представим, да, где-то вот... Точно, да, вот в те 1500 лет назад, и ты сейчас произносишь эти слова. Или вот на праздник Троицы поем стихиру «Приидите, три ипостасному божеству поклонимся». Автор вот этого переложения музыкального, архимандрит Матфей Мармыль, вот наш современник, а текст песни написан в 10 веке. И вот так живет церковь. Вы только представьте себе, какое мы имеем наследие. Это важно знать, ну и молиться.
0: Вдохновил нас сегодня отец Роман.
1: Да, спасибо большое. Да.
2: Но если позволите пару слов еще сказать. Вот вы говорите, что мы удивляемся. Вот епископ Калистоер, он говорит, что удивление – это то, что должно сохраняться в нас.
0: Кстати, прекрасная мысль для завершения этой программы. Огромное спасибо, дорогие друзья. Спасибо, отец Роман. Спасибо. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А в студии у нас сегодня был священник Роман Кацап, клирик храма Преображения Господня города Курска, директор межепархиального центра Курской епархии, кандидат богословия. Есть ощущение недосказанности, может быть, мы сегодня больше говорили, чем надо, с Сережей. Простите нас очень, но это от того, что вы нас очень вдохновили. Спасибо огромное. Ждем вас всегда в нашей студии. Спасибо. До свидания.
1: До свидания.
3: Пайдея. Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
3: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера». Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
5: Чтобы понять настоящее.
3: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
5: Чему же учит нас история?
3: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье. 8 вечера. На «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Семейный час на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера». У микрофонов Анна Леонтьева
2: и Сергей Платонов.
1: С нами, с вами протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Добрый вечер, отец.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада вас видеть. И сегодня у нас тема «Семья как малая церковь». Это выражение, которое мы все слышали, но сегодня, наверное, разберем, что на самом деле все это значит. И как вообще, ну, как путь в христианство мужа и жены отражается на семье. Отец Фёдор, вот вы сегодня принесли цитаты из...
2: Последования венчания.
1: Последования, да, к таинству венчания. И я должна сказать, что, наверное, часто происходит так, что люди венчаются, произносят какие-то очень... красивые молитвы, да, очень трогательный момент. Все на самом деле чувствуют его, даже люди, которые просто для красоты пришли венчаться, но не вслушиваются в смысл этих молитв. Вот, может быть, с венчания начнем.
3: Да, спасибо. Ну, первое, что надо сказать, это то, что само словосочетание «семья» — это «малая церковь», оно, насколько я понимаю, взято нами из отрывка из послания апостола Павла к Ефесянам, который как раз и читается в чине венчания. И там апостол Павел говорит параллельно, как о схожих явлениях, о церкви большой с большой буквы и о христианском браке. Это дает нам как бы право говорить о семье как о церкви. Когда-то очень давно, еще в самом начале 90-х, один хороший человек спросил меня, что мне почитать о семье.
1: А тогда не было ничего,
3: кроме единственной книжки профессора Московской духовной академии Троицкого о канонических аспектах понимания брака. Больше не было ничего. Я оказался в замешательстве, потом понял, что у нас есть огромный, потрясающий просто клад мыслей. Это последование обручения и венчания. На самом деле там сконцентрировано, изложено самое главное, что мы должны понимать о христианском браке, потому что он совершенно другой. Он действительно является церковью. Вот. И поэтому я и принес эти цитаты. И в нашей школе семьи приходской у нас целая встреча вот в курсе нашем именно посвящена рассмотрению в том числе этих цитат. Ну вот первый из них. «О рабе Божием, там, Петре, рабе Божией, Марии, ныне обручающихся друг другу, и о спасении их Господу помолимся». Вот она, цель семьи. Если цель просто семьи, хорошей, доброй, человеческой семьи, это прожить здесь на земле, прожить более-менее в счастье, в взаимопонимании, в безопасности. Раньше просто прожить нельзя было без жены мужчине и женщине без мужа. Это было почти невозможно для простолюдинов точно. Вот. То сейчас это вот построить свой такой теплый, противопоставленный огромному, холодному, чужому, иногда совершенно враждебному по отношению к тебе миру. А вот у христианской семьи цель другая. Цель – это постоянное небесное измерение цели создания. Да? Это спасение человека. Спасение человека в возрастании в любви. Любить без другого научиться невозможно. А рай – это место, Царство Небесное. Если мы туда попадем, это место, где мы будем пребывать в любви Божией и любви с ближним полной. Как этому научиться? Вот тебя Господь привязывает к человеку, а его к тебе через земную любовь для того, чтобы ты научился любви небесной. И первое, что хотелось бы сказать в связи с этим, что у нас есть распространенное очень непонимание. У нас есть даже священнослужители, которые утверждают, что даже венчанный брак заканчивается на земле. Вы знаете, вот у меня был такой случай. Я стою на всеночной, воскресной, исповедую. Подходит женщина, двое детей держатся за юбку, третий на руках рыдает. Причем видно, что у нее горе. Она говорит, я супруга благочинного, такого-то подмосковного района. Мне мой муж сказал, опираясь на слова, что в Царстве Небесном не женятся, не посягают, что это все, милая моя, временно. Вот нам с тобой здесь надо прожить хорошо, а там мы вместе не будем. Вот она смотрит на меня и говорит, а зачем тогда все это?
1: Угу.
3: Это же обман. Понимаете, вот, конечно, это не так. Не женятся, не посягают, значит, не создают новых семей. Но любовь пребывает вовек, там не будет ни надежды, ни веры. Все исполнится, мы всем будем обладать, они будут не нужны. А любовь есть самое главное содержание Царства Небесного. Да, она будет в другой форме. Мы не знаем, в какой. Как в раю была у Адама и

0: неувидаемый славы венец. То есть вот этот венец, который мы надели сейчас на него и на нее, он никогда не увянет. Ангел твой да предидет пред ними вся дни живота их. Понимаете, есть ангел-хранитель у человека, есть у храма, есть у народа, а есть у семьи ангел-хранитель. Вот мы исповедуем это. И он введет нас туда, и мы там будем вместе. Ну вот, и если мы об этом помним, то это первое, что мы, может быть, должны понимать, о том, что семья – это малая церковь. Мы соединились не на время, а на вечность, навсегда. А второе, еще о чем я бы хотел сказать.
1: Батюшка, а можно вот вопрос? А те, кто несколько раз венчаются? Несколько раз вступают
0: в брак? Вот мы не знаем.
2: Понимаете? По разным причинам, да.
1: Вот тут белое пятно, да, у нас?
0: Нет, у нас тут белое пятно, потому что церковь – это тайна. Понимаете, с тайной надо научиться жить. Загадку надо разгадать. Это интеллектуальный вызов. С тайной надо научиться жить. Мы не знаем, как так будет. Но в замысле Божьем для каждого мужчины есть только одна женщина, необходимая для спасения. Для каждой женщины только один мужчина. Эти требования, эти ожидания Божьи от брака, они одинаковые ко всем. Абсолютно ко всем. Но они полностью применяются только к священнику. Не потому, что они перестают быть нормой. Нет, просто к священнику такие требования. Поэтому вдовый священник не может второй раз жениться. Не потому, что он имеет какие-то отдельные ограничения. Нет. И когда вот патриарх Варфоломей Константинопольский благословляет в порядке исключения создание второй семьи вдовевшему священнику, ну, это вот такое безумие, понимаете? Когда человек не понимает, что это такое. Ведь в дореволюционных требниках мне попадались киноварные заметки, где было сказано о том, что, допустим, овдовевший человек может второй раз венчаться, да, но он на год отлучался от причастия. Потому что у Бога есть замысел. Брак может быть только один. Человек не дотянулся. Это не значит, что он погиб. Мы даже знаем слова Христа о том, что блудницы вперед вас идут в Царствие Небесное, да, обращенные к фарисеям, исполнителям закона. Но, тем не менее, вот такой замысел у Бога о человеке. В принципе, брак может быть только один. Вот, и настоящий брак, он и может быть один. Да, церковь не сходит к немощи человека. Да, человеку трудно воспитать маленьких детей, овдовевшему. Особенно если он крестьянин, кто будет дома кашу готовить, да? Кто это будет делать все? Вот. Но, тем не менее, вот христианский брак ожидается Богом и церковью как брак один.
2: Ну, тут, мне кажется, знаете, отец Федор, я прошу прощения, я так вас слушаю, я сама во втором браке, да, и вдова, и думаю, что тут можно вспомнить слова святителя Иоанна Златоуста о том, что, ну, мы не можем испытать судьбы Божьи, то есть мы в каком-то момент просто не знаем, что произойдет.
1: Это правда.
0: Конечно.
2: Потому что иначе я сейчас...
0: Нет, подождите, вас же повенчали второй раз.
2: Да.
0: Значит, церковь пошла на это. Вот, но, понимаете, ведь давайте вернемся. Христос сказал: «Вперед вас идут Царство Небесное». Значит, эти фарисеи, мытари и блудницы попали в Царство Небесное. Христос об этом свидетельствовал. Повторюсь, это не препятствие, а спасению, если человек молится, кается, любит Христа. Но замысел о храме, может быть, знаете, какую параллель провести? Угу. Вот стоял храм до, допустим, 30-го года, а потом там сделали клуб танцевальный. Вот был танцевальный клуб в Покровском храме Московской духовной академии. Это безобразие, полное безобразие. Сейчас там снова храм. Но как вы считаете, ангел-хранитель этого храма, который был поставлен туда при освящении, была для него эта скорбь? Можно ли это забыть? Знаете, вот так вот. Но этот человек, вот блудница, да, она может войти в Царство Небесное. Человек, получивший благословение на повторный брак, вдовый человек. Мы даже знаем слова апостола Павла о том, что вдовица пусть выходит замуж. Вам лучше эти слова читать чаще.
1: Вот это. А еще один духовник очень известный сказал так, что каждая женщина имеет право на счастье. Поэтому здесь тоже так утешал такие ситуации.
0: Про мужчин он не говорил, нет?
1: А мужчина – это источник счастья. Наверное, так. Я уже додумал. Ну, должен быть, по крайней мере.
0: Да, помоги, Господи. А дальше вот, давайте дальше почитаем, да?
1: Да, конечно.
0: «Уе же не спаслати сим любви совершенней». Понимаете? То есть, что сразу вспоминается? Сразу вспоминаются слова апостола Павла о том, что любовь Божия излилась в сердце.

0: сердца наши Духом Святым. Любовь – это дар Божий, вот настоящая, совершенная любовь. То есть любовь, похожая, насколько это возможно для нас, на любовь к Христову. Она даруется Богом. И таинство венчания – это то самое таинство, когда в зачатке, в семечке, эта любовь, которую мы должны выращивать и оберегать, муж и жена, когда она дается человеку. Не просто земная любовь, которая действительно пройдет. Не просто любовь молодая, которая когда-то закончится, непонятно, зачем тогда жить, если детей воспитал и вырастил, и не о чем говорить с женой постаревшей, и ты сам постарел. И плотское кончилось, понимаете? Что тогда? В чем тогда смысл? А вот в том, что ты получаешь от Бога помощь в создании совершенной любви, которая, она и пребывает вовек. Понимаете? И она является основным содержанием Царства Небесного. Дальше мы понимаем, что человек сам эту любовь создать не может. Да? Поэтому и же по дате всем любви совершений и помощи Господу помолимся. То есть таинство венчания, как любое таинство, это помощь Божия. Вот мы очень часто, например, слышим вопрос, я думаю, мы его задаем и слышим о том, что зачем исповедоваться 200 раз, в том, что ты уже исповедовался, все равно к этому возвращаешься. Здесь мы рассматриваем таинство исповеди только как время и место, и таинство, в котором идут прощение грехов. И забываем о том, что любое таинство – это помощь Божия. Это помощь на преодоление греха. Поэтому мы приходим и исповедуемся. Мы глубоко больны. Мы больны такой болезнью, которая въелась в нас. И в таинстве исповеди, в покаянии мы это получаем. И вот таинство венчания – это помощь на стяжание вот этой любви. Как это выражается? Смотрите, как интересно. В Библии, в Псалтире Давида, человек весь символичен. Ноги – это для Давида это направление движения души человека, а руки – это волевое действие человека, да, куда направлено. И вот интересно, как об этом сказано. «Десница раб твоих благословится словом твоим державным и мышцей твою высокую». Вот действительно, человек, стоящий на венчании, он может это проскользнуть сознанием. А это важнейшие слова. «Десница раб твоих». То есть волевое действие этих людей твоих, пусть она будет благословлена, Господи, твоим державным словом. Это что такое за слово? Это слово, которое говорит, да будет свет, и стал свет. Да произрастит земля, и земля произрастает. Это творческое слово Божие. Из небытия созидающее что-то драгоценное и важное, понимаете? И вот эта любовь, она созидается вот этим словом Божиим. И дальше. И мышцею твою высокую. Потрясающе. Что значит мышца Господня? Мышца Господня – это его сила. Буквально моя десница, слабенькая, да, благослови худую мою руку, как мы говорим в молитве.
1: Если перевести, да.
0: Да, вот она благословится мышцей Господней. Я, вы знаете, я когда молодым объясняю это, я говорю, это такой божественный экзоскелет. Тебе на твою ручонку, которая ничего не может нормального сделать, особенно, ну, только если есть желание, да, и дается мышца Господня. То есть Бог действует, Он действует. И ты только должен сказать, я хочу сделать эту женщину счастливой.
2: Семейный час на радио «Вера».
3: Семейный час на радио «Вера». У микрофонов Сергей Платонов и Анна Леонтьева. В гостях у нас протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Продолжаем наш разговор, батюшка.
0: Да.
3: Есть ли еще что-то из последования, что нужно
0: обозначить? Да вы попробуйте
3: обозначить.
0: Меня остановить.
1: А мы не будем пробовать.
0: Смотрите.
3: Продолжайте.
0: Смотрите, какие потрясающие слова. «Утверди у них глаголанное слово, еже от тебе святым соединением». А в последних требниках этих слов нет. Я этим был страшно огорчен. На епархиальном собрании несколько лет назад я обратился к святейшему патриарху с расстройством по этому поводу, и святейший отец дал благословение богослужебной комиссии, и действительно эти слова теперь восстановлены, потому что они чрезвычайно важны. Это формула христианского брака.
1: Давайте
0: утверди,
1: разберем,
0: да. Утверди у них глаголанное слово, еже от тебе святым соединением. Смотрите, что такое брак? И почему церковь не венчает за редчайшим исключением нерасписанные браки. Брак – это когда два человека встали в полный рост перед сообществом людей, в котором они существуют, и в том, и так, как в этой культуре это принято, и в это время, и в эту эпоху, они взялись за руки и сказали: мы друг друга любим, хотим жить вместе, хранить верность, рожать, воспитывать детей и провести всю жизнь вместе, в счастье. И да поможет нам в этом Господь, добавляет уже христианин. Вот это то самое слово, которое люди изрекли. К сожалению, люди не понимают, что ЗАГС – это как раз и есть это самое слово. Очень часто люди говорят: для нас это просто бумажка, давайте вы нас повенчаете, это же самое главное. Угу. И очень удивляются, когда мы говорим: нет, этого не будет. Потому что вы сначала должны свое человеческое слово сказать, потому что брак – это таинство, это осколок рая, как блаженный Августин говорит. Да, это, может быть, единственное, что осталось от рая, поврежденное, но не до конца, которые осуществляют сами люди. Вот, допустим, вы там попали на необитаемый остров. Он, она. Нету там ЗАГСа. И есть священник, понимаете? И вот они встали и сказали: мы семья, и священник будет их венчать. А если они в городе ЗАГС есть, но они эту предыдущую ступеньку не прошли, то священник скажет: извините, не могу. Нельзя. Сначала надо все остальное сделать. Вот, а дальше соедини еже от тебе святым соединением. И вот это и есть отличие просто брака от брака христианского, то есть от малой церкви. Потому что самый счастливый, самый хороший, самый искренний, добрый брак людей, которые действительно любят друг друга, которые даже мысли не хотят допускать об измене или о чем-то подобном, должен быть соединен тем соединением, которое только от Бога. Это вообще действие любого таинства. Вот мы принесли хлеб и вино на литургию. Господь делает с этого своей пречистой плоти кровь. Мы налили воду в купель. Господь возрождает человека. Мы принесли масло на соборование. Господь дает исцеление. А священник накрывает руками и в ответ на покаяние человека читает разрешительную молитву. Но, конечно, он должен сам помнить о том, что все чадо Христос невидимо стоит. Только он отпускает грехи. И вот мы принесли Богу наш брак, как только могли сделать его хороший, понимаете? А теперь мы ждем от него то соединение, которое человек сам не может дать. И это и есть сделать вот это освящение дома, чтобы это стало церковью. Понимаете, в церкви есть электричество, отопление, канализация, сигнализация, окна, подоконники, там вентиляция, освещение, все что угодно. И в доме есть. В этом смысле церковь может, конечно, отличаться красивой архитектурой, призывающей архитектурой как проповедь, а может не отличаться. Да, но в церкви есть таинство. В церкви живет Господь, это Дом Божий, и есть совместная молитва. И когда, вот, допустим, наш храм был закрыт, там были мастерские академии живописи военизучества. Да, и Илья Сергеевич Глазунов, царствие ему небесное, эту доброму христианину, увидев распоряжение святейшего патриарха покойного о том, что я назначен настоятелем, до выхода постановления правительства Москвы в течение 2 месяцев нам храм передал. И вот когда была совершена первая литургия осенью 1993 года, это снова стало храмом. А так это был то ли музей, то ли классы живописи, рисования, понимаете? Ну, здание красивое, и все. Вот так же точно и здесь. То есть малая семья – это то, что соединено превосходящими человеческие силы, благодатью, любовью Божией. Вот чем отличается семья как малая церковь. И, конечно, это создает из нее совершенно, ну, совершенно другое пространство, да, придает ей совершенно другой вес и смысл. Это становится иконой, это становится святыней, поэтому это нельзя попирать, понимаете? Это, повторюсь, вот давайте еще раз два эти слова я произнесу. Христианский брак – это святыня, это икона. Когда нам пытаются сказать, что, ну, это делается для того, чтобы, ну, не пресекся род человеческий, но на самом деле мы понимаем, там, что там, вот, там монашество, это, ну, нет, ничего подобного. И я вам скажу, что сейчас вот мысль преподобного Сафрония Эссекского, да, Сахарова, ученика села Анафонского, он в одном из своих писем говорит, что сейчас прожить жизнь в целомудренном браке, не касаясь ни до, ни во время, ни после никого другого, и сохранить радость вот этой церковной совместной жизни, он говорит, тяжелее, чем уйти в монастырь и быть в монастыре. понимаете, тяжелее, потому что это сложно. Потому что в монастыре ты, в конце концов, можешь запереться изнутри, понимаете, в своей келье и сказать, ну, ладно, пусть живут, как хотят. Вот, а я вот пойду молиться. А здесь ты не можешь. Здесь супруг, супруга, дети, да, и ты соединен с ними любовью. И это неизбежно, и скорби, и страдания. Ну, ты повторяешь путь Христов. Вот, поэтому еще, может быть, что очень важно было бы сказать. Вот таинство. Таинство венчания остается семьей навсегда. Если люди, вот у меня был такой случай, люди разошлись на 10 лет, венчались где-то, я не знаю где, в начале 90-х, потому что было красиво, и потому что вот все венчались.
1: Да,
0: да. Но вот совершенно не были христианами. Прошло 10 лет. Они своим путем каждый пришли к вере. А у них были там какие-то еще связи. И они поняли, что вот есть тот, кого мне дал Господь. Они встретились и пришли и сказали, мы хотим еще венчаться.
1: Снова?
0: Да. Я говорю, знаете, вам это не надо. Благодать с вами. Это только Сальвадор Дали со своей галой 80 раз венчался. Ну, потому что был человек не в себе, понимаете, да. И тогда любой священник католический, они в католических храмах это делали. Вот он не был же компьютерной общей базы, и сейчас ее нету, да. Вот он... А у нас это не нужно, венчание с вами. Вот эта благодать, она с вами, она, как знаете, как родник на участке. Он забился глиной, листвой, мусором. Надо просто откопать, но снова будет бить чистой живительной влагой. Вот. Это всегда с вами. Дальше, чем церковь отличается? Вот не церковь. Она отличается тем, что мы вместе молимся. Мы вместе молимся. Где двое или трое собраны во имя мое, это о семье тоже сказано, там я посреди них. Поэтому по возможности ежедневная молитва, ну, обычно вечерняя, там рано утром все встают в разное время, этот там ребенок в институт, этот в школу, там, или там мама с малышом спит, папа уже уехал на работу. И я, вы знаете, я всем семьям, с которыми я сталкивался, говорю, молитесь вместе, пусть это будет короткая молитва, уложите детей, потом там можете что-то свое добавить. И мне все почти говорят, там недели две проходят, отец Федор, это поразительно, как нас Господь начинает объединять. Мы чувствуем такое единство, как раз то самое единство, которое человек не может сам создать. Понимаете? Вот оно приходит, Христос встает. Да и практически, ну, вы поссорились с женой. А вам надо читать, оставь нам долги наши, как ты это произнесешь, понимаете? Как и мы оставляем должником нашим. Или ты наорал на ребенка в раздражении. Ну, ты попросишь прощения. Да? И эта молитва, она становится удивительным совершенно местом обучения. И ребенка молитве тоже.
1: Мы, знаете, что заметили, вот когда мы только с мужем повенчались, ну, еще 90-е, да, им были очень молодые, и мы зверски иногда ссорились, просто вот насмерть. И очень, ну, просто вот такие, да, темпераменты, еще ничего не понимали, и очень удивлялись. На физиологическом уровне удивлялись, что все равно же в воскресенье на исповедь, да, такой сходил, вернулся, посмотрели друг на друга, что это было, как ничего и не было.
3: Ну, это
1: вот
3: правда.
1: Так говорят, да, что это было.
3: Так бывает.
1: Сегодня у нас в гостях протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. У микрофона Анна Леонтьева и Сергей Платонов. Говорим о семье как малой церкви. Прервемся буквально на минуту, не переключайтесь.
2: Семейный час на радио «Вера».
4: Интересно, какие они? Сказки других народов. У эвенков три медведя белые.
5: А как по-украински колобок?
4: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
6: для детей
7: и взрослых.
8: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21.30.

0: Сейчас на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера» продолжается. У микрофонов Анна Леонтьева и Сергей Платонов. В гостях у нас протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Вот мы говорим про семью, как о малой церкви.
2: Отец Федор сегодня так вдохновенно, это практически не программа, а проповедь.
1: Да.
2: И даже как-то не хочется задавать таких банальных вопросов.
1: У меня тоже есть несколько. А вот скажите, а полезно ли людям, которые, возможно, пропустили венчание? Ну, то есть они венчались, но они пропустили мимо ушей, вот взять отребник, найти его в интернете и просто перечитать
3: молитву. Очень полезно. Очень советую вместе почитать. Да, да, вы знаете,
2: вопрос,
3: даже вот в том, как Евангелие, например, относится к браку.
1: Угу.
3: Смотрите, Христос приходит на брак в Кане Галилейской. Брак бедных людей. Вино кончилось. Ну, представляете, что, кто это? А это те Петров, у которых спиртное на свадьбе кончилось.
1: Там всю жизнь.
3: Да? Матерь Божия, Матерь Божия.
1: Мы так на одну свадьбу пиццу заказывали, простите, но было такое.
3: Хочет, вы ее помните.
1: Еда кончилась просто.
3: Сколько свадеб вы забыли?
1: Еда кончилась просто.
3: Вот смотрите, Матерь Божия не хочет, чтобы кончалась радость. И она говорит, вот вина нет у них. А Христос что говорит? Он говорит, еще не пришел час. Вы представляете, в замысле Божием чудо здесь быть не должно в промысле Божьем. А Матери Божией хочется. И Христос творит первое чудо по ее немой просьбе, невысказанной. Понимаете? То есть и ему, и ей важно, чтобы это была радость.
2: Угу.
3: И Христос не пришел, чтобы сказать первый тост, а потом, ну ладно, я аскет, я со своими учениками пойду в пустыню, а вы тут веселитесь. Он был до того времени, как вино кончилось. Он благословлял, наверняка все говорили тосты, пели песни. Более того, вам скажу, что когда Христос хочет поделиться с нами, что такое Царствие Божие, а мы этого понять практически не можем. Мы живем в другой реальности, в падшей. А Царствие Божие – это восстановленное благодатное состояние человека. Как Исаак Сирин говорит, выше естественное. Вот Адам – это естественное, по его словам. Сейчас мы в противоестественном, а будем выше естественном. Как об этом рассказать, если нам даже рай Адама и Евы понять невозможно? И он берет, Христос, какие-то понятные всем явления из этого мира и говорит, Царствие Божие – это такая радость, которая подобна радости с брака царевича. Понимаете? Вот он берет из этой жизни свадьбу и говорит, Царствие Божие похоже на свадьбу.
2: Угу.
3: Вот он, она молоды, прекрасна, еще никаких нету препятствий, болезней, разделений. У них целая жизнь впереди, они красивые, все поздравляют их, понимаете? Вот это подобно Царству Божьему. То есть из этого можем сделать вывод, что если мы сами относимся к своей семье как к малой церкви, если мы об этом стараемся, если мы бережем, если мы молимся, если мы участвуем вместе в таинствах, в причастии, в Евхаристии, прежде всего, в совместной молитве, то наша семья и будет отражением рая. И дети, они будут, вырастая в этом, они будут знать, что такое Царство Божие. Вот от обратного вам скажу. К сожалению, мы все знаем, что и церковные браки тоже распадаются. И этого быть не должно, это печально, это страшно. Мы, может быть, потом отдельно об этом поговорим. Но практически всегда дети церковных людей, которые теряют свою семью, они уходят из церкви. Практически всегда. Может быть, они в конце жизни вернутся. Может быть, через десятилетия. Почему? Потому что любовь папы и мамы – это образ церкви. Это та самая малая церковь, как и большая, это сообщающиеся сосуды. И дети не верят в церковь, если папа и мама разошлись.
2: Угу.
3: Ведь они не верят. А что такое церковь? Вот у нее, конечно, у церкви очень много определений, но для того, чтобы понять, что такое малая церковь, давайте попытаемся какую-то вот формулу выбрать. Да? Церковь – это Христос, вокруг которого объединены люди, которых он любит, которые любят его и которые любят друг друга. Все это спаяно таинством и совместным предстоянием Богу. Вот это есть церковь. Храм может быть, может не быть. Это может быть молитва на поляне на Соловках, да, где на пне совершается литургия на эрзац хлебе и клюквенном соке. Это все равно церковь, понимаете? Это церковь воплощается здесь в отношениях между Христом и людьми и между людьми. Это у нас есть. Знаете, икона схождения Святаго Духа на апостолов, которая кладется на Пятидесятницу, да, на аналой. Там же ведь Христос не изображен. Там центральное место свободно. Позже, там, в 17 веке начинают Пресвятую Богородицу изображать там. Она была на Пятидесятнице, но это неправильно. Это место Христа. Он невидимо присутствует. А вот это подковообразное такое сиденье, на котором все сидят, это на самом деле круг, разорванный для того, чтобы я, молящийся человек, чувствовал, что я между ними, между апостолами. То есть каждый смотрит, каждый видит каждого. И Христос невидимо пребывает с нами. Вот тогда да, тогда малая церковь, это так, поэтому это и есть святыня. Поэтому это и есть такая радость. Вот, и как это ощутить? Ну, может быть, пойти вместе причаститься всем. Потом постоять в храме и помолчать. Понимаете? Вот вместе с семьей выслушать благодарственную молитву, потом просто 5 минут постоять, помолчать. А потом пойти и устроить семейную трапезу радостную, а вечером вместе помолиться. И вот рядом с этим, ну, другие семьи, где все в воскресенье встают попозже, потому что могут выспаться, потому что вчера сериал смотрели до 3 часов ночи, понимаете, там или выпили. Вот, ну, разве захочется менять одно на другое? Нет, конечно. Хотя, казалось бы, на воскресенье ты мог выспаться. А что ты можешь делать вместо литургии? Такое, чтобы тебе принесло отзвук оттуда, да, из Царства Небесного. Конечно, литургия. Вот, поэтому христианская семья – это очень много. Это очень много. Что еще отличает малую церковь? Давайте вот посмотрим на один древний очень обряд, который присутствует в венчании. Он, конечно, создавался не для этого, но...
1: Венцы?
3: А? Венцы, я, да, сейчас даже не о венцах. Я о хождении вокруг аналоя.
1: А, да.
3: Изначально это хождение – это крестный ход по храму или даже вне его. Но символ может быть прочтен нами сейчас так. Священник берет соединенные руки, его и ее, своей правой рукой, накрывая петрохилью, влево берет крест и ведет их вокруг аналоя, на котором лежит Евангелие. Это значит, что единство этих людей, которые сейчас соединяются Христом в семью, оно зиждется на том, что в этом Евангелии написано. Понимаете? То есть, поэтому, конечно, венчать людей, которые не читали Евангелие или не считают его главным авторитетом в своей жизни, категорически нельзя. Это профанация, это ложь. Подготовка к венчанию, она должна заключаться прежде всего в чтении Евангелия. Когда человек говорит «да», есть последний авторитет. У нас может быть с тобой много разногласий. Я могу ходить к одному психологу, ты к другому. И каждый будет нам объяснять, что мы живем не своей жизнью, нам нужна самореализация. И хватит вообще этого, этого, этого. Да? А потом мы открываем Евангелие, а там написано, что Бог сочетал, человек да не разлучает.
2: Отец Фёдор.
3: И все, и до свидания, психолог. Такой психолог.
2: Да-да-да, просто я напомню, вы один раз сказали очень удачную такую вещь, что психолог, если отдельно у мужа и жены, то, например, психолог жены, для него муж – это проблема, которую он должен решить, и наоборот.
3: Да, ну не все, конечно. Но как раз психологи, обычно у которых настоящее высшее образование, они очень часто, наоборот, помогают человеку вернуть семью.
2: Ну, мы говорим,
1: это
2: да.
1: Это мы говорим уже о кризисных ситуациях.
3: Да, это, наверное, сейчас не будем об этом говорить. Да. Но все-таки, понимаете, венчание – это источник единства его и ее. Ведь смотрите, как удивительно. Прошлые века семьи совсем не создавались почти никогда по желанию людей. То есть работали свахи, родители, там встретились там Петр и Иван на ярмарке, там твои Марии 13, а моему мужу 17, там Ванчики. Давай, давай.
1: У меня так получилось.
3: Да? На ярмарке?
1: Получилось. Ну, да. Почти. Ну, нет, не на ярмарке. Но вот, стол был.
3: Понимаете, вот и человек мог увидеть свою суженую первый раз вообще на помолвке. И я уверен, что счастливых семей было больше. И разводов, ну, по сравнению с сегодняшним днём, практически не было.
2: Отец Фёдор, да, может быть...
3: Я знаю, что вы скажете. Вы скажете, что...
2: Не знаете.
3: Потому что нельзя было разводиться.
2: Нет,
3: я вообще нет. А я вам скажу, я закончу. Да.
4: Можно было разводиться.
3: Но это было очень сложно. Но я скажу вам, что общество настолько умело строить семьи, что развод был нонсенсом и такой редкостью, что поэтому это и стало нарушением общепринятой нормы. Понимаете? Вот, то есть люди умели строить семьи. Умели, а мы не умеем. У нас столько разводов, да, там 9 разводов на 10 браков.
2: Нет, а я хотела вас прервать прямо на секундочку сказать, что счастливые семьи просто, может быть, по-другому вообще понималось понятие счастья. То есть по-другому мыслилось счастье, и не так, как сейчас.
3: Конечно, потому что по-другому понималась любовь. Знаете, любовь, вот сейчас останови счастливую пару, которая, значит, летним солнечным днем идет по парку, держится за руки. Что такое любовь?
2: Угу.
3: Самое прекрасное чувство на земле, мне скажут. Да, и улыбнуться, и ну, ведь это не так. Любовь по преимуществу – это не чувство. Любовь вообще – это добродетель воли. Понимаете? А чувство, пусть оно будет у всех и на своем месте. А если человек говорит, что любовь – это только чувство, и прежде всего, то, прости, но чувства кончились, я полюбил другую. Ну что же, мне несчастным с тобой жить? Да, и тогда дети, видя несчастного папу, вырастут тоже несчастными. Пусть они лучше видят 2 раза в неделю папу счастливым с новой женой. Вот, и новыми детьми, и так далее, и так далее, понимаете? Во-первых. Во-вторых, все понимали, что любовь – это про то, чтобы отдавать, а не получать. Мы эту пару опять нашу мифическую сейчас спросим, чем она тебе нравится. Она стройна, молода, прекрасна, с чувством юмора. Она
4: хорошо
3: умеет,
4: готовит.
3: Хорошо готовит борщ, она умеет молчать, когда надо, уступает, чувствует во мне главу семьи, будущей. Может быть, лет через 10 мы распишемся.
4: Тут я проснулся. Да.
3: Да, вот. И как бы, ну, хорошо. А когда она состарится? Когда она родит тебе там 4 детей, появятся болезни, она не будет такой стройной, не будет возможности готовить борщ тебе. И, может быть, у нее испортится характер. Ты перестанешь ее любить. Если ты любишь, потому что ты рядом с ней хорошо себя чувствуешь, что получаешь, значит, ты перестанешь любить, когда перестанешь получать. А Бог нас перестает любить, когда мы грешим? Нет, он идет на крест. Понимаете, и вот когда люди понимали, что любовь – это жертвенное служение другому, что я женюсь, я хочу стать счастливым, но я понимаю, что моя любовь в том, чтобы сделать человека счастливым. Знаете, как формула отказа дворянская 19 века? «Я не могу составить вам счастье». Да, вот там сватается там граф какому-то девушке. «Я не смогу сделать вас счастливым». То есть даже в формуле отказа, понимаете, суть того, что такое, я иду служить. Вот. И понятие счастья было совершенно другое. Ведь вот если мы откроем Библию, там слово «счастье» почти не встречается. А слово «блаженство» встречается. А блаженство – это как раз значительно ближе к семье, как к малой церкви. Блаженство – это счастье, которое не стыдно показать пред очи Божией. Вот пьяница нашел бутылку водки, он абсолютно счастлив. Не блажен, правильно? Блудника они поймали при любодеи, при измене или вора при краже. Он счастлив. Но это никак нельзя назвать блаженством. А блаженство как получить? Где его найти? Кто обладает блаженством, благом? Обладает только Бог. Бог все блажен. Да? Вот апостол Павел говорит, он приводит самую знаменитую аграфу, то есть не вошедшие в Евангелие слова Христа. И учитель наш говорит, что блаженнее отдавать, чем принимать. Ты хочешь быть таким счастливым, чтобы это счастье не стыдно было показать Богу, и оно с тобой вошло в Царствие Божие, чтобы оно было не временным, а бесконечным, вечным, да? Отдавай. Если ты любишь, потому что получаешь и чувствуешь от этого радость, это не войдет с тобой в Царство Божие. Более того, твоя семья под угрозой. И дети твои под угрозой. Потому что если мама разлюбила папу, а папа разлюбил маму, они должны быть вместе, в этом правда. Но они не вместе, то ребенок разве может вырасти счастливым? Не может.
0: Семейный час на радио «Вера».
2: Напомню, что сегодня у нас в гостях протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке. Отец Фёдор, вот то, что мы говорим сейчас о счастье, да, семейном, есть же такой момент, когда вот люди сначала женятся, венчаются, и какой-то период очень идет такой счастливый, да, а потом начинается такое прислушивание. Вот это вот такая, я заметила, тенденция прислушивания к себе. А точно ли я счастлив? А точно ли вот это я то выбрал, что нужно? И вот это прислушивание как раз, мне кажется, такая, ну, проблема в семейной жизни.
4: А можно я дополню? Иногда бывает, в брак вступают люди, если мы говорим там о верующих людях, как раз с этим пониманием того, что вот семья – это малая церковь, это как раз то самое единение, предстояние. И вот здесь уходит либо формализм очень серьезный, а потом, конечно же, разочарование, и все это очень резко прекращается. Ведь много семей, которые начинали так, молились, постились, причащались, потом их в храме нет десятилетиями. Почему так? И вот, может, мы здесь иногда перегибаем с этим, и нарушается какая-то, может быть, свобода в семье, свобода между, ну вот, в отношениях. Вот, батюшка, как вы думаете здесь? Потому что иногда просто зажимаются друг в друге.
2: Отец, выбирайте, да, на какой вопрос отвечать.
4: Ну, я пытался дополнить вопрос Ани, но вот, может быть, оно созвучно. Да,
3: спасибо большое.
2: Ну, такие две, как это, противоположности.
4: Но в прислушивании можно потерять свободу себя, и из-за этого, может быть, случится кризис какой-то. Ведь так тоже бывает такое.
3: Вы знаете, не надо к себе прислушиваться. Не надо. Это очень опасно. И как раз вот человек, допустим, у которого там трое детей, и он абсолютно счастлив, женщина счастлива, муж вкалывает, он начинает к себе прислушиваться по советам подруг, которые пятый раз развелись.
2: Угу.
3: Ну что это за жизнь такая? Ну зачем все это нужно? Вот, мы едем там в Турцию тусить, вот, а ты с нами не можешь. Вот, если она, ты несчастный человек, она начнет к этому прислушиваться. Это как Ева, которая прислушалась к шепоту змея, понимаете? Не надо разговаривать с этим помыслом. Надо хранить верность тому чуду, которое Господь тебе дал. Вот. А еще я хочу сказать, что в браке вообще счастлив я человек или нет, это вопрос ко мне, не к ней. Это вопрос ко мне.
2: Вот
3: я
2: важно,
3: умею,
2: да,
3: любить или нет?
2: Что вы говорите? Ага.
3: Понимаете, если Бог любит человека, даже Петра, который отрекся, Бог его настолько любит, что прощает. Понимаете? Потому что потому что Бог все блажен. Он абсолютно счастлив, говорят мирским языком. Да, он обладает абсолютным благом. А вот Иуду любить не умеет. Поэтому он на дне ада, потому что там любить не умеют. Поэтому вопрос ведь не в том, что она не такая, она оказалась не такая, она меня обманула. Знаете, как мой маленький ребенок в 5 лет говорил, что я, когда вырасту, женюсь на доброй, благочестивой христианке, а если меня обманет, окажется, баба-яго, я сдам ее в тюрьму. Понимаете, вот нет, не в этом дело. Да, конечно, может предать другой человек. Если ты хоть ты Илья Муромец, если ты держишь бревно за один конец, а с другого отпустили, ты не удержишь. Это трагедия, это беда. Но ты все сделал, чтобы этот человек был с тобой счастлив. И для тебя это источник счастья. Поэтому, кстати, вы знаете, мне очень не нравится вот это поиск верующими церковными людьми той самой единственной, на которой угу. есть воля Божия. Вот я помню, как, например, преснопамятный отец Кирилл Павлов, он очень не любил, когда к нему приходили, допустим, семинарист, целомудренный uh-huh. человек, вот он заканчивает семинарию, в академию архиерей не благословляет идти, надо жениться. А у него никого никогда не было, потому что он хранил себя, даже ни о ком не думал, вот, потому что это мешало ему учиться. И вот сейчас вот он приехал домой, а там сватают трех девушек. Из этого храма, из этого. И архиерей ждет уже его на хиротоне. Он приезжает к отцу Кириллу и говорит: «Батюшка, на ком воля Божия мне жениться?» Не любил он отвечать на вопросы. Почему? И дальше вот это очень интересно. Потому что я вот об этом думал. Потому что это не квест, который надо угадать. Это твое волевое решение в твоей богоподобной свободе. Ты должен сказать: я беру в жены эту девушку, и я сделаю ее счастливой, я буду служить ей. И никто нас не разлучит. И тогда Господь скажет: а я тебе помогу в таинстве венчания. понимаете? Вот почему? Потому что, кстати, вот отец Кирилл, он очень интересно, она тебе нравится? Ну, а вот, а как девушка, она тебе нравится? А ее обязательно спрашивал, а как парень, он тебе нравится? То есть об этом он тоже задавал вопросы. Ну, хорошо, а вот это так, а так. А вот когда третьи девушки не могли быть приведены к отцу Кириллу, да, ну, ни один троих сразу не поведет, понятно, что это свинство. Он вот одному моему другу он ответил, бери смиренную, будешь счастлив. Бери человека, который умеет смиряться, потому что любовь Божия, она смиряется, понимаете? Научитесь от меня, как кроток и смирен сердцем. Бог в этом кеносисе, да, в самоумолении, вот в самоопустошении, точно перевод вообще этого слова, вот, он смиряется до нашего размера, он вочеловечился, понимаете? Потому что он нас любит. Бери смиренную. Вот в чем еще беда? В том, что пройдет 15 лет, тебе понравится кто-то другой. И ты скажешь, ну, бывает, что старец ошибся, но не было воли Божией мне на ней жениться. Нет, это будет совершенно сатанинское лукавство. Была воля Божия, ты просто не сохранил. Ты подлец, ты предал любовь, которая тебе дана. Понимаете, вот все время на наших курсах рассказываю анекдот. Можно я, да?
2: Конечно.
3: Немножко собью пафос, простите.
2: Нужно.
3: Вот про верность. О том, как муж встретил друзей школьных или институтских, выпил, извалялся в луже, значит, и пришел домой в 2 часа ночи, весь грязный, да, и вот и с утра просыпается, одежда постирана, поглажена, термос кофе, там, до вечера, люблю, целую, обнимаю, завтрак в холодильнике, что-то не то. Вот. И жена вечером говорит, да я действительно тебя хотел сначала убить, даже сковородку уже взяла. Но когда вот эти грязные джинсы стал себя стаскивать, ты меня заорал, не смей, я женат. Я тебе все простил, понимаете? Когда вот эта верность в голове у человека, нет, есть только одна женщина, все остальные как матери, сестры, дочери, да? А для нее все остальные как отцы, братья и сыновья, а есть только один мужчина, тогда Божья благодать с вами, и вы будете счастливы.
4: Еще же есть такой, тоже такой, присказка такая в лавре. Помните, может, батюшка, студент приходит к преподобному и говорит, преподобный, дай мне смирение, преподобный, дай мне кротость, дай мне еще какую-то добродетель. Ну, преподобный подумал.
2: Терпение.
4: Да, дай мне терпение. Преподобный подумал и дал матушку. Так что и так тоже бывает.
3: Ну, вы знаете, да, кстати, это даже не шутка. Вот у меня много знакомых иереев, давно уже протоиереев, вот, которые женаты на супругах с тяжелым характером. Вот как, например, был женат святой праведный Алексей Мечов. Дочка отца Сергия Мечева и внучка отца Алексея Мечева, Ирина Сергеевна, рассказывала о своем дедушке, об отце Алексее. Мы все знаем, что он остался, по-моему, с 4 детьми, овдовев очень рано. И поехал за укреплением к отцу Иоанну Кронштадтскому. И тот его вывел на старческое служение своим благословением. И вот незадолго до смерти, ее звали Анна, она явилась своему мужу и сказала, скоро будем вместе. А дальше Ирина Сергеевна говорила следующее, я свидетельствую. Она говорит, где у нас сейчас мой дедушка, отец Алексей, святой праведный? Конечно, в Царстве Божьем, иначе мы бы не назвали его святым. Если будем вместе, значит, она тоже там. У нее был очень тяжелый характер. Значит, тяжелый характер не препятствует вхождению в Царство Божие. Понимаете, это вот цитата.
2: Равно да? Как да. И семейному счастью, да?
3: Да, понимаете, потому что не бывает священника хорошего, который сам не был бы Богом научен смирению. Не может быть хорошего священника. Поэтому целомудренный, чистый семинарист, совершенно не разбирающийся в том, что такое женщина и девушка, никак. Вот он действительно часто делает предложения, не понимая, что это закопанный танк, понимаете? Вот. И, да, и вот этот крест, который он несет, он становится в нем крестом животворящим, потому что вообще у любого священника есть своя боль. Не обязательно жена. Какая-то другая, потому что если у священника нет боли постоянно неизбывной, он не поймет страдающего человека. Понимаете, поэтому каждому священнослужителю Господь что-то дает нести, чтобы он просто учился состраданию. Ну, ты же поступал в семинарию, ты же сказал: «Господи, научи меня».
2: Угу.
3: Да? А, кстати, вот еще одно чрезвычайно важное выражение святоотеческое, что семья – это школа любви. Причем все святые отцы, которые использовали это словосочетание, они все были не семейные. Ну, мы могли бы от них ожидать того, что ну ладно, ну потерпим, ну куда денемся. Нет, это школа любви. Школа, тебя там учат. Ты вот, Сереж, на ваш вопрос отвечу. Угу. Ты туда поступил, тебя учат держать правильно руки. Да? Говорит там: «Марья Ивановна, можно сказать?» «Можно». Прописи, какие-то простые вещи. Через 30 лет, там, когда ты будешь заканчивать уже, простите, через 20 аспирантуру, да, уже никто на это не обращает внимания. И тебе нельзя, когда ты в 3-м или 4-м классе, объяснить, что ты будешь проходить в 11-м. Ты просто этого не поймешь. Но если ты сказал: «Господи, научи меня любви», он действительно тебе дает такие условия, которые тебя учат любви. И это и есть семья, где, конечно, у каждого есть недостатки, но мы все их пытаемся исправить, потому что мы любим своих супругов, своих детей. Например, вот последнее, может быть, что скажу. Очень часто есть конфликт между мужем, допустим, и родителями жены, между женой и родителями мужа. Первая задача просто человеческая – построить нормальные отношения. А задача христианская – полюбить их, хотя ты их не выбирал. Да, ты полюбил девушку прекрасную, а у нее оказалось куча родственников, и они все рассчитывают общаться с ней в том же режиме, понимаете, и даже больше. Вот, и твои, и ее. И вот, а ты должен их полюбить по-христиански. Потому что они в ранге твоих родителей. Это же тоже задача. А ребенок появляется, он вообще не такой, как ты хотел. Он совершенно другой. Ты хотел мальчика, а это две девочки сразу вдвоем. И они занимаются совсем ничем, не тем, что ты вообще им задумал. Потому что это люби. Люби не такого, как ты. И тогда ты станешь богаче значительно. Потому что мир станет стереоскопическим для тебя. У тебя, если ты любишь жену, она любит мужа, то у тебя взгляд на Бога, на мир, на людей, на себя, он становится объемным. Это же богатство, это же роскошь.
2: То, что вы говорите, это, знаете, наверное, может облегчить, ну, надеюсь, что облегчит хоть кому-то выбор, потому что я знаю, что вот современные молодые люди, девушки и юноши, они могут бесконечно сомневаться, вот моя ли это половинка, вот это вот о чем говорил отец Федор, а вдруг моя половинка все-таки еще где-то ходит, а это не моя половинка. И вот это вот очень такое серьезное препятствие к созданию семьи.
4: А знаешь, что еще говорят? Вот если долго на девушку смотреть, можно увидеть, как она выходит замуж. То есть тоже иногда вот нужно не пропустить этот момент.
3: Я бы даже, да, использовал цитату: если долго вглядываться в девушку, девушка начинает вглядываться в тебя.
4: И это тоже.
3: Да.
4: Поэтому иногда нужно быть немножко просторопнее.
3: Да.
4: Но ты, мне кажется, к этому никогда не будешь готов. Ни к браку, ни к рождению детей,
3: ни к
4: чему. Пока
3: ты в браке, ты не можешь быть готов. Но если тебя Господь призывает, он тебе говорит: я тебе помогу. Давай. Вот, ты надо Богу доверять. Идти тем путем, который он тебе указал. Главное, чтобы этот человек был глубоко верующим, искренним, понимаете, умел смиряться. Все тогда можно сделать.
2: Аминь. Я хочу сказать, что я хочу попросить прощения у радиослушателей, которые практически не услышали наших Сережи голосов, потому что слишком уж мы внимательно и трепетно слушали отца Федора сегодня.
3: Я согрешил. Вы знаете, вот у меня есть формула, которая приносит облегчение всем членам моей семьи, моя. Она звучит так: Федя, тебя слишком много. И вот когда я себе, вот сегодня меня было слишком много.
4: А мы с Анной просто смирялись,
2: вот как раз сегодня...
4: поэтому все нормально. Да.
2: Как раз сегодня очень хорошо, что вас было очень много. Спасибо огромное. Сегодня мы говорили о семье как малой церкви, что это значит на самом деле. У нас в гостях протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, у микрофонов Анна Леонтьева и Сергей Платонов. Спасибо огромное, отец Федор, за эту вот прям пламенную такую беседу.
4: Спасибо вам.
3: Спасибо за возможность.
4: До
3: свидания. Храни Господь наших слушателей.
0: Семейный час на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Седмица на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова, и сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
2: Здравствуйте.
1: И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в седьмое воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции, постараемся вникнуть в смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 15 главы, стихи с 1 по 7. Я думаю, что для многих наших радиослушателей это знакомый отрывок, но позволю себе напомнить. Апостол пишет: «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо и к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня, а все, что писано было прежде, написано нам в назидание, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Вот здесь я позволю себе сделать паузу, потому что у апостола Павла речь-то обращена, насколько можно понять, к иудеям все-таки. И вот эта вот фраза «все, что писано было прежде», относится к Ветхому Завету. Но какие выводы для себя мы, христиане, исповедующие Новый Завет, должны сделать, исходя из этого послания?
2: Ну, все-таки это послание апостола Павла к римлянам. Вот, поэтому нельзя сказать, что это адресовано иудеям. Скорее, я бы здесь увидел необходимость учитывания Ветхого Завета. Вообще, это всегда было исторически и, на самом деле, сохраняется и в наше время отношение к Ветхому Завету как к чему-то ненужному. Вот прям как товарищ Еремей Ярославский написал нам в 20-е годы, что это еврейские народные сказки. Ну, вот примерно так некоторые христиане и сейчас, и в течение всей истории церкви относились к Ветхому Завету как к чему-то ненужному. Вот у нас есть Новый Завет. Я буквально на днях подобное слышал от человека, который всю жизнь ходил в храм, исповедовался, причащался. И говорит, ну, Ветхий Завет, это ладно. Вот у нас это же было раньше, теперь Ветхий Завет отменен. И теперь у нас есть Новый Завет, и поэтому нам надо следовать Евангелию. В некотором смысле в этом есть своя справедливость, поскольку действительно мы должны руководствоваться Новым Заветом, но Христос неоднократно и многократно даже подчеркивал, что Ветхий Завет никто не отменял, что его актуальность не стала как бы ничтожной. Да, многие вещи были, я бы даже не сказал, изменены, а они скорее были усилены, расширены, углублены, развернуты, но не отменены. И поэтому для понимания того или иного контекста есть, кстати говоря, сейчас очень неплохие книги на эту тему, современные, современных авторов, не буду заниматься прямой рекламой, но они есть, где как раз Новый Завет вводится в контекст той среды, в которой все это было сказано, в контекст Ветхого Завета, слова Христа, и они понимаются иногда глубже и иначе. Ни в коем случае это не разрывает нашей святоотеческой традиции, наоборот, просто позволяет понять, почему та или иная фраза, та или иная притча, куда она отсылает, каким архетипом, каким историям, к чему конкретно в Ветхом Завете. Понятно, что у нас есть, особенно в Евангелии от Матфея, прямые отсылки. Вот пророк, и вот Христос говорит о нем. Вот Исаия, вот, пожалуйста. Вот Иоэль, вот, пожалуйста. Да? А тут более широкий момент. Не к конкретному, допустим, тому или иному пророчеству, но или к тому или иному постановлению, как, например, там о разводе. Вот написано так-то, а я говорю вам, вот это часто встречается в Евангелии. Но и апостол Павел здесь тоже, понятно, что Христос это подчеркивал, и это подчеркивал апостол Павел. Поэтому все, что написано, прежде написано нам в наставлении. Вот это ключевая фраза.
1: Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 9 глава, стихи с 27 по 36. Это история, как Спаситель исцеляет двух слепых и одного немого. Там, это не единственный случай, далеко не единственный случай, описанный в Евангелии, в чем главная ценность для нас вот именно этих двух примеров. Исцеление двух слепых, которые кричали «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!» И там

0: современных знакомых, с кем бы вот такое случилось, и они бы там молча сидели в уголочке и никому об этом не рассказывали, что бы и кто бы им ни сказал, да. По секрету всему свету, что случилось, расскажу. Обычная история, тем более, что это не простые пересуды. Вот человек был слепым. Человек был немым, бесноватым, одновременно бесноватым и немым. И вот он получил дар слова. У него теперь он может говорить. И, естественно, к нему люди подходят с вопросами. Вообще, что с тобой случилось? Вспомним, как в некоторых других случаях подобное описывается, да, например, исцеление слепорожденного в Евангелии от Иоанна, да, когда там целое событие из этого устроилось, потому что и фарисеи, что с тобой, кто ты, и родителей позвали. И попробуй тут промолчи. Тем более, что тебя переполняет радость и счастье от того, что случилось с тобой. Поэтому я думаю, что и Христос, зная, как они себя поведут, не сильно расстроился. Ему просто важно было, чтобы максимально в этот период его земной жизни, в первые 3 года, до того, как он непосредственно открывает апостолу Петру и другим апостолам, что они сами до этого доходят, что ты Христос. Да, пока непонятно, кто он и не хочет это навязывать, он не хочет давить чудесами. Для него чудо в данном случае – это не знамение. Когда у него просят знамение, он говорит, что знамение сей не дастся вам, кроме знамени Ионы Пророка, потому что род лукавый и прелюбодейный знамение ищет. Для него эти исцеления – это не знамение, это проявление милости. Вот давайте еще раз посмотрим, как произошло это, например, исцеление. Да? Они приступили к нему. Когда он пришел в какой-то дом. Он пришел в дом, и они его, то есть вот просто вот в угол зажали и говорят, исцеляй нас. А он говорит, а вы точно верите, что я могу это сделать? Они говорят, да, можем, мы веруем ей, Господи. И тогда он их исцеляет. И открываются очи их, и он их, значит, выпроваживает, уже отстаньте от меня, только никому не говорите. Обычная такая вот, не надо привлекать ко мне излишнего внимания. У меня сейчас, как будто я, наверное, фантазирую излишне, у меня сейчас другие задачи. Вот. То есть он не может пройти мимо человека, нуждающегося в исцелении. Это важнейшая особенность вообще раскрывающей нам личности Иисуса Христа, да, что он не проходит мимо никого. А с другой стороны, вот сейчас не время. Он как бы говорит, сейчас не время. И действительно, вот двое слепых исцеляются. Немой, соответственно, начинает разговаривать. И вместе с тем мы видим, что у Христа остается возможность заниматься тем, чем он занимается, ходить, проповедовать приближающееся царство. Он как бы, понимаете, вот этот период Христа, он проповедует не себя, он проповедует приближающееся Царствие Божие. Он не говорит «Я Христос». Он не говорит, что «Я буду в этом царстве царем». Это будет только в самый последний момент, когда он отправится в Иерусалим, и он отправит те самые 70 апостолов вперед него, говоря, что вот Христос грядет. Но сначала им нужно вообще проповедать Царствие Божие, как бы вот не в связи с собой. И каждый раз, когда его пытаются, помним, да, что когда есть в Евангелии такой эпизод, когда пришли и захотели сделать его царем, он скрылся от них, потому что еще не пришел его час. Вот это как бы важно в этом эпизоде, милость Христа, потому что какой-нибудь человек, действующий строго по плану, сказал бы так, сейчас не ко мне, приходите через пару лет, тогда буду всех демонстративно исцелять. Вот Антихрист так бы поступил, наверное, да, устроил бы из этого специальное шоу. А здесь, да, шоу нет, но попробуй промолчи. Вот у меня никогда не получалось при гораздо меньших чудесах.
1: Мне кажется, там это очень, в этом отрывке очень важен эпизод с исцелением немого бесноватого, потому как, ну, мы представляем себе бесноватого как человека, издающего все-таки какие-то звуки, причем, как правило, устрашающие. Он может ругаться, он может там какие-то рычать.
0: Ну вот он, возможно, рычал и мычал. Это не мешает. В данном случае слово «немой» – это не говорящий. То есть запросто... То есть мы здесь не видим и не знаем, совсем ли он был молчалив, и никаких ли он звуков не издавал, либо он... Потому что когда бес был изгнан, говорит нам Евангелие, немой стал говорить. Вот, то есть говорить он стал осмысленно, а вот чего там, какая, как это в Евангелии говорится, не в этом эпизоде тоже, уза языка,

0: как был связан его язык. Очень даже может быть, что это было что-то такое вот, какие-то звуки, может, он и издавал, а может и нет, не знаю. В данном случае это может быть по-разному. Но беснование проявляет себя не обязательно агрессивно. Оно проявляет себя не обязательно демонстративно страшно. Но вот соприкасаться с таким человеком, это, кстати, и в современной культуре неплохо в разном кинематографических эпизодах показано, что человек может вообще сидеть, молчать, потом глаза открыть, в его взгляде может такое читаться, даже через кинематограф.
1: Читайте русскую классику, Николай Васильевич Гоголь, «Вий».
0: Да, поднимите мне веки. Очень, да, показательно.
2: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и наступающей недели. И у нас в гостях клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Эта неделя наступает у нас с такого любимого долгожданного праздника. У нас летняя Казанская. И, казалось бы, что можно еще рассказать, чего не знают наши радиослушатели об обретении этой иконы? Ну, откройте интернет, любой сайт, который имеет хоть какое-то отношение к праздникам вообще и к православным праздникам в частности, подробно расскажет вам все, что написано в житиях, все, что написано по поводу приключений вокруг иконы Казанской, я имею в виду вот оригинал, который был обретен при будущем патриархе Гермогене. Но мне кажется, что с Казанской очень интересно понять, вот есть множество почитаемых и чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Казанская занимает совершенно особое место, и об этом свидетельствуют даже произведения художественной литературы XIX века, которые описывают традиционный крестьянский красный угол, в котором наряду с иконой Спасителя присутствовала икона Николая Чудотворца и Казанская икона Пресвятой Богородицы. Вот очень показательный и непонятный феномен, вот такой всепоглощающий народной любви именно к этому образу, несмотря на то, что народ любил и почитал множество других икон Пресвятой Богородицы. Что за такая тяга русского православного сердца к Казанской иконе?
0: Ну, я хотел бы подчеркнуть, особенно вот, когда мы празднуем сейчас явление этой иконы, что возникновение этого почитания было не одномоментным. Мы знаем святыни или святых, или события в церковной истории, которые сразу взрываются, как вулкан Везувий, видны издалека, и сразу же, как вот какая-то, как астроном в прошлом, сверхновая звезда загорается на горизонте, да, ее отовсюду видно, и сразу так происходит. С Казанской этого не было. И да, интересно, что у нас есть задокументированные источники. Не просто какие-то предания, да, есть конкретно история обретения, написанная тогда еще священником Ермогеном, впоследствии ставшим патриархом. Вот поэтому как бы эту историю мы можем проследить с самого начала. Сама иконография, она на самом деле тоже очень простая. Это вот, напомню, я думаю, это большинство наших радиослушателей знает, но на всякий случай, да, что большинство икон Матери Божией, они относятся к одному из трех иконописных видов. Оранта, молящаяся, где Матерь Божия, как на иконе знамени, с воздетыми руками, а Спаситель у нее в центре, как бы в круге находится, в груди. Второй вариант – это умиление. Это Владимирская, например, да, где младенец щечкой прижимается к щеке Матери Божией. И третий вариант – Адигитрия или Путеводительница, где младенец как бы сидит на руках в таком вертикальном положении. Классическая икона византийская, к нам пришедшая, это Смоленская, например, да, это Иверская или другие иконы. И поэтому что такое Казанская? Это как бы центральная часть иконы о Дигитре. Она как бы уменьшена снизу, немножечко обрезана, то есть, да, она не ростовая, ну, как бы не поясная, а как бы грудная получается икона. Поэтому ничего такого в ней особенного, особенно казанского, особенно почитаемого нету, да, никаких там грошиков прилипших, да, никакого, то есть это просто икона. И мы видим, что поначалу вот, да, такое чудо произошло. Естественно, казанский священник, он об этом доложил в Москву. Да, потом, значит, самая для нас вот знаменитая история, которую все знают, поскольку мы это сейчас с Днем народного единства соединили, да, это освобождение вторым ополчением Москвы от поляков с казанской иконой. Но надо представлять себе средневековое общество. Значит, это множество, какое-то войско, да, куда-то там движется, на Москву в данном случае, да, непонятно, какие люди. Тут есть и князь, тут есть и разбойники вчерашние, тут есть и очень разномастное такое ополчение, да, то есть нерегулярное войско. Естественно, вокруг этого всего множество истинных и псевдочудес. Вот, и поэтому мы видим, что первое ополчение вообще не заметило всей этой истории, да, но вообще как бы, да и второе, собственно, почитание началось уже после, да, ополчение взяло эту святыню в качестве, ну, а почему бы и нет?
1: Мне кажется, тут есть такая ловушка, когда мы говорим «ополчение взяло», на самом деле взял один князь Дмитрий Пожарский.
0: Да.
1: И, собственно, он сначала в свою церковь рядом с домом поместил,
0: вот, потом Казанский собор построил на свои деньги. Да, и уже потом, когда Петр I в Петербурге, да, Казанский собор и все такое, да, и туда он эту икону взял. И, то есть это долгий многовековой путь, начавшийся в там, 16 веке. Да, а мы с вами говорим, что в 19 веке, через 300 лет, да, в каждой крестьянской избе был этот образ. А дальше это начинает работать именно вот таким образом, что Богородица-то она одна, но она одна, и это надо просто помнить, да, что та или иная икона – это просто что-то связанное с тем или иным событием, или она так написана. Вот, знаете, я когда Владимирскую в первый раз увидел, я просто отойти не мог. Вот не потому, что она какая-то особенно чудотворная, а потому что это такой удивительный взгляд, что, ну, правда, пройти невозможно. И больше того, знаете, я видел однажды, вот мне до сих пор для меня боль такая, я видел список с Владимирской иконы Матери Божией, современной, 90-х годов, тоже где-то в Новоспасском. Просто висел в одной из, даже не в храме, а где-то в коридоре. Потом он исчез, и я тоже мимо него пройти не мог. Это то, что вот заставляет... Это окно в другой мир. Вот как есть вот та икона, окно в духовный мир. Так оно и есть. А почему вот мы начинаем почитать того или иного святого, ту или иную икону? Это просто вот, ну, как бы Господь говорит, пусть будет так. Да, и сейчас вот уже в народе спроси, какую икону надо брать на венчание? Все знают, что на икону, на венчание надо с иконами, да? Казанскую, конечно, да. Когда венчаться-то лучше всего после Петрова поста? Да на Казанскую, конечно, да. Я тоже об этом знал. Только в храме, в котором я венчался, не было казанской, а была венчальная пара еще в 80-е годы. Владимирская была. Так она у меня... То есть не обязательно, да? А это же та же самая Матерь Божия. Но какую икону почитает народ или какую икону почитает тот или иной человек, та или иная семья в ту или иную эпоху? Ну вот Господь так благословил. Вот благословил так, и пусть оно так и будет. А причины, причины, вот, знаете, это как, я не знаю, в международной политике или в психологии. Задним числом можно многое объяснить. А вот вперед прогнозировать абсолютно невозможно. Почему именно Николай Чудотворец такой почитаемый на Руси, да, почему Матрона заняла такое удивительное место, да, почему Иоанн Кронштадтский, например, вот, почему? Да мы не знаем, почему. Ну, вот находит тот или иной образ, тот или иной святой сам находит путь к сердцу человека, к сердцам людей.
1: В эфире «Радио Вера», еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через мгновение. Не переключайтесь.
2: «Седмица» на «Радио Вера».
1: Thank you.
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
2: Седмица на радио «Вера».
1: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И с его помощью мы, как всегда, стараемся разобраться в особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Отец Максим, вот продолжая разговор о святынях, об их почитании и всевозможных историях с этим связанных, у нас 23 июля праздник, который называется достаточно загадочно «Положение честной резы Иисуса Христа в Москве». Если кто-то из наших радиослушателей бывал в Грузии, и ему приходилось посещать храм 12 апостолов, главный такой центр духовной жизни православной Грузии, то ему наверняка объясняли, что вот там под спудом хранится, и дальше что там хранится? Хитон, риза. Чем хитон отличается от ризы? Вообще, как она попала в Москву, и в чем, собственно, смысл праздника?
0: Ну, этого на самом деле мы и не знаем, потому что мы не знаем, что там хранилось под спудом, да, и для нас важен момент, что, да, шах в свое время обокрал, собственно, Грузию, да, и вывез вместе с другими трофеями, вот, а потом прислал в дар патриарху Филарету. То есть это тот самый выход из смуты, это как-то для нас неизбежно личность патриарха Филарета и первого царя Михаила Федоровича Романова, связанная с смутным временем, с Казанской иконой, с ее почитанием, о чем мы говорили, да. Соответственно, ну, конечно, это для христианского сознания величайшая святыня. Какая-то часть одежды Господа. Если мы видим, что сейчас там какое отношение к частицам одежды вновь прославленных святых или древних святых, да, святителей, я уж не говорю про святителя Спиридона, да, или с там старца Паисия или еще кого-то, да, то есть остаются какие-то вещи, да, например, вот после смерти митрополита Петерима мне достались его четки. А, ну, не памяти, четки, понимаете, вот это, наверное, мои, значит, наши радиослушатели услышали, ух ты, как интересно, какое духовное преемство, да, у отца Максима есть четки митрополита Петерима, да, но надо понимать, что у митрополита Петерима были не одни четки, да, то есть мне не достались те четки, с которыми он обычно молился и которые носил в кармане, да, конкретно от фиолетового облачения, которое, несомненно, он надевал. Для меня это важное прикосновение к истории, да, вот, или скуфеечка владыки Алексея у меня тоже сохранилась. Но у него было много скуфеечек, и зимние, и летние. За жизнь он их множество, часть их выкинул, часть еще куда-то, да, также и у Христа мы не знаем, какую часть, но это какая-то часть его одежды. как и каким образом она туда попала. Мы знаем, как со средневековыми святынями дело обстояло. Достоверно проследить после всех этих сначала персидских, потом католических завоеваний невозможно. Да? Вот есть у нас Туринская плащаница. И то ученые как бы сражаются. А здесь мы признали, что это истинная реликвия, принадлежащая, значит, какая-то одежда, часть Господа нашего Иисуса Христа. И вот она была положена в Москве. Это важнейший момент. Напомню, что при следующем патриаршестве, а следующим патриархом был патриарх Никон, всерьез вставал вопрос о том, чтобы именно Москва стала центром мирового православия. Патриарх Никон, еще будучи архимандритом Новоспасского монастыря, то есть период, когда патриархом-то был Филарет, он в Новоспасском монастыре построил главный алтарь Спасо-Преображенского собора таким образом, чтобы на нем одновременно могли восседать восточные патриархи, а во главе, чтобы сидел патриарх московский и всея Руси. Поскольку царство-то вот возобновляется, православное царство, Восток пал под турецким завоеванием, неоднократно склонялся в унию, не пойми чего, и Никодим Святогорец еще не пришел, и церковного возрождения как бы не наступило, темные века. Где центр православия? В Москве. Это сознание любого церковного деятеля, да и любого крестьянина в начале 17 века. И поэтому приход в Москву и положение в главном соборе части хитона Господней, вообще вот такое собирание святынь, это почти то же самое, что впоследствии строительство патриархом Никоном Нового Иерусалима. Это осознание себя центром мирового православия.
1: Слава Богу, хоть что-то сохранилось после советской власти в Ярославском музее заповедники. И в результате в 2007 году передали эту частицу в храм Христа Спасителя в Москве. Так что все, кто бывают в Москве и москвичи, могут к этой святыне прикоснуться, помолиться. И удивительно, что, несмотря на все вот эти приключения исторические нашей страны, частица эта уцелела.
0: И не только нашей. Мы же помним, да, что Шах, Аббас выкрал это из света.
1: Но они же все время то крест зачем-то украдут.
0: Ну, как зачем? Понятно. Вы видели, как шло крестоносное воинство, например, против Саладина. Да, вообще, это же мы сейчас так не мыслим. Даже вот верующие искренне православные люди так не мыслят, когда впереди войска шел крест Христов и у крестоносного воинства, условно, да, у него не было сомнений в том, что Господь идет с ними, да, когда мы считаем, вот святой мученик Борис и Глеб, они помогали Александру Невскому, да, вот если вы опять-таки видели, как это, или могли бы видеть, как это происходило, да, то есть, например, мощи святого, хитон Господень, крест Христов. Они прямо буквально их несли в первых рядах наступающего христианского войска, потому что воины верили в то, что Господь таким образом присутствует прямо с ними. Это важнейший символ. И, естественно, даже если ты никакой не христианин, но ты видишь, что какой-то артефакт, я сейчас с точки зрения персов, там, я не знаю, арабов, советской власти, кого угодно, да, что это является мощнейшим символом, укрепляющим противника, надо его убрать, уничтожить, захватить, символически взять в плен, да, вспомним, как крест Христов действительно тоже доставался персам еще, да, до всяких крестовых походов, да, потом император Ираклий торжественно освободив, да, возвращал крест Христов как святыню, Господь опять с нами. А теперь, а у нас его украли, все, Господь нас покинул, да, то есть вот эта вот связь с святынями, она была гораздо более живой, чем сейчас. Сейчас, если мы спросим вот православного верующего москвича, знает ли он, что частица хитона Господня хранится в храме Христа Спасителя? Вот прям голосовалку устроим где-нибудь. Мы с удивлением обнаружим, что большинству наших радиослушателей, даже регулярно приходящим в храм, исповедующим, причащающим, эта информация не очень-то известна.
1: Но...
0: То есть он где-то об этом слышал, а потом забыл. Для него это не принципиально. А в средние века это было абсолютно по-другому.
1: Но я думаю, что это как раз то, что сейчас может быть для кого-то не принципиально, это издержки советской власти и изменения психологии целенаправленно обработанных мозгов.
0: Сложно сказать, что какое отношение к святыне является более здоровым. Правда. Потому что вот если мы взяли мощи святого мученика Андроника или еще какого-нибудь, который вот конкретно является покровителем нашего города, и ковчег с его мощами поставили в первые ряды, и теперь верим, что он воюет вместе с нами, я не знаю, какое отношение является более здоровым. Да, особенно, когда это становится основной мыслью. То есть мы себя вот убедили в том, что он с нами, что он за нас, поскольку с нами его мощь или с нами его артефакт, с нами крест Христов. Мы знаем, что под знаменем креста истинного, того самого, который еще не пропал, крестоносцы творили всевозможные беззакония и захватывали Константинополь, например. Да, то есть и оттуда этот самый крест Христов забрали и пошли с ним на восток. Сначала успешно, а потом не очень. Поэтому это вот и то, или иное издержки. Неслучайное иконоборческое движение возникло на фоне истового иконопочитания. Любую здравую идею можно извратить и довести до абсурда. Да? Когда мы не случайно в предыдущей части нашей программы мы говорили, что Матерь Божия, она одна. Да, у нас часто в народе, да, Казанская Матерь Божия, Владимирская Матерь Божия. Матерь Божия одна, но есть ее иконы. Да, святые нам помогают, мы можем их о них просить. Но вот это языческое представление о том, что если Бог с нами, то мы победим, а это именно языческое представление. Как понять, с кем был Бог в сражении, там, я не знаю, в битве на Марне? Вот кто победил, с тем и был Бог, да? Сложный вопрос. Бог находится с каждым христианином. Бог в том числе и с проигравшими. То, что Бог с нами, заступает нас, то, что мы ему помолились, то, что мы взяли его святыни, не гарантирует нам победу. Это важнейший момент, да. Все святыни, они вот, значит, там они были изнесены на стены Константинополя при нападении крестоносцев или при штурме Шахом Мехметом II, да, но почему-то это не помогло. Значит ли это, что Господь покинул защитников Константинополя или кого-то? Нет, конечно, не значит. Вот. И поэтому я еще раз говорю, я не знаю, какое представление о покровительстве святых, заступничестве Матери Божией, отношение к тем или иным святыням христианским является более здоровым. Вот такое подчеркнуто средневековое или современно спокойное, важное, но спокойное.
1: Не знаю, мне кажется, что везде, где разговор идет о вере, может быть, не очень правильное слово «спокойное». Одно дело экзальтация, а другое дело отношения. Потому что, я полагаю, у людей, которые под страхом смертной казни, можно сказать, спасали на протяжении нескольких десятилетий главу преподобного Сергия в советские времена, вряд ли была экзальтация.
0: Конечно, нет.
1: Но отношение к святыне было такое, что когда нужно было отвезти ее на электричке из одного пункта в другой, человек, который ее вез, он не садился, он ходил по поезду из вагона в вагон, потому что он в присутствии этой святыни не мог себе позволить сесть. Была ли это экзальтация?
0: Нет, конечно. Я думаю, нет. Ни в коем случае. Я думаю, что любой бы христианин, неважно, средневековый или современный, он бы поступил именно так. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Потому что глава преподобного Сергия является святыней народа. Но даже вот в самые средневековые времена у нас не было идеи взять главу преподобного Сергия и пустить ее в первых рядах штурмовать тот или иной город. Я об этом говорю.
1: Я думаю, что неплохо напомнить нашим радиослушателям, что частица ризы Господней хранится в храме Христа Спасителя, потому что перед глазами пример пояса Богородицы, благодаря нездоровому ажиотажу, раздутому светскими СМИ вокруг привезения пояса в храм Христа Спасителя, вспомнили, что частица пояса хранится рядом в храме Ильи Пророка в Обыденском переулке. И хранилось это святыня в алтаре. После всего, что было вокруг принесения пояса в храм Христа Спасителя, ее из алтаря вынесли, и теперь каждый может в течение всего дня войти в храм Ильи Пророка, помолиться и приложиться к этой святыне, без всякой очереди, без всякой нервотрепки.
0: Так и неинтересно без очереди-то.
1: Еще как интересно, народ приходит постоянно.
0: Да, ходит, ну, слава богу, я рад.
1: Мне хотелось бы еще напомнить, что 22 июля будет память священномученика Константина Лебедева. Мы обычно поминаем новомучеников и исповедников Церкви Русской всех скопом, когда у нас празднуется собор этих святых. Но каждая отдельная история – это удивительное поучение каждому из нас. И я думаю, что те, кто даст себе труд в интернете найти жизнеописание этого мученика и того, что с ним происходило, и в чем был его исповеднический подвиг, получат очень много пищи для размышлений. Я не устаю призывать всех об этом вспоминать. Это очень тяжелые воспоминания, но без них мы, я думаю, очень много потеряем в нашей духовной жизни.
0: Да, именно подобные жития позволяют нам понять, что революция была прямым беснованием. Прямым беснованием именно в первые годы, первые мученические акты показывают нам буквально реальное восстание дьявольских сил, которые прямо не по-человечески издевались над священнослужителями.
1: Удивительно, что когда ты в самом начале своей церковной жизни, я когда читала жития древних мучеников, я была склонна считать, что описание их мучений – это скорее такой литературный прием, ну, свойственный тому времени, когда эти жития создавались.
0: Чтобы усилить эмоции.
1: Да. Но когда читаешь практически документальные свидетельства о том, что творится во время гражданской войны со священниками, с монашествующими, да просто с верующими людьми, это не имеет объяснения вообще. И ты понимаешь, что все, что засвидетельствовано в житиях древних мучеников, абсолютная правда, хотя это не укладывается в голове.
0: Да.
1: И да. Что это явление одного порядка.
0: Несомненно.
2: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица», с которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Но, конечно же, один из ожидаемых дней этой недели – это 24 июля, это праздник святой равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во святом крещении Елена. Я не знаю человека, который бы не был не в курсе, кто такая княгиня Ольга, независимо от того, православный он, мусульманин, буддист, кто угодно. Это настолько вот краеугольные исторические фигуры нашей страны, что ну, это невозможно представить, что кто-то вот ничего о ней не слышал. Мы... Я полагаю, что наши радиослушатели и слышали, и читали, и знают житие. Но мне кажется, что фигура святой Ольги, она, помимо всего прочего, удивительна тем, что в ней сочетались несочетаемые вещи. С одной стороны, глубокая религиозность с абсолютно... жестким политическим прагматизмом. И И это не только в те времена, когда она была язычницей и вела себя, как подобает языческой владычице, но и после крещения, когда ей приходилось в силу необходимости оставаться, как говорится, на хозяйстве, когда сын был в походах военных, когда нужно было практически руководить Киевской Русью, но уже будучи... Ну вот я рассуждаю как. Если человек только что принял крещение, это его переворачивает, это его абсолютно перенастраивает внутренне. А задачи остаются прежними. И инструментарий, который у человека, который в силу обстоятельств руководит страной, остается тоже прежним. То есть подданные-то не изменились, с ними же как-то надо общаться на том языке, который они поймут и послушают тебя. И вот это удивительное сочетание несочетаемого в «Княгине Ольге» всегда меня привлекало.
0: Ну, это вообще особенно вот в такие времена, когда... Если мы посмотрим, что из себя представляли русские княжества в момент их возникновения, да, то мы увидим, что князья с дружинами – это братва, которая крышует конкретный путь из варяг в греки, да, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому для нас, чтобы представить себе условную атмосферу, мое детство пришлось на рабочие районы 70-х годов, мне не надо было в 90-е ходить, да, и я понимаю, что такое дворовые разборки, что такое уголовный элемент, который реально стоит во главе тех или иных сначала пацанских, мальчишеских, а потом и более серьезных возрастных группировок. Вот, поэтому если мы себе мы как бы поймем, что, вот как вы говорите, народ-то, вот те, кем приходится управлять, и в первую очередь не просто народ вот условного землепашца, который что-то там пашет, хотя и его это тоже касается, а это же все-таки определенная многоступенчатая иерархия власти, идущей от великого князя вниз до человека, который там, условно говоря, деревенского старосты какого-нибудь, или, не знаю, управдома, если это многоквартирный дом где-нибудь в Киеве, вот, третьего подъезда, то, соответственно, любое проявление слабости мгновенно роняет авторитет власти до самого... Тебе просто невозможно осуществлять власть, если ты не демонстрируешь постоянно, здесь и сейчас, готовность самым жестким образом пресекать неповиновение, готовность самым жестким образом реализовывать свою волю. Да, в более мягких вариантах представьте себе армию военного времени на передовой. Как там пункт 1 боевого устава? Да, ты, если командир всегда прав, да, потому что даже не совсем верный приказ командира, ошибочный приказ командира, его невыполнение вернется гораздо более страшными последствиями, попытка там устроить какую-то демократию, какое-то обсуждение, может быть, товарищ старший лейтенант ошибся, давайте по-другому организуем оборону данной высоты или вот этой лесополоски. Это смертельно. Поэтому это называется... карается смертной казнью на месте.
1: Смотрите историю Красной Армии в 1918 году.
0: Смотрите историю любой армии в любом году. Армия по-другому не воюет. И именно вот это вот любое шатание авторитета как бы командира для корабля боевого, там, для какой-то дружины, для государств, оно просто смерти подобно. Если вдруг сейчас народ усомнится в способности верховной власти России решать проблемы правильно и жестко и довести цели и задачи до логического завершения, как они поставлены, то, соответственно, у нас начнется смута. Даже в современном таком вот уже сложно устроенном государстве, да, вот именно это чувство, что власть не вывозит и не справляется, в 91-м году я прокинула, вывела людей на площади, Тяньаньмэнь, например, вот, только там власть доказала, что нет, она может решать. Не могла княгиня Ольга, оставаясь княгиней, проявлять слабость. И в этом отношении христианская власть от нехристианской отличается не инструментарием, а тем, что она, нехристианская власть, не позволяет бессмысленной жестокости, не позволяет бесчисленной, ну, не должна, по крайней мере, по замыслу, бессмысленного глумления сильного над слабым. Вот. Но когда внук великой княгини Ольги, есть такое предание, да, став христианином, решил повыпускать всех разбойников, например, вот, у него уже там соперников-то после того, как он стал христианином, не было, да, не надо было там с древлянами бороться или еще что-нибудь, но ему сказали представители церкви, что ты начальник и не напрасно носишь меч, как сказал апостол Павел. Вот, а иначе никакого христианства-то не будет, если ты не готов именно с мечом, крестом и мечом в руках защищать порядок в государстве.
1: Ну вот есть еще в связи с княгиней Ольгой такой вопрос. Она равноапостольная. У нас очень мало святых равноапостольных жен. Ну что, Мария Магдалина, первомученица Фёкла, мученица Алфия, царица Елена и, собственно, и просветительница Грузии Нина. Всё. И святая Ольга. Но при этом она никого не крестила. У нас креститель Владимир, ее внук. Она, приехав после крещения на родину, никого не крестила. Более того, она даже с собственным сыном на эту тему не договорилась. И это не помешало им совершенно плодотворно сотрудничать со святополком. Каждый оставался при своем убеждении, но на уровне взаимодействия как представительницы верховной власти, они друг другу не противоречили и вполне друг другу помогали и взаимозамещались. Вот почему Ольга в таком случае равноапостольная?
0: Я хочу напомнить, что еще в 70-е годы Ольга была блаженной. Ну, в наших святцах она не была равноапостольной. Это ее причисление к лику именно равноапостольных жен произошло вот на нашей с вами, во время нашей с вами жизни. У меня до сих пор служебник времен патриарха Пимена, там написано «блаженная княгиня Ольга», да? То есть человек, личной святостью, сподобившийся Царствия Небесного, это блаженный не в смысле Василий Блаженный, да, у нас есть, например, такие святые, которые, например, блаженный Августин, да, блаженный Иероним Стридонский. Вот, человек, который большой вклад внес, но мы не признаем его как бы вот крестителем или еще кем-нибудь, отцом церкви, да. Княгиня Ольга тоже была блаженной. Это очень такое вот особое нишевое почитание, да, ее как личной христианки и бабки князя Владимира. И только вкладом, на мой взгляд, значительным вкладом вот православных исследователей, агиографов 20 века, в частности, покойного архимандрита Иннокентия Просвирнина, вот это изменение ее статуса на равноапостольное было совершено вот на нашей с вами жизни. Почему это случилось? Потому что было понятно, стало понятно, что вот как в словах апостола Павла, да, я не крестил никого, потому что Господь послал меня не крестить, а благовествовать. Сама личность княгини, христианки, матери великого князя, бесконечного авторитета для как ее современников, так и для последующих поколений. Понимание, самое главное, понимание того, что если бы не она, то не было бы и князя Владимира. Не в смысле вот физиологически, а в смысле вот духовно это не могло бы состояться. Потому что на момент Владимирова крещения, по некоторым оценкам, до трети жителей Киева уже были христианами. То есть в Киеве существовало большущее, вообще на Руси, большущее христианское сообщество, христианская община. Это было бы невозможно без княгини Ольги. То есть ее вклад был не демонстративно видимый всеми, но именно под ее вот амофором, если можно так сказать, под ее покровительством христиане в течение нескольких десятилетий были приветствуемы терпима, допустима была возможность построить церкви в Киеве, в том же самом и в других городах, да. То есть христиане, за исключением некоторых яростных вспышек там и каких-то эпизодических гонений, были полноправными членами Киевской Руси, гражданами Киевской Руси. Это было возможно благодаря ее вкладу, и поэтому, конечно, она равноапостольная, и ей не надо было прям вот ходить и на площадях проповедовать. Ее статус княгини христианки позволил ей, знаете, это как в свое время журнал «Фома», любимый нами, это было лет 15 или 20 назад, использовал такую тактику миссионерской деятельности. Он помещал на обложку какого-нибудь известного деятеля российской культуры, всеми узнаваемого, вот не христианами, вот просто вот журнал с обложкой, а на обложке там Михаил Боярский или еще. А там внутри интервью, где он говорит: а я вообще-то христианин. Он никого не призывал, он никому не говорил: ребята, срочно, все. Он просто, вот есть обложка, и этот человек христианин. И это открывало сердца очень многих, это был замечательный миссионерский ход, на мой взгляд, хотя в свое время у нас современников он такое удивление сначала вызвал. Да, вот великая княгиня христианка, она такая крутая, что круче ни у кого нет, а она христианка. Это мощнейший миссионерский, апостольский буквально ход, и поэтому, конечно, она равноапостольная.
1: Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
0: Храни нас всех Господь.
2: «Седмица» на радио «Вера».

0: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера».
1: «Радио Вера».
0: Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня
1: в вашем смартфоне везде и всегда.
0: Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.
2: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Христианин проклинает грех. Христианин не проклинает неволю. Проклинает рабство тому, что его ниже. Разве невозможно малой капле воды отыскать путь из-под горы к свету белому? Разве невозможно пламени в недрах горных проложить путь себе и к вершине вырваться, на которой ждет его солнце? Разве невозможно погонщику верблюдов спасти себя и животных своих от Самума, благовременно возвратившись с пути, не имеющего оазисов? Разве невозможно сыну войти в имение отца своего с властью отца? Разве невозможно исполняющему закон стать законодателем? Разве невозможно тебе покинуть ниву греха, где семя единое дает жатву стократную? Разве невозможно нашедшему ниву лучшую, худшую оставить? Разве невозможно тому, кто узнал злодея в своем спутнике, назад повернуть и бежать от него? Но страх мой отвечает мне: а что, если нет нивы иной? Что, если не найдется другого спутника? Мужество мое отвечает мне: когда говоришь о Христе, не говоришь ли о спасении? Вседержитель небесный, прими душу мою себе в рабыни. Все свобода моя единственная, да тому служу, кто меня выше.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Яни в речном царстве. По мотивам славянской народной сказки.
2: Однажды во время половодья, когда река вздулась и поднялась, мальчик Яни не послушался отца с матерью и убежал купаться. Разделся он на берегу и прыгнул в воду. Бурный поток подхватил его и понес. Яни стал бороться с течением, да видит, не хватает сил. Стал он тогда кричать и звать на помощь. Услышал его речной царь. Понравился ему маленький пловец. Давно наскучило речному царю жить одному, и он хотел обзавестись сынком. А тут такой случай. Подхватил он ребенка на руки и отнес в свое царство на дне реки. Очнулся Яни и увидел, что лежит он на стеклянной кровати посреди стеклянной комнаты. Возле постели столик, а на нем множество красивых игрушек, и все из хрусталя. Но мальчик взглянул на них и стал горько плакать. «Домой хочу». «Неужели у тебя дома лучше, чем в моем чертоге?» – удивился речной царь. «В 100 раз лучше», – ответил Яни. Наплакавшись, ребенок вскоре уснул. Тогда речной царь подкрался к нему на цыпочках и перенес в другую комнату. Проснулся мальчик и увидел, что лежит на серебряной кровати посреди серебряной комнаты.

0: те игрушки. Огляделся Яни и снова заплакал. Прибежал речной царь и спрашивает: «О чем ты плачешь, дитя мое?» «Хочу к отцу и к матери», — всхлипывал мальчик. Удивился речной царь, ведь он-то не знал, что такое отец, мать, братья и сестры. «Неужели отец и мать для тебя дороже золота?» — спросил он. «В 100 раз дороже», — сказал мальчик. Тогда владыка реки собрал весь жемчуг, который таили в себе глубины его подводного царства, высыпал перед мальчиком и спросил: «А если я дам тебе вот это?» «Напрасно ты трудишься», — сказал Яни. «Отец и мать мне дороже золота и жемчуга. Они для меня дороже всего на свете, ведь я их люблю». Понял речной царь, что ничем ему не утешить ребенка. Подождал, пока Яни вновь заснет, осторожно вынес сонного ребенка из воды и положил на берег. А в карман мальчику горсть жемчужин положил. Пусть отнесет брату, сестре, отцу и матери, которые чем-то так уж хороши. Задумчивым вернулся речной царь в подводное царство. Он-то думал, что собрал в своих владениях самые ценные сокровища на свете. А оказалось, что у людей есть то, что дороже золота и жемчуга. И называется оно любовью.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Берегись, чтобы не возненавидеть неверующих. Это было бы гибельно для тебя и не принесло бы им никакой пользы. Смотри на них с жалостью, сострадай им и молись Богу за них, и станешь миссионером. Пусть твоим первым миссионерским правилом будет молитва за отпавших от веры. Эти замечательные слова принадлежат нашему современнику, выдающемуся подвижнику и богослову 20-го столетия, епископу Николаю Сербскому. Никола Велимирович родился 23 декабря 1880 года в большой крестьянской семье. Он получил блестящее образование, поступил в Белградскую семинарию, затем окончил Бернский и Оксфордский университеты. Тяжело заболев, Никола дал обет посвятить себя служению Богу. Выздоровев, он принял монашеский постриг с именем Николай. Незадолго до Первой мировой войны иеромонах Николай в течение года обучался в Санкт-Петербургской духовной академии. Тогда же совершил паломничество ко многим русским святыням. Путешествие произвело на него огромное впечатление. Впоследствии о России святитель всегда говорил с большой любовью. По возвращении иеромонах Николай преподавал в Белградской семинарии философию, логику, психологию, историю и иностранные языки. В это же время он начал публиковать статьи на богословие.

0: московские темы. Выступал с лекциями, посвященными вопросам религиозной жизни как в Сербии, так и за ее пределами. Ораторские способности отца Николая привлекали и простых людей, и интеллигенцию. В 1912 году, после выступления в Сараево, австрийские власти, управлявшие тогда Боснией и Герцеговиной, запретили проповеднику въезд в страну, опасаясь его влияния на живущих там сербов. В 1919 году иеромонах Николай был рукоположен во епископа, а в 1920-м возглавил древнюю Охридскую епархию, расположенную на территории нынешней Македонии. Именно там были созданы его знаменитые произведения «Молитвы на озере», «Охридский пролог», «Слова о все человеке». В этот период он дважды посетил США. Там епископ провел несколько сотен лекций о христианстве в крупных университетах, приходах и миссионерских общинах. Интерес к беседам был огромный. Их посетили тысячи людей. За годы служения владыка оставил обширное литературное наследие. Им были созданы выдающиеся богословские произведения, известные не только в Сербии, но и далеко за ее пределами, в том числе и в нашей стране. «Мысли о добре и зле», «Чудеса Божии», «Беседы на евангельские чтения» и многие другие. Епископу Николаю писали сотни людей, задавая вопросы о духовной жизни. Из ответов владыки впоследствии составился сборник, получивший название «Миссионерские письма». Их особая ценность в простоте и ясности изложения. Владыка обладал даром доносить до людей глубочайшие истины христианства доступным языком, понятным вне зависимости от возраста и степени образования читающего. Во время Второй мировой войны, после начала немецкой оккупации Югославии, владыка, ставший к тому времени епископом Жичским, был арестован. В заключении он не переставал работать, завершил редактуру сербского перевода Нового Завета. В 1944 году вместе с патриархом Гавриилом епископ Николай оказался в концлагере Дахау. После окончания войны в коммунистической Югославии места святителю не нашлось. Владыка жил сперва в Англии, затем в Америке. В эмиграции он продолжил миссионерскую и литературную деятельность и на сербском, и на английском языке. Служил, проповедовал, писал книги, преподавал в семинариях. В Югославии творения владыки были под запретом, но верующие читали их, передавая из рук в руки. Последние дни владыка провел в русском монастыре святого Тихона Задонского в штате Пенсильвания. Там он скончался 18 марта 1956 года. Церковное прославление святителя Николая Сербского совершилось в 2003 году.
1: Свидетели веры.

Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Здравствуй, драгоценная доченька Танюша. Пишет тебе это письмо твоя родная мать Буянова Наталья Авдеевна. 17 лет я все плакала о тебе день и ночь. Все не верила в свое горе. Вот и привелось дожить до светлого дня. Приезжай, доченька, хоть на денек. Очень тебя прошу.
1: У Тани, молодой москвички, студентки престижного вуза, неспроста дрожит голос. Она читает вслух письмо от матери. Матери, о существовании которой девушка даже не догадывалась. В раннем детстве Таню удочерили. Приемным родителям тогда сказали, что мама девочки погибла во время бомбежки в Великую Отечественную войну. Таня выросла в интеллигентной, состоятельной семье столичного врача, окруженная любовью и заботой. Приемный отец и мать давно стали для нее родными, и вдруг это письмо. Такой крутой поворот произошел в жизни героини советского художественного фильма «Отчий дом». Ленту снял режиссер Лев Кулиджанов. На экран она вышла в 1959 году. Тогда же вошла в основную программу Международного Каннского кинофестиваля и оказалась в числе главных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь». Награду картина не получила, однако была с большим энтузиазмом встречена зарубежной публикой. Надо ли говорить, что у себя на родине фильм тоже пришелся зрителям по душе? Выдающийся киновед Александр Николаевич Грошев назвал ленту «Отчий дом» светлой и поэтичной, повествующей о простых людях с любовью и теплотой. А уже в наши дни о картине в своей рецензии напомнил современным кинозрителям журналист и театральный критик Егор Королев. По его мнению, режиссер Лев Кулиджанов снял уникальный фильм, честный и чистый, который помогает понять душу русского человека. А что же творится в душе у главной героини фильма Тани, которая внезапно узнала, что ее родная мама жива, здорова и ждет ее в гости? Скажем честно, девушка в замешательстве. Городская интеллигентка, она крайне смущена одним фактом. Оказывается, ее мама – простая крестьянка, колхозница. Живет в деревне. В эту деревню отправляется скептически настроенная Татьяна. Она решает пробыть там совсем недолго, ведь ее ждут важные дела – поездка с друзьями на Кавказ. И вот они, наконец, встречаются на сельском полустанке. Девушка в изящных туфельках, в платье, сшитом по последнему слову столичной моды. И пожилая женщина в стоптанных грубых сапогах, в старом ватнике и полинявшем платке. Они словно из разных миров. Смогут ли понять друг друга, найти общий язык? Непростым окажется путь матери и дочери навстречу друг другу. Нелегко будет Татьяне преодолеть свою гордость и предубеждение. Но, может быть, у нее все-таки получится? Один из диалогов девушки с матерью дает такую надежду.
3: Ты не поедешь на этот Кавказ?
2: Нет, я уже написала, чтобы ехали без меня.
3: А что? Да нет, просто так. Ты говорила, что деньги заплачены. Что же они теперь пропали?
2: Неужели вы думаете, что деньги – это самое главное в жизни?
4: Напрасно, ты меня коришь, доченька. Мы ведь от денег-то не жадные. Просто они нам трудно достаются, вот и привыкли дорожить. Видишь, у меня руки-то какие.
2: Простите, скажите, а вы сегодня куда работать пойдете?
3: Сено вырошить.
2: Можно я с вами пойду?
1: Видеть не только внешнюю, но и внутреннюю сторону людей, понимать их, сопереживать им, неожиданно для самой себя учится Татьяна в деревне. И вопреки первоначальным своим намерениям, задерживается там. Что с ней будет происходить, в центре каких событий она окажется, и сможет ли в конце концов принять новые обстоятельства, узнаем, посмотрев фильм «Отчий дом». Мне же вспомнился известный афоризм, который приписывают римскому философу Плинию Старшему. «Дом там, где сердце». Я понимаю его так. Когда человека окружают добрые, искренние и отзывчивые люди, а он дарит им в ответ свою доброту, что чувствует себя счастливым, где бы ни находился. А значит, отчий дом не точка на карте, не почтовый адрес, а состояние души. Пожалуй, об этом прежде всего и хотел сказать нам в своей картине режиссер Лев Кулиджанов. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Боюсь, что если поговорить с людьми верующими и спросить их, как Бог, по их мнению, к ним относится, многие не будут уверены в его любви и верности. Скажем так, не будут уверены в том, что Бог на их стороне. Но можно ли вообще однозначно сказать, что у Бога есть какое-то однозначное отношение к человеку? Ответ на этот вопрос звучит в 117-м псалме, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Исповедайтесь, Господи, яко благо, яко век милость Его».
3: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». «Да скажет ныне дом Израилев, он благ, ибо вовек милость его». «Да скажет ныне дом Ааронов, он благ, ибо вовек милость его». «Да скажут ныне боящиеся Господа, он благ, ибо вовек милость его». «Из тесноты возвал я к Господу и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я не низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я не низложил их. Окружили меня, как пчелы сот, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением. Глас радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды. Войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа. Праведные войдут в них. Славлю тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся воной. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня! Бог Господь и осиял нас. Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты Бог мой, буду славить тебя. Ты Бог мой, буду превозносить тебя. Буду славить тебя, ибо ты услышал меня и соделался моим спасением. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Яко век милость Его.
1: Когда я слышу, что человек был крещен в детстве, но на исповедь пришел впервые, я начинаю разговор с того, что крещение – это вхождение в завет с Богом. Естественно, я знаю определение этого таинства из катехизиса, но в рамках краткой исповедальной беседы мне бывает важно подчеркнуть, что вхождение в церковь это не просто нечто, происходящее с человеком, но то, в чем он призван участвовать. Ты умираешь для прежней жизни и начинаешь новую, в которой ты и Бог больше не чужие. Даже будучи крещен в детстве, при правильном воспитании человек мог расти с ощущением живого присутствия Божьего. Здесь же я говорю, что внецерковное воспитание человека – это не его вина – но его беда. Беда, с которой он, здесь и сейчас, стоя у креста и Евангелия, может попытаться расстаться навсегда. Ведь покаяние – это способ вернуться к тому завету, из которого человек вышел или в который так и не смог по-настоящему войти. Псалом 117, который мы сейчас услышали, прекрасным образом передает ощущение человека, который живет в завете. Слово «милость», упоминанием которого он начинается и завершается, имеет в богословии завета особое значение. Перевести его не так просто, но если мы скажем, что речь про верную любовь или про любящую верность, мы будем недалеки от истины. Собственно, проявлением этой любви-милости оказывается Божья помощь, ведь Господь слышит человека и выводит его из тесноты жизненных обстоятельств. Он помощник и надежда, его именем побеждаются все народы. Ощущения псалмопевца очень ярко передают слова «Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек?». И именно этого ощущения, что Господь за него, очень не хватает обычному верующему человеку. Называя себя христианами, мы часто забываем, что Господь стал человеком и умер ради нашего спасения. Он всегда за нас, всегда на нашей стороне. Другое дело, что, совершая грехи, мы оказываемся сами против себя и будто бы сами с собой враждуем. Порой Бог вразумляет нас, и это кажется нам наказанием. Но даже это на самом деле оказывается делом Его любви, потому что в Своей верности к нам Он ведет нас к спасению.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Вы слушаете

0: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
1: Сегодня, 18 июля, слушайте рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Певцы» из цикла «Записки охотника» и фрагмент «Прекратите сие» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный проект «Альфа-поддержка» помогает участникам специальной военной операции, вернувшимся из зоны конфликта с ранениями. Волонтеры организации трудятся в госпиталях Москвы и Подмосковья. Ухаживают за бойцами, оказывают юридическую и психологическую поддержку, привозят гуманитарную помощь в больницы и организуют досуговые мероприятия. Галина – волонтер по уходу. В госпитале, где женщина помогала раненым, она познакомилась с Александром. Он вернулся из зоны боевых действий без одной ноги и долгие месяцы провел в больничной палате. Его супруга не сразу смогла принять случившееся и не навещала мужчину. Дочери общались с Александром только по телефону. Своими переживаниями мужчина стал делиться с Галиной. Однажды Александр сказал, что будет разводиться с супругой. Женщина нашла нужные слова и поддержала подопечного. Сказала, что иногда близким необходимо время, чтобы принять новые обстоятельства жизни. Вскоре Александра выписали, а Галине пришло сообщение. Мужчина написал, что им с супругой удалось сохранить семью и поблагодарил волонтера за помощь. В проекте «Альфа-поддержка» таких историй немало. Добровольцы по уходу знают, порой душевные раны могут быть больнее физических. И если вы тоже хотите стать волонтером проекта или внести лепту в его работу, переходите на сайт фонда «Альфа-поддержка», заполните анкету или сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело

0: В эфире «Радио Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: А мы сегодня в Климовске. На самом деле теперь это микрорайон Подольска. Хотя достаточно странно, потому что всегда это был достаточно такой, ну, немаленький подмосковный город. А теперь его назвали микрорайоном Подольска. Но вообще местные жители все как-то говорят, я живу в Климовске. Почти никто не говорит, я живу в Подольске. А в Климовск мы приехали на электричке от Курского вокзала до станции Гривна. Вообще в Климовске две станции исторически было железнодорожных. Это Весенняя и Гривна. Вот мы приехали к станции Гривна. У нее такое необычное название. Помню, что в детстве, когда я был маленький, бытовала легенда о том, что здесь проезжала некая принцесса, обронила монетку, ее долго искали, и вот место по названию монетки Гривны стали называть Гривна. Хотя, конечно, все гораздо прозаичнее, но легенда красивая.
2: Да, дело в том, что рядом со станцией Гривна находится населенный пункт, деревня Гривно. И название ее исторически менялось. Она была Гриднино, Гридино, Гривино.
1: Ну, потом в итоге стала Гривна. Да, буквы утратились, и вот Гривна.
2: Да, Гривна – историческое место, известно с XVI века. Например, некоторое время деревней владела Екатерина Романовна Дашкова, замечательная наша государственная деятельница, близкая подруга Екатерины II, просветительница, писательница, педагог, сподвижница. Но как-то часто бывает с деревнями, которые принадлежали такого масштаба фигурам, не факт, что Екатерина Романовна, знаете ли, бывала,
1: ну, естественно,
2: в этих местах, но тем не менее. А с другой же стороны станции, собственно, когда-то была деревня Климовка. И эта деревня известна, ну, с середины XIX века. Тут сложно сказать, поскольку, вот, например, на картах, если мы будем смотреть старые карты, она как-то так появляется, так к середине XIX века. Деревня Климовка. С Климовкой история такая, что когда-то хозяйка недалеко расположенного села Каледино, Елизавета Вяземская, переселила часть своих крестьян сюда, вот на дорогу, тут проходила дорога Москва-Тула, и вот появилось новое место, которое получило название Климовка. По одной из версий, название деревни происходит от имени первого старосты. Но это такая легенда, не имеющая под собой никаких никаких документальных оснований. Тем не менее, в середине XIX века Климовка уже существует, входит в состав, собственно, Калединской волости, и местные жители занимаются гостиничным бизнесом, скажем так, то есть держат постоялые дворы, подковывают лошадей, земледелием занимаются, а зимой еще возят дрова в город, наверное. Известно, что в 1865 году, в середине XIX века, в Климовке проживало 62 временно обязанных крестьянина с семьями. История дальнейшая этого места связана очень прочно с тем, как развивалась промышленность в Подмосковье. В Подмосковье становится все больше фабрик, все больше заводов, и вдруг через, собственно, Климовку проходит железная дорога, получается, появляется возможность начать здесь производство. И появляется такое товарищество механических изделий по изготовлению запасных частей к текстильному оборудованию.
1: Ну, которое впоследствии уже выросло вот в тот большой завод, который когда-то был для Климовска фактически городообразующим.
2: Мне было приятно недавно встретить привет из Климовска. Это я даже тебе прислал фотографию на фабрике «Идгарлык» в Новом Маргилане, в Ферганской долине, вот нам показывают шелковую фабрику, стоит такое колесо, сякое колесо, и стоит станок, и на нем видно написано «Климовский завод». Приятно.
1: Да, вот где, оказывается, Азия, да, вот Климовск подмосковный.
2: Но история как раз очень понятная. Дело в том, что вот эти вот запасные части к текстильному оборудованию, для чего они были нужны? Вокруг строится множество фабрик. Южнее, в Серпухове, фабрики, на востоке, в Орехово-Зуево и так далее, и так далее. И для всех этих фабрик нужно много машин. Ну, пока уровень технического там прогресса в стране не позволял делать целые машины, их привозили из Англии, но какие-нибудь шестеренки все равно делать было надо. Поэтому появилась, собственно, такая фабрика, стала она делать запчасти, постепенно население стало расти, и к концу 19 века здесь, в Климовке, проживало 200 с лишним человек. Причем интересно.
1: Не так уж и много.
2: По сравнению с 60 за 20 лет до этого очень много. Тут что интересно, станция железнодорожная, которую мы называем Гривна, она, Гривна далеко не всегда так называлась. Долгое время она называлась Климовка.
1: Станция.
2: Да, станция Климовка. И так она называлась до самого 1900 года. А в 1900 году ее переименовали, она стала...
1: Уже Гривна.
2: Гривна, да. То есть...
1: И дальше не меняла своего названия.
2: И не менялась, появилось да, такое красивое название. Климовка с 1904 года, она Гривна. А открыта она, между прочим, аж в 1865 году. Очень...
1: Одна из ранних станций.
2: Одна из ранних, да.
1: Мы там говорим, например, часто про Казанскую железную дорогу. Там все гораздо позднее шло.
2: Нет, Казанская железная дорога тоже 60-е годы. Дело в другом, что есть станции, которые появились буквально там в советское время, а это такая одна из первых. То есть еще с 1865 года. Что в Климовске посмотреть? Ну, во-первых, природу. Я очень люблю, например, водохранилище на Петрице. Вот это вот.
1: Да, построенное в 50-е, 60-е годы. Оно такой символ Климовска. Тем более, теперь уже оно облагороженное. Парк Дубрава. Тоже такой сейчас неплохо сделанный. Ну и, кстати говоря, относительный конструктивизм.
2: Да, в центре города есть несколько кварталов, застроенных в 30-е годы. В 30-е годы...
1: Даже в конце 20-х там выбито да. название.
2: Дело в том, что в этот период поселок очень активно развивался, и, собственно, к 40-му году стал городом даже. И тогда были построены целые... достаточно большое количество жилья в довоенное время.
1: Поэтому это... как бы вот сейчас одна из, казалось бы, таких окраинных улиц Климовска, которые ведут на выезд из города, из этой части микрорайона Климовск, микрорайона Подольска, называется улица Ленина, потому что как раз, видимо, в 30-е годы до войны и чуть позже, наверное, после войны, как раз вот эта часть застраивалась активно, а все, что было там ниже, то, что сейчас составляет ядро этой части Климовска, это все уже было позднее, после войны, освоено, а вот окраинная улица Ленина, она когда-то была центральной.
2: Интересно, что Климовск вот после там, начала индустриализации очень активно стал развиваться. Здесь появились всякие фабрики производства фетровой обуви, фабрика игрушек, Климовский штамповочный завод или патронный. И к началу войны Климовск был одним из самых благоустроенных населенных пунктов Подмосковья. Ну вот хотя бы такой момент, что почти половина домов отапливалась центральным отоплением, и больше половины было оборудовано водопроводом. А еще в поселке была полная электрификация. Для Подмосковья 30-х-40-х это прям очень неплохо. И, собственно, 40-й год стал очень важным в истории Климовска, поскольку именно в 1940 году Климовск стал городом. И к тому моменту в городе уже были и школы, причем несколько штук.
1: Ровно 75 лет он был городом.
2: Да. Ну, может, еще это вернется. Я так чувствую, что есть некоторые явления климовского сепаратизма и желание вернуть. В конце концов, у Климовска даже есть герб. Очень симпатичный, на нем красные и синие поля, в верхнем поле раскрытая книга, а в нижнем два челнока. Что для меня несколько странно, поскольку именно текстильного производства в городе не было.
1: Текстильного не было, но куда текстиль без климовских станков?
2: Да нет, они просто патроны не хотели рисовать на это самое, на гербе.
1: Чтобы... Это, кстати, другая станция, это же станция Весенняя. Там всегда было четкое разделение, что по одну сторону железной дороги то Гривна, что по другую сторону железной дороги то Весенняя. И даже если вы находитесь рядом с платформой «Весенняя», но на противоположной стороне железной дороги,
2: то вы в Гривно.
1: Значит, вы в Гривно, да. Я так хорошо про это знаю, поскольку рос на даче как раз в Климовске, поэтому все, о чем сегодня Михаил рассказывает, для меня прям такой бальзам.
2: Причем надо сказать, что дача, чем она твоя интересна, она одна из первых в этом куске Климовска. Там целый кусочек.
1: Да, послевоенные времена.
2: Да, и что дача старше, поскольку является перенесенным из другого района домом.
1: И даже не района, а из другой области.
2: Да, то есть тоже некоторая достопримечательность. А что мне еще нравится в Климовске, я не знаю, как это будет звучать, но там есть знаменитая поговорка, что мальчики с Гривны, девочки с Весенней.
1: Но там многое завязано на таком условном, даже не противостоянии, но вот таком, а я с Весенней, а я с Гривной. Ну, это, опять же, характерно очень для многих городов и районов. Просто там вот это разделение, оно долгое время сохранялось, и до сих пор еще отголоски какие-то чувствуются. Кстати, в Гривно нет ни одного действующего храма. Есть храм на Весенней священномученика Сергия Подольского. Вот он, Сергиевский храм, но не в память Сергия Радонежского, а Сергия Подольского. И есть Всехсвятская церковь на кладбище. Она как бы на Гривно, но она уже за пределами фактически Климовска. Хотя и на Климовском городском кладбище. Но большинство жителей ездят в храм Воскресения
2: Славущего
1: Сертякина. Да, такой красивый храм, который был открыт первым после запустения еще в 89-м году. И по привычке для многих это вот такой важный собственный приход.
2: Но храм, кстати, очень интересный. Он впервые упомянут еще в 17 веке. А современное здание – это конец 50-х годов 19 века, такой, я не знаю, как это охарактеризовать, провинциальный русский стиль, очень симпатичный четверик, трапезная небольшая и двухъярусная колокольня.
1: Находится в селе Сертякино, и многие путают, потому что ближе к Климовску есть деревня Сертякино, они никоим образом не пересекаются, хотя и находятся рядом, но многие вот поэтому путают. Ну, такой он город Климовск. Еще, кстати, можно вспомнить, что именно здесь родился, вырос и долгое время жил журналист Дмитрий Холодов, известный расследователь, военный журналист, который погиб, был убит в начале 90-х, в 94-м, да, в 94-м году. Я это тоже хорошо помню. Спасибо большое Михаилу Хрущеву. Мы побывали в Климовске сегодня, и вы путешествуете с нами. Любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы. До свидания.
2: До свидания.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Певцы» из цикла «Записки охотника». Читает Александр Бардуков.
1: Небольшое сельцо Колотовка, принадлежавшая некогда помещице, за лихой и бойкий нрав, прозванной в околотке Строганихой, настоящее имя ее осталось неизвестным, а ныне состоящее за каким-то петербургским немцем, лежит на скате голого холма, сверху донизу рассеченного страшным оврагом, который, зияя как бездна, вьется разрытый и размытый по самой середине улицы. И пуще реки, через реку можно, по крайней мере, навести мост, разделяет обе стороны бедной деревушки. Несколько тощих ракит боязливо спускаются по песчаным его бокам. На самом дне, сухом и желтым, как медь, лежат огромные плиты глинистого камня. Невеселый вид, нечего сказать. А между тем всем окрестным жителям хорошо известна дорога в Колотовку. Они ездят туда охотно и часто. У самой головы оврага, в нескольких шагах от той точки, где он начинается узкой трещиной, стоит небольшая четвероугольная избушка. Стоит одна, отдельно от других. Она крыта соломой с трубой. Одно окно, словно зоркий глаз, обращено к оврагу, и в зимние вечера, освещенное изнутри, далеко виднеется в тусклом тумане мороза, и ни одному проезжему мужичку мерцает путеводной звездою. Над дверью избушки прибита голубая дощечка. Эта избушка – кабак, прозванный Притынным. В этом кабаке вино продается, вероятно, не дешевле положенной цены, но посещается он гораздо прилежнее, чем все окрестные заведения такого же рода. Причиной этому целовальник Николай Иванович. Николай Иванович, некогда стройный, кудрявый и румяный парень, теперь же необычайно толстый, уже поседевший мужчина с заплывшим лицом, хитро добродушными глазками и жирным лбом, перетянутым морщинами, словно нитками, уже более 20 лет проживает в Колотовке. Николай Иванович – человек расторопный и сметливый, как большая часть целовальников. Не отличаясь ни особенной любезностью, ни говорливостью, он обладает даром привлекать и удерживать у себя гостей, которым как-то весело сидеть перед его стойкой под спокойным и приветливым, хотя зорким взглядом флегматического хозяина. У него много здравого смысла. Ему хорошо знаком и помещичий быт, и крестьянский, и мещанский. В трудных случаях он мог бы подать неглупый совет. Но как человек осторожный и эгоист, предпочитает оставаться в стороне и разве только отдаленными, словно без всякого намерения произнесенными намеками, наводит своих посетителей, и то любимых им посетителей, на путь истины. Он знает толк во всем, что важно или занимательно для русского человека, в лошадях и в скотине, в лесе, в кирпичах, в посуде, в красном товаре и в кожевенном, в песнях и в плясках. Когда у него нет посещения, он обыкновенно сидит, как мешок на земле перед дверью своей избы, подвернув под себя свои тонкие ножки, и перекидывается ласковыми словцами со всеми прохожими. Много видал он на своем веку. Пережил не один десяток мелких дворян, заезжавших к нему за очищенным. Знает все, что делается на 100 верст кругом, и никогда не пробалтывается, не показывает даже виду, что ему и то известно, чего не подозревает самый проницательный становой. Знай себе, помалчивает, да посмеивается, да стаканчиками пошевеливает. Его соседи уважают. Штатский генерал Щередитенко, первый по чину владелец в уезде, всякий раз снисходительно ему кланяется, когда проезжает мимо его домика. Николай Иванович человек со влиянием. Он известного конокрада заставил возвратить лошадь, которую тот свел со двора у одного из его знакомых. Образумил мужиков соседней деревни, не хотевших принять нового управляющего, и так далее. Впрочем, не должно думать, чтобы он это делал из любви к справедливости, из усердия к ближним. Нет, он просто старается предупредить все то, что может как-нибудь нарушить его спокойствие. Николай Иванович женат, и дети у него есть. Жена его, бойкая, востроносая и быстроглазая мещанка, в последнее время тоже несколько отяжелела телом, подобно своему мужу. Он во всем на нее полагается, и деньги у ней под ключом. Пьяницы-крикуны ее боятся. Она их не любит. Выгоды от них мало, а шуму много. Молчаливые и угрюмые ей скорее по сердцу. Дети Николая Ивановича еще малы. Первые все перемерли, но оставшиеся пошли у родителей. Весело глядеть на умные личики этих здоровых ребят. Был невыносимо жаркий июльский день, когда я, медленно передвигая ноги, вместе с моей собакой поднимался вдоль Колотовского оврага в направлении Притынного кабачка. Солнце разгоралось на небе, как бы свирепея. Парило и пекло неотступно. Воздух был весь пропитан душной пылью. Покрытые лоском грачи и вороны, разинув носы, жалобно глядели на проходящих, словно прося их участия. Одни воробьи не горевали и, распуша перышки, еще яростнее прежнего чирикали и дрались по заборам, дружно взлетали с пыльной дороги, серыми тучками носились над зелеными конопляниками. Жажда меня мучила. Воды не было близко в Колотовке, как и во многих других степных деревнях. Мужики за неимением ключей и колодцев пьют какую-то жидкую грязцу из пруда. Но кто же назовет это отвратительное пойло водою? Я хотел спросить у Николая Ивановича,

Усталыми шагами приближался я к жилищу Николая Ивановича, возбуждая, как водится, в ребятишках изумление, доходившее до напряженно-бессмысленного созерцания, в собаках негодование, выражавшееся лаем до того хриплым и злобным, что, казалось, у них отрывалась вся внутренность, и они сами потом кашляли и задыхались. Как вдруг на пороге кабачка показался мужчина высокого роста, без шапки, во фризовой шинели, низко подпоясанный голубым кушачком. На вид он казался дворовым. Густые седые волосы в беспорядке вздымались над сухим и сморщенным его лицом. Он звал кого-то, торопливо действуя руками, которые, очевидно, размахивались гораздо далее, чем он сам того желал. Заметно было, что он уже успел выпить. «Иди, иди же!» – залепетал он с усилием, поднимая густые брови. «Иди, моргач, иди! Экай ты, братец, ползешь, право слово! Это нехорошо, братец, тут ждут тебя, а ты вот ползешь. Иди!» «Ну, иду, иду!» – раздался дребезжащий голос, и из-за избы направо показался человек, низенький, толстый и хромой. На нем была довольно опрятная суконная чуйка, вдетая на один рукав. Высокая остроконечная шапка, прямо надвинутая на брови, придавала его круглому, пухлому лицу выражение лукавое и насмешливое. Его маленькие желтые глазки так и бегали. С тонких губ не сходила сдержанная напряженная улыбка, а нос, острый и длинный, нахально выдвигался вперед, как руль. «Иду, любезный!» — продолжал он, ковыляя в направлении питейного заведения. «Зачем ты меня зовешь? Кто меня ждет?» «Зачем я тебя зову?» — сказал сукаризный человек во фризовой шинели. «Экай ты, моргач, чудной братец! Тебя зовут в кабак, а ты еще спрашиваешь, зачем? А ждут тебя все люди добрые. Турок Яшка, да дикий барин, да рядчик с Жиздры. Яшка-то с рядчиком об заклад побились, ась муху пиво поставили. Кто кого одолеет, лучше споет, то есть. Понимаешь? Яшка петь будет?» С живостью проговорил человек, прозванный Моргачом. «И ты не врешь, обалдуй?» «Я не вру», — с достоинством отвечал обалдуй. «А ты брешешь. Стал быть, будет петь, коли об заклад побился, божья коровка ты эткая, плут ты эткий, Моргач». «Ну, пойдем, простота», — возразил Моргач. «Ну, поцелуй же меня, по крайней мере, душа ты моя», — залепетал обалдуй, широко раскрыв объятия. «Вишь, и зоб изнеженный!» — презрительно ответил Моргач, отталкивая его локтем, и оба, нагнувшись, вошли в низенькую дверь. Слышанный мною разговор сильно возбудил мое любопытство. Уже не раз доходили до меня слухи об Яшке Турке, как о лучшем певце в околотке. И вдруг мне представился случай услышать его в состязании с другим мастером. Я удвоил шаги и вошел в заведение. Вероятно, немногие из моих читателей имели случай заглядывать в деревенские кабаки. Но наш брат-охотник куда ни заходит. Устройство их чрезвычайно просто. Они состоят обыкновенно из темных сеней и белой избы, разделенной надвое перегородкой, за которую никто из посетителей не имеет права заходить. В этой перегородке над широким дубовым столом проделано большое продольное отверстие. На этом столе или стойке продается вино. Запечатанные штофы разной величины рядком стоят на полках прямо против отверстия. В передней части избы, предоставленной посетителям, находятся лавки, 2-3 пустые бочки, угловой стол. Деревенские кабаки большей частью довольно темны, и почти никогда не увидите вы на их бревенчатых стенах каких-нибудь ярко раскрашенных лубочных картин, без которых редкая изба обходится. Когда я вошел в притынный кабачок, в нем уже собралось довольно многочисленное общество.
За стойкой, как водится, почти во всю ширину отверстия, стоял Николай Иванович в пестрой ситце.

0: свой рубахе и с ленивой усмешкой на пухлых щеках наливал своей полной белой рукой 2 стакана вина вошедшим приятелям, Моргачу и Обалдую, а за ним в углу возле окна виднелась его востроглазая жена. Посередине комнаты стоял Яшка Турок, худой стройный человек лет 23, одетый в долгополый нанковый кафтан голубого цвета. Он смотрел удалым фабричным малым и, казалось, не мог похвастаться отличным здоровьем. Его впалые щеки, большие беспокойные серые глаза, прямой нос с тонкими подвижными ноздрями, белый покатый лоб с закинутыми назад светло-русыми кудрями, крупные, но красивые и выразительные губы – все его лицо изобличало человека впечатлительного и страстного. Он был в большом волнении. Мигал глазами, неровно дышал, руки его дрожали, как в лихорадке. Да у него и точно была лихорадка, та тревожная, внезапная лихорадка, которая так знакома всем людям, говорящим или поющим перед собранием. Подле него стоял мужчина лет 40, широкоплечий, широкоскулый, с низким лбом, узкими татарскими глазами, коротким и плоским носом, четвероугольным подбородком и черными блестящими волосами, жесткими, как щетина. Выражение его смуглого с свинцовым отливом лица, особенно его бледных губ, можно было бы назвать почти свирепым, если бы оно не было так спокойно задумчиво. Он почти не шевелился и только медленно поглядывал кругом, как бык из-под ярма. Одет он был в какой-то поношенный сюртук с медными гладкими пуговицами. Старый черный шелковый платок окутывал его огромную шею. Звали его Диким Барином. Прямо против него на лавке под образами сидел соперник Яшки, Рядчик из Жиздры. Это был невысокого роста плотный мужчина лет 30, рябой, курчавый, с тупым вздернутым носом, живыми карими глазками и жидкой бородкой. Он бойко поглядывал кругом, подсунув под себя руки, беспечно болтал и постукивал ногами, обутыми в щегольские сапоги с оторочкой. На нем был новый тонкий армяк из серого сукна с плисовым воротником, от которого резко отделялся край алой рубахи, плотно застегнутой вокруг горла. В противоположном углу, направо от двери, сидел за столом какой-то мужичок в узкой изношенной свите с огромной дырой на плече. Солнечный свет струился жидким желтоватым потоком сквозь запыленные стекла 2 небольших окошек и, казалось, не мог победить обычной темноты комнаты. Все предметы были освещены скупо, словно пятнами. Зато в ней было почти прохладно, и чувство духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня с плеч, как только я переступил порог». Мой приход, я это мог заметить, сначала несколько смутил гостей Николая Ивановича. Но увидев, что он поклонился мне как знакомому человеку, они успокоились и уже более не обращали на меня внимания. Я спросил себе пива и сел в уголок возле мужичка в изорванной свите. «Ну что ж», — возопил вдруг Обалдуй, выпив духом стакан вина и сопровождая свое восклицание теми странными размахиваниями рук, без которых он, по-видимому, не произносил ни одного слова. «Чего еще ждать? Начинать так начинать, а, Яша?» «Начинать, начинать», — одобрительно подхватил Николай Иванович. «Начнем, пожалуй», — хладнокровно и с самоуверенной улыбкой промолвил Рядчик. «Я готов».
1: «И я готов», — с волнением произнес Яков.
2: «Ну, начинайте, ребятки, начинайте», — пропищал Моргач.
0: Но, несмотря на единодушно изъявленное желание, никто не начинал. Рядчик даже не приподнялся с лавки. Все словно ждали чего-то.
3: «Начинай», — угрюмо и резко проговорил Дикий Барин.
0: Яков вздрогнул. Рядчик встал, осунул кушак и откашлялся.
1: «А кому начать?» — спросил он слегка изменившимся голосом у дикого барина, который все продолжал стоять неподвижно посередине комнаты, широко расставив толстые ноги и почти по локоть засунув могучие руки в карманы шаровар.
2: «Тебе, рядчик!» — залепетал обалдуй. «Тебе, братец!»
1: Дикий барин посмотрел на него из-под лобья. Обалдуй слабо пискнул, замялся, глянул куда-то в потолок, повел плечами и умолк.
3: «Жеребий кинуть!» — с расстановкой произнес дикий барин. «Дай смуху на стойку!»
1: Николай Иванович нагнулся, достал кряхтя с полу осьмуху и поставил ее на стол. Дикий барин глянул на Якова и промолвил: «Ну?» Яков зарылся у себя в карманах, достал грош и наметил его зубом. Рядчик вынул из-под полы кафтана новый кожаный кошелек, не торопясь распутал шнурок и, насыпав множество мелочи на руку, выбрал новенький грош. Обалдуй подставил свой затасканный картуз с обломанным и отставшим козырьком. Яков кинул в него свой грош, рядчик — свой.
3: «Тебе выбирать», — проговорил дикий барин, обратившись к моргачу.
1: Моргач самодовольно усмехнулся, взял картуз в обе руки и начал его встряхивать. Мгновенно воцарилась глубокая тишина. Гроши слабо звякали, ударяясь друг о друга. Я внимательно поглядел кругом. Все лица выражали напряженное ожидание. Сам дикий барин прищурился. Мой сосед, мужичок в изорванной свитке, и тот даже с любопытством вытянул шею. Моргач запустил руку в картуз и достал рядчика в грош. Все вздохнули. Яков покраснел, а рядчик провел рукой по волосам.
2: «Ведь я же говорил, что тебе!» — воскликнул обалдуй. «Я ведь говорил!»
3: «Ну-ну, не циркой!» — презрительно заметил дикий барин. «Начинай!» — продолжал он, качнув головой на рядчика.
2: «Какую же мне песню петь?» — спросил рядчик, приходя в волнение. «Какую хочешь!» — отвечал моргач. «Какую вздумается, ту и пой!»
3: «Конечно, какую хочешь!» — прибавил Николай Иванович, медленно складывая руки на груди. «В этом тебе указу нету. Пой, какую хочешь, да только пой хорошо, а мы уж потом решим по совести».
2: «Разумеется, по совести!» — подхватил обалдуй и полизал край пустого стакана.
3: «Дайте, братцы, откашляться маленько!» — заговорил рядчик, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана. «Ну-ну, не прохлаждайся! Начинай!» — решил дикий барин и потупился.
1: Рядчик подумал немного, встряхнул головой и выступил вперед. Яков впился в него глазами. Но прежде чем я приступлю к описанию самого состязания, считаю не лишним сказать несколько слов о каждом из действующих лиц моего рассказа. Жизнь некоторых из них была уже мне известна, когда я встретился с ними в Притынном кабачке, а других я собрал сведения впоследствии. Начнем с обалдуя. Настоящее имя этого человека было Евграф Иванов. Но никто во всем околотке не звал его иначе, как обалдуем, и он сам величал себя тем же прозвищем. Так хорошо оно к нему пристало. И действительно, оно как нельзя лучше шло к его незначительным, вечно встревоженным чертам. Это был загулявший, холостой, дворовый человек, от которого собственные господа давным-давно отступились, и который, не имея никакой должности, не получая ни гроша жалования, находил, однако, средства каждый день покутить на чужой счет. У него было множество знакомых, которые поили его вином и чаем, сами не зная зачем, потому что он не только не был в обществе забавен, но даже, напротив, надоедал всем своей бессмысленной болтовней, несносной навязчивостью, лихорадочными телодвижениями и беспрестанным неестественным хохотом. Он не умел ни петь, ни плясать, отроду не сказал не только умного, даже путного слова. Все латошил, да врал, что не попал. прямой обалдуй. И между тем ни одной попойки на 40 верст кругом не обходилось без того, чтобы его долговязая фигура не вертелась тут же между гостями. Так уж к нему привыкли и переносили его присутствие как неизбежное зло. Правда, обходились с ним презрительно, но укрощать его нелепые порывы умел один дикий барин. Моргач нисколько не походил на балдуя. К нему тоже шло название моргача, хотя он глазами не моргал более других людей. Известное дело, русский народ на прозвище «мастер». Несмотря на мое старание выведать пообстоятельнее прошедшее этого человека, в жизни его остались для меня и, вероятно, для многих других, темные пятна. Места, как выражаются книжники, покрытые глубоким мраком неизвестности. Я знал только, что он некогда был кучером у старой бездетной барыни. Бежал со вверенной ему тройкой лошадей, пропадал целый год и, должно быть, убедившись на деле в невыгодах и бедствиях бродячей жизни, вернулся сам, но уже хромой, бросился в ноги своей госпоже и в течение нескольких лет, примерным поведением загладив свое преступление, понемногу вошел к ней в милость, заслужил, наконец, ее полную доверенность, попал в приказчики, а по смерти барыни, неизвестно каким образом, оказался отпущенным на волю. Приписался в мещане, начал снимать у соседей бакши, разбогател и живет теперь припеваючи. Это человек опытный, себе на уме, не злой и не добрый, а более расчетливый. Это тертый калач, который знает людей и умеет ими пользоваться. Он осторожен и в то же время предприимчив, как лисица. Болтлив, как старая женщина, и никогда не проговаривается, а всякого другого заставит высказаться. Впрочем, не прикидывается простачком, как это делают иные хитрецы того же десятка, да ему и трудно было бы притворяться. Я никогда не видывал более проницательных и умных глаз, как его крошечные лукавые гляделки. Они никогда не смотрят просто. Все высматривают да подсматривают. Моргач иногда по целым неделям обдумывает какое-нибудь, по-видимому, простое предприятие, а то вдруг решится на отчаянно смелое дело. Кажется, тут ему и голову сломить. Смотришь? Все удалось, все как по маслу пошло. Он счастлив и верит в свое счастье, верит приметам. Он вообще очень суеверен. Его не любят, потому что ему самому ни до кого дела нет, но уважают. Все его семейство состоит из одного сынишки, в котором он души не чает, и который, воспитанный таким отцом, вероятно, пойдет далеко. А моргачонка в отца вышел. Уже и теперь говорят о нем в полголоса старики, сидя на заваленках и толкуя меж собой в летние вечера. И все понимают, что это значит, и уже не прибавляют ни слова. Об Якове Турке и Рядчике нечего долго распространяться. Яков, прозванный Турком, потому что действительно происходил от пленной турчанки, был по душе художник во всех смыслах этого слова, а по званию... черпальщик на бумажной фабрике у купца. Что же касается Дорядчика, судьба которого, признаюсь, мне осталась неизвестной, то он показался мне изворотливым и бойким городским мещанином. Но о диком барине стоит поговорить несколько поподробнее. Первое впечатление, которое производил на вас вид этого человека, было чувство какой-то грубой, тяжелой, но неотразимой силы. Сложен он был неуклюже, сбитнем, как говорят у нас, но от него так и несло несокрушимым здоровьем. И странное дело, его медвежеватая фигура не была лишена какой-то своеобразной грации, происходившей, может быть, от совершенно спокойной уверенности в собственном могуществе. Трудно было решить с первого раза, к какому сословию принадлежал этот Геркулес. Он не походил ни на дворового, ни на мещанина, ни на обеднявшего подьячего в отставке, ни на мелкопоместного разорившегося дворянина, псаря и драчуна. Он был уж точно сам по себе. Никто не знал, откуда он свалился к нам в уезд. Поговаривали, что происходил он от однодворцев и состоял будто где-то прежде на службе, но ничего положительного об этом не знали. Да и от кого было и узнавать? Не от него же самого. Не было человека более молчаливого и угрюмого. Также никто не мог положительно сказать, чем он живет. Он никаким ремеслом не занимался, ни к кому не ездил, не знался почти ни с кем, а деньги у него водились. Правда, небольшие, но водились. Вел он себя не то что скромно, в нем вообще не было ничего скромного, но тихо. Он жил, словно никого вокруг себя не замечал и решительно ни в ком не нуждался. «Дикий барин», так его прозвали, настоящее же его имя было Перевлесов, пользовался огромным влиянием во всем округе. Ему повиновались тотчас и с охотой, хотя он не только не имел никакого права приказывать кому бы то ни было, но даже сам не изъявлял ни малейшего притязания на послушание людей, с которыми случайно сталкивался. Он говорил, ему покорялись. «Сила всегда свое возьмет». Он почти не пил вина, не знался с женщинами и страстно любил пение. В этом человеке было много загадочного. Казалось, какие-то громадные силы угрюмо покоились в нем, как бы зная, что раз поднявшись, что сорвавшись раз на волю, они должны разрушить и себя, и все, до чего не коснуться. И я жестоко ошибаюсь, если в жизни этого человека не случилось уже подобного взрыва. Если он, наученный опытом и едва спасшись от гибели, неумолимо не держал теперь самого себя в ежовых рукавицах. Особенно поражала меня в нем смесь какой-то врожденной природной свирепости и такого же врожденного благородства. Смесь, которую я не встречал ни в ком другом. Итак, Рядчик выступил вперед, закрыл до половины глаза и запел высочайшим фальцетом. Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый. Он играл и вилял этим голосом, как юлою, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным старанием. Умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, заносистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелые, иногда довольно забавные. Знатоку они бы много доставили удовольствия. Немец пришел бы от них в негодование. Это был русский «Теноре де Грация», «Тенор Лежер». Пел он веселую плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные восклицания, были следующие. «Распашу я, молода-молоденька, землицы маленько, я посею, молода-молоденька, цветика-оленька». Он пел. Все слушали его с большим вниманием. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лез из кожи. Действительно, в наших краях знают толк в пении, и недаром село Сергеевское на Большой Орловской дороге славится по всей России своим особенно приятным и согласным напевом. Долго Рядчик пел, не возбуждая слишком сильного сочувствия в своих слушателях. Ему недоставало поддержки, хора. Наконец, при одном особенно удачном переходе, заставившем улыбнуться самого дикого барина, обалдуй не выдержал и вскрикнул от удовольствия. Все встрепенулись. Обалдуй с моргачом начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать. «Лихо, забирай, шельмец, забирай, вытягивай, аспид, вытягивай еще, накаливай еще, собак ты эткой, пес, погуби твою душу» и прочее. Николай Иванович из-за стойки одобрительно закачал головой направо и налево. А Балдуй, наконец, затопал, засеменил ногами и задергал плечиком. А у Якова глаза так и разгорелись, как уголья, и он весь дрожал, как лист, и беспорядочно улыбался. Один дикий барин не изменился в лице и по-прежнему не двигался с места. Но взгляд его, устремленный на рядчика, несколько смягчился, хотя выражение губ оставалось презрительным. Ободренный знаками всеобщего удовольствия, рядчик совсем завихрился и уж такие начал отделывать завитушки, так защелкал и забарабанил языком, так неистово заиграл горлом, что когда, наконец, утомленный, бледный и облитый горячим потом, он пустил, перекинувшись назад всем телом, последний замирающий возглас, общий слитный крик ответил ему неистовым взрывом. А Балдуй бросился ему на шею и начал душить его своими длинными костлявыми руками. На жирном лице Николая Ивановича выступила краска, и он словно помолодел. Яков, как сумасшедший, закричал: «Молодец, молодец!» Даже мой сосед, мужик в изорванной свите, не вытерпел и, ударив кулаком по столу, воскликнул: «Ага, хорошо, хорошо!» и с решительностью плюнул в сторону. «Ну, брат, потешил!» — кричал Обалдуй, не выпуская изнеможенного рядчика из своих объятий. «Потешил, нечего сказать! Выиграл, брат, выиграл! Поздравляю, осьмуха твоя! Яшки до тебя далеко! Уж я тебе говорю, далеко! А ты мне верь!» И он снова прижал рядчика к своей груди. «Да пусти же его, пусти, неотвязное!» — с досадой заговорил моргач. «Дай ему присесть на лавку, ты видишь, он устал. Экай ты фофан, братец, право фофан, что пристал, словно банный лист. Ну что ж, пусть садится, а я за его здоровье выпью», — сказал Обалдуй и подошел к стойке. «На твой счет, брат», — прибавил он, обращаясь к рядчику. Тот кивнул головой, сел на лавку, достал из шапки полотенце и начал утирать лицо. А Обалдуй с торопливой жадностью выпил стакан и, по привычке горьких пьяниц, крякая, принял грустно озабоченный вид. «Хорошо поешь, брат, хорошо», — ласково заметил Николай Иванович. «А теперь за тобой очередь, Яша. Смотри, не срабей. Посмотрим, кто кого, посмотрим. А хорошо поет рядчик, ей-богу, хорошо». «Очень хорошо», — заметила Николая Ивановича жена и с улыбкой поглядела на Якова. «Хорошо, га», — повторил в полголоса мой сосед. «А, заворотень полеха!» — завопил вдруг Обалдуй и, подойдя к мужичку с дырой на плече, уставился на него пальцем, запрыгал и залился дребезжащим хохотом. «Полеха, полеха! А! Бади паняй! Заворотень! Зачем пожаловал? Заворотень!» — кричал он сквозь смех. Бедный мужик смутился и уже собрался было встать да уйти поскорей, как вдруг раздался медный голос дикого барина. «Да что ж это за несносное животное такое?» — произнес он, скрипнув зубами.
4: «Я ничего», — забормотал Обалдуй, — «я ничего, я так».
2: «Ну хорошо, молчать же!» — возразил дикий барин. «Яков, начинай!»
1: Яков взялся рукой за горло. «Что, брат, того что-то? Не знаю, право, что-то того.
2: Ну, полно, не робей! Стыдись, чего вертишься? Пой, как Бог тебе велит!»
1: И дикий барин потупился, выжидая. Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Все так и впились в него глазами, особенно рядчик, у которого на лице сквозь обычную самоуверенность и торжество успеха проступило невольное легкое беспокойство. Он прислонился к стене и опять положил под себя обе руки, но уже не болтал ногами. Когда же, наконец, Яков открыл свое лицо, оно было бледно, как у мертвого. Глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и запел.
4: Первый звук его голоса был слаб и неровен, и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас. Мы взглянули друг на друга, а жена Николая Ивановича так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще, видимо, дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебанием. За вторым — третий, и понемногу, разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песня. «Ни одна в Ополе дороженька пролегала». Пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос. Он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый. Он даже сначала отзывался чем-то болезненным, но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно беспечная грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем, и так и хватало вас за сердце, хватало прямо за его русские струны. Песня росла, разливалась. Яковом, видимо, овладевало упоение. Он уже не робел, он отдавался весь своему счастью. Голос его не трепетал более, он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды вечером во время отлива на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку. Она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянию зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому багровому солнцу. Я вспомнил о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым страстным участием. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы. Глухие, сдержанные рыдания внезапно поразили меня. Я оглянулся. Жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего. Николай Иванович потупился, моргач отвернулся, а Балдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот. Серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой. И по железному лицу дикого барина из-под совершенно надвинувшихся бровей медленно прокатилась тяжелая слеза. Рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевелился. Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томление, если б Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке, словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся. Все как будто ждали, не будет ли он еще петь. Но он раскрыл глаза, словно удивленный нашим молчанием, вопрошающим взором обвел всех кругом и увидал, что победа была его.
5: «Яша», — проговорил дикий барин, положил ему руку на плечо и смолк.
4: Мы все стояли, как оцепенелые.
5: Рядчик тихо встал и подошел к Якову.
4: «Ты твоя...»
5: «Ты выиграл», — произнес он, наконец, с трудом и бросился вон из комнаты. Его быстрое и решительное движение как будто нарушило очарование. Все вдруг заговорили шумно, радостно, а Балдуй подпрыгнул кверху, залепетал, замахал руками, как мельница крыльями. Моргач, ковыляя, подошел к Якову и стал с ним целоваться. Николай Иванович приподнялся и торжественно объявил, что прибавляет от себя еще смуху пива. Дикий барин посмеивался каким-то добрым смехом, которого я никак не ожидал встретить на его лице. Серый мужичок то и дело твердил в своем уголку, утирая обеими рукавами глаза, щеки, нос и бороду. «А, хорошо! Ей-богу, хорошо! Ну вот, будь я собачий сын, хорошо!» А жена Николая Ивановича, вся раскрасневшаяся, быстро встала и удалилась. Яков наслаждался своей победой, как дитя. Все его лицо преобразилось, особенно его глаза так и засияли счастьем. Его потащили к стойке. Он подозвал к ней расплакавшегося серого мужичка, послал Целовальникова сынишку за рядчиком, которого, однако, тот не сыскал, и начался пир. «Ты еще нам споешь, ты до вечера нам петь будешь», — твердил Обалдуй, высоко поднимая руки. Я еще раз взглянул на Якова и вышел. Я не хотел остаться. Я боялся испортить свое впечатление. Но зной был нестерпим по-прежнему. Он как будто висел над самой землей густым тяжелым слоем. На темно-синем небе, казалось, крутились какие-то мелкие светлые огоньки сквозь тончайшую, почти черную пыль. Все молчало. Было что-то безнадежное, придавленное в этом глубоком молчании обессиленной природы. Я добрался до сеновала и лег на только что скошенную, но уже почти высохшую траву. Долго я не мог задремать. Долго звучал у меня в ушах неотразимый голос Якова. Наконец, жара и усталость взяли, однако же, свое, и я заснул мертвым сном. Когда я проснулся, все уже потемнело. Вокруг разбросанная трава сильно пахла и чуть-чуть отсырела. Сквозь тонкие жерди полураскрытой крыши слабо мигали бледные звездочки. Я вышел. Заря уже давно погасла, и едва белел на небосклоне ее последний след. Но в недавно раскаленном воздухе сквозь ночную свежесть чувствовалась везде теплота, и грудь все еще жаждала холодного дуновения. Ветра не было и туч. Небо стояло кругом все чистое и прозрачно темное, тихо мерцая бесчисленными, но чуть видными звездами. По деревне мелькали огоньки. Из недалекого ярко освещенного кабака несся нестройный, смутный гам, среди которого, мне казалось, я узнавал голос Якова. Ярый смех по временам поднимался оттуда взрывом. Я подошел к окошку и приложился лицом к стеклу. Я увидел невеселую, хотя пеструю и живую картину. Все было пьяно. Все, начиная с Якова. С обнаженной грудью сидел он на лавке и, напевая осиплым голосом какую-то плясовую уличную песню, лениво перебирал и щипал струны гитары. Мокрые волосы клочьями висели над его страшно побледневшим лицом. Посередине кабака Обалдуй, совершенно развинченный и без кафтана, выплясывал в перепрыжку перед мужиком в сероватом армяке. Мужичок, в свою очередь, с трудом топотал и шаркал ослабевшими ногами, и, бессмысленно улыбаясь сквозь взъерошенную бороду, изредка помахивал одной рукой, как бы желая сказать «Куда ни шло!».
1: Ничего не могло быть смешнее его лица, как он не вздергивал кверху свои брови, а тяжелевшие веки не хотели подняться, а так и лежали на едва заметных посоловелых, но сладчайших глазках. Он находился в том милом состоянии окончательно подгулявшего человека, когда всякий прохожий, заглянув ему в лицо, непременно скажет: «Хорош, брат, хорош». Моргач, весь красный, как рак, и широко раздув ноздри, язвительно посмеивался из угла. Один Николай Иванович, как и следует истинному целовальнику, сохранял свое неизменное хладнокровие. В комнату набралось много новых лиц, но дикого барина я в ней не видал. Я отвернулся и быстрыми шагами стал спускаться с холма, на котором лежит Колотовка. У подошвы этого холма расстилается широкая равнина. Затопленная мглистыми волнами вечернего тумана, она казалась еще необъятнее, как будто сливалась с потемневшим небом. Я сходил большими шагами по дороге вдоль оврага, как вдруг где-то далеко в равнине раздался звонкий голос мальчика. «Антропка! Антропка!» кричал он с упорным и слезливым отчаянием, долго-долго вытягивая последний слог. Он умолкал на несколько мгновений и снова принимался кричать. Голос его звонко разносился в неподвижном, чутко дремлющем воздухе. 30 раз, по крайней мере, прокричал он имя Антропки, как вдруг с противоположного конца поляны, словно с другого света, принесся едва слышный ответ: «Чего?» Голос мальчика тотчас с радостным озлоблением закричал: «Иди сюда, черт леший!» «Зачем?» — ответил тот спустя долгое время. «А затем, что тебя тятя высечь хочет!» — поспешно прокричал первый голос. Второй голос более не откликнулся, а мальчик снова принялся взывать к Антропке. Возгласы его более и более редкие и слабые долетали еще до моего слуха, когда уже стало совсем темно, и я огибал край леса, окружающего мою деревеньку и лежащего в 4 верстах от Колотовки. «Антропка!» Все еще чудилось в воздухе, наполненном тенями ночи.
6: На радио «Вера» вы слушали рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Певцы» из цикла «Записки охотника». Читал Александр Бардуков.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Прекратите сие» из сборника «Отец Арсений». Читает Владимир Голицын.
1: Холода стояли страшные. Заключенные сильно мерзли на работах, обмораживались, приходя в барак после работы, буквально валились с ног. Умирало много, барак постоянно обновлялся. Трудно было всем, но особенно доставалось политическим. Все вставали, уходили на работу и приходили с работы озлобленные и вечно голодные, а тут еще при раздаче хлеба уголовники 2 дня подряд отнимали у политических весь паек. На второй день к вечеру после кражи и после закрытия барака произошла в бараке драка не на жизнь, а на смерть между уголовниками и политическими из-за хлеба. Во главе политических встал Овсеенков, несколько бывших военных и человек 5 из интеллигенции, а у уголовников Иван Карий, отпетый бандит, хулиган и многократный убийца. В лагере убил он не одного человека. Любил играть в карты на жизнь человеческую. Политические требуют справедливости и порядка, а уголовники со смехом отвечают: «Брали и брать будем». Прекрасно понимая, что лагерная администрация не встанет на защиту политических, а молчаливо одобряет эти кражи. Сперва началась кулачная драка, а потом в ход пошли поленья, а некоторые уголовники достали ножи. В лагере они запрещались, их постоянно искали, беспрерывно обыскивали заключенных, но почти никогда ножи не находили. Порезали одного военного, нескольким политическим тяжело повредили головы. Уголовники действуют сообща, а основная масса политических только кричит, боясь помочь своим. Уголовники бьют жестоко, одолевают политических, кругом льется кровь. Отец Арсений бросился к Сазикову и стал просить: «Помогите, помогите, Иван Александрович, режут людей, кровь кругом. Господом Богом прошу вас, остановите, вас послушают». Сазиков засмеялся и сказал: «Меня-то послушают, ты вот своим Богом помоги. Смотри, твоего Овсеенкова Иван Карий сейчас прирежет, 2-х-то уже уложил. Бог твой, поп, ух, как далек!» Смотрит отец Арсений, кровь на людях, крики, ругань, стоны. И так все это душу переполнило болью за страдания людей, что, подняв руки свои, он пошел в самую гущу свалки и голосом ясным и громким сказал: «Именем Господа повелеваю, прекратите сие! Уймитесь!» И, положив на всех крестное знамение, тихо произнес: «Помогите раненым!» И пошел к своим нарам. Стоит весь какой-то озаренный и словно ничего не слышит и не видит. Не слышит, как кладут у входа из барака мертвых, помогают раненым. Стоит и, уйдя в себя, молится. Тихо стало в бараке. Только слышно, как люди укладываются на нары и стонет тяжело раненый. Сазиков подошел к отцу Арсению и сказал: «Простите меня, отец Арсений. Усомнился я в Боге-то. А сейчас вижу, есть он. Страшно даже мне. Великая сила дана тому, кто верит в него. Простите меня, что смеялся над вами». Дня через 2, придя с работы, подошел Овсеенков к отцу Арсению и сказал: «Спасибо вам. Спасли вы меня. Спасли. Бесконечно вы в Бога верите, и я, смотря на вас, тоже начинаю понимать, что есть он». Жизнь в бараке шла размеренно. Одни заключенные приходили в барак и, прожив в нем недолго, ложились в мерзлую землю. Другие приходили им на смену. Воровство хлеба прекратилось, а если и случалось, то уголовники крепко учили своих за это. Отец Арсений работал по бараку, сильно уставал, истощение организма, как у всех заключенных, было предельным, но держался и духом не падал. В бараке, населенном самыми разными людьми по своим характерам, жизни и настроениям, и при этом людьми, обреченными на смерть, измученными и поэтому озлобленными и ожесточенными, отец Арсений стал для очень многих связующим и сближающим началом, смягчающим тяжесть лагерной жизни. Добротой своей, теплым ласковым словом согревал он многим душу, и был ли то верующий, коммунист, уголовник или какой-либо другой заключенный, для каждого из них находил он необходимое только этому человеку слово, и оно проникало в душу, помогало жить.
0: На радио «Вера» Вы слушали фрагмент «Прекратите сие» из сборника «Отец Арсений». Читал Владимир Голицын.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим с вами о духовных исканиях русских писателей XIX века. У нас сегодня в гостях кандидат философских наук, старший научный сотрудник Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, руководитель центра изучения русской философии и культуры этого университета Андрей Александрович Тесля.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ну, Андрей, вы у нас не первый раз в гостях на нашей программе. Я думаю, что наши радиослушатели, ну, во всяком случае, некоторые из них знают ваши книги по истории русской культуры, читают ваши лекции, смотрят по славянофильству. Это очень замечательно, что вы XIX век, о котором мы много говорим, но мало что знаем, на самом деле. Потому что все-таки это культура, которая была достаточно давно, да, и у нас в школе мало об этом говорят. Вот, и вы это напоминаете, вы это исследуете, вы читаете архив, вот, рассказываете об этом людям. И вот сегодня у нас тоже возникла идея, пользуясь счастливой возможностью, что вы оказались в Москве, да, проездом между Калининградом и Петербургом, вот, поговорить о не самой такой вот изъезженной теме, потому что когда обычно говорится о духовных исканиях русских писателей, ну, Достоевский, ну, то есть, ну, Толстой, правда, вот такие более сложные пути, более сложные отношения ко Христу, к церкви, да, вот, а ведь писателей-то было много. Да, русских, а Тургенев, а Гончаров. И вот сегодня мы решили с вами остановиться как на центральной такой фигуре, да, на фигуре Алексея Феофилактовича Писемского. Нельзя сказать, что забытого писателя, да. По-моему, шеститомник есть, ну, советское издание.
2: А советских изданий было несколько. Ну, кстати, вот показатель такой еще довольно большой славы. В 59-м году в библиотеке «Огонька» выходит девятитомник.
1: Девятитомник.
2: Алексея Феофилактовича, причем 30-е годы, например, вообще начинаются с довольно активного изучения Писемского, когда в издательстве Академии наук выходит большой том писем Алексея Феофилактовича, до сих пор одно из таких ценнейших изданий. А уже на излете советской власти, вот тут я могу ошибиться, но выходит пятитомник. Вообще вот характерно, если смотреть весь 20 век, видно, как Писемский истончается, если в приложении к Ниве. Кстати, тоже интересная история. В 1894 году в приложении к Марксовой Ниве выйдет собрание сочинений Федора Михайловича Достоевского, с чего начнется такое массовое чтение Достоевского. Придет он в русскую провинцию, станет обязательным гимназическим чтением. А буквально на следующий год выходит восьмитомник в 24, я сейчас боюсь ошибиться, или в 32 выпусках Писемского. Причем Писемского Нива будет повторять два раза. Второй раз то же самое издание выйдет в 1903 году, а затем в 1910-1911. Вот такие.
1: Ну, надо заметить,
2: собрания.
1: Что Маркс, ну, не Карл, да, то есть это не автор «Капитала»,
2: а выдающийся книгоиздатель.
1: Выдающийся книгоиздатель русский, да. То есть где-то вот рядом на полке Писемский стоит с Достоевским.
2: Ну, они не только на полке стоят, они, собственно говоря, стоят буквально физически рядом в 80-м году на пушкинских торжествах. Собственно, три главных писателя там представлены, и четвертый отсутствующий. Это Иван Сергеевич Тургенев, разумеется, Федор Михайлович Достоевский и Алексей Феофилактович Писемский. А отсутствующая фигура – это Лев Николаевич Толстой. Причем Писемский твердо входит в первый ряд русской литературы с середины 50-х годов, можно сказать. Окончательное его положение упрочивается к концу 50-х, когда выходит его самый известный роман «Тысяча душ».
1: Ну вот все-таки в отличие от Достоевского, Писемский не был, наверное, таким богоискателем, религиозным писателем, посвящавшим свои романы теме поиска Бога, пути в церковь, как последний роман Достоевского «Братья Карамазовы». Вот. Но, тем не менее, нельзя сказать, что этот писатель в стороне от каких-то духовных вопрошаний, духовных исканий своей эпохи. Уже одно то важно, что в дом Писемского вхож Владимир Сергеевич Соловьев, который учился с его сыном в 4-й, по-моему, Московской гимназии, и знал Алексея Феофилактовича еще гимназистом, да, и потом Писемский заказывает ему материал для своего последнего романа «Масоны», да, это текст «Умное деланье», вот такая вариация на Якова Бема, вот, то есть Соловьев пишет этот текст, я не знаю, правда, вошел он или не вошел?
2: Вошел, вошел, вот, правда, без обозначения авторства, он входит как фрагмент.
1: Ну вот удивительно, да, что вот философу, профессиональному философу писатель заказывает, если для «Братьев Карамазовых» Соловьев наговаривал какие-то вещи, то есть там видно прямо, где Достоевский включает в свой роман какие-то философские размышления, особенно в главе «Русский инок», да, когда речь идет о поучениях старца Зосимы, там видно, что там Соловьев, да, там Шеллинг, пересказанный Соловьевым, то для Писемского Соловьев просто пишет текст, да, по заказу. Это уже говорит о том, что Писемский связан с русской философией, с русской философской традицией. Вот. Но все-таки, наверное, «Масоны» последний роман, а чем знаменит Писемский как писатель? Что бы вы поставили в центре его творчества?
2: Ну, тут важно отметить,
1: конечно. Тургенев «Отцы и дети», а Писемский?
2: «Тысяча душ».
1: «Тысяча душ».
2: «Тысяча душ». Mm-hmm. Это наиболее... Да, я, пожалуй, начну с того, что это роман, который Писемский сознательно пишет... тщательно, пишет долго, он очень неудовлетворен тем писательством, к которому он приходит к середине 50-х годов, его очень расстраивает роман 54-го года «Богатый жених», он считает, что он запутывается в многописании, в суетливой журнальной работе, и он потратит на «Тысячу душ» более 3 лет вдумчивой, тщательной работы. И действительно, это и сложно устроенный, сложный по композиции, сложный по мысли, по изложению роман, который принесет ему громкий успех. То есть Писемский действительно будет заслуженно поставлен в первый ряд русской литературы, как оправдавшиеся ожидания. Но я бы сказал, что у Писемского есть еще несколько совершенно прекрасных романов, незаслуженно забытых. Понятно, что есть памятные романы, с которых он начинает, романы повести 50-х годов, можно вспомнить «Тюфика», например, совершенно замечательно, это первый роман, который публикуется, не первый написанный, кстати, первый написанный будет «Боярщина», и между написанием «Боярщины» и публикацией «Боярщины», там будет сложная цензурная история, пройдет почти 14 лет. А вот

0: «Водовороте» и «Мещане». Причем «Мещане» вообще роман замечательнейший. Это такая, можно сказать, роман, рождающийся из литературной фантазии, но не на пустом месте. Дело в том, что в конце 60-х годов время от времени возникают слухи о том, что Герцену разрешат печататься в России, будут сняты ограничения на его появление в печати, ну, за исключением политических вопросов. И более того, время от времени возникает слух о том, что Александр Иванович возвращается в Москву.
1: Что мне это напоминает?
0: И вот...
1: Вернется господин Н. на Первый канал?
0: Да.
1: Или не вернется?
0: И вот, соответственно, уже после смерти Герцена, а с Герценом отношения у Писемского достаточно длинные, сложные, переплетенные, Писемский пишет роман «Мещане», где центральная фигура, она не портрет, конечно, Александра Ивановича, но она возникает вот под впечатлением и тех слухов, и тех разговоров, и последовавшей кончины Александра Ивановича в Бельгии в самом начале 70-го года, что вот примерно как вернувшийся Герцен, как вот персонаж, идущий от Герцена, как он смотрит на Москву середины 70-х годов, ну, вернее, начало 70-х годов 19 века. И понятно, что отсюда и вынесенный заголовок «Мещане», да, поскольку герценовская, в том числе и поэтика, и философия, предполагает как раз отвержение европейского мещанства.
1: Попав в Европу, сказал, здесь бьешься о потолок мира завершенного, да, да, в былом и думах. То есть он не любил санкелотов всяких там, то есть тирета, третье сословие, за что, кстати сказать, Герцен очень ценил Константин Леонтьев, который сам такой был антимещанский человек. Вот. Но вот вы сказали антинигилистический роман, да? А кто такие нигилисты?
0: Ну, здесь как раз у Писемского нет... особенно оригинального хода, он подхватывает из литературы существующего, он идет, разумеется, от полемики о нигилистах, которая разворачивается в самом начале 60-х годов, где это понятие вводит в широкий обиход, естественно, не изобретает, но вводит Иван Сергеевич Тургенев в «Отцах и детях», в знаменитом разговоре...
1: Это ведь слово французское, французское, да?
0: То есть... Немецкое в данном немецкое? Случае. Ну, имеется в виду, это взято из немецкого контекста. Я напомню, что если мы уже заговорили о нигилистах Иван Сергеевич Тургенев, то Иван Сергеевич Тургенев из русских писателей XIX века наиболее философски образованный. Он дипломированный философ.
1: Да, мне казалось, что это вот копия французского нигилист.
0: То есть... здесь Александр Иванович явно отзывается на полемику о нигилизме, связанную с Фихте. И более того, судьбу понятия нигилизм в философии Фихте, где, если мы вспомним сам контекст «Отцов и детей»...
1: Нигиль – это ничто, да, да? То есть да. Это, ну, нигилисты – это такие вот ничтожники, да, можно так сказать, как их ещё назвать, ничтойники.
0: Да, да, да. Но, собственно говоря, в этом обвиняют Фихте, да, Фихте, кстати, там сложная история, да, Фихте сначала отбрасывает это обвинение, сопротивляется, а затем в кёнигсбергских лекциях 1807 года, он уже сильно спустя, он сам говорит о том, что, в принципе, его философскую позицию вот, разворачивание действительно можно называть нигилизм как философией, идущей от ничто, выстраивающей там сложные истории. И вот этот философский контекст...
1: Ну, Бог тоже творит мир из ничто, но да. Он отнюдь не нигилист. И смысл слова нигилизм, видимо, включает в себя какие-то особые оттенки, да, связанные с антицерковностью, с атеизмом, с стремлением к, естественно, научному мировоззрению, да, вот, причем такому кондово-понятому.
0: Ну, в контексте как раз Тургенева, который сначала вводит, с одной стороны, он характеризует настроение, а с другой стороны, там же полемически, там не Базаров называет себя нигилистом, там Кирсанов, когда как раз спорит с Базаровым, старший Кирсанов, он как раз и говорит о том, что же, позвольте, неужели вы нигилист? Заметьте, тут он припоминает, разумеется, вот ту философскую полемику конца 18-го, начала 19 века, на что Базаров отвечает, ну, если угодно, то зовите меня так. А, собственно говоря, что здесь подхватывает, да, в этом споре? То, что Базаров фактически отрицает иерархию. Он отрицает иерархию вещей и духовных предметов. Мир представляется плоским.
2: «Философские ночи» на радио «Вера».
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи».

0: С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, историк русской мысли, историк философии Андрей Тесли. Антинигилистический роман Писемского, да? Вот мы прояснили, что такое нигилизм. Наверное, вот Базаров и «Отцы и дети» – это 60-е, да? Это шестидесятники, так называемые, да? То есть у Писемского были какие-то претензии к шестидесятникам, так я понимаю?
1: Многообразные претензии, и у них к нему вскоре появились они тоже.
0: У него же был, по-моему, роман, который назывался «Люди 40-х годов».
1: Да, это более поздний, это он пишет его в конце 60-х, собственно. «Люди 40-х годов» – роман во многом автобиографический. Сам себя Писемский относит к людям 40-х годов, к чему имеет полное основание. Он студент Московского университета. Он учится там как раз в первой половине 40-х годов. И вообще воспоминания о Московском университете, университетской среде 40-х годов встречаются в массе его текстов.
0: А ведь это время замечательное было в университете. Грановский, Шевырёв, да?
1: Погодин,
0: да.
1: Сотрудником которого, кстати, вскоре становится.
0: Редькин. То есть это блестящие имена. Это, можно сказать, начало школ Московского университета, юридической, исторической. Вот, потому что до этого университет проходит такое сложное и непростое становление. Вот там много немецкой профессуры. А тут уже вот появляются столпы российской науки, так как она складывается, гуманитарной науки. И не только гуманитарной, естественно, и Писемский попадает вот именно в 40-е годы в этот блестящий Московский университет.
1: Да, и он относит себя, сам себя относит к людям 40-х годов, хотя тут есть, конечно, для нас не очень привычная система координат, потому что мы-то обычно теперь людьми 40-х годов называем как раз упомянутых вами ключевых фигур, звезд, тех, кто в 40-е годы уже состоялся. А в логике Писемского люди 40-х годов – это люди, которые формируются в 40-е годы. Те, кто затем в русскую культуру входит скорее как пятидесятники.
0: Состоялся Герцен, состоялся Бакунин, да, то есть это...
1: Белинский, в первую очередь.
0: Белинский, да, такие лидеры общественного мнения, властители умов.
1: Да. А вот для Писемского люди 40-х годов – это люди, которые там сформировались. Это, например, Островский для него, это он сам, разумеется, это Аполлон Григорьев, Фет, разумеется. Кстати говоря, туда же можно отнести Константина Николаевича Леонтьева во многом, как уже к младшему поколению, да? Потому что, например, между Писемским и Леонтьевым будет 10 лет разницы, дистанция огромного размера.
0: Поступил в университет, по-моему, в 49-м году.
1: Да, да.
0: То есть, в принципе, конец
1: 40-го. А Писемский выпускается, если мне память не изменяет, в 44-м или в 45-м. И затем, ну, после разных перипетий, окажется на службе в Костромской губернии, в Костроме. Кстати говоря, женившись на дочери, ну, к этому времени уже довольно давно покойного, Свинина. Тут такая тоже интересная биографически-культурная связка. И для Писемского люди шестидесятники, нигилисты, они для него по существу сбившиеся с пути, оказавшиеся... Вот само название достаточно позднего его романа на эту тему «В водовороте», оно примечательно, потому что там все главные действующие лица, подчеркну, мы могли бы назвать их положительными героями. И князь, как раз увлеченный идеями века новыми, популярными, который действительно, который бессеребренник, который в увлечении образа новой жизни пытается перестроить свое существование. И его возлюбленная польская девушка, живущая в Москве, которая является во многом таким продолжением тургеневских дев, да, которая готова на очень многое и которая является образом такой воплощенной честности и последовательности в своей жизни. И любящая князя, его жена, княгиня из петербургских немок. Все главные персонажи
0: положительные. То есть русская литература, получается, она про ценности, да? То есть это вот воплощенные такие ценности.
1: Но главное, что они все, будучи... Вот для Писемского очень важен этот сюжет. Все герои романа, все главные герои романа, так или иначе могут быть охарактеризованы действительно как положительные персонажи. И вместе с тем то, что происходит между ними, и то, что происходит в их и совместной жизни, и частной, это разрушение и быта, и, в конце концов, разрушение самих этих людей, потому что они не знают, как жить. Они потеряли координаты. Единственная, собственно говоря, не потерявшая – это княгиня, в том числе ровно потому, что... Простите за такое несколько снижающий оборот, но Писемский отчасти любит глуповатых женщин. Она не очень восприимчива ко всем этим глубоким интеллектуальным исканиям 60-х годов. Она во многом живет по старинке, как ее родители научили.
0: Как дама в трех разговорах Соловьева, да? То есть она тоже такая недалекая, наивная, но, в общем-то, всегда приходит к каким-то правильным выводам.
1: Да, и здесь она оказывается...
0: Женская интуиция.
1: Да, да. Она оказывается самым добротным, самым, в конце концов, держащим, вот это грозящее в любой момент распасться целое, действующим лицом.
0: То есть, по сути, вот в 60-е годы Писемский вдруг обращается к своей молодости, да, 20 лет спустя, и понимает, что тогда они жили... какими-то более осмысленными, ценностными ориентирами, да, вот, которых сегодня молодежи не хватает, так?
1: В принципе, да. Угу. То есть для Писемского ведь важная тема, важный сюжет, его самого будут называть писателем несколько циническим. Угу. Его, например, Дружинин, который его очень любит, наследником которого в журнале станет Алексей угу. Филактович, причем с подачи именно Дружинина, он в одном из писем окружающим, например, мимоходом называет Писемского целовальником. Угу. И вот такой Писемский, который в том числе в своей прозе любит конкретику факта, он не любит сантиментов, он угу. не любит всей этой возвышенной риторики. Тем не менее, и в его произведениях 50-х годов, и то, что затем он уже рефлексивно выводит на передний план 60-е и 70-е, это... подспудное именно, неартикулируемое действие главных персонажей, исходя из того, что, да, существует нечто идеальное, из того, что существует, в конце концов, то, ради чего ты живешь, и это не сводится к материальному, и это не то, что требует каких-то выкриков или... какого-то прямолинейного отстаивания в виде артикуляции. Это само собой разумеющееся. Персонажи Писемского обсуждают другое.
0: Этот идеализм, он как бы не особенно сводится к церковной позиции, да, то есть он... эти люди ходят в храм, причащаются, там герои. Да. Об этом как бы Писемский...
1: Да. Это присутствует как часть жизни, как завтрак.
0: Как должное, да?
1: Да, как завтрак, как вечерние
0: посиделки. Вот они говели, да?
1: Естественно, вот они говели. Или да. Вот они идут в монастырь, угу, причем угу. обсуждая свои дела. Церковь угу. – это, само собой, разумеется, часть жизни.
0: Угу. То есть как воздух, как да. вода для рыбы, да? То есть вот да. они живут в этой среде, и это не делает их каким-то особым достоинством, да, то, что они вот, живут религиозной жизнью. Это просто их стихия, да?
1: Да. Угу. И, кстати говоря, у всех положительных персонажей Писемского, как и у многих отрицательных, угу. это именно так. В этом смысле пребывание в церковной стихии не является для Писемского в отношении большинства персонажей ни положительным, ни отрицательным знаком. Угу, угу. Важно то, что у них происходит в связи с этим, важно то, как они живут.
0: То есть идеализм, он связан скорее не с церковной жизнью, а с каким-то чувством возвышенного и прекрасного, да, или с какими-то способностями иметь переживания отличные от вот такого физиологического мещанского.
1: Скорее последнее, угу. поскольку, опять же, Писемский здесь дистанцируется от того, что мы теперь называем духом сороковых угу. годов, он очень не любит всю эту поэтику чувства, всю угу. эту поэтику угу. смутного, а именно вот просто действование из того, что есть нечто, что выходит за пределы конкретных прагматических установок, опять же, на уровне самоочевидно. Вот положительный, отрицательный персонаж Писемского обычно отличаются этим. Более того, что важно, у него и отрицательные персонажи, которые... Вообще у Писемского обычный прием его литературный, это то, что вначале он своего рода чертит почти углем картину, где у нас есть вроде бы довольно прямолинейные отрицательные персонажи, довольно прямолинейные положительные, а затем внезапно оказывается, что и персонаж, не переставая быть отрицательным, он в том числе способен нечто увидеть или почувствовать, способен на поступок, который мы можем действительно оценить как, в том числе, и благородное движение сердца, да, но при этом это не, кстати говоря, что тоже важно для Писемского, это не меняет в корне персонажа, это не история про переворот. Он оказывается, да, способен к чему-то достойному, но это так и остается каким-то движением души.
0: У нас был писатель Гоголь Николай Васильевич, да, который нарисовал нам в «Мертвых душах», по сути, дантовский ад. Да, то есть это такое путешествие Чичикова по кругам ада, где сидят разные коробочки, Плюшкины, Ноздрёвы, Маниловы. Трудно даже сказать, положительный персонаж или отрицательный, но кто сказал, боже, как грустна наша Россия, прочитав «Мёртвые души»?
1: Александр Сергеевич.
0: Александр Сергеевич.
1: Но, по-моему, не «Мёртвые души», а как раз «За чтением ревизора».
0: «За чтением ревизора». Да, по поводу «Мёртвых душ» тоже можно сказать, боже, как грустна наша Россия. То есть здесь действительно просвета нет. Здесь вот какие-то рожи, не лики, не лица. Вот у Писемского не было такого ощущения, когда он смотрел на общество, да, на окружающий его свет? Да?
1: Я бы сказал, что у Писемского скорее сумрак. То, что и самые лучшие герои, и самые высокие чувства, они не способны радикально изменить реальность. Реальность не создается отдельными людьми. Есть окружающий мир, который не является чистым злом и который не является чистым...
0: Это пессимизм?
1: Добром. Нет, по-моему, это реализм. Угу. О том, что ни ты не способен устроить Царствие Божие, ни оно не устроится в перспективе твоего земного существования. И как раз одна из важнейших и для него черт у положительных персонажей, целого ряда положительных персонажей, это в том числе способность радоваться и видеть светлое. А с другой стороны, для Писемского есть... Вот эту тему, пожалуй, отдельно надо сказать. У него есть и то, что его... То, что вызывает у него сложные чувства, это погружение в такую уездную провинциальную идиллию.
0: Но не вспоминаются ли здесь слова Христа? «Если ты не холоден и не горяч, то изблюю тебя из уст моих». То есть вот это такое рембрандтовское... мерцание, да, вот свечение, где в полумраке мы видим, что иногда что-то поблескивает, не факт, что оно еще что-то ценное, да, что поблескивает. Не есть ли это вот такая теплохладность?
1: Нет, не соглашусь. Именно потому что для Писемского скорее важно то, что, например, герой, который разнообразен, который способен на самые разные и чувства, и мысли, он, например, способен к высокому, он способен к подвигу. Это не делает его однородным, в нем есть самое разное, но он способен действовать так, точно так же, как и наоборот, как я уже говорил, способность к глубокому и высокому, в том числе и у отрицательного персонажа, не оправдывает его.
0: Мы сегодня говорим о духовных исканиях русских писателей, в частности, вот Алексея Феофилактовича Писемского с историком русской мысли Андреем Тесли. И после небольшой паузы мы вернемся в студию программы «Философские ночи» и продолжим наш разговор на Светлом радио, на радио «Вера».
2: «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
0: В эфире радио «Вера». программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Балтийского федерального университета имени Канта, историк русской мысли Андрей Александрович Тесля. Мы говорим сегодня о духовных исканиях русских писателей, вспоминаем Алексея Феофилактовича Писемского, человека 40-х годов, который в 60-е годы решил рассказать молодым людям о том, в чем они неправы и как нужно жить, сообразуясь с идеалами, да, вот отцы и дети, ну, что говорить, отцы всегда учат своих детей. Правда, иногда возникают такие ситуации в культуре, когда отцы становятся банкротами, и дети начинают поучать своих отцов. Вот я вспоминаю речь Петерима Сорокина «История не ждет, она ставит ультиматум» 1922 года, где он говорит, ну, собственно говоря, отцы банкроты, отцы вам ничего не оставили, живите теперь сами и учитесь, потому что они потеряли Россию, да, вот. Но, тем не менее, все-таки это обычная ситуация, когда отцы пытаются что-то вменить своим детям и чему-то их научить. Писемский был не одинок, да, то есть он, мы уже сказали с вами, что он стоял рядом с Тургеневым и Достоевским на пушкинских торжествах 1880 года. А вот другие писатели его эпохи, Лесков, например, они как-то пересекались?
1: А вот Лесков, конечно, с одной стороны, синхронен Писемскому, mm-hmm. с другой стороны, Лесков-то, конечно, шестидесятник. Mm-hmm. Для Лескова нигилизм 60-х годов является частью его собственной биографии, частью его собственной жизни. Об этом будут его первые романы. Это и изживание, и полемика, и спор. И вместе с тем то, что Лесков будет настойчиво формулировать, это невозможность отнестись к нигилистическому движению 60-х годов сугубо однозначно, когда он все время будет говорить о честных нигилистах, он будет говорить о сложности движения. Для Лескова в нигилистическом движении присутствует как раз христианский порыв. Христианская вера. Вот это стремление в том числе отвергнуть все наносное, радикализм следованию. И отсюда же как раз уже у позднего Лескова будет связка с ним же молодым, где персонажи, воплощающие христианскую веру Лескова, это те, кто в глазах окружающего общества выступает как раз нигилистами, не принимающими, отрицающими установленный порядок вещей, в конце концов, упорно не желающими считаться с тем, что понятно каждому, и все мы знаем, как жить.
0: Ну, вот Лесков тоже ведь, наверное, не такой вот отец церкви, да, мы иногда воспринимаем его как православного писателя, учитывая, что есть у него романы «Соборяне», да, где говорится о быте, вот, о священниках, о диаконах, вот, и человек с такой погруженностью знает всю эту среду, вот, но ведь сам по себе Лесков, его отношения с верой достаточно сложны, да?
1: Более того, они сложны на протяжении, по крайней мере, всей его жизни, которая нам документально известна. С Лесковым сложность. Мы очень плохо представляем себе первую половину его жизни. От нее почти не сохранилось каких-то свидетельств не сугубо внешнего формального свойства. А вот зрелый Лесков и Лесков стар, уже пожилой, приближающийся к последним годам, это Лесков в начале 90-х радикально антицерковно настроенный. Это Лесков, который в том числе обнаруживает Толстого, замечательно, обнаруживает Толстого как великого писателя, великого учителя в его глазах, который пришел к тому своим собственным путем, к чему совершенно другими дорогами, совершенно другими тропинками, пришел сам Лесков, и у Лескова, в том числе и отношение к Толстому на рубеже 80-х, 90-х годов, это довольно нелепое, на самом деле, в письмах, да, если посмотреть письма Лескова Толстому, Толстому ведь Лесков неприятен по этим письмам, потому что Лесков, будучи человеком не очень ловким, будучи сложным по характеру, человеком очень нервным, он как раз, испытывая огромное влечение к Толстому, он не может подобрать слова. Дар писателя ему отказывает. Он начинает довольно нелепо льстить ему и добиваться внимания. А Толстой как раз... Но вот этот срыв языка для Лескова как раз показателен, потому что он здесь не может владеть собой как писатель. Это настолько для него важно, столько близко, что он действительно впадает вот в это уездное косноречие.
0: Ну, кстати, Толстой, Ленин назвал его зеркалом, да, действительно, в Толстом все отражались. Вот, не только русская революция. Возьмите Страхова, вот, который приступал через себя. Да? Страхов был православным человек, он был русский человек, да, но тем не менее, общаясь с Толстым, а ведь переписка Страхова с Толстым – это десятилетие, это два огромных тома, он вынужден был как-то признавать относительную правоту религиозной позиции Толстого, во всяком случае смиряться с ней, терпеть ее. Вот Соловьев не хотел терпеть, он поссорился с Толстым и перестал с ним общаться, и сделал его князем трех разговоров, то есть, по сути, антихристом, да, вот, а Страхов общался методично до конца своей жизни, переписывался и находился под каким-то обаянием этой глыбы, да, в которой, как в зеркале, он отражался. И, наверное, Лесков тоже вполне объясняется, вот это его подобострастие и какие-то самоуничижительные фразы, потому что действительно очень сильная личность Леонид Николаевич Толстой.
1: Да, но это происходит именно с Толстым, как с религиозным учителем. Лесков по отношению к Толстому писателю, Толстому 60-х, 70-х годов, очень нейтрален, очень дистанцирован. Он ценит его как, да, большого художника, не лишенного недостатков, но никакого...
0: Ну да, но это сейчас «Война и мир» Анна Каренина, а тогда, ну что, ну роман среди других романов, мало ли романов написали. Никто еще не знал, что «Война и мир» станет «Войной и миром». Да?
1: Анна Кроме Каренина... Страхова.
0: Кроме Страхова, да-да-да, может быть так, да. Вот. А вот я подумал о том, что была такая фигура архимандрит Федор Бухарев, да, о современности в отношении к православию. Трагическая фигура, то есть о нем можно записать отдельную программу. Это был иеромонах, профессор духовной академии, который был не понят, не принят, да, и ушел из сана, ушел из монашества, женился. Но ведь у него тоже была эта идея прочесть Тургенева, прочесть Чернышевского, прочесть новых людей Чернышевского, как образ такого нового христианского поведения. Видение, да, вот, что Христос везде, и искупительная жертва Христа, она искупила все грехи, в том числе и будущее, по Бухареву, да, поэтому эти люди, конечно, грешники, но они все-таки во Христе, и они за Христа, и они по-своему, даже не произнося его имя, транслируют идеалы Христовы. Вот можно это соотнести с Лесковым?
1: Безусловно, но я бы еще напомнил о том, что это не случайно здесь. Вот мы заговорили о новых людях, мы заговорили о что делать, но ведь наличие библейских, в особенности евангельских мотивов, что делать, не является случайным, не является просто культурным фоном. Мало того, что Николай Гаврилович сын священника, вдобавок проходящий сложный религиозный путь в своей жизни, для него Христос остается очень значимой фигурой. Для него него, что делать, это обретение, действительно, повествование о новых людях, и что особенно важно, я напомню, что это рассказ именно о простых, обычных новых людях. Ведь что заботит Николая Гавриловича? Это не просто показать некий путь избранников, да, где Чернышевский говорит о том, что вот у нас есть отдельная история про Рахметова, да, это необыкновенные новые люди, но для кому обрисован роман? И тут, оказывается, роман адресован всем и каждому. К чему стремится Николай Гаврилович? Он говорит, я стремлюсь показать никаких персонажей. Читатель посетует, что вот о ком я рассказываю, они же не отличаются никакими особыми достоинствами, не особенно умны, не особенно красивы.
0: А новые люди – это римское понятие? То есть откуда-то из римской истории?
1: А, собственно, да, те, кто не входит в старые роды. Mm. Пример Homo novus мы все знаем, это, например, Марк Тулий Цицерон.
0: Ну и не Энеида, а Эклога, четвертая Эклога, до новых великих веков череда зарождается ныне, новое племя с небес людей, новое племя людей с небес посылается горних, да, вот Эклога, которая была написана на рождение Палеона, но прочитана как приветствие Христу, да,
1: христианское. Поэт сам не ведал, о чем он писал.
0: Сам не ведал, о чем писал, да-да-да. То есть вот, да, новые люди – это совершенно римское понятие, которое вдруг всплывает в русской литературе, в русской среде, в русских духовных исканиях.
1: И для того же Лескова важнейший сюжет – это то, как быть именно христианином.
0: Сейчас у нас есть новые люди? Ну, в 90-е, понятно, новые русские – это очевидно. А айтишники какие-нибудь?
1: Вряд ли, поскольку ведь...
0: Но у них же есть какие-то у айтишников, там сейчас особые права, привилегии, да, как-то их очень любят, все леют.
1: Но ведь новые люди, по крайней мере, для того же самого Лескова и в сложном отношении для Писемского, не говоря о Чернышевском, это новый образ человеческого существования, вызов. Это не появление какого-то сословия, какого-то необычного. А тот же Лесков пишет, например, прекрасный роман «Островитяне», как раз про немцев Васильевского острова. Вот они, да,
0: вот веганы, например, веганы, да. Но новый образ существования, да.
1: Пожалуй, веганы здесь будут ближе.
0: Да. Нет, ну, интересно просто прокидывать некие мостики, тем более, что вот эти люди 40-х годов, люди 60-х годов. Это все повторяется. В 20 веке мы тоже говорим шестидесятники. Вот. Но людей 40-х годов там быть не может, потому что это война, это военное поколение. Да? Вот. В этом плане они люди 40-х годов, которые вернулись с фронта, вот все эти Ильенковы, Зиновьевы, да? Вот, которые воевали и которые пришли в интеллектуальную элиту.
1: Выжившие.
0: Да? А тогда люди 40-х годов – это немножко другое. Но, тем не менее, вот это мышление десятилетиями, мышление поколениями, да, оно продолжается и в 20 веке, и, может быть, оно продолжается и сейчас, какие-нибудь миллениалы там.
1: Оно продолжается и прерывается, что тоже важно, потому что поколение – это же ведь не просто общность рождения, это переживание какого-то общего исторического события, то, что формирует. Вот одна из важных...
0: Зумеры, бумеры там всякие, да?
1: Одна из важных проблем, которая будет стоять в конце 19 века, это то, есть ли восьмидесятники, и можем ли мы их как-то описать. Вот Амфитеатров напишет целый роман «Восьмидесятники», будет целая дискуссия, где поколение будет в том числе определяться как, наоборот, не обладающее характерными чертами, не имеющее чего-либо резкого, где Чехов, например, будет лицом этого поколения. И мы легко говорим вот о тех же самых...
0: Всего-навсего какой-нибудь Чехов, да? То есть, вот тебе, пожалуйста.
1: Чехов и Потапенко. Но мы легко говорим о шестидесятниках и людях 40-х годов, но как нам трудно говорить о пятидесятниках 19 века? О семидесятниках мы говорим, но девяностники 19 века вроде бы, какая показательная эпоха, какие новые интеллектуальные движения, какие новые духовные движения. Но если говорить именно о поколенческой общности, о том, что... они осознают себя как некую общность. Мне кажется, о людях 1890-х годов говорить не получится поколенчески. О них получится говорить только таким вот внешним взором. Да, мы говорим, что это люди 90-х годов рождения. Понятно,
0: а в храме как молились, так и молятся. Как ждали к обедне, так и ждут. Как на исповеди отпускали грехи, так и отпускают. И в 40-е, и в 60-е, и в 80-е, и в 90-е. Только приходи, да, вот независимо от того, вот, какая у тебя стрижка, длинные волосы или короткие, да, в красных ты штанах или подпоясан каким-то там кушаком или поясом каком-нибудь, или студенты в сапогах, а в храме ждут, приходи, да. Вот, поэтому интересно, что вот вся эта временность культуры, где идет на поверхности рябь, может быть, шторм, а может быть, даже и буря, да, а в глубине есть какие-то основания, да, культуры, которые пребывают.
2: Философские ночи на радио «Вера».
0: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, историк русской мысли, старший научный сотрудник Балтийского федерального университета имени Канта Андрей Тесля. Мы говорим о духовных исканиях русских писателей XIX века. Вот, Писемском вспомнили, о Лескове вспомнили, да. А вот они, кстати, друг с другом как-то взаимодействовали, общались?
1: Они взаимодействовали, они в том числе публиковали в них те же изданиях. Я напомню, что Писемский, например, был редактором библиотеки для чтения, в том числе сыгравшей большую роль в жизни Лескова, где выйдет его первый роман, выйдет уже не у Писемского, а выйдет после того, как Писемский передаст этот журнал Бабарыкину, чего Бабарыкин не простит Алексею Филофиловичу до конца его жизни, даже за ее пределами, отомстив ему в очень выразительном мемуарном очерке. Но Писемский сильно повлиял на Лескова ненамеренно. У Писемского на рубеже 50-60-х годов есть рассказ, который, кстати говоря, критика сразу очень сильно оценила. Это довольно большой рассказ «Старая барыня». Причем он понравился, это еще до развода Писемского с нигилистами. Этот рассказ очень понравился, кстати, Чернышевскому, отозвавшемуся о нем, если мне память не изменяет, как о лучшем произведении Алексея Филактыча. Но важно то, что из этого рассказа во многом вырастет поэтика Лескова 70-х годов, в частности, «Захудалый род». Вот это описание меняющегося времени, рассказ о прошлом, таком сдвигающемся, становящемся то ли былинным, то ли мифологическим, вот этот превращающийся 18 век, причем фигуры-посредники, как в «Старой барыне», это супружеская пара, ему уже 90 или даже за 90, старик, служивший вот той самой старой барыне, а здесь перед нами действие, которое связано даже не с внучкой, а можно сказать, с уже правнуками вот этой старой барыни, и вот это движение в разных временах и Екатерининский век, какой-то уездной губернской жизни, присутствующие старые поместья, и одновременно вот эта сложность соположения эпох Ветхозаветного и Новозаветного, то, что затем выльется у Лескова уже упомянутый и «Захудалый род», и вереницу других его произведений 70-х. Можно сказать, что Лесков, который как раз переходит от своих ранних романов, переходит к зрелой поэтике, откуда дальше пойдет, в том числе его творчество уже как рассказчика, то есть автора рассказов, откуда дальше пойдет его сказ. Вот здесь «Старая барыня» Писемского станет действительно поворотным пунктом, прорастая не у Писемского. У Писемского как раз это останется единичным произведением, одной возможностью, а даст многочисленное потомство как раз у Лескова.
0: Я помню один из первых рассказов Лескова «Овцы-бык», где...
1: Первый опубликованный.
0: Первый, да, где там слушают в саду Соловьев в Курске, по-моему, да?
1: Да.
0: И размышляют о чувствах высокого и прекрасного, и обсуждают дилетантизм науки Герцена, да? И все говорят философским языком, там, барышни, молодые люди, идите индуктивным путем, да? Вот, ну, это фантастика, да? То есть настолько герценовские статьи, опубликованные в «Современнике» в 42-44 годах, настолько они пронзили русское общество, причем провинциальное, были такой философской инициацией русского общества, когда вдруг люди узнали, что есть слово априори, да, априори рассуждать нельзя, да. И вот Лесков это описывает, очень колоритно описывает, с таким юмором, с иронией, сейчас бы мы сказали, философская интоксикация, да. Вот, значит, для него действительно люди 40-х годов воспринимались как, ну, вот такие, ну, как материал для пародии определённый, да?
1: Да, угу. Ну, отнюдь не только. Я бы сказал, что ведь пародия, гротеск, карикатура – это способ изображения.
0: Способ изображения, да, да.
1: Потому что в современном русском языке акарикатуризировать персонажа означает сделать с ним что-то непотребное. А Лесков в том числе через гротеск повествует о самом для него важном.
0: Ну, как меняется слово, смысл слова «фельетон»? Да? Сейчас фельетон – это сатира, это что-то смешное, а тогда фельетон – это, вообще говоря, газетный рассказ. Это просто рассказ, новелла, который печатается в листке, в газете, в каком-нибудь приложении к Ниве. Вот, он может быть и трагическим, и грустным, да, совсем не обязательно смешным. Вот. Ну вот, если попытаться так вот подытожить, а зачем нам вот этот опыт Писемского, Лескова? Может быть, он нам не нужен? И то, что Писемский сегодня забыт, по сути, как писатель, ведь он не стал Достоевским. И Достоевского хоронил весь Петербург, да, а Писемского хоронило несколько человек. То есть его смерть была как-то особенно незамечена обществом, не пережита. Вот. И сегодня не гальванизируем ли мы давно разложившиеся трупы? То есть вот что нам может сказать литература Писемского? Ну, у Лескова здесь немножко другая ситуация. Лесков сегодня живет в театральных постановках. Вот мы беседовали с Андреем Горбатым, да, который поставил спектакль по пьесу Нины Садур по Соборянам Лескова. Лесков живет в театре, вот его как-то с интересом принимают, а Писемского как-то нет. Что они нам могут дать? Почему мы должны к ним сегодня возвращаться?
1: Я бы сказал многое, но начну с совсем банального, совсем скучного. Во-первых, я не знаю другого такого писателя, у которого можно найти столь разнообразное, точное и умное изображение русской, в первую очередь, провинциальной жизни 50-60-х годов XIX века. Если нас вообще интересует как-то посмотреть на средние слои дворянства, представить себе, как выглядит, например, костромская жизнь, или как выглядит московская, довольно бедное дворянское общество. Не вот те блистательные салоны, не Замоскворечье. В случае Замоскворечья мы знаем, куда обращаться. Это воспоминание Аполлона Григорьева, это Островский, кстати говоря, достаточно близкий приятель Алексея Филактовича. А вот если мы хотим узнать об этом, куда нам идти? Об этом расскажет нам только Алексей Филактович. Писемский, как мне кажется, дает многим, по крайней мере, точно дает мне, трезвый одновременно, то, что мы в обычном языке зачастую называем скептическим взглядом, но, на мой взгляд, это не скептический взгляд, это стремление дистанцироваться от романтической приподнятости и вместе с тем твердая убежденность, что в жизни есть смысл, правда,
0: не стать циниками, да, не стать циниками, потому что сейчас мы переживаем то же время. У нас романтизма никакого особенного быть не может. Это не первые пятилетки, да, и трагизм истории, который мы переживаем сегодня, он не льет воду на мельницу романтизма, но в то же время не стать циниками, не стать безразличными, не стать черствыми, да? Ну, вот это, мне кажется, очень большая, важная задача. Спасти душу наших детей, которые должны быть чуткими к развлечению добра и зла, и которые должны строить свою жизнь, глядя на образцы, да, на духовное.
1: И Писемский, помимо всего прочего, это мастер тихого юмора. Угу. Его большой литературной любовью был Тикерей. И действительно, если искать аналоги в мировой литературе, можно сказать, что Писемский приближается и к тикерейвскому юмору, и тикерейвской сатире, и вот этой способности поступать достойно, честно и добрым образом, делая все, чтобы не возникло даже тени сентиментальности.
0: То есть в каком-то смысле такая теория малых дел. Я помню свою ученицу по русскому языку и литературе, я ее всегда с благодарностью вспоминаю, Зинаиду Петровну. Мы звали ее Баб Зина, но это было, наверное, нашим упущением. Она нас спрашивала на уроках литературы, для чего литература нужна? Я поднимал руку, говорил, Зинаида Петровна, ну, вот для того, чтобы мы знали, как люди жили. Все это не главное, да? Главное, чтобы мы учились, как надо себя вести, как не надо, да? Вот как свою жизнь строить, вот взирая на наших писателей. Вот сейчас я понимаю, что она права, что вот этот элемент познавательный, да, и, кстати сказать, вот такое погружение в старину, оно очень характерно было для конца 80-х, когда я был студентом, читали Гелеровского, читали Кокарева, читали Бабарыкина, вот, патриархальная там Москва, вот, и казалось, что это какое-то убежище, да, такое убежище от выстряющегося хода истории, да. Не хотелось, чтобы тебя сани опрокинули и вывалили, да, вот эти сани, которые неслись все быстрее и быстрее, да, ты пытался как бы удержаться за них, и поэтому вот читали, огромный интерес был к этой литературе, Мельников-Печерский, да, вот, но как-то Писемский почему-то сюда не вошел в этот круг чтения, вот, но сегодня, наверное, мы переживаем что-то вот похожее, да, и, может быть, поскольку мы говорим о смыслах, мы говорим о ценностях, да, может быть, Писемский здесь даже более уместен, чем тот же Гелеровский, да, потому что это не просто описание быта, это не просто описание, как люди жили, а это попытка зайти на тему, на вопрос, а как надо жить? Согласны?
1: Целиком согласен. И я бы, с другой стороны, сказал, что все-таки история литературы – это история еще и постоянных пульсаций. Разумеется, это не история радикальных переоценок ко времени. Писемский, да, он не выдержал конкуренции. Мы знаем, что те, кто видел в нем на рубеже 50-х, 60-х годов писателя первого плана, того, кого мы называем через запятую, говоря о Толстом, Тургеневе и сразу продолжая, называя имя Писемского. Нет, это не так. Это не так, в том числе, потому что он не дал такого литературного потомства. Ведь отцы возвеличиваются во многом делами своих детей. Писемский действительно оказался с точки зрения литературного продолжения довольно бледен в русской литературе. Но я не могу не напомнить еще об одном. Ведь Писемский – это выдающийся драматург. Драматург в свое время неоцененный. И ведь из драматургии Писемского, особенно ранней драматургии, во многом вырастет Чехов. Потому что драматургия Писемского, его ипохондрик – это основное действие, происходящее за сценой. Это искусство пауз, искусство настроения. И Писемский, да, сейчас прошло достаточно много времени, чтобы сказать, что большого литературного потомства он уже не сможет дать, но вместе с тем оказаться вновь и вновь перечитываемой и привлекающей внимание фигуры в литературе русского XIX века, я уверен, Писемский будет оставаться. И такие несколько приглушенные, но возрождения, пересмотры Алексея Феофилактовича и его наследия, обращение внимания к каким-то текстам, которые считаются не такими центральными, не такими важными в его наследии, это будет продолжаться точно так же, как я просто должен сказать, что ведь Писемский совершенно неожиданно переживает взлет 1930-х годов советской эпохи. История восприятия Писемского – это история таких пульсаций, и, как я думаю, эти пульсации будут продолжаться.
0: Классического поворота, да, советского, да. Когда вдруг от революции решили обратиться к русской литературе, к Пушкину, да, вот пытаться поискать что-то в XIX веке, на что можно опереться, в том же воспитании, в том же образовании, в том же формировании нравственной личности, раз уж церковь не играла большой роли, ну, так хотя бы литература, которая эти ценности транслировала, да, вот. Ну, что же, друзья, мы вспомнили сегодня двух замечательных русских писателей, благодаря нашему гостю Андрею Тесле. Мы вспомнили Писемского, вспомнили Лескова. Писемский был Алексей, Алексей – человек Божий. Значит, наверное, в замысле Бога о нем были какие-то идеи, которые его литература, его творчество, его роман привнесли в нашу жизнь, и было бы несправедливым и немилосердным по отношению к этому замечательному писателю не вспомнить его и не перечитать или не прочитать впервые его романы. Спасибо большое, дорогой Андрей, за это прекрасное литературное воспоминание. До новых встреч в эфире Светлого радио, радио Вера.
1: Спасибо большое.
2: Философские ночи на радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера,
7: надежда,
4: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Петр Лобузнов. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Встреча с детством. Стояла удивительная, едва уловимая на первый взгляд пора перехода ранней весны, нежной желто-зеленой дымки, состоящей из распустившихся ивовых, березовых и ольховых сережек, к чудесной свежей зелени из только что начавшихся появляться маленьких листочков, омытых самым первым дождем. Я шел по весенней улице в сторону тихой речушки, на берегах которой прошли самые лучшие мои незабываемые детские годы. С купанием и нырянием до синих губ, ловлей мальков на отмелях куском старенькой марли, доставанием из глубоких нор огромных раков, а иногда и налимчиков. Спустившись к набережной, я вышел к мосту, построенному еще при царе умелыми русскими строителями. На том месте, где я стоял, ранее был небольшой пляж, а сейчас все заросло кустарником и деревьями, в основном ивами, в ветвях которых звонко радовались жизни птицы. Пытаясь разглядеть пивуней в кроне дерева, я обратил свой взгляд наверх, туда, откуда пробивались сквозь ветви солнечные лучи, и ощутил мелкие капли влаги на своем лице. «Боже мой!» — вырвалось у меня. «Да ты плачешь, голубушка моя! Словно чувствуешь настроение мое!» Обратился я к Иве. «Ну, поплачь. Давай погрустим вместе. Может, и полегчает, отпустит».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма иеромонаха Варнавы Гефсиманского сестрам Иверского Выксунского монастыря. 1871 год. Троица Сергиева Лавра. Возлюбленные и честные о Христе сестры, мир вам и благоволение Божие. Радуйтесь о Господе, се Христос посреди нас, слово плоть бысть, и вселися вны. Единородный Сын Божий, ради спасения нашего, преклонив небеса, сниди на землю, да нас на небеса возведет. Ради нас вочеловечился, пострадал и умер на кресте, и через это даровал нам благо Царствия Божия. Одно только теперь с нашей стороны нужно — шествие по стопам Его, то есть послушание святым Его заповедям. «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Что может быть сладостнее сего славного упокоения в обителях Христовых? И можно ли с ним сравнять все утехи мира сего? И мир приходит, и похоть его, отворяй, волю Божию пребывает вовеки. Кто мы здесь? Странники и пришельцы. Что жизнь наша земная? Вот пред нами начало нового наступающего года. А старый где? Истек и канул в вечность. Так и мы. Что ни год, что ни день, все ближе и ближе к смерти, суду и воздаянию. В этом отношении не только год, но и каждый час, каждая минута, сколько важны, столько же и поучительны.
0: Голоса

0: В эфире «Радио Вера».
1: О, грозная вечность, безмолвная вечность! Крепка твоя тайна, но разум мой верит, что ты существуешь. Отрадно мне думать, что дух мой бессмертный есть вечный наследник бесплотного царства, что будет он видеть веков, миллионы, миров разрушения и, может быть, новых, прекрасных творений, конец и начало. И будет, как прежде, идти к совершенству, всегда оставаясь разумно свободным. Иван Никитин.

0: Николай Головкин. Отрывок из статьи «Крест Ивана Шмелева». Видимо, царице небесной было угодно сохранить жизнь больному и одинокому русскому писателю-эмигранту. На следующий день Шмелев отслужил благодарственный молебен в Сергиевском подворье.
1: Подворье монастыря – небольшой жилой комплекс с церковью и подсобными постройками, принадлежащий какой-либо православной обители, но территориально значительно от нее удаленный. Подворье может располагаться как в городе, так и в сельской местности, в зависимости от своего предназначения. Городское подворье обычно имеет просветительские цели, служит для приема паломников, приезжающих поклониться какой-либо святыне. На селе подворье организуется для удовлетворения хозяйственных нужд монастыря. Архиерейским подворьем называют удаленную резиденцию архипастыря, дом с храмом, предназначенный для его временного пребывания. Подворьем именуется также представительство какой-либо зарубежной церкви. Оно располагается, как правило, в столице государства или в одном из центральных его городов.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Читает епископ Алатырский и Порецкий Феодор.
1: «Призывай Господа Иисуса часто», — говорил преподобный Григорий Синаид. «Хочу поделиться с вами его рассуждением об Иисусовой молитве, основанном на личном опыте». Одни учат устно произносить молитву, а другие — мысленно умом. Я же то и другое полагаю, ибо иногда ум изнемогает произносить молитву сам по себе от уныния, иногда уста утомляются делать это. Потому обоими надо молиться — и устами, и умом. Однако же тихо и без смятения надо взывать к Господу, чтобы глаз не расстроил внимание ума и не пресек молитвы, пока ум привыкнет к деланию этому и, приняв силу от Духа, станет крепко молиться сам в себе. Тогда не будет нужды произносить молитву устно, да и невозможно, потому что достигший этого довольствуется вполне умным деланием молитвы и не имеет желания отставать от нее.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Светлое радио. Имена, имена милосердие.
1: В русских православных семьях любовь к ближним прививалась детям с пеленок, и помощь страждущим для многих была основой жизни. В частности, для пензенской помещицы Марии Киселевой. Она не только посвятила себя служению обездоленным, но и стала созидательницей храмов. Отец Марии, князь Чагадаев, был саратовским предводителем дворянства. Вся его семья занималась благотворительностью. Маша с детства жалела бедных и заботилась о них. Она вышла замуж поздно, в 30 лет, и уехала с мужем Александром Киселевым в Пензу. Супруг, так же как Мария, всегда был готов протянуть руку помощи нуждающимся. Он спасал крестьян Пензенской губернии в голодные годы. В самой Пензе открыл детский приют и публичную библиотеку. Супружеская жизнь Киселевых продолжалась 19 лет. Когда муж умер, Мария всю себя отдала благотворительности. Киселев оставил завещание, по которому огромные средства были выделены на создание богадельни для престарелых и больных. Мария купила в городе большую усадьбу и начала строительство. Оно длилось 3 года, но за это время Киселева открыла приют в своем собственном доме. Когда новое 3-этажное здание богадельни с домовым храмом было готово, Мария перевела туда своих подопечных. Их было 70 человек. А через 20 лет, когда Киселева построила 2-й корпус, население богадельни удвоилось. У Марии было несколько имений в разных губерниях. Она научилась вести дела и умело распоряжалась деньгами. Часть доходов отдавала своему детищу, богадельне. Остальное шло на строительство храмов в Пензенской, Владимирской и Саратовской губерниях. Одну из своих усадеб Киселева подарила Пензенской епархии с условием, что там откроют училище для девочек-сирот. Сама Мария Михайловна основала Параскево-Вознесенский монастырь в Мордовии и содержала его всю жизнь. Ее мужа похоронили в Пензе, в мужском монастыре, и Киселева построила возле погоста Троицкий храм. Посетителей поражало его сходство с храмом Рождества Христова в Вифлееме. Одна из икон действительно была написана и прислана в подарок Марии Михайловне из Вифлеема. Киселева не только строила новые церкви, она восстановила один из старейших храмов Пензы – Воскресенский. Он был возведен в те древние времена, когда города как такового еще не было. Мария Михайловна решила возродить памятник старины. Здание отреставрировали и расширили. А сама Киселева расширила границы своей деятельности и уехала строить храм на Святую Землю. «Я всегда любила святые места Иерусалима и желала туда ехать, быть полезной, сколько будет мне возможно», – писала Мария Михайловна. Она купила участок земли в Назарете и возвела на нем редкой красоты храм. Земля и строительство стоили колоссальных затрат, но Киселева не пожалела денег, ведь по преданию это было то самое место, где Спасителя хотели скинуть со скалы. За работами, а они длились 3 года, присматривала племянница Киселевой Александра Радищева, близкая родственница автора «Путешествия из Петербурга в Москву». Весной 1880 года храм осветили. Вот что об этом событии митрополит Нифонт писал Радищевой. «Вчера Господь помог осветить храм Марии Михайловны. Не буду говорить вам, как наши православные дивились и восхваляли усердие вашей тети. Много их было на освящении, и они говорили, что это лучшая церковь». Мария Михайловна дожила до глубокой старости. В завещании оставила 40 тысяч рублей своим крестьянам, 565 тысяч отписала богадельне. Большие суммы пожертвовала Московскому миссионерскому обществу и раненым воинам, оставшимся без пенсий. 100 тысяч велела раздать бедным. Почетная гражданка Пензы Мария Киселева была уверена в том, что женщина не сотворена управлять делами. Но, считая богатство Божьим достоянием, она не только не растратила его, а приумножила и вложила в благотворительность, исполняя заповедь о любви к ближним.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью. Воспоминания». 1941 год. Великая Отечественная война. Московская область. Город Можайск. На Бородинском поле мы рыли огромный противотанковый ров. Зачем? Чтобы не прошли немецкие танки. Руки были в кровяных мозолях, пальцы не могли взять кусок хлеба и ложку. Копали от зари до зари. Мы рыли, рыли, рыли противотанковый ров. И вдруг из-под заступов вместе с комьями земли стали вылетать человеческие черепа. Сделалось тихо. Мы прервали рытье. Вероятно, это были черепа той далекой великой битвы, которая вошла в историю под названием «Бородинского сражения». Кутузов, Барклай, Багратион, батарея Раевского. Каким-то мистическим ветром повеяло оттуда. Он соединил далекое прошлое с настоящим, пронизал насквозь. Были они, теперь мы. Великое прикосновение.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: О, дух любви животворящий и глубине нисходящий, лети стремительно вперед. Неси светильник свой зажженный над вод пучиною бездонной, и там, где тьмы страшнее гнет, пускай твой луч свет яркий льет. О, Троица ты пресвятая, мощь, разум и любовь благая, благословенна вечно ты. Всесильно, как морские волны, когда несутся мощи полны, разлей во все концы земли свет правды, веры и любви.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный проект «Альфа-поддержка» помогает участникам специальной военной операции, вернувшимся из зоны конфликта с ранениями. Волонтеры организации трудятся в госпиталях Москвы и Подмосковья. Ухаживают за бойцами, оказывают юридическую и психологическую поддержку, привозят гуманитарную помощь в больницы и организуют досуговые мероприятия. Галина – волонтер по уходу. В госпитале, где женщина помогала раненым, она познакомилась с Александром. Он вернулся из зоны боевых действий без одной ноги и долгие месяцы провел в больничной палате. Его супруга не сразу смогла принять случившееся и не навещала мужчину. Дочери общались с Александром только по телефону. Своими переживаниями мужчина стал делиться с Галиной. Однажды Александр сказал, что будет разводиться с супругой. Женщина нашла нужные слова и поддержала подопечного. Сказала, что иногда близким необходимо время, чтобы принять новые обстоятельства жизни. Вскоре Александра выписали, а Галине пришло сообщение. Мужчина написал, что им с супругой удалось сохранить семью и поблагодарил волонтера за помощь. В проекте «Альфа-поддержка» таких историй немало. Добровольцы по уходу знают, порой душевные раны могут быть больнее физических. И если вы тоже хотите стать волонтером проекта или внести лепту в его работу, переходите на сайт фонда «Альфа-поддержка», заполните анкету или сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Прими жертву слова моего, Отче мой. Прими, Отче мой, лепет чада кающегося. Исправи слово мое твоей истиной и прими его к подножию ног твоих приносимое. Окади жертву мою благоуханием молитвы святительской и не отринь ее, трисолнечный владыка светов. Жертву богаче моей приносят тебе круги ангельские, но слово их от тебя к ним струится и от них к тебе возвращается, не смешанное с немилостью тьмы и в горле грехом не сдавленное. Нищ есмь, и другого ничего не имею принести на твой жертвенник, разве слово сие? И когда творение принес бы тебе, слово бы принес. Ибо что есть творение, если не слово? Всю вселенную языков наполнил еси. Обращаются в пламя они, когда возносят хвалу тебе, и в воду, когда твою хвалу себе нашептывают. И если агнца принес бы тебе, слово бы принес. И если птицу принес бы тебе, принес бы слово. Для чего приносить мне чужое слово Господу моему? Для чего чужое, не свое? Кто сотворил меня быть господином чужой жизни и чужой песни, пламени чужого и чужой жертвы? Кто? Мое слово, жизнь моя и песнь моя, пламя мое и моя жертва. От твоих взял и тебе приношу. Прими его и не отринь, Господи всемилостивый. Собрал я с нивы горсть пшеницы, полный плевел. Если и одно зерно примешь из руки моей, счастливым меня сделаешь. Из зерна одного можешь ты заквасить хлеб и народы им насытить. Прими и мою лепту, Сыне Воскресителе. Прими, не отринь лепты нищего. Прими жертву мою не за меня только, но для того, кто меня бедней. Но найдется ли такой? За того, кто не имеет и того, что имею я, за него прими жертву мою. Но найдется ли такой? В гармонику мир сдавил меня с каждым вздохом стон. Пусть ангелы твои даруют стону моему благозвучие, и тебе принесут его любовь моя. Помню все добро, что сотворил ты для меня в жизни моей, спутник мой неутомимый, и один лишь дар приношу в ответ. Не себя приношу тебе, ибо несмь достоин сгореть на пречистом твоем жертвеннике. Смерти и тлению предназначенное не могу принести в жертву бессмертному. Лишь то несу тебе, что светом твоим осиянное возросло в душе, то, что слово твое спасло от тления. Прими жертву слова моего, триединой цвете, прими лепет чада новорожденного. Когда запоет хор ангельский у престола твоего, когда загремят трубы архангельские, когда зарыдают от радости твои мученики и святители слезы прольют в молитве о спасении церкви твоей, не презри жертву слова моего, Господи и Боже мой. Не презри, но услыши. Тебе поклоняюсь и молюсь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Надежда Тэфи. Соловки. Читает Оксана Федорова.
1: Береговые чайки долго провожали пароход. Потом устали, начали чаще присаживаться на воду.

рассекающим тени светом, резал волны наискось. И от этого с палубы казалось, будто он плывет боком, воздушно скользя над водою. А высоко наверху, прикрепленный к мачте, тихо колеблясь по розовым облакам, зачерчивал путь золотой крест.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из завещания великого князя Московского Дмитрия Донского. 1389 год. Москва. «Вы, дети мои, живите заодно, а матери своей слушайтесь во всем. Который сын не станет слушаться мати своей, на том не будет моего благословения. Вот я отхожу к Богу, и вас поручаю Богу и матери вашей. Бойтесь Бога, бояр своих любите, будьте приветливы ко всем своим слугам. А вы, бояре, знаете мой обычай и нрав. Я родился у вас на глазах, при вас я возрос, с вами ходил на врагов, с вами свою отчизну защищал. Я любил вас и детей ваших, с вами делил и радость, и горе. Вспомните, что говорили вы мне всегда. На службе тебе и детям твоим мы должны сложить и свои головы. Будьте же верны слову своему. Послужите княгине моей и чадам моим. Повеселитесь с ними в их радости. Не оставьте их и во время скорби. Бог мира да будет с вами».
0: Голоса

тоской неутолимой войдешь во храм и станешь там в тиши. Потерянный в толпе необозримый, как часть одной страдающей души. Невольно в ней твое потонет горе, и чувствуешь, что дух твой вдруг влился таинственно в свое родное море, и заодно с ним рвется

0: Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: Семен рос добрым и отзывчивым юношей. Он любил людей, а просящему, не задумываясь, был готов отдать последнее. И делал это едва ли не со слезами от жалости к тем, кто вынужден был просить у других, не имея своего. Однажды, в светлый праздник Пасхи, Семен возвращался с вечерней службы в храме к себе на мельницу. В сумерках он увидел бедняка-рабочего, стоящего на дороге. Когда Семен приблизился к нему, тот робким голосом попросил дать ему пасхальное яйцо. У Семена не было с собой яйца, но вместо того, чтобы развести руками и пройти мимо, он повернул назад, вернулся в храм и там взял два освященных яйца. Это оказалось весьма кстати. На том месте, где он встретил рабочего, стояло уже двое. От жалости к бедному народу я заплакал, и стало мне жалко всю вселенную и всякую тварь, рассказывал об этом происшествии отец Силуан. Так стали звать Семена в монашеском постриге, который он принял через несколько лет на святой горе Афон. Живя в монастыре, он с каждым днем все больше и больше убеждался в том, что без любви к ближнему невозможно почувствовать в своем сердце и любви к Богу. «Брат наш есть наша жизнь», — часто повторял монах Силуан, которого сегодня все мы знаем как святого преподобного Силуана Афонского.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: Многие из нас замечают, что когда человек рядом с нами говорит без умолку, это раздражает, не дает сосредоточиться, отвлекает от дел. Многословие не так безобидно, как кажется. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Кирилла Павлова. Многословием человек опустошает свою душу, расслабляет ее и делает рассеянную. Как сосуд, который часто открывают, не сохраняет крепости и аромата самого благовонного вещества, помещенного в нем, так и душа того человека, который любит многословить, не сохраняет надолго добрых мыслей и добрых чувствований, а изрыгает из себя потоки осуждения, злоречия, клеветы, лести.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой «Марфа Мариинская, обитель милосердия», 1914 год. «Разве трудно оказать участие человеку в скорби, сказать доброе слово тому, кому больно, улыбнуться огорченному, заступиться за обиженного, умиротворить находящихся в ссоре, подать милостыню нуждающемуся? И все такие легкие дела, если делать их с молитвой и любовью, сближают нас с небом и самим Богом».
0: Голоса времени.

0: То, что делали как благотворители артисты XIX века, никто не считал подвигом. Для интеллигенции того времени милосердие было естественно. Об отзывчивом сердце певца Леонида Собинова знала вся Россия. Он не мыслил себя без помощи людям, и по-иному его песня не пелась. Защищать униженных и оскорбленных Леонид мечтал с юности. Поэтому и поступил в Московский университет на юридический факультет, а по его окончании работал адвокатом, параллельно занимаясь вокалом в филармоническом училище и делая большие успехи. Громких судебных дел Собинову не поручали, но был в его послужном списке один процесс, которым он гордился. На железной дороге погибли два извозчика. Их вдовы стали судиться с владельцами дороги. Те, люди богатые и влиятельные, сделали все возможное, чтобы избежать ответственности. Но возмущенный обстоятельствами дела и искренне жалеющий вдов, Собинов выиграл процесс. Более того, он сумел возбудить уголовное дело против самих виновников трагедии. Леонид успешно работал в судах, но любовь к опере становилась все острее. После удачного дебюта в Большом театре ему предложили ни много ни мало партию Ленского в «Евгении Онегине». Такого Ленского Москва еще не слышала. Роль прославила молодого певца, и он оставил юриспруденцию. В Москве шутили, что мир потерял неплохого адвоката, зато приобрел великого лирического тенора. Вся Европа восторженно аплодировала Собинову. На его спектаклях, забыв об оркестре, рыдали даже дирижеры. Хоть адвокатура и ушла в прошлое, но стремление Леонида защищать людей не исчезло. Однажды произошел курьезный случай. 31 декабря Федор Шаляпин, спев оперу «Мефистофель», убежал навстречу Нового года, забыв разгримироваться и переодеться. Певец нанял извозчика, торопил его всю дорогу, а когда пришло время расплачиваться, обнаружил, что денег у него нет. Тогда Шаляпин расхохотался на всю улицу страшным мефистофельским хохотом. Потом еще и распахнул шубу, явив извозчику свой сценический костюм. Бедный возница умчался, теряя на ходу рукавицы. А Шаляпин явился в гости, где был и Собинов, и рассказал эту историю. Все веселились, и лишь один Леонид объяснил Федору Ивановичу, что тот на самом деле натворил. Напугал человека, лишил его денег и праздника. Собинов убедил Шаляпина найти этого извозчика, извиниться перед ним, компенсировать ущерб и пригласить в театр. Москва гордилась Собиновым не только певцом, но и благотворителем. О его доброте и щедрости ходили легенды. Леонид Витальевич без конца давал благотворительные концерты. И как член общества нуждающихся студентов передавал гонорары талантливой молодежи из бедных семей, помогая юным дарованиям получить образование. Таких подопечных у Собинова были сотни. Он пожертвовал им своими концертами 45 тысяч рублей золотом. Певец занимался благотворительностью весело, радушно и приветливо. Про него говорили, что он делает богатые подарки с такой же легкостью, как другие дарят цветы. Такие разговоры появились после того, как Леонид Витальевич прислал Киевской школе для слепых детей в подарок рояль. Когда началась Первая мировая война, Собинов открыл в своем доме госпиталь, а сам уехал в большой концертный тур по России. На афишах было написано «Собинов в пользу больных и раненых воинов». В одном только 15-м году Леонид Витальевич побывал в 22 городах, давая концерты перед солдатами. Артист, которого узнавали все уличные мальчишки, не стеснялся стоять с кружкой для сбора средств на нужды раненых даже в самом центре Москвы. Конечно, на ниве искусства Собинов успел сделать больше, чем на ниве благотворительности. Но, как писал Корней Чуковский, он не был бы великим артистом, приносившим столько счастья любому из нас, если бы ему не было свойственно такое щедрое благожелательство к людям.
1: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Не пенится море, не плещет волна, деревья листами не двинут, на глади прозрачной царит тишина, как в зеркале мир опрокинут. Сижу я на камне, висят облака, недвижные в синем просторе. Душа безмятежна, душа глубока, сродни ей спокойное море. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: В эфире «Радио Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Большое влияние на состав православного богослужения оказал Студийский монастырь, знаменитый обитель древнего Константинополя. Студийские монахи совершали богослужение круглосуточно, сменяя друг друга по установленной череде. Студийский монастырь был разрушен турками в 15 столетии, но традиция обители продолжает жить в каждом православном храме. Одна из них – исполнение предначинательного псалма в начале вечернего богослужения. Об особенностях этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: В Библии 150 псалмов. Все вместе они составляют книгу под названием «Псалтирь». Автор большинства псалмов – святой пророк Давид. Он был не только поэтом, но и царем древнего Израильского царства. Одни псалмы, написанные Давидом, служат покаянной молитвой перед Богом. Другие – просьбой к Богу о помощи. Третьи прославляют величие Господа. Таким является, например, предначинательный псалом. Он в Библии находится под номером 103. Первые его слова «Благослови, душа моя, Господа». «Благослови» означает «восхвали». И предначинательный псалом – это настоящий гимн, прославляющий Бога как Творца мира. Вот, например, какими поэтичными, удивительно красивыми образами восхваляет Господа пророк Давид. «Ты дивно велик, ты облечен славой и величием, ты одеваешься светом, как ризой, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги твои, делаешь облака твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра». 103-й псалом был выбран в качестве начала для вечерни не случайно. Вечерня – первая часть богослужебного дня, а 103-й псалом отсылает нас к первым моментам существования нашего мира, к шести дням творения. Если служба простая, не праздничная, то священник во время чтения псалма выходит из алтаря и встает перед закрытыми царскими вратами, центральными дверьми иконостаса. Этим он напоминает Адама, стоящего перед закрытыми вратами рая, из которого он был изгнан. А вот если служба праздничная, то предначинательный псалом торжественно поется. Во время пения священник уже не стоит перед царскими вратами, а обходит весь храм для того, чтобы покадить иконы и молящихся людей. Ароматный кадильный дым напоминает о том, что во время творения мира Святой Дух давал силу к жизни созданием Божиим.
1: В Древней Византии предначинательный псалом исполнялся предельно торжественно. Его пение занимало довольно большое время, сопровождалось возглашением дополнительных стихов из других псалмов. В наше время пение предначинательного псалма не имеет уже той древней особенности, но, тем не менее, также является очень радостным и вдохновенным. Давайте послушаем предначинательный псалом в исполнении объединенного хора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об исправлении своей жизни. Одного старца спросили: «Почему нельзя ругаться?» «Говорят, это даже полезно — выплескивать отрицательную энергию». «Даже маленькое недовольство разрушительно действует на человека», — ответил он. «Где-то я читал, что когда человек приходит в крайний гнев, он расходует столько энергии, что она могла бы сдвинуть состав из нескольких вагонов. А ведь это всей вашей станции грозит катастрофой».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Посещение твое, сила моя, всякой твари силу приносит. Словно лампады пустые наполняешь ты елеем, и начинают гореть. Блажен приемлющий тебя в пустоту свою, тот наполнится и гореть будет. Когда елея нет, горит фитиль с дымом и копотью. И до пришествия твоего горели души человеческие, но не ты горел в них, а фитиль без елея с дымом и копотью. Сошел на землю ты и наполнил все лампады елеем, и горит елей без дыма и копоти. Но не видят невежды разницы, говоря, и прежде было горение, и ныне горение. Не видят невежды разницы между горением лампады пустой и лампады наполненной. О, невежды! Когда горит тленное своим огнем, то горит фитиль без елея и горит с дымом и копотью. Когда сосуды тленные небесным елеем наполняются, тогда елей горит и горит светлым пламенем без дыма и копоти. Не таков ты, как обычные приходящие, что приходят взять. Ты пришел не прийти и взять, как обычные приходящие, но пришел ты, чтобы оставить. Воистину, пришел, чтобы наполнить все и оставить наполненным. Всякая тварь наполняется мощью и силою, когда ты посетишь ее, Господи, преисполненный добродетелей. Вода, что могла лишь омывать тела, обрела силу крещать души во имя Твое, Господи. Елей, что мог лишь блестеть на лице здорового, обрел силу укреплять больных во имя Твое, Господи. Хлеб, что мог лишь накапливать в человеке тленное, обрел силу жизнью Твоею питать жизнь во имя Твое, Господи. Источники налились силою, и травы полевые жизнью наполнились во имя Твое, Господи. Слова обрели силу исцеления, а знаки стали защитою во имя Твое, Господи. Мертвые понесли на себе немощи живых, и живые стали говорить с мертвыми, как с живыми, во имя Твое, Господи. Могилы, прежде лишь смрад источающие, источать мира начали, и пещеры звериные стали убежищем подвижников и свидетелями покаяния. Прежде пришествия Твоего, Господи, мир был темнее фитиля коптящего и бессильнее паутины паучьей. Отверзут ли очи невежды и узрят ли разницу? За всех невежд колени преклоняю и молюсь, Господи Всесильный, отверзи очи им, чтобы узрели разницу. Да разницу узрят, и откроют лампады пустующие, чтобы ты наполнил их. Да не задыхаются в дыму и копоти елей небесной лампады моей. За всех невежд колени преклоняю пред тобою, Дух Святой Животворящий. Дохни, словно гроза, свежестью, и встряхни души маловерные, да пробудятся и почувствуют час посещения Твоего, да покаются, да падут на колени со мной и воскликнут, как земля обновляется, когда Ты посещаешь ее, величественный и страшный Господи.

0: Радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Вечерний дождь свежестью, потоками, каплями растворил морской расплавленный воздух. Вдыхаешь его и не можешь насытиться. Медленно зажигаются огни, тяжелые капли бьют изо всех сил по листьям и крыше. И где-то тут от родины, и где-то тут от, казалось бы, потерянного навсегда, забытого. Нет, не в каплях жизнь и не в пресыщенном разреженном воздухе. Она подспудна, может, в этой неслышной мелодии, в тишине пустых комнат, в этих бестолковых нотах. Коснешься клавиш, зазвучит то бодро и вдохновенно, то словно сдавленным стоном резанет. И снова, как раньше, выхожу в свой ночной мокрый сад. Там, где я живу в гостях, есть сад. Неподалеку в детских спят дети. Не слышно. И дремлют на шкафах их куклы и самолетики. Их детство разливается по дому чудным, умиротворяющим мягким светом. Уютно, как встарь. А дождь, а жизнь, она здесь и сейчас, в этих каплях дождя, в детском сопении неподалеку, в небесах сумрачных и изливающих свежесть, она есть.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя и философа Константина Леонтьева родным. 1872 год. Греция. Монастырь на Святой горе Афон. Скажу вот что. И в Руссике, и в Андреевском скиту прежде всего позаботились о красоте и богатстве храмов, а потом об удобствах для посетителей и о помещении для братьев. В обеих обителях иноки, видимо, считали долгом деньги благотворителей употребить прежде всего на украшение церквей своих. Так понимают афонские монахи свой долг. Чтобы яснее видеть, что такое честное монашество, стоит только из церкви, где блистает золото, серебро, хрусталь, дорогие иконы, облачения дорогие, пойти в тесную, душную комнату монаха или спуститься в трапезу, где братья ест травку и травку, как писал господин Благовещенский в своей книге об Афоне.
0: Голоса

Радио «Вера». О Боже, дай мне воли сил, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Максим Горожанкин.
1: Мало кто из нас умеет радоваться духовной радостью. Мы умеем радоваться хорошей погоде, доброму слову, успехам детей. Но это все земное и проходящее. А духовная радость непроходящая. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. «Земная радость всегда смешана с печалью и никогда не бывает чистою. А вечная радость действительная, непритворная, не заключающая в себе ничего неискреннего, не имеющая никакой примеси. Получить ее возможно не иначе, как избирая здесь неприятное, но полезное, и даже испытывая некоторую скорбь добровольно и с благодарностью перенося все случающееся».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний священника Павла Флоренского о настоятеле церкви на Моросейке в Москве, протоиерее Алексее Мичеве, 1924 год. Среди многих обездоленных в русской жизни имеется разряд, заслуживающий особенного внимания. Это именно учащаяся молодежь. Правда, с нею носились и возбуждали ее самомнение. Но правильного воспитания и духовного руководства она была лишена, по крайней мере, целое столетие. Качаясь между равно искажающими духовную жизнь, формальными уроками закона Божия средней школы и либеральным антирелигиозным скепсисом высшей. Весь строй русской интеллигенции был таков, что здоровое религиозное воспитание русской молодежи сделалось недоступным. На эту-то сторону обратил особенное внимание отец Алексий. Он любил молодежь и рассчитывал в будущем на нее. Приводил ее к Богу не через книги, но через богослужение, к которому привлекал молодежь, и через опыт духовной жизни вообще. Он учил их прежде всего не тому, как надо мыслить, а тому, как надо жить. Он старался укрепить в них волю и чувство долга, считая одну из характерных черт русского народа, безволие, величайшим грехом. К отцу Алексию ходили студенты со своими скорбями, сомнениями, несчастьями. Около него плотно осели члены Христианского студенческого союза. Насколько ценили они общение с ним, можно судить по многим часам, которые они простаивали и просиживали на лестнице, ожидая своей очереди. Они ревностно посещали богослужение, активно участвуя в нем, сообразно своим способностям. Они образовывали кружки, изучавшие совместно духовные вопросы и крепко объединявшиеся чувством братства, нравственной поддержкой и взаимной помощью. Они помогали общине во всех сторонах ее жизни. И до сих пор эта молодежь объединена именем отца Алексия. И можно быть уверенным, памятью о нем не раз будет направляться в жизни в лучшую сторону.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Великий мастер, виртуоз благотворительности. Что нужно сделать и кем нужно быть, чтобы получить такие аттестации? Делать нужно добро. И для этого совсем не обязательно быть великой княгиней Ольгой Николаевной Романовой. Но именно она была той, о ком говорили самые добрые слова. Ольга, одна из дочерей императора Николая I и императрицы Александры Федоровны, долгое время не выходила замуж. Это огорчало ее матушку и радовало отца, который хотел, чтобы дочь пожила в родной семье подольше. Прекрасно образованная и необыкновенно красивая Ольга вниманием потенциальных женихов обделена не была, ведь она считалась одной из лучших невест Европы. Поэтому и удивлялись родственники, как в 19 все еще не замужем. Ольга оставалась свободной до 23 лет, до поездки в Палермо, где она и встретила свою любовь, наследного принца дома Вюртемберг, будущего короля Карла I. В 1846 году, после венчания и свадьбы, Ольга переехала к мужу в столицу королевства Вюртемберг-Штутгарт. Она прожила там более полувека и с самого начала снискала себе на немецкой земле добрую славу. Ольга стала помогать простым людям и не переставала заботиться о них до конца своих дней. У Ольги Николаевны не было своих детей, но к чужим она относилась как к родным и многое сделала для немецких ребятишек. Открыла и всю жизнь заботилась о первой педиатрической клинике в Штутгарте. Ее так и называли «Ольгеле», «Госпиталь Ольги». Под попечительством королевы находились лечебница и опекунское учреждение для слабоумных детей в Мариенберге и приют для слепых в Гмюнде. Здесь невидящих ребят готовили к самостоятельной жизни, учили грамоте и давали профессию. Кроме того, Ольга открывала ясли, детские дома, школы. Когда разразилась франко-прусская война, Ольга Николаевна создала и возглавила общество помощи раненым, куда входили женщины всех сословий. Королева хорошо вязала, еще лучше шила. Свой дворец она превратила в настоящую мастерскую. Сюда стекались матери, жены и дочери солдат, хотевшие обеспечить своих близких теплой одеждой ручной работы. Ольга Николаевна лично встречала составы с солдатами, следила за размещением раненых, просиживала ночи в лазаретах, ухаживая за больными, помогала им материально, выполняла их просьбы. Именно тогда в прессе появились хвалебные эпитеты в ее честь, а супруг Карл I даже учредил орден Ольги как награду за подвиги благотворительности. В королевстве было немало добровольных сестер милосердия. Ольга Николаевна объединила их в общество сестер Ольги. Она организовала курсы в одном из лазаретов, где ее подчиненные проходили профессиональную подготовку. После учебы они приступали к уходу за больными, пожилыми людьми и ранеными солдатами. С детства любившая учиться, Ольга и на родине мужа многое сделала для просвещения подданных. Например, основала в Штутгарте женскую гимназию с обучением по усовершенствованным учебным программам. Позже это заведение стало называться Королевской женской гимназией. Она работает по сей день. Помогала Ольга Николаевна и бедным студентам, учредила для них стипендию. «Не стать озлобленным, чтить тех, которых мы не можем любить, на зло отвечать добром и сохранить себе чувство благосклонности», писала Ольга Николаевна в своем дневнике. Подданные любили и уважали ее за бесконечную отзывчивость к чужой беде, за милосердное, сострадательное сердце. Жители Баден-Вюртемберга помнят о ней и сегодня и называют ее «королевой с головы до пят».
0: Имена, имена милосердия.

Светлое радио. Судьбой наложенные цепи упали с рук моих, и вновь я вижу вас, родные степи, моя начальная любовь. Степного неба свод желанный, степного воздуха струи, на вас я в неге бездыханной остановил глаза мои. Но мне увидеть было слаще лес на покате двух холмов и скромный дом в садовой чаще, приют младенческих годов. Евгений Боротынский.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Современное православное богослужение в основе своей имеет устав древнейшей монашеской обители Ближнего Востока – Лавры Саввы Освященного. Этот мужской монастырь, основанный в V веке великим святым Саввой Освященным, до сих пор существует. Обитель расположена на западном берегу реки Иордан, на территории государства Израиль. Монахи здесь живут, как и века назад, ежедневно совершая богослужение и трудясь во славу Божию. Многие богослужебные песнопения, написанные в лавре Саввы Освященного, звучат теперь в каждом православном храме. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Монахи, жившие в древности в лавре Саввы Освященного, стремились создавать богослужебные песнопения на основании евангельского текста. Что не случайно, конечно, ведь монастырь расположен в Палестине, месте, где жил и проповедовал Иисус Христос. Города, природа, сам язык этой местности вдохновлял монахов на написание молитвословий, как бы пронизанных духом новозаветного повествования. Видимо, так и возникло одно из наиболее проникновенных песнопений Великого Поста, названное по первым словам «Се жених глядет в полунощи». Вот его полный текст. «Се жених глядет в полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяще, недостоин же паки, его же обрящет унывающе. Бляди оба, душе моя, ни сном отяготися, да ни смерти предана будеши, и царствие вне затворишися, но восприни зовущие, свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас». Русский перевод песнопения звучит так. «Вот жених приходит в полночь, и блажен тот раб, которого он найдет бодрствующим. Недостоин же тот, которого он найдет в унынии. Будь внимательна, душа моя, чтобы не отяготиться сном и не быть преданной смерти, остаться вне затворенных дверей царства. Но восстань, взывая, свят, свят, свят Боже, Богородицей, то есть ее молитвами, помилуй нас». В основе песнопения лежит евангельская притча о 10 девах, подругах невесты, которые по ближневосточному обычаю вышли встречать жениха со светильниками в руках. Жених запаздывал с приходом, масло в светильниках закончилось, и только у 5 дев из 10 имелся его запас. Притча называет женихом Христа, а его приход на пир сравнивает со вторым пришествием. Девы – это все человечество. Как видите, только часть его будет готова к приходу Спасителя.
1: Песнопение «Се жених грядет в полунощи» поется в православных храмах в первые 3 дня Страстной Седмицы, недели перед Пасхой. Страстная неделя – духовная подготовка к встрече с Христом воскресшим, небесным женихом, спешащим на свое пасхальное торжество. А теперь давайте послушаем песнопение «Се жених грядет в полунощи» в исполнении хора Санкт-Петербургского подворья Оптиной пустыни.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В семью Деминых, где растут 12 несовершеннолетних детей, няня Елена Андреевна приходит к половине восьмого утра. Ей надо многое успеть. Накормить и одеть детей, собрать рюкзаки к школе. О том, что Павлу и Елене Деминым нужна помощница, они поняли после рождения шестого ребенка. Я работаю хирургом-онкологом и много времени провожу на работе. Помощи бабушек и дедушек нет, а жене одной трудно. Постоянная уборка, готовка, подгузники, рассказывает Павел. В 2013 году супруги познакомились с проектом «Милосердие семье». Он поддерживает многодетные семьи в Москве и Подмосковье, бесплатно предоставляя услуги няни. К Деминым Елена Андреевна приходит 4 раза в неделю на 8 часов. Она проводит время с детьми, помогает по дому, встречает школьников после занятий. Благодаря такой помощи мама может заняться своими делами или отдохнуть. «Для меня это бесценная помощь», — говорит Елена Демина. На сегодняшний день нянь, работающих в проекте «Милосердие семье», хватает на помощь в 30 семьях. В некоторых из них растут дети с особенностями развития. В 4 – мамы, выпускницы детских домов, у которых нет поддержки родителей. Чтобы няни могли получать зарплату и дальше помогать семьям с детьми, проекту нужна поддержка. Помочь важному и доброму делу можно на православном портале о благотворительности «Милосердие». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.